0: боев. Ликвидированы танк Т-72, американский бронетранспортер М-113, боевая бронемашина ТИСа, 15 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Кремле признательны Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами, заявил пресс-секретарь российского лидера. Дмитрий Песков при этом посетовал, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас в упадке.
1: Шаг, который мы ценим, сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку. Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременным. Все-таки по-прежнему двусторонние отношения находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме.
0: Глава президентской пресс-службы отметил, что ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, станет хорошей возможностью для встреч Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам представителя Кремля, пока сложно сказать, будет ли это отдельная трехсторонняя беседа лидеров государств или переговоры пройдут в формате двух сторон. Песков сообщил, что встреча российского президента с китайским коллегой уже подтверждена. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Швейцария больше не является нейтральным государством. Дипломат прокомментировал итоги воскресного референдума, на котором большинство жителей конфедерации отвергли инициативу о закреплении вечного нейтралитета в Конституции. Против сохранения этого статуса и отмены антироссийских санкций высказались более 70% избирателей. Ульянов отметил, что для Москвы это выбор самой Швейцарии, и обид здесь нет. Однако он подчеркнул, что ситуация доказала неспособность страны быть по-настоящему нейтральной. По мнению постпреда, швейцарский нейтралитет оказался лишь попыткой выдать желаемое за действительное, а не твердым принципом внешней политики. Американский рэпер Канье Уэст, известный также под псевдонимом Е, может выступить в Москве 10 июля 2027 года. Об этом сообщила турецкая компания Ills Vision, которая ранее организовывала концерт артиста в Стамбуле. В планах организаторов также значатся выступления в Рио-де-Жанейро и Мюнхене. Напомню, ранее российское агентство Say Agency анонсировало 2 концерта Уэста в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Администрация стадиона опровергла эту информацию, заявив об отсутствии договора аренды. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что неправильно установленные виниры могут стать фактором риска онкологического заболевания. В интервью ТАСС он пояснил, что сам винир не является известным канцерогенным фактором и нет прямых доказательств того, что правильно установленная конструкция вызывает рак полости рта. Однако в случае неправильной установки винир постоянно травмирует слизистую. Это может приводить к хроническому воспалению и повреждению тканей. В этой ситуации фактором риска является не материал или метод эстетической стоматологии, а длительная травматизация слизистой. Онколог добавил, что значительно более серьезными факторами риска являются курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы. На предстоящей неделе в Москве ожидается старое бабье лето. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что во вторник жителей столицы и центральной России ждет идеальная погода. Благодаря влиянию антициклона день будет ясным, практически безветренным и очень теплым. Метеоролог образно назвал такие условия погодой «миллион на миллион», подчеркнув ее хрустальную чистоту и комфорт. Тишковец добавил, что старое бабье лето, вероятно, будет довольно продолжительным, перекинувшись и на последующую неделю. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15-17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха в российской столице днем от 15 до 17 со знаком плюс.

случилось? Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. И

Символ города – крупные мечети, которые выполнены в традиционном сахельском стиле. Здесь используют глинобитные материалы и деревянные балки, выступающие из стен. Такое решение позволяло жителям ремонтировать здания после сезонных дождей. В 2012 году исламистские группировки, которые контролируют регион, начали целенаправленно разрушать исторические памятники, считая их проявлением язычества. В результате пострадали уникальные гробницы и мечети, признанные объектами культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня восстановление исторических сооружений продолжается, но оригинальные артефакты безвозвратно утрачены. Несмотря на трудности, Тамбукту остается важным местом паломничества и изучения исламской культуры, привлекающим туристов и исследователей со всего мира.

Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, хорошо.

0: сторис.
1: Остров Пасхи – яркий пример последствий неразумного подхода человечества к природным ресурсам. До прибытия полинезийцев в 9-10 веках остров был покрыт пышной зеленой растительностью. Однако к началу 17 столетия вся растительность исчезла. Долгое время местные жители использовали деревья для строительства домов и кораблей в качестве топлива и вырубали леса для создания сельскохозяйственных участков. Массовая вырубка лесов привела к разрушению почвенного покрова, уменьшению плодородия земель и падению урожайности, что впоследствии вызвало сокращение численности населения и полный упадок цивилизации. Жители столкнулись с голодом и войнами, покинули земледельческие территории, переселились в пещеры и утратили связь с собственными религиозными культами. Европейские исследователи, которые прибыли на остров в 1722 году, обнаружили отсутствие деревьев и резкое уменьшение количества местных жителей – менее 3000 человек, вместо некогда многочисленных 17 тысяч. Даже сегодня остров Пасхи так и не смог восстановить первозданную флору, а большую часть растений приходится ввозить извне и высаживать вручную.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге начал свою работу в 1853 году. Отсюда отправлялись составы в направлении Гатчины, Пскова, Риги и далее до самой Варшавы, а также до границы с Германией. Проект здания разработал архитектор Пьетро Антонио Висконти. Инженерные решения были спроектированы Станиславом Кербедзом, который создал мосты через реки Висла и Нева. Получилось великолепное сооружение с большими арочными окнами, обширными помещениями и редким по конструкции дебаркадером, который накрывал железнодорожные пути. Количество пассажиров было небольшим, железная дорога оказалась нерентабельной, и вокзал нередко стоял полупустым. Во времена Первой мировой войны здесь принимали санитарные поезда с ранеными солдатами, которых встречали сестры Милосердия. После Октябрьской революции дороги вели уже в независимую Прибалтику и Польшу, а после 1945 года популярность вокзала снизилась еще больше из-за развития Балтийского и Витебского направлений. Хотя электрички все равно продолжали ходить в сторону Гатчины и Луги, маршруты сокращались. В 2001 году вокзал окончательно прекратил свое функционирование. Здание долго оставалось необитаемым. В 2017 году оно стало торгово-развлекательным центром. В нем разместились рестораны, сцена для концертов и кинозал. Исторический облик бережно сохранен. Чугунные опоры, старинные лавочки, высокие своды потолков. Особенно впечатляет бывший зал ожидания первых двух классов, украшенный оригинальными элементами декора и изысканными каминами. На верхнем уровне появился современный коворкинг, где посетители трудятся за компьютерами среди сохранившихся оригинальных люстр прошлого века.
0: Audio Stories.

А вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стонут, только медь.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одежде и обуви. И прежде чем приступить к этой интересной теме, вспомним, что же с этой самой одеждой нужно делать.
2: И самое удивительное, что мы с вами постоянно это электричество вырабатываем. Когда одеваем одежду, когда снимаем одежду?
1: Одеваем одежду. Нет, неверно. Одежду нужно надевать. И отдельные предметы одежды и обуви, кстати, тоже. И аксессуары, украшения тоже надеваем. Но у ведущих программы «Пойми себя, если сможешь» на этот счет разное мнение.
3: Ты еще, небось, фитнес-браслет не одел? Ни в один из трех дней.
1: Не надел. Итак, что это было? Ведущий Владислав Тимкин сказал, браслет не одел. А другой ведущий, Артем Новиченков, его деликатно исправил. Сказал, не надел. Да, действительно, правильный вариант, не надел. И спасибо Артему. Ну а теперь нам пора уже надеть что-то конкретное. Сделаем это вместе с Ольгой Томашевич, гостьей программы «Как знать».
4: А потом дошло до того, что и туники стали носить, и плащи. Так что вот по-всякому развивалось.
1: Туника – это неверно. Правильно, туника. Ударение в этом слове падает на второй слог во всех формах. Туника, туники, туниками. Итак, мы надели тунику, и пора бы уже об обуви подумать. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Это вот эти вот бесконечные мифы о том, что Шукшин мало читал, да, пришел вот таким вот абсолютным самородком в кирзовых сапогах.
1: В кирзовых сапогах. Это неверно. Что удивительно, в этом слове двойное ударение. Ну и, казалось бы, ошибиться в произношении невозможно. Однако здесь есть еще одна сложность. В нашем прилагательном в первом слоге должна быть гласная «и». И сапоги не кирзовые, а кирзовые. Или кирзовые. Или сокращенно их называют. Как именно, расскажет ведущий Владимир Матецкий.
6: Баба русская, она вот как Егоровна, в пляс-то и пошла, Егоровна.
7: Сандер.
6: В кирзачах-то, а? Ох.
1: И ох, и ах, и бабы в кирзачах. Но это у нас сокращенное сленговое словечко. Здесь, кстати, вполне уместное. А литературная норма – кирзовые и кирзовые сапоги. Тема обуви была бы раскрыта не полностью, без разговоров об унтах или унтах. Разговор продолжим вместе с Александром Романовым, гостем утреннего шоу.
8: Ну, а потом эти лесорубы пришли, дали им унты, дали им пилоты скинули им свои куртки, ну, чтобы они как-то согрелись. Мы выходим в унтах, там плюс 25.
1: Гость предпочитает слово «унты», «унтах». И это его право, это литературный вариант. Но также литературным считается и вариант «унты», «унтам», то есть у нас двойная норма. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжаю разговор о русском языке в своем канале в мессенджере Макс. Приглашаю вас туда. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Австралия и Новая Зеландия были открыты задолго до путешествия английского капитана Джеймса Кука. Первопроходцем в исследовании этих земель стал голландский мореплаватель Вильям Янсен, который ступил на австралийский континент в 1606 году. Он окрестил открытую землю Новой Голландией и формально провозгласил ее владениями Нидерландов. Однако реальных шагов по освоению новооткрытой территории сделано не было. Следующим значительным событием стало открытие островов Тасмании и Новой Зеландии голландским торговцем Абелем Тасманом в 1642 году. Отправляясь в поисках рынков сбыта по заданию Ост-Индской торговой компании, Тасман столкнулся с враждебностью местных племен маори, которые атаковали команду экспедиции и убили нескольких членов экипажа. Раздраженный Тасман назвал место высадки «Бухтой убийц». Сегодня его называют «Золотой залив». Продолжив путешествие, он составил подробную карту значительной части северо-западного побережья Австралии. Несмотря на успехи исследований, руководство Ост-Индской компании оценило деятельность экспедиции крайне негативно, посчитав ее провальной из-за отсутствия коммерческих перспектив и пользы для судоходства. Австралия и Новая Зеландия оказались забытыми на целое столетие, пока британский исследователь Джеймс Кук не возобновил изучение континентов в рамках своих научных экспедиций. Вследствие успехов Кука Великобритания основала в Тихом океане две новые колонии, навсегда оставив след в истории освоения региона.
0: Audio Stories.
2: Ты пришел

может, вдруг станет скучно такому на дремучей реке Бирюсе. Ты не тот или тот? Я молчу целый год.

кажешься мне ты самым главным в девичьей судьбе. Я боюсь.

0: Radio Stories.
1: Мазут – это густое вещество черно-коричневого цвета. Он появляется после переработки нефти путем отделения от нее легких компонентов. Основные разновидности мазута различаются по назначению. Топочный мазут применяется в котельных установках и промышленности, а флотский предназначен для двигателей и турбин судов. Мазут существенно отличается от нефти. Если нефть – это природное сырье, представляющее собой смесь различных углеводородов, то мазут получается в результате обработки нефти и относится к вторичным продуктам нефтепереработки. Основное применение мазута – это топливо для отопительных котлов и промышленного оборудования. Также он используется в производстве смазочных материалов и в сельском хозяйстве для просушки зерновых и плодов. Возможно использование мазута и в бытовых системах отопления, которые оборудованы соответствующими котлами. Контакт с мазутом потенциально опасен для здоровья человека. Вдыхание паров мазута может вызывать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и сердечно-сосудистые расстройства. Некоторые составляющие мазута обладают канцерогенными свойствами, которые повышают риск онкологических заболеваний. Особую опасность представляет попадание мазута в окружающую среду. Оказавшись в морской среде, мазут покрывает поверхность тонкой пленкой, которая препятствует доступу кислорода в воду, что приводит к массовой гибели морских организмов. На берегу мазут склеивает перья птиц, нарушая их теплоизоляционные свойства и вызывая интоксикацию организма. Выбросы мазута загрязняют почву, затрудняя доступ кислорода и воды, наносят серьезный вред экосистемам, последствия которого устраняются годами.
0: Audio Stories.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк.
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Большинство считают, что алый сок, который вытекает из полусырого стейка, это остатки крови. Сразу после забоя тушу животного подвергают тщательному обескровливанию, чтобы обеспечить лучшее качество и продлить срок хранения продукта. Когда кусок мяса оказывается на столе или гриле, в нем почти не остается следов настоящей крови. Красный сок – это смесь воды и белка миоглобина, который содержится в мышцах. Миоглобин отвечает за транспорт кислорода и содержит атом железа, который и придает ему красноватый оттенок. Под воздействием тепла этот белок видоизменяется, окрашивая мясной сок в привычный нам цвет. Такая жидкость совершенно безвредна и является естественным компонентом мясного сока. Есть убеждение, что быстрая обжарка на горячей поверхности создает плотную оболочку вокруг мяса, которая удерживает влагу внутри. Хотя эта теория выглядит довольно убедительно, исследования ее опровергли. Структура мяса пористая, и жидкость продолжает испаряться вне зависимости от образования корочки.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы центральной группировки войск за минувшие сутки атаковали формирование 4 механизированных егерской бригад, штурмовой бригады сил беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения АЗОВ. Как сообщает Минобороны, боевые столкновения произошли в районах Белозерского, Малотарановки, Андреевки, Марьевки, Веровки, Первомайского, Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Чугуева, Днепропетровского области. В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступление в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили ликвидацию окруженных подразделений ВСУ в западных и восточных районах города. Освобождено 94 здания, уничтожено более 30 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Как отмечают военные, в зоне ответственности центра за сутки ВСУ потеряли 420 боевиков. Ликвидировано 4 боевые бронемашины «Казак», 14 автомобилей, 4 пушки и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Представитель Кремля назвал пагубным и опрометчивым шагом возможную передачу Украине спутниковых систем Starlink. При этом Дмитрий Песков выразил надежду, что российская система «Рассвет», аналог американского Starlink, скоро сможет работать эффективнее.
2: Подождите, давайте дождемся, когда наша система заработает, чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. И тогда, конечно, и так у России имеются, собственно говоря, необходимые потенциал для любых действий технологически. Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. А что касается предоставления спутниковых систем «Маска» для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
0: Глава президентской пресс-службы добавил, что Кремль признателен американской стороне за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. При этом Песков отметил, что пока российской стороной не принималось решение об этой поездке. В иракском городе Эрбиль прогремел взрыв. Об этом сообщает иранский телеканал «Пресс-ТВ», опубликовавший краткое сообщение в своем телеграм-канале. На данный момент никаких подробностей инцидента не приводится. Информация о причинах произошедшего, количестве пострадавших или размере материального ущерба отсутствует, и комментариев официальных лиц тоже нет. Турция передала России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Анкара не планирует публиковать детали документа, считая, что такие дипломатические инициативы должны обсуждаться напрямую с заинтересованными сторонами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Турецкие власти намерены продолжать контакты с обеими странами, чтобы создать условия для безопасного торгового мореплавания и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, отметил собеседник агентства. В июле украинские беспилотники атаковали турецкий сухогруз «Рейхан Сары». Погиб один моряк, а еще трое получили ранения. Также под удар попал другой турецкий корабль «Гуллюк» у побережья Новороссийска. Соединенные Штаты могут ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива. По словам главы американской администрации Дональда Трампа, он внимательно изучает такую возможность. Выступая перед журналистами в Иллинойсе, президент США признал вероятность роста цен на горючее внутри страны, которая последует за запретом. Одновременно хозяин Белого дома сообщил, что просил Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ, и тот, как заявил Трамп, ответил, что так и поступит. Американский лидер вновь выразил уверенность, что именно атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а не события на Ближнем Востоке, стали главной причиной мирового дефицита дизеля. Жителей русской равнины на предстоящей неделе ожидает комфортная и теплая погода. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, градусники покажут до 18 градусов выше 0. Он назвал погоду на этой неделе миллион на миллион. Настолько она будет хорошей. А вот как рассказала ТАСС руководитель благотворительного фонда «Подбери друга» Наталья Крикунова, для декоративных короткошерстных пород и собак без густого подшерстка одежду стоит доставать уже при плюс 10. В такую погоду им достаточно легкого свитера или непродуваемого дождевика. Как только температура опускается ниже нуля, этим породам необходим уже полноценный утепленный комбинезон. При этом собакам с плотным подшерстком одежда для обогрева не нужна даже в сильные морозы, подчеркнула Наталья Крикунова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 по Цельсию. В Москве ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не предсказывали. Температура воздуха в столице днем от 15 до 17 со знаком плюс.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что лучи внутри микроволновки разрушают полезные элементы пищи. На самом деле, главные противники питательных веществ – это высокие температуры, воздействие воздуха и воды. Волны же лишь нагревают еду изнутри, активируя движение молекул жидкости. Причем благодаря быстроте нагрева и малому количеству используемой воды микроволновые печи нередко оказываются более щадящими, чем традиционные методы. Например, при обычной варке брокколи теряется примерно треть витамина С, тогда как при обработке в микроволновке лишь 16%. Так, ключевое преимущество состоит именно в скорости приготовления и ограниченном контакте продуктов с жидкостью, что позволяет сохранить больше ценных нутриентов.
0: Audio Stories.

0: если оба правы.
1: Аудиосторис.
2: Широко известный лайфхак при варке макаронных изделий. Бросить в кастрюлю ложку растительного масла, которое якобы создаст защитный слой, чтобы предотвратить склеивание. Но практика показывает сомнительную пользу этого подхода. Поскольку масло легче воды, оно оседает тонкой пленкой сверху, почти не проникая внутрь массы кипятка, где и варятся сами макароны. Эффективнее поступить иначе. Варить изделие в большом количестве воды и регулярно перемешивать в начальные минуты кипения. Такой метод механически препятствует образованию склеек. Кроме того, добавление масла непосредственно в готовые спагетти имеет недостаток. Маслянистая пленка мешает соусу впитаться и распределиться равномерно по всей поверхности. Итог – соус стекает на тарелку, ухудшая общее впечатление от блюда. Оптимально добавлять немного масла прямо перед сервировкой, чтобы придать нужную консистенцию и блеск готовым макаронам.
1: Аудиосторис.

сны. Липы просят подождать до весны.

кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский брик без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

что ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

говорил. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: усами, землею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами.
1: Audio Stories.
2: Борьба с дорожными заторами в Сингапуре начинается задолго до выезда на трассу, прямо в кармане автовладельца. Ключевое слово – лимитированные сертификаты права собственности на автомобиль. Их государство распродает небольшими партиями через аукционы, искусственно поддерживая высокий спрос и цену. Стоимость подобного документа зачастую превосходит цену самой машины. По сути, водитель вынужден платить дважды. Сначала выкупить право стать владельцем транспортного средства, а затем приобрести сам автомобиль. Однако расходы на этом не заканчиваются. После покупки к стоимости прибавляется регистрационная пошлина размером 140% от стоимости автомобиля. Затем последуют дорогостоящие парковки и гибкое ценообразование на магистралях, где тарифы растут в часы пик. Такая система воспринимается как жесткая мера, но действует эффективно. Экономически стимулирует водителей отказаться от личного транспорта и выбрать общественный. Благодаря этому удается существенно сократить пробки на улицах города-государства.
1: Audio Stories.
3: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. Поднялась и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась.

скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды налом.

если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаю.

0: глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии.
2: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Маяк.

0: True Stories.
1: В 1930-е годы новозеландские газеты пестрели заголовками о самовозгорающихся брюках. Одежда вспыхивала сама по себе, на веревках, в шкафах и на людях. Однако это происходило только с одеждой, которую носили фермеры. Дело в том, что фермеры использовали хлорат натрия для борьбы с крестовником, инвазивным сорняком из Европы. Штаны фермеров пропитывались препаратом, который возгорался при контакте с органикой. Субстанцию быстро изъяли, но крестовника одолели лишь через 70 лет, когда завезли европейского короеда.

0: Аудіо сторіс.
1: Ранее хлопки ластами по животу у тюленей считались случайными. В январе 2020 года исследователи из университета Монаш впервые засняли, как дикие тюлени используют подводные удары как сигнальную систему. Серый тюлень у побережья Великобритании бил себя по бокам, издавая звуки, похожие на выстрелы. Хлопки длились недолго, но это наблюдение перевернуло взгляд на поведение ластоногих. Исследование показало, такие подводные выстрелы типичны для взрослых самцов в период размножения. Они устрашают соперников и демонстрируют силу самкам, как гориллы бьют себя в грудь. Громкость, как рев мотоцикла. Эти звуки необходимы для социальной жизни тюленей. Шум от туристических и грузовых судов нарушает коммуникацию. Тюлени не слышат сигналы, что бьет по популяции. На суше тюлени тоже хлопают. Причины изучаются. Возможно, так они выражают эмоции. От страха до радости.

маньяк. Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Все в порядке, лифт работает.
1: Угу. Спасибо.
2: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
3: Ну, а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
2: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
4: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого 4 руки, 2 головы и 2 сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности – прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
2: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века.

0: Audio Stories.
1: Японский багряник, кацура или карамельное дерево. Это дерево или куст, который пахнет как смесь хлеба, карамели и сладкой ваты. В теплых регионах оно достигает 30 метров, в умеренном климате – около 10. Кацура – реликвия эпохи динозавров. Возраст вида – 66 миллионов лет. Но до наших дней дожили лишь японские и китайские популяции. Осенью листья становятся желтыми, оранжевыми и фиолетовыми и начинают источать сладкий аромат кондитерских изделий. Причина запаха – мальтол, натуральный ароматизатор из листьев. Осенью сахара расщепляются, высвобождая его. Аромат усиливается в сырость и длится неделю до опадания листьев. Почему растения тратят силы на это перед листопадом – загадка эволюции.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки «Днепр» в минувшие сутки атаковали формирование двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Боевые столкновения произошли в районах Малокатериновки, Новояковлевки, Кирова, Камышевахи, Орехово и Юльевки Запорожской области. Как отмечает Минобороны, ликвидированы 45 боевиков ВСУ, уничтожены 19 автомобилей, полевая пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Военные также рассказали о подвиге ефрейтора Алексея Захарова, который спас жизни двух товарищей по экипажу танка. Его машина скрытно выдвинулась на позицию для поддержки штурмовых групп и точными выстрелами уничтожила огневые точки противника. Однако при отходе танк подбили вражеские FPV-дроны, а командир и наводчик получили ранения. Захаров оперативно эвакуировал пострадавших из боевой машины в безопасное место и оказал им первую помощь. Затем ефрейтор на себе донес товарищей до медицинского пункта. Благодаря его мужеству наши бойцы были спасены и позже отправились в тыл для дальнейшего лечения. Несмотря на сложную обстановку, боевая задача по поддержке наступающих подразделений была успешно выполнена, отметили в Минобороны. В Кремле выразили признательность Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва благодарна именно за такое приглашение, однако отношения Москвы и Вашингтона сейчас далеки от хороших.
2: Шаг, который мы ценим, сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку. Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременным. Все-таки по-прежнему двусторонние отношения находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме.
0: Песков добавил, что ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, станет хорошей возможностью для встреч Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, встреча российского президента с китайским коллегой уже подтверждена. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев с помощью информационных вбросов готовит украинское общество к реальной мобилизации женщин. По его мнению, такие сообщения появляются не случайно, а являются частью планомерной работы с общественным мнением. Пушилин отметил, что у украинских властей наблюдается острая нехватка личного состава на фронте. В журнале Forbes опубликован рейтинг россиян с самыми большими дивидендами за 2026 год. Верхнюю строчку занял основатель Лукойла Вагит Алекперов, который получил более 106 миллиардов рублей. На втором месте председатель правления Новатека Леонид Михельсон с доходом в 87 миллиардов. Тройку лидеров замкнул Геннадий Тимченко, который заработал на дивидендах Новатека и Сибура 71,5 миллиард рублей. В десятке Forbes также Игорь Кисаев, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Леонид Федун, Владимир Лисин и Герман Хан с доходами от 30 до 40 миллиардов рублей. Для Алекперова это уже третий раз, когда он занимает первое место. Ранее он лидировал в 23-м и 24-м годах, уступив лишь однажды Алексею Мордашову. Президент США Дональд Трамп сегодня вечером выступит в Белом доме с заявлением об искусственном интеллекте. Глава государства сообщил об этом журналистам после возвращения из Чикаго, уточнив, что обращение запланировано на 9 часов вечера по московскому времени. Поводом для заявления стала предстоящая встреча с руководством компании Anthropic. Трамп отметил, что перед официальным мероприятием он проведет ужин с главой этой корпорации, Дарио Амадеи, которого назвал уважаемым специалистом. Ранее Амадей предупреждал об угрозах неконтролируемого развития нейросетей и выражал готовность замедлить прогресс ради безопасности. Однако сам американский лидер выступает за беспрепятственное развитие технологий искусственного интеллекта. Продажи молочных протеиновых напитков в России за первое полугодие выросли в полтора раза и достигли почти 143 миллионов килограммов. В денежном выражении рынок увеличился на 90%, превысив 32 миллиарда рублей. Как пишет «Известия», главным драйвером этого бума стали протеиновые коктейли. Их реализация взлетела в 415 раз по сравнению с прошлым годом, составив 21 миллион килограммов. Ритейлеры связывают такой всплеск спроса с растущей популярностью здорового образа жизни и правильного питания среди россиян. МЧС Подмосковья предупреждает о сильном тумане в утренние часы. Согласно данным ведомства, в Московской области видимость составит от 200 до 700 метров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, обойдется без осадков. Днем в городе на Неве от 15 до 17 градусов выше нуля. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность, осадков по прогнозу не видно. Температура воздуха в российской столице днем составит от 15 до 17 градусов выше нуля.

С новым утром, друзья мои, с новым днем, понедельник на календаре, 28 сентября. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-967-103-5533. Отправлять послание можно, как всегда, через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Заглянул сегодня в календарь с утра и обнаружил удивительный, даже не праздник, а вот такой вот день свободы от голода. Причем, какая тонкая формулировка, обратите внимание, это не день сытого человека, это день свободы от голода. В принципе, если вы помните, что такое пирамида Маслоу, то на каждом уровне, наверное, свой какой-то есть голод. Сначала физический, потом мы поднимаемся выше, выше по этой лестнице потребностей. И действительно, свой собственный голод можно встретить на любом уровне. Более того, голод этот нам иногда навязывают, да, рассказывают о том, что нам жизненно необходим этот новый смартфон, который ничем, кроме цвета, от старого не отличается, да и старый все еще прекрасно работает. Ну или говорят о том, что вот прямо сейчас, за 2 дня до конца месяца, вы просто обязаны взять у нас льготный кредит на новый автомобиль, который тоже непонятно, нужен вам или нет, ну просто потому, что дальше будет хуже. Вы знаете, это все, конечно, уловки, такие вот сценарии, скрипты, как их называют сами продажники. И плохи были бы психологи, если бы не посоветовали нам что-нибудь на вот этот случай. Говорят психологи, нужно брать паузу. Да, пришли, неважно зачем, ну, кроме, может быть, продуктов, вряд ли вам продукты кто-то навязывает, хотя тоже бывает по-разному. Вот, и особенно, если начинаются разговоры, а вот давайте застрахуем, а вот смотрите, какое у нас выгодное финансовое предложение. И, конечно, действует оно только 3 дня, и дальше наступит катастрофа. Катастрофы не наступит. Спокойно, не объясняя причин, берете паузу на раздумья и выходите за дверь. Ну а дальше спокойно все обдумываете и решаете, нужно вам это или нет. Совет в целом похож на ту стратегию поведения на маркетплейсах, которую нам тоже рекомендуют, когда вы складываете то, что вам якобы нужно, в корзину и не оплачиваете. А потом через сутки смотрите, действительно ли вам так нужны те предметы, которые в этой корзине оказались. Надеюсь, совет вам пригодится, и голод никак не ограничивает вашу свободу ни сегодня, ни впредь. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, минуты на 2-3-4, и просто встретим этот понедельник под музыку на маяке.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: продолжим тему шопинга. Тут любопытное исследование от торговой организации к нам прилетело. Говорят представители одного из ритейлеров крупных наших отечественных, что более половины зумеров, а именно 55%, определяются с покупками непосредственно в магазине. Среди миллениалов, ну то есть людей постарше, так поступают лишь 10%. Ну и, соответственно, заранее перед походом в магазин составляют список продуктов на неделю, 90% миллениалов и 45% зумеров. Тут работает элементарная арифметика. А причем тут что важно иметь в виду, кто-то скажет, ну конечно, у зумеров все давно уже не в магазине, не в списке, не в телефоне, а точнее в телефоне, но в приложении доставки, потому что доставками молодые люди пользуются чаще. Но здесь конкретно за 100% приняли все-таки то количество людей, которые ходят в магазин непосредственно. Это, конечно, возвращает нас к этой вот дихотомии, да, к этому выбору, что же все-таки лучше, идти в магазин, все это щупать, читать состав, смотреть на сроки годности, ну или... Пусть тебе привезут неизвестно что, ну, а ты с этим уже будешь разбираться на месте. Тут, конечно, каждый отвечает сам на этот вопрос. Кто-то вообще предпочитает рынки, где можно у конкретного человека постоянно покупать, знать друг друга годами, интересоваться здоровьем семьи и прочее, прочее. Это разные стратегии, и нет такой универсальной, которая бы подошла каждому. Ну, в конце концов, есть интроверты, которые не хотят ни с кем знакомиться, и давайте отнесемся с пониманием. Что же касается срока годности, то, конечно, самое неприятное явление, с которым можно столкнуться, когда ты купил что-то, особенно доставку, ждешь, а тебе приносят, а там сыр с плесенью не потому, что он соответствующего сорта, а вот просто. Как раз о таком явлении, как плесень, в среду на минувшей неделе в шоу «Хочу в шоу посетить все сразу» рассказывал преподаватель химии и автор телеграм-канала «Химлаба» Александр Чорбу. Полную версию разговора, напомню, вы можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Состоялся этот разговор, еще раз повторю, в среду на минувшей неделе. Ну, а теперь давайте слушать отрывок.
1: Вообще, отмечу сразу то, что плесени довольно много бывает, они даже по цвету отличаются, есть черная плесень, там какая-то серовато-белая и так далее. Но, к сожалению, вся плесень, что может возникать в доме, она вредна. Причем не только прямо она сама вредна, от нее легко избавиться. Сколько вещества, которые выделяют многие виды плесени. От них избавиться сложнее, их прям называют никотоксины, там группа разных соединений, и вот именно они могут пагубно влиять на организм. Но если мы говорим о проблеме, что делать, когда есть плесень на хлебе, может ли это

хлеба, который с плесенью, и выкинуть остальной кусок есть, то ответ нет. То есть даже в этом куске хлеба, что хоть и визуально не имеет плесени, в ней тоже плесень есть. И значит то, что эта плесень может попасть в организм. А в организме она-то, ладно, погибнет, но вот эти вот маленькие частицы микотоксины будут выделяться и дальше будут его травить. Поэтому если вы обнаружили плесень на продукте питания, то сразу нужно весь его выкинуть, ни в коем случае не пытаться как-то там делить на четверть, на одну треть, на одну вторую. Или там на градинку вот эту скушу, а другую не буду, там плесень. К сожалению, на всем, что хоть как-то заражено, и это прям видно, везде вокруг этого объекта есть плесень, и нужно все сразу выкидывать.

7000 литров фасоли в томатном соусе приготовили жители турецкого города Килькит. Звучит как начало рекламы моющих средств. Ну, кто жил на рубеже 90-х-2000-х, конечно, вспомнит все это. Ну, там, правда, испанские города фигурировали. Но вот действительно, да, огромный чан с вот таким варевом, вокруг суетятся люди. И все это иллюстрирует новый рекорд. На авантюру решились турки разных профессий. Фермеры, повара, хорошо, что повара были, инженеры и другие волонтеры. Все они разделились на команды, которые отвечали за заготовку, безопасность и логистику. Команда заранее обзавелась уникальным котлом вместимостью 7,8 тысяч литров. И котел этот тоже специально изготовили для установления рекорда. Ну, на самом деле, до 7 тысяч литров немного не дотянули. 6840. Это эквивалентно более чем 15 тысячам банок с консервированными бобами. Успели похвастаться местными сельхозкультурами. Говорят, что Килькит как раз фасолью славится. Дальше не очень понятно, что с этим произошло, потому что про то, что это все съели, не сообщается. Но это, кстати говоря, не тот случай, когда ты изобретаешь новую категорию и в ней устанавливаешь рекорд. Нет, побили предыдущее достижение, которое принадлежало македонцам из деревни Сарчиево. Там, кстати, чуть больше 5500 литров было сварено. Вопрос, зачем, конечно, повисает в воздухе, но мы вместо этого давайте перейдем к другому рекорду принципиальному. Он принципиально другому, точнее. Он принадлежит девочке из Китая, которая побила рекорд по сборке кубика Рубика. Представляете, эти рекорды до сих пор устанавливают. 6-летняя девочка из Китая собрала головоломку за 4,27 секунды. Это что-то невероятное. Видео в интернете имеется, можете ознакомиться. Лично для меня самым удивительным стал даже не рекорд, но в конце концов люди совершенствуются и могут усовершенствовать абсолютно любой навык, ну, кроме, может быть, левитации, хотя наверняка и такие есть, просто скрывают. Меня поразило, когда я стал изучать тему, то, что кубики Рубика, это тоже, оказывается, бывают разные. И вот эти профессиональные кубики Рубика, которые используют для установки рекордов, это высокоскоростная такая головоломка с магнитным позиционированием, системой регулировки натяжения, легким плавным вращением. Ну, то есть, абы каким кубиком Рубика все это не установишь, и новое достижение вам не светит. Вот так вот, дорогие друзья, везде есть все специальная. Поразительная мысль, давайте ее обдумаем под музыку на маяке.

0: Научные работы одного американского преподавателя удалили из интернета из-за использования, да-да, искусственного интеллекта. Университет Чикаго, это место работы Николаса Полсона, и там действительно заподозрили, что товарищ Полсон использует большие лингвистические модели при написании своих научных работ, то есть пишет их не самостоятельно. В 2026 году было опубликовано более 200 статей и 14 книг, в которых Полсон выступил автором или соавтором. Количество явно, конечно, должно было натолкнуть на определенные мысли. Но вот здесь, за этой новостью, мне кажется, пропустили коллеги некий повод, который и сделал эту новость резонансной, ну, по крайней мере, в США. Дело в том, что в принципе, контент, в том числе и научный, созданный при помощи искусственного интеллекта, это совсем не новость. Другой вопрос, как к этому относиться, потому что если в работе научной есть все-таки наука, а сам текст помогли написать помощники, неважно, электронные или живые Homo sapiens, то эта работа, как мне представляется, ценность все-таки имеет определенно. Другой вопрос, когда люди генерируют непонятно что и непонятно как. Но есть еще один момент, о котором почему-то широко не говорили. Мне кажется, очень зря. Дело в том, что с сентября многие компании, которые предоставляют как раз услуги генерации контента, неважно, текст это или музыка, или изображение, начали вшивать в код вот этих своих сгенерированных объектов, неважно какого рода, специальное, ну, то, что называется водяными знаками. Но понятно, что в цифровом виде это носит другой характер. И при помощи специального сервиса можно будет определить, текст вот этот написан все-таки человеком или искусственным интеллектом. И это не будет догадка, это не будет лингвистический анализ в случае с текстом, это будет точно известно. Говорят, что в случае с текстами помочь избавиться от вот таких ватермарков может только полный рерайт, причем углубленный. То есть, ну, переписать, иными словами, все это придется, причем, да, изобретя собственные формулировки. Как там с музыкой и изображениями, честно говоря, пока не выяснял. Надеюсь, кто-нибудь из экспертов нам что-нибудь интересное такое пояснит. Так что в целом дальше выводить на чистую воду подобных генераторов непонятно чего при помощи непонятно чего будет достаточно легко. Ну, а мы сейчас переместимся в воскресенье, 20 сентября. И в программе «Хочу все знать» вопросы шифрования обсуждали наши коллеги. Ну, а учитель физики и информатики Павловской гимназии Валентина Соловенюк-Кротова рассказывала, пожалуй, об одной из самых известных шифровальных машин, об «Энигме».
1: В «Энигме» было три ротора, то есть три диска. На дисках находятся немецкие буквы и нужные знаки. Диски подцеплены друг к другу так, что когда один диск делает один оборот полный, он подцепляет и крутит второй диск, захватывая его и проворачивая его на одну единичку поворота. И снова, делая полный поворот, захватывая следующий диск, делая единичку поворота. К этой системе добавляется еще коммутационная панель, на которую можно задать комбинацию передаваемых сигналов, потому что диски, поворачиваясь, будут особым образом замыкать электрические контакты, к ним еще будет добавляться сигнал с коммутационной панели и превращаться в букву. То есть шифратор нажимает на одну клавишу наподобие печатной машинки, вот такая там клавиатура для набора текста. На роторе поворачивается соответствующая буква, которая потом с наложением неких сигналов на дополнительной панели превращает эту букву во что-то еще. И это что-то еще отображается в виде свечения лампочки и записывается как новая буква. Вот там тоже очень важно, правильно и одинаково всем было настраивать каждый день вот такую коммутационную панель. И одинаково в одинаковое положение ставить начальное значение ротора, чтобы вращение на всех-всех-всех энигмах, где происходит расшифровка сообщения, было одинаковым.
2: Пока вы спали.

0: Новость, которая удивила своим заголовком в первую очередь. Ну, про то, что детей называют диковинными именами, в том числе славянскими. Тут, в общем, никакой новости нет. И вот в Нижнем Новгороде мальчик получил имя Видогор, например. Ну, понятно, у него когда-нибудь будут свои дети. Очень интересно будет с отчеством там, безусловно. Но тут заголовок новости замечательный совершенно. В Нижегородской области родился мальчик с очень редким древнеславянским именем. Ну, то есть человек родился сразу с именем. Как будто, знаете, вот еще на стадии УЗИ где-нибудь маме таким: а, дорогая, у вас, конечно, Видогор. О, доктор, это лечится. Ну, в общем, странная формулировка. Действительно напомнила мне Александра Милна в пересказе Бориса Захадера. Там, если помните, Винни-Пух жил под именем. То есть была табличка с именем Сандерс, а он под ней жил. Ну, вот и мальчик тоже вот так взял и родился сразу с именем. В общем, надо со словами, конечно, повнимательнее обращаться. Именно этому нас учит Татьяна Юрьевна Гартман. Очередной урок русского языка прямо сейчас.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных словах, которые использовали в своей речи ведущие и гости маяка. Скажу больше, они сами же эти слова и придумали. И вот первая ласточка от Владислава Тимкина, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
3: Какой вы хороший арт-дилер. Приезжайте ко мне на ферму, я вам покажу свой великий десятиптих, как это называется.
2: У Владислава получился десятиптих, и придуман он был по аналогии с диптихом и триптихом. Слово десятиптих, конечно, получилось оригинальное, но в русском языке есть существительное полиптих, которое означает композицию из нескольких картин, объединенных одной идеей. Получается, что до трех мы считаем. И нам важно, два или три полотна являются частями композиции, диптих или триптих. А вот дальше больше, и там уже все равно. Пятиптихи, семиптихи или десятиптихи, все они называются одним общим словом – полиптих. О живописи поговорили, теперь переходим к музыке. Вместе с ведущим Вагесе Вумяном и его гостем Петром Климовым.
4: Не спрашивайте, как это объясняется, но человек, который способен создавать настоящий музыку, он что-то внутри себя видит.
5: Он предслышит, да? Как
4: предслышит, немножко. Предвидит.
5: А с вами часто вот эти предвидения, предслышания случаются в процессе работы?
2: В русском языке нет глагола «предслышать» и существительного «предслышания», хотя слова получились очень симпатичные, а главное – точно доносящие определенный смысл. Итак, берем на заметку эти слова – «предслышать» и «предслышание». Далее мы разберем одно интересное предложение. Прилагательное. Его использовал ведущий Владимир Матецкий. Слушаем.
6: Как Бурлюк кидал свои картины в грязь, чтобы они были обжабанные. Я бы такое слово использовал.
2: Обжабанный. Впервые сталкиваясь с этим словом, чаще доводилось слышать только обжаханный. Хотя значение у обоих сленговых слов одинаковое, находящееся под воздействием запрещенных веществ. Ну а теперь давайте разберемся со словами от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу.
7: В одной, значит, стране, конкретно в Ливане, страна очень такая, знаете, вестернизирована, как вы знаете. Ну, она разделенная, там разные люди, но тем не менее, да, в точитой степени вестернизирована. Все-таки механистически переносить куртуазность западную на куртуазность ближневосточную и даже в вестернизированных обществах, даже среди вестернизированных людей недопустимо. Да.
2: Вестернизированный, опять же, такого слова в русском языке нет, но смысл его понятен, ведь наше прилагательное образовано от существительного «вестернизация». Но это когда общество заимствует определенные убеждения, ценности, обычаи, характерные для Запада. Ну а «вестернизированный» — это значит уже скопировавший эти западные ценности. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в свой канал в мессенджере Макс. Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Бывали.
1: Бывает такое в жизни, карабкаешься ты на вершину, ну, неважно, причем физическая это вершина или карьерная, допустим, карабкаешься, тратишь силы, время, энергию, устаешь очень, а потом выясняется, что на вершине никакие не райские кущи, а как это, пустота и камни. Ну и становится как-то тоскливо, вроде добился чего хотел, а удовлетворение не просто не приходит, вернее, оно появляется на какой-то момент, но потом уступает место пустоте. Психологи и тут уже готовы нам предложить некий сценарий, ну, по крайней мере, объяснение. Говорят, что действительно сталкиваемся мы с этой растерянностью, ощущением внутренней пустоты. И все в основном из-за разницы между тем, что реально достигнуто, и тем, как мы себе это представляли. Иногда мы и вправду думаем, что некая карьерная цель решит все наши проблемы. Вот это сделаю, и так вот прям заживем. Но на самом деле этого не происходит. И вплоть до физического истощения все это бывает. Ну, что полезно задать себе вопрос, не чего я хочу достичь дальше, а ради чего я хочу жить и что останется после меня. А еще лучше иметь запасную цель, когда, на случай, когда вот это, которую мы считаем главной на данный момент, будет достигнуто. Что же в целом делать людям, которые понимают, что их главное свершение в жизни осталось вообще в далеком прошлом? Тут можно вспомнить фигуру князя Феликса Феликсовича Юсупова, который прожил очень долгую жизнь, но запомнился всем, конечно, чем? Да, тем, что участвовал в убийстве Распутина. В прошлый понедельник в программе «Человек читающий» Владислав Тимкин разбирал мемуары князя Феликса Юсупова и как раз рассуждал не только о целях и их достижении, но и об исчезнувшем мире дореволюционной России.
2: Длинный 19 век и короткий 20 век, как он в исторической науке часто называется, это, мне кажется, такие особые состояния человеческого общества, которых никогда до этого не было. То есть... Вот я только вчера вернулся из Санкт-Петербурга, мы там ходили на экскурсии и обсуждали как раз дореволюционный быт столицы, да, сложно себе представить этот город без электричества, без канализации, без водопровода, хотя именно в таком состоянии все города мира были до начала 20 века, ну, где-то, может быть, в каких-то отдельных местах столиц появлялись такие блага, которые для нас являются базовым минимумом в середине 19 века, но вообще-то мы сейчас живем в невообразимо, понятно, я говорю про первый и второй мир, но в среднем мы живем гораздо комфортнее, чем жили, ну, если не короли, а может быть и короли. Вот, это первое, историческое и топологическое, да, про Россию тоже очень интересно, конечно, во все эти сломы, времена, катастрофы, изменения. А с другой стороны, фигура самого Феликса Юсупова, человек, который, ну, в первую очередь известен как убийца Распутина, да, приближенный к императорскому двору, насколько это возможно. Вообще Юсупова одна из главных дореволюционных княжеских фамилий России. Их богатство сравнивается с императорской семьей, а иногда и превосходит в какие-то годы. В общем, почитать, знаете, что называется, инсайды из того класса, который в советской историографии просто отрицался как паразитический. После 90-х годов Новой России, по-моему, был в 90-е годы некоторое такое очарование этим самым миром, чуть ли не реституции или перезахоронение останков царской семьи происходило, но сейчас как-то все это угасло, и мне кажется, мы живем в ситуации, когда мы не можем поженить эти два мифа, миф императорской России и миф коммунистической России.

slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Российский театральный режиссер Петр Фоменко. После окончания музыкально-педагогического института имени Гнесиных Фоменко поступил в МХАТ. Талантливый студент стал для педагогов воплощением всего, что глубоко противопоказано в великой школе русского театра. На третьем курсе Петр Фоменко был отчислен за хулиганство. Продолжил образование на режиссерском курсе ГИТИСа и одновременно работал в театрах Москвы и Ленинграда. Неудачи преследовали молодого режиссера. Раз за разом его постановки не допускали к премьере или же отменяли после первого же показа. Сам Фоменко рассказывал, что после просмотра спектакля «Новая мистерия Буф» к нему подошли два известных критика со словами: «Молодой человек, у вас много вещей с собой. Возьмите вещи и уезжайте». Долгое время Фоменко перебивался случайными заработками в небольших театральных студиях, но так и не найдя себе места, уехал работать в Тбилисский театр имени Грибоедова. Когда в начале 80-х Петр Фоменко вернулся в Москву, его упорство было вознаграждено. Он стал режиссером театра имени Владимира Маяковского и театра имени Евгения Вахтангова. Работал во Франции. Новый виток успеха случился, когда Петр Фоменко стал режиссером ГИТИСа и набрал первую группу студентов на свой режиссерский курс. Эти студенты стали основой молодого театра «Мастерская Петра Фоменко», ныне одной из самых заметных театральных площадок страны. Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Пришло время посмотреть, что у нас там в мире прекрасного происходит, а происходят там вещи подчас очень даже удивительные. Например, провели анализ ученые 200 тысяч фильмов. А для чего? Попытались понять, а насколько прибыльные работы, в которых участвовали женщины-сценаристы, по сравнению с тем, что написано мужчинами. Ну и действительно, вы знаете, оказалось, после, напомню, анализа почти 200 тысяч произведений, что картины, в которых участвовали женщины-сценаристы, в среднем приносили больше денег. Хотя у фильмов, в которых мужчины являются авторами сценария, бюджеты по-прежнему крупнее. И, да, теперь непонятно, что с этим делать в смысле индустрии. Но вот, в частности, если тут подробнее копнуть, выясняется, что наилучшей комбинацией является женщина-сценарист и мужчина-режиссер. Это намного прибыльнее статистически, чем картины, созданные парой мужчин. В общем, конечно, интересно. Университет имени Иоганна Гутенберга в Майнце, то есть, в общем, не какое-то случайное учреждение, поделился с нами результатами вот этого исследования. Фильмы охватывают не только количеством поражают, да, но и охватывают довольно большой период с 1994 по 2023 год. И теперь, конечно, интересно, где в этом месте авторское кино, когда и сценарист и режиссер один и тот же человек, неважно, мужчина или женщина. Вот об этом нам пока ничего не рассказали. Как и непонятно, насколько хитовые работы в принципе. Хотя, с другой стороны, когда речь идет о 200 тысячах картин, там точно не может быть сплошь прокатных хитов, разумеется. Там разные фильмы, и успешные, и не очень. И те, которые сначала были неуспешными, а потом, наверное, стали культовыми. И опять же, здесь за скобками остается источник дохода. Только ли это кинопрокат или последующая жизнь, которая у некоторых фильмов оказывается куда более успешной, чем такой вот прокат в первые недели и месяцы после выхода на экраны. Ну, хорошо, пожелаем ученым дальнейших успехов, а сами перенесемся на территорию Древнего Египта. Там археологи обнаружили новые доказательства власти первой женщины-фараона. Оказывается, женщина по имени Меритнейт могла быть не просто влиятельной царицей, а полноценной правительницей Египта почти 5000 лет назад. Ну, то есть, в общем, феминизм имеет куда более древние корни, чем можно было бы думать ранее. Ну, а мы теперь перенесемся в эпоху Древнего Египта под руководством египтолога Ольги Томашевич и вспомним, о чем она в среду рассказывала в программе «Как знать». Цикл, напомню, называется «Эхо Древнего Египта». Можете найти это в виде подкаста на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а Ольга Томашевич является доцентом исторического факультета МГУ. И рассказывала она в минувшую среду, а что же мы знаем о медицине Древнего Египта из найденных папирусов.
1: Древнейший папирус, который до нас дошел, медицинского содержания. Его длина 50 метров, огромный папирус. Так вот, это папирус Эберса, имени знаменитого немецкого египтолога. Он его купил в Каире и опубликовал. Так вот, он датируется серединой 18 века. Но это древнейший, а дошло и много других папирусов, причем очень часто в них говорится о том, что они переписаны с более древних. И это, в общем, может быть. Конечно, в каждом случае надо разбираться, но вообще-то это действительно так и делалось. Переписывалось часто с каких-то древних книг, и мы знаем о том, что врачи в начале 3-го тысячелетия уже были. А Геродот нам пишет, ну это 5-й век до нашей эры, греческий историк, он пишет, что у египтян врачи вообще по специальностям распределялись. То есть вот окулисты, там ухо, горло, нос и так далее. Это вообще очень круто, и, конечно, такому развитию медицины должен был предшествовать длительный период развития. Такие вещи сразу не появляются.

0: Студия «Вестей», Алексей Петров. Здравствуйте. Экипажи танков Т-80 БВМ 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили склады боеприпасов подразделений ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Танкисты круглосуточно наносят огневое воздействие по позициям и технике противника, а их основными задачами являются контроль путей подвоза боевиков и поддержка штурмовых подразделений, отметили в военном ведомстве. Глава пресс-службы российского президента назвал пагубным и опрометчивым шагом возможную передачу Киеву американских спутниковых систем Starlink. При этом Дмитрий Песков выразил надежду, что российский аналог системы «Рассвет» скоро сможет работать эффективнее.
1: Подождите, давайте дождемся, когда наша система заработает, чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. И тогда, конечно, и так у России имеются, собственно говоря, необходимые потенциал для любых действий. Технологически Россия и в военном смысле обладает потенциалом, надежно обеспечивающим ее безопасность. А что касается предоставления спутниковых систем «Маска» для нанесения ударов вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом.
0: Глава президентской пресс-службы добавил, что Кремль пока не принимал решения о поездке Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами. При этом Песков отметил, что Москва признательна американской стороне за такое приглашение. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предупредил западные страны об опасности поддержки ударов Украины по ядерным объектам. По его словам, его задача максимально объяснить людям, от которых зависит развитие ситуации, что это не игрушки и что постепенное скатывание к преступлениям, провокациям и откровенному терроризму совершенно небезопасная история. Мирошник подчеркнул, что западные лидеры проявляют глобальную наивность, считая, что их эта ситуация не затронет. Дипломат заключил, что Запад позволил Киеву вести террористическую войну, в том числе с элементами ядерного терроризма, и это уже абсолютный факт. С 1 октября в России индексируют тарифы на все коммунальные услуги. Итоговая сумма в платежках вырастет не только из-за повышения ставок, но и из-за сезонного увеличения потребления, особенно тепла. Как рассказал РИА «Недвижимость», первый зам председателя комиссии по ЖКХ Общественного совета Минстроя Алексей Макрушин, правительство утвердило на 2026 год две индексации платы с 1 января и с 1 октября. Это сделано для финансирования модернизации изношенных сетей и предотвращения аварий. Предельные уровни роста платежей сильно различаются по регионам. От 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае. В Москве тарифы не превысят 15%, а в Санкт-Петербурге 14,5%. Такая разница обусловлена степенью износа инфраструктуры, логистическими расходами и инвестиционными потребностями каждой территории. Макрушин отметил, что в последние годы расходы на коммунальные услуги в России росли ниже инфляции, а в 2026-м повышение тарифов отсрочили на 3 месяца. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что погибшие на учениях в Каспийском море военные не были обеспечены спасательными жилетами. Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды в минувший четверг. Сильная волна унесла в море 17 моряков, спасти удалось только троих. В воскресенье глава государства отправила в отставку министра обороны Даурена Касанова, назначив на его место Айдоса Мырзахметова. Кадровое решение стало прямым следствием гибели 14 человек. Токаев подчеркнул, что отсутствие необходимого снаряжения стало одной из ключевых причин столь тяжелых последствий инцидента. Начинающаяся неделя подарит жителям русской равнины комфортную и теплую погоду. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 18.
2: На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы.
0: А в ряде районов Бурятии сегодня выпал снег. Жители Кяхтинского, Прибайкальского и Окинского округов делятся в соцсетях фотографиями первого снежного покрова. Синоптики объясняют это вторжением арктического холода в тылу активного циклона. На севере республики снег лег практически повсеместно. Погода остается ненастной. Ветер достигает 24 метров в секунду, а ночью столбик термометра опускается ниже нуля, местами до минус 10 градусов. Штормовое предупреждение действует до конца месяца. Однако метеорологи обещают, что со среды дневные температуры начнут постепенно повышаться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 28 сентября, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 15 до плюс 17 градусов. В Москве синоптики прогнозируют сегодня переменную облачность. Осадков не предвидится. Температура воздуха в столице днем составит 15-17 градусов выше нуля.
3: Пока вы спали.

0: любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о тех передачах, которые можно будет услышать в ближайшие часы. Ну, а тем временем, мне кажется, хороший вопрос для понедельника. Что есть человек, что есть сознание? Я мыслю, следовательно, существую, говорили мудрецы прошлого. Но вот что значит вот это сознание? Мы часто говорим осознанность, ну и так далее. И вот, вы знаете, наш соотечественник, исследователь из МФТИ, Игорь Пивоваров выдвинул новую теорию происхождения сознания. Прежде всего, есть определение, что уже хорошо. Под сознанием понимается свойство саморегулирующихся сложных систем. Не просто звучит, конечно, но самое главное, что тут не просто философские размышления, а некая ступенчатая эволюция предложена нашему вниманию. Эта теория получила название ТВСР, это все латинские буквы, теория эволюции саморепрезентаций. Идея совместима с существующими теориями сознания, говорит ученый, но в отличие от них объясняет, как связаны между собой разные уровни сознания. Внимание, обучение, сознательная обработка информации и так далее. Очень интересная схема, можете обнаружить в издании «Нож», например, откуда я почерпнул эту информацию. Там от одноклеточных буквально до Homo sapiens с рубежами временными все разобрано. Ну и действительно выглядит это все логично. Самое интересное, что наш вот этот абстрактный интеллект, который делает нас вроде бы разумными существами, появился в эволюционном смысле и вправду недавно, 100-150 тысяч лет назад. Вот тут-то и возникли все вот эти наши потребности, о которых мы говорили в начале прошлого часа. Ну что же, скажем спасибо ученому, потому что теперь, говорят, можно будет положить конец спорам о наличии сознания у животных. Вот эта новая теория превращает абстрактное размышление, тесты с зеркалом и так далее, ну, все-таки в нечто проверяемое. Можно придумать инструмент, который проведет вот эту четкую границу, где есть сознание, где нет. Я вот думаю, что если вот при помощи этой теории мы выясним, что плюс-минус у всех животных есть сознание, вот что мы дальше с этим будем делать? Тут непонятно, ну, а зато понятно, что теорию эту наверняка постараются прикрутить к своим моделям создатели того, что называется искусственным интеллектом. На данный момент, в общем, все эти люди говорят, что они не создали полноценный искусственный разум. А вот тут есть ощущение, что можно хотя бы попытаться. Ну, давайте не будем бояться будущего. Вместо этого смело шагнем в понедельник под музыку на маяке.
1: Где

0: рубрика «Приятного аппетита» сегодня посвящена разгрызыванию орехов. И мы сейчас, конечно, не про крепость орешек, про которую Петр именно что-то подобное сказал в свое время. Но это очередное исследование. Говорят, люди, которые едят больше орехов, в среднем лучше справляются с тестами на память и мышление. Особенно заметна взаимосвязь у тех, кто мало занимается физической активностью или в целом придерживается не самого полезного рациона. Любопытно, что даже людям, которые придерживаются полезного рациона регулярно, нутрициологи, специалисты по питанию, врачи напоминают, что с орехами не надо перебарщивать, потому что они довольно калорийные, и тут можно баланс сместить вообще не в ту сторону, в которую хотелось бы. Ну, очевидно, людям, которые и так ведут не слишком здоровый образ жизни, терять уже нечего. Ну, а если спроецировать эту ситуацию на людей, которым уже не очень повезло, кто пережил инсульт, например, вот там орехи действительно считаются важной частью рациона, который способствует восстановлению. В общем, дорогие друзья, как всегда, есть полезные вещи, но и с ними не нужно перебарщивать. А вот что точно стоит сделать, и Роспотребнадзор нам напоминает об этом, так это прививку от гриппа. Да, особенно, говорят, нужно прививаться лицам, которые входят в группы риска. Это дети, пожилые люди, пожилыми считают тех, кто перешел 60-летний рубеж, ну и, конечно, те, у кого есть хронические заболевания, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, потому что грипп штука коварная, может шарахнуть по абсолютно любому органу. Так что, да, прививайтесь, не ленитесь. Ну, а мы сейчас послушаем врача и медицинского журналиста Ольгу Кашубину, которая в среду в шоу «Сергей Стиллавин и его друзья» рассказывала про сон, еще один важный компонент здорового образа жизни. Что современные ученые говорят о качестве сна и как можно компенсировать недосып, не применяя лекарств? Слово Ольге Кашубиной.
1: Надо понимать, что да, люди могут спать не только ночью, но и днем, не только в детстве, но и некоторые взрослые люди таким образом компенсируют какой-то недосып ночной. Это хороший способ. Единственный важный совет здесь не спать очень долго днем, потому что вот после 20-30 минут сна мозг как бы настраивается уже на долгий сон, поэтому если попробовать поспать в обед и поспать около часа, то потом может быть очень сложно прийти в себя, и в общем как бы стратегически это не сработает, чтобы взбодриться, а скорее наоборот. Но тем не менее, к чему интересно, мы сейчас пришли ученые, они говорят, что уже, ну, как бы, безусловно, продолжительность сна имеет значение, но важнее регулярность сна, имеется в виду, что человек, который ложится спать и просыпается каждый день в одно и то же время, включая выходные, он получает больше преимуществ от сна, чем тот, кто одну ночь поспал, не знаю, днем или под утро, другую ночь поспал ранним вечером, и, в общем, у него все время смещается это время сна. Вот это для организма не очень хорошо. Гораздо полезнее спать даже 6 часов, но по четкому расписанию, условно говоря, с 11 до 5 утра или там с 12 до 6 утра. Короче говоря, если вы думаете, как можно улучшить свой сон, не изменяя его продолжительность, подумайте, пожалуйста, в первую очередь о том, чтобы ложиться спать в одно и то же время.
2: Пока вы спали.

«Ирония судьбы» или «С легким паром» уже более полувека кочует по разнообразным, в основном телевизионным экранам. И вот, кажется, наконец россияне вняли тем словам, которые говорит Женя Лукашин, а именно стали меньше пить. В Минздраве показатель -10% назвали хорошим результатом. И все это касается 2026 года. Об этом на первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. ТАСС приводит заявление министра. Показатель является вот это снижение на 10% достаточно высоким. При этом снижение наблюдается в большинстве направлений. То есть не во всех. Ну ладно, будем работать над остальными направлениями. И вообще, согласно статистике, в июне 2026 года в нашей стране зафиксирован самый низкий за 30 лет показатель употребления алкоголя. Очень хорошо. Правда, есть подозрение, что те россияне, которые не пьют дома, компенсируют это, находясь в отпуске. Потому что тут уже ассоциация туроператоров сообщает нам, что россияне, попадающие в отели по системе «Все включено», выпивают почти литр алкоголя в день. Многовато, как будто бы. Да, гость российского отеля, работающего по системе «Все включено», да, российского даже, в среднем выпивает по 0,95 литра, но все-таки до литра не дотягиваем, и съедает 540 граммов мяса и птицы. Ну, насчет граммов вроде бы ничего плохого сказать нельзя, тут у каждого своя норма. Ну, вот интересно, кстати, попадают ли отели в ту самую статистику, которая так порадовала министра здравоохранения и нас вместе с ним. Потому что, конечно, all-inclusive вот эти мы все с заграничными путешествиями привыкли как-то сопоставлять. А тут, видите, и российские отели эту систему взяли на вооружение, и россияне вооружились тоже. В общем, дорогие друзья, не буду вам напоминать, что безопасной дозы алкоголя не существует, ну а ваша личная жизнь, конечно, дело ваше собственное. В целом, понедельник, конечно, такой день, когда можно себе пообещать все, что угодно, в том числе и ограничить потребление определенных напитков. Делать это или не делать, опять же, решать только вам, но можете подумать об этом под музыку на маяке.

0: Давайте продолжим тему позитивных начал. В конце концов, понедельник на дворе. И вот, вы знаете, любопытное исследование провели ученые и сказали нам следующее по результатам. Всего лишь 7 дней силовых тренировок уменьшают скрытый жир в теле. Причем специально ограничили эксперимент одной недели, чтобы увидеть прямое влияние тренировок на жировую ткань до того, как вес начнет таки снижаться. Правда, все это происходило на мышах. Да-да-да, тучные мыши, специально откормленные, занимались силовыми тренировками под руководством ученых из Государственного университета Кампинаса. Все это опубликовано уже в журнале. Ну и так выяснилось, что короткие физические нагрузки запустили процесс расщепления жира, уменьшили количество жировой ткани вокруг кишечника. Ну, то есть, в целом, очень даже все неплохо. Так что, дорогие друзья, конечно, забегание по лестнице высотой 70 сантиметров с грузом, закрепленным на хвосте, это не те упражнения, которые помогут людям. Ну, закрепить не на что, как минимум. Но, тем не менее, можно начать ходить в спортивный зал, начать поднимать штанги и гантели. Да, немедленного эффекта не будет, может быть, визуального, но пользу вы себе принесете. Хотя, в целом, конечно, можно сказать, что такие исследования чуть не каждую неделю публикуются. Ну, а какие-то вкусные вещи мы знаем уже гораздо давнее, и они нас не подводили. Вот, например, тульский пряник. Известен с 1685 года, то есть 341 год. Сегодня у тульского пряника день рождения. Я не уверен, что каждый именинник хотел бы, чтобы его съели в день рождения, но пряник таким образом исполнит свое предназначение. Так что можно вознаградить себя за подъем штанги вот таким вот образом. Ну, а мы тем временем послушаем, о чем во вторник на минувшей неделе в шоу «Физики и лирики» рассказывал международный эксперт программы развития ООН по форсайту и доктор экономических наук Александр Чулок. Цикл, кстати, напомню, называется «Карта времени». Ну, а Александр Александрович порассуждал о том, как может измениться празднование дня рождения в будущем.
1: Я очень надеюсь, друзья, что новые технологии, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная дополненная реальность дадут нам возможность для того, чтобы дни рождения праздновать очень круто. Например, можно будет любого цифрового двойника заказать себе на дни рождения. Хотите там какого-нибудь Веста, не Веста, хотите, чтобы Леонардо да Винчи к вам пришел, хотите, Лев Николаевич с вами поговорит. Я думаю, что развитие и цифровых двойников, и возможности виртуальной дополненной реальности позволят вот такие сюрпризы. Помните фильм «Игра»? Это какой? 90 с Майклом Дугласом, 94 или 7 год. Делать сюрпризы на день рождения просто шикарные, да? То есть погрузить человека в ту эпоху, в ту реальность и с теми людьми дать им возможность пообщаться, которые для него важны, с которыми ему хотелось бы. На концерт сходить, например, лично Моцарту посоветовать, там, с Сальери поменьше общаться, да, и так далее. Это первое, да? Второе. Я думаю, что одно из таких явных направлений будет изменение вообще ценности дня рождения. Возможно, вот я начал с того, что мы их отменим, а теперь вернемся, мы же разные сценарии рассматриваем, вернемся обратно. А может быть, вы на день рождения минимум будете два подарка получать. Знаете, какие?
2: Какие?
1: Один вам лично, как человеку, так, рожденному физически на Земле, а второй вашему цифровому аватару. Это же уже происходит.
3: Пока вы спали.

Российская компания Solers показала новый свой вседорожник под названием S9. Это, если что, не реклама конкретного автомобиля, который я тем более в глаза не видел. И вообще мало кто его видел. Создано это все на основе пикапа, который уже продается некоторое время. И дело тут не в потребительских свойствах конкретного автомобиля и не в его цене. Хотя, кстати, знаком я по старой памяти, а я довольно много лет занимался автомобильной журналистикой, знаком с дистрибьюторами и дилерами некоторыми. Вот они как раз говорят про эту машину, что удивительно, еще никто не знает, что это за автомобиль, а люди уже с деньгами приходят, буквально говорят, нас хотя бы в очередь поставьте. Но суть не в этом. Тут меня удивило, что в создании этого автомобиля участвовали в том числе и специалисты из МГТУ имени Баумана. И это, конечно, очень здорово, это такая примета времени. Конечно, с одной стороны, не очень хорошо повели себя иностранные автопроизводители, многие, которые решили наш рынок покинуть, у них свои резоны, не будем сейчас с этим разбираться. И, конечно, конкуренция снизилась, и вы справедливо можете сказать, что какие бы машины сейчас ни производили наши заводы, все это будет той или иной комбинацией китайских компонентов. С одной стороны, да. С другой стороны, сложно себе было представить еще несколько лет назад, чтобы вчерашних студентов из Бауманки взяли и привлекли к разработке, пусть каких-то, может быть, не самых жизненно важных, но, тем не менее, заметных компонентов того или иного автомобиля, который вот прям вот буквально завтра будут покупать люди. Ну, по крайней мере, это все будет им предложено. И это, конечно, вот тот шанс, который нельзя упускать, потому что рано или поздно, мы все понимаем, все эти бренды, покинувшие Россию, хлынут обратно, но наши специалисты уже успеют прокачаться. Очень хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Это некий шанс, который все-таки выпадает не в каждый исторический период. Ну, а о том, что в целом происходит в мире автомобилей на дорогах и возле них, вы сможете поговорить с нашими коллегами из Ассамблеи автомобилистов. Напомню, большой понедельничный автомобильный разговор состоится после 18:00 по Москве. Ну, до этого осталось дожить несколько часов, а пока на маяке звучит музыка.

0: Камчатка. В данном случае не только полуостров, но и одноименная река подарила археологам несколько открытий. А именно, обнаружено не менее 65 поселений, у которых есть валы, рвы, ямы. И все это использовалось, по всей видимости, для заготовки рыбы. Ну а в целом, валы защищали людей, которые проживали в этих населенных пунктах примерно в 15 веке. И людей этих была не пригоршня, а вот буквально сотни. Да, вообще памятники, исследованные археологами, относятся к периоду от 1000 до 300 лет назад. Основные комплексы, говорят ученые, скорее всего, появились здесь в 15 веке или немного позже. Любопытно, причем даже есть некая планировка, квадратные объекты со сторонами 30-35 метров. И земляные валы их окружают. В общем, не все мы еще знаем о том, как и кем была населена Камчатка до того, как ее стали осваивать гости из европейской части нашей страны. Ждем новых открытий, безусловно. И пока давайте вспомним о том, куда мы путешествовали в прошлый понедельник. В программе «Место действия Россия» мы говорили про Александра Ивановича Куприна и, конечно, про его родной тогда город, теперь село Наровчат. Это в Пензенской области. Но, конечно, перед тем, как перенестись в родные для нашего героя места, мы должны были поговорить о творчестве Александра Ивановича. Тут, конечно, у многих есть и школьные воспоминания, но всегда полезно сверить их со знающим человеком и в качестве эксперта выступила кандидат филологических наук и доцент факультета журналистики Института госслужбы РАНХИКС Любовь Петровна Гогина.
1: Известное произведение, которое любят многие, особенно старшие школьники, это «Яма». Это произведение, ну, конечно, про публичный дом, конечно, в центре Москвы. Но вот если отбросить там какие-то такие вот скабрезные подробности, ради которых, может быть, подростки читают это. Посмотрите, какое там сочувствие несчастной женщине. Оно равное некрасовскому сочувствию, которое написал стихотворение «Друг мой бездомный, вновь предо мной промелькнет твоя тень». «Еду ли ночью по улице темной», вот вспомнила название стихотворения по первой строчке. Это какое сочувствие к человеку, к женщине, как к человеку, которая, которой, как у Достоевского, тоже идти больше некуда было. И вот он описал бунт в публичном доме, что совершенно невероятно. Скорее всего, ничего подобного не было. Но ведь он описал этот бунт задолго до того, как Клара Цеткин и Роза Люксембург вывели на площадь 8 марта, да?
0: Да, действительно.
1: Работниц публичного дома. А, собственно, мотивы эти появились в творчестве Куприна значительно раньше, чем произошло вот это политический, этот политический, конечно, акт. Он уже описал бунт и протест в публичном доме. Так что это произведение действительно очень значимое для Серебряного века.
2: Пока вы спали.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Погнали!
1: Есть у меня еще пара минут, которые мы посвятим разговорам о нашем ближайшем эфирном будущем. Сегодня после 19.00 ждет нас всех очередное радиопутешествие в программе «Место действия. Россия». И на сей раз мы поговорим про выдающегося советского художника Сергея Васильевича Герасимова. Это человек, картина которого вы видели, безусловно. «Мать партизана», наверное, самая известная. Но самое интересное – это его такой карьерный, как сейчас бы сказали, трек от настоящего импрессиониста к соцреалисту весьма особенному, надо сказать. Очень он не похож, в том числе, на своего однофамильца Александра Герасимова, который рисовал такие вот помпезные портреты. Сергей Герасимов такой, всегда вот он остался таким душевным очень, очень человечным. Это интересный феномен, тем более, что принято считать, будто советская власть всех абсолютно творцов загоняла под некий единый ранжир. Что у нас еще сегодня будет происходить? Конечно же, совсем скоро программа «Сергей Стиллавин и его друзья». Ну и «Физики и лирики», как и водится, с 11 до 14 по Москве. Сегодня рубрика «Кулинария» продолжится. Антон Прокофьев, историк, шеф-повар, будет рассказывать о том, как меню менялось с течением времени. Ну и, конечно, очередное авторское путешествие Игоря Рушейникова в программе «Муздок» после 17.00. Самое время вспомнить, о чем Игорь нам рассказывал неделю назад. А в прошлый понедельник мы перенеслись в 21 октября 1962 года. Тогда появилась в эфире «Кинопанорама», которая стала одной из самых любимых передач нескольких поколений советских телезрителей. Ну, в том числе и о пародиях на «Кинопанораму» тоже шла речь. Вот отрывок, посвященный пародиям, вы сейчас и услышите. Игорь Ружейников появится в эфире, а я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
0: Вспоминая «Кинопанораму», разумеется, нельзя не вспомнить великолепные пародии в программе «Веселые ребят», которые тоже уже 750 лет. О чем этот фильм? А ни о чем. Я помню прекрасную пародию из, по-моему, это «Вокруг смеха» или какой-то «Голубой огонек». Это Шервин, Державин и Андрей Миронов. Прекрасная, прекрасная пародия на «Кинопанораму». Какая сцена вам больше всего запомнилась? Сцена купания рабынь. Но исполнитель главной роли хотел сказать, что сцена восстания рабов, которая произошла действительно после сцены. Когда проходил Московский международный кинофестиваль, а это был фестиваль в свое время, фестиваль категории А1, то есть один из главных мировых кинофестивалей, разумеется, приезжали мировые звезды первейшей величины, и очень часто они оказывались в программе, которая уже шла в записи, гостями программы «Кинопанорама». Но вот что касается обзора самых кассовых фильмов, выходивших в то время за рубежом, в смысле за рубежом стран Варшавского договора, вот этого не было. С другой стороны, может, и к лучшему. Знаете, один из самых кассовых фильмов 1962 года американских Соединенных Штатов, а сейчас он внесен в библиотеку Конгресса, вот, фильм назывался «Музыкант». Я его посмотрел. Это очень скучно. Это мюзикл, переснятый в кино. Должен был играть Фрэнк Синатра, но не сыграл. Наверное,
2: было бы лучше. Indicated by the presence of a pool table in your community.
3: Пока вы спали.
2: Well, you got trouble, my friend. Right here, I say trouble right here in River City. Why, sure, I'm a billiard player. Certainly mighty proud to say I'm always mighty proud to say it. I consider that the hours I spend with a cue in my hand are golden. Help you cultivate horse sense and a cool head and a keen eye. Did you ever take and try to give an ironclad leave to yourself from a three-rail billiard shot? But just as I say it takes judgment, brains, and maturity to score in a bop-line game, I say that any boo can take and shove a ball in a pocket. And I call that sloth the first big step on the road to the depths of degradation. I say first, medicinal wine from a teaspoon, then beer from a bottle. And the next thing you know, your son is playing for money in a pinchback suit and listening to some big out-of-town Jasper hearing him tell about horse race gambling. Not a wholesome trotting race, no, but a race where they set down right on the horse. Like to see some stuck-up jockey boy setting on Dan Patch? Make your blood boil, well, I should say. Now, friends, let me tell you what I mean. You got one, two, three, four, five, six pockets in a table. Pockets that mark the difference between a gentleman and a bum with a capital B, and that rhymes with P, and that stands for pool. And all week long, your River City youth will be frittering away. I say your young men will be frittering. Frittering away there noontime, supper time, chore time too. Get the ball in the pocket. Never mind getting dandelions pulled or the screen door patched or the beefsteak pounded. Never mind pumping any water. water till your parents are caught with a cistern empty on a Saturday night, and that's trouble. Yes, you got lots and lots of trouble. I'm thinking of the kids in the Knickerbocker, shirt tail young ones, peeking in the pool hall window after school. You got trouble, folks, right here in River City. Trouble with a capital T, and that rhymes with P, and that stands for pool. Now, I know all you folks are the right kind of parents. I'm gonna be perfectly frank. Would you like to know what kind of conversation goes on while they're loafing around that hall? They were trying out Bevo, trying out Cubex, trying out TaylorMade's like cigarette fiends, and bragging all about how they're going to cover up a telltale breath with scents. And one fine night, they leave the pool hall, heading for the dance at the Armory. Libertine men and scarlet women and ragtime, shameless music that'll grab your son, your daughter, with the arms of a jungle animal instinct, masteria. Friends, the

0: 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы произошли в административном центре Полтавской области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости». Сейчас в ряде областей страны, в том числе Полтавской, объявлена воздушная тревога. Серия взрывов произошла в Харькове. Ночью сообщило, что в Оболонском районе Киева были повреждены несколько автозаправочных станций. Там вспыхнул пожар. Подразделения группировки войск «Центра» освобождают город Доброполе в ДНР методично, квартал за кварталом, с минимальными потерями личного состава. Как сообщили Минобороны России, уничтожение путей подвоза лишает окруженные подразделения ВСУ возможности получать боеприпасы, продовольствие и подкрепление. Это ускоряет освобождение города. Ведомства подчеркнули, что все попытки противника организовать снабжение своих подразделений пресекаются российскими военнослужащими и предоставили кадры боевой работы операторов БПЛА группировки «Центр» в западных и восточных районах Доброполя. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что потери ВСУ от действий северной группировки всего за сутки составили 378 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых дрона и 13 наземных робототехнических комплексов. Заместителем командира подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го украинского погранотряда в Черниговской области назначен идейный нацист-русофоб Дмитрий Новогородский. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Там считают, что это подразделение может усилить атаки по приграничью. Новогородский – ветеран так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе, участник боев за «Азовсталь». 3 года провел в плену, но по возвращении вернулся в ВСУ, добавили российские силовики. В Кремле выразили признательность Соединенным Штатам за приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва благодарна именно за такое приглашение. Однако отношения Москвы и Вашингтона сейчас далеки от хороших, сказал Песков.
2: Шаг, который мы ценим, сам тот факт, что Путин именно так был приглашен на двадцатку. Мы признательны за это приглашение. Но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременным. Все-таки по-прежнему двусторонние отношения находится, ну, мягко говоря, не в лучшей форме.
0: Песков добавил, что ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае, станет хорошей возможностью для встреч Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, встреча российского президента с китайским коллегой уже подтверждена. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник предупредил западные страны об опасности поддержки ударов Украины по ядерным объектам. По его словам, это его задача максимально объяснить людям, от которых зависит развитие ситуации, что это не игрушки, что постепенное скатывание к преступлениям, провокациям, откровенному терроризму – совершенно небезопасная история. Мирошник подчеркнул, что западные лидеры проявляют глобальную наивность, считая, что их эта ситуация не затронет. Дипломат заключил, что Запад позволил Киеву вести террористическую войну, в том числе с элементами ядерного терроризма, и это уже абсолютный факт. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппела заявила о необходимости восстановления газопровода «Северный потоп». В соцсети X немецкий политик написал, что газопровод был взорван 4 года назад противниками германского энергетического суверенитета. Жизнеспособность промышленности ФРГ оказалась под угрозой. «Северный поток» необходимо отремонтировать, открыть вновь и обеспечить его безопасность, а все ответственные должны понести наказание, подчеркнул Хруппела. На прошлой неделе стало известно, что окружной суд хорватского города Пула одобрил выдачу задержанного гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, где был подписан европейский ордер на его арест по обвинению в участии в нападении на «Северный поток». Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления в сообщество 4 стран – Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Как сообщает издание «Политика» со ссылкой на высокопоставленных еврочиновников, Брюссель готовит пошаговые планы с конкретными сроками выполнения требований для каждого кандидата. Эти документы наложат обязательства и на действующих членов Евросоюза, обязав их одобрять продвижение процедуры при выполнении условий. Напомню, что статус кандидатов Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. В Евросоюзе тогда признавали, что это решение носило во многом символический характер для поддержки Киева и Кишинева. Тем не менее, сейчас процесс интеграции переходит в практическую плоскость, отмечает издание. Старое бабье лето ожидается на наступившей неделе в Москве. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что во вторник жители столицы и центральной России ждет идеальная погода. Благодаря влиянию антициклона день будет ясным, практически безветренным и очень теплым. Метеоролог образно назвал такие условия погодой «миллион на миллион», подчеркнув ее хрустальную чистоту и комфорт. Тишковец добавил, что старое бабье лето, вероятно, будет довольно продолжительным, перекинувшись и на следующую неделю. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха в дневные часы плюс 15 градусов. В Москве также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 15-17 градусов, давление будет расти, составит 760 миллиметров ртутного столба, это значительно выше нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну, начинать приходится нам сегодня с новости грустной. Да, потому что потеряли мы великого музыканта. Да, Владислав Александрович.
2: Да, к сожалению, Алексей Козлов ушел в возрасте 90 лет. Наш знаменитый саксофон. Советский, российский. Один из первых, кстати, кто организовал джаз-рок коллектив.
1: А Сергей можно Валерьевич... ли говорить, что он подарил стране джаз, когда слова джаз не было
2: Нет,
1: официально?
2: Нет, слово джаз было, джаз-рока не было в нашей стране. Вот. И он действительно подарил вместе с коллективом «Арсенал», который сам организовал. Вот. Из удивительного. Освоил саксофон сам. В 57-м году он вообще у него по... Он был пианистом. Много работал, аккомпанировал и решил освоить саксофон. Представляете, вот вам сейчас дать саксофон. Давай дальше вот сам.
1: Вместо ручки?
2: Да, да, дальше сам. Как бы, вот крутись. Вот он полностью... И каким стал саксофонистом? Просто удивительно. Несколько треков мы подготовили. Это, естественно, его работы с «Арсеналом». Ну, давайте начнем с романтического.
1: Романтического.
2: «Незнакомка». Все треки длинные. Никуда не спешим. Просто получаем удовольствие. Это роскошно.

0: Спасибо, Владислав Александрович. Такая даже киношная где-то, да? Хоть, да. Несмотря на банальный сюжет, понятно, что о женщине идет речь саксофонская.
1: Мы, по крайней мере, надеемся.
0: Да, конечно. Да не надеемся, а так и есть, что вы начинаете как-то размазывать. Так, вот этот следующий трек, я его знаю даже с детства. Он часто использовался по телеку. Называется «Ностальгия». Это, в общем, 1985 год.

0: такую музыку использовали для телевизионных художественных фильмов.
1: Да, да,
0: для мелодрам.
1: Я и про телеки вспомнил сам.
0: Она разведена,
1: да, да, да,
0: он
1: да,
0: женатый. Обещает,
1: да? Да,
0: ну такая, типа зимняя вишня, да, вот,
1: да, да, да, да, да, да.
0: Это было модно в 80-е.
1: Прекрасно.
0: Да.
1: Слушайте, и, конечно же, не забываем, что он пианист. Вот. И у его оркестра «Арсенал» была электронная пластинка, посвященная спортивной тематике. Давайте чуть-чуть. Саксофона здесь не будет. Но это не делает хуже.

0: Да, класс. Электронная культура, между прочим.
1: Надо почаще вспоминать об этом классе.
0: Да. Обязательно.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, по текущим событиям, Владислав Александрович, по текущим событиям, ну, не буду особенно заострять ваше внимание на то, что вчера оказался в пробке из-за проведения московского очередного марафона, и, в принципе, по лицам людей, которые стояли и ждали, когда набегаются, я скажу так, любителей спорта среди тех, кто были за рулем, не прибавилось точно, точно, да, но это ладно, ждем, когда грянут морозы, хотя, может, лыжники побежать могут, да. А еще пару слов хотел сказать. Наконец-то Григорий Лепс заявил о том, что он нагулялся.
0: Да и слава богу, я, мы считаем.
1: Всегда,
0: да.
1: Вы знаете, вот нам, мужчинам помладше, немножко, слегка помладше, да, принято смотреть на старших товарищей и как бы делать выводы, когда они вот вступят в ту или иную фазу жизни. Да. И я сверился с источниками. Григорию в этом году исполнилось 64, и вот в 64 он нагулялся. То есть, в принципе, еще время есть.
0: У нас, да?
1: Да, еще время есть.
0: Да, это хорошо. Это хорошая новость.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: А теперь похуже новости. Давайте похуже, мы с вами есть. Следим. Сарик и братья снимают байопик. Это идиотское американское
0: Майкл Джексон,
1: слово.
0: Часть вторая, да?
1: Нет, Майкл Круг, часть единственная. Михаиле Круге сильно, они решили сильно снять фильм. Правда, сестра Михаила Круга
0: против,
1: заявляет, что, что о Сарике не знаю, кто это.
0: Да никто не знает о нем. Но он снимает.
1: Не знаю, кто это. Сразу подтянулись специалисты, говорят, обычно он снимает кассовые вещи. Обычно он снимает кассовые. Но вот обычно вот такая вот работа началась.
0: Хорошо.
1: В семье.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну и тревожное письмо, которое пришло в наш адрес. Да, угу. Народному омбудсмену Сергунцу Владиславу Александровичу, оно требует своего продолжения. Не отмщение, а продолжение. Письмо называется «Варюха».
2: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Друзья мои, итак, письмо это я читаю исключительно в назидание молодым мужчинам и разведенным в особенности, да, которые пытают свое счастье, да, ну, одни пытают ее в рулетку,
0: угу,
1: другие
0: на просторах,
1: на тотализаторах, где еще пытать, и, наконец, на сайтах, где как бы вам обещают, что срастется ваша личная жизнь.
0: Пишут, извините, пишут, да, что Сарик делает дела.
1: Да, причем прямо на экран. Сразу, через проектор. Так вот, друзья мои.
0: Это зависть, мы, конечно,
1: да,
0: же.
1: Да, конечно, конечно. Мы расследуем вместе с Галиной, которая описывает судьбу своего сына, который сидит сейчас и будет сидеть. Да, всего срок дали 12,5 лет по статье 132. Ну, там часть какая-то. Значит, история такая, что мы уже успели узнать. Мужчина разведенный решил найти себе новое приключение. Да, и вдруг неожиданно ему на телефон с какого-то аккаунта в Телеграме, то есть в этой соцсети, чем она опасна, есть возможность закрыть свой номер телефона и, соответственно, подписываться всякими разного рода никнеймами. В частности, здесь фигурирует никнейм «Варюха», которая с периодичностью в полгода писала мужчине, значит, хочешь ли ты познакомиться и так далее, привет. И вот однажды, когда «Варюхи» в кавычках, потому что неизвестно, кто скрывался за этим аккаунтом, значит, повезло, потому что мужчина, который сейчас сидит, оказался в тот вечер, когда пришли очередные «привет-привет», пьяным.
0: Угу. Разогретым.
1: Отсюда, Владислав Александрович, вывод следующий. Алкоголь – зло.
0: Абсолютно.
1: Мы ищем корни, значит, произошедшего, да? У него были выходные дни, и он пьянствовал. Вот это уже плохо. Да. И, соответственно, хочешь ли, чтобы я прислала тебе интересное видео, пришло сообщение. Он, поскольку был разогрет и одинок, видимо, не отказался. Ему пришло видео, ну, я не описываю вам содержание,
0: да
1: потому что...
0: Да не в этом суть, конечно.
1: Ну, суть в том, что оно
0: видео,
1: мерзкое.
0: Да, можно мерзкое, найти,
1: да.
0: И
1: соответственно, он сказал, что видео хорошее, но больше не надо.
0: Достаточно.
1: После чего она, ну, или кто-то там, начал настаивать и предлагать варианты видео. А какое ты хочешь видео из моей видеотеки? Да, спрашивать, может, ты хочешь чего-то особенного? Сын решил, что это распространитель порнографии. Поэтому отказался от общения. Но тот аккаунт продолжал работать и продолжал писать, и стал даже говорить, что на фото она, теперь внимание, что она учится в третьем классе. Он не поверил. Позвонил по видеозвонку, но на том конце сбросили звонок и сказали, да, что по видео говорить не может.
0: Только видеофайлы, да, отправляется.
1: Да-да-да, не может. Если бы мы говорили о людях постарше, я не накрашена. Это была шутка. Так вот, прислала еще фоток своих, якобы одноклассников, в качестве подтверждения. Он спросил, что ее побудило записать такое видео и посылать незнакомому человеку. Где она это вообще насмотрелась такого, что такое можно вытворять перед камерой? А там, в общем-то, дела-то были, я бы сказал,
0: тоже делали
1: хитрые дела. Да. Она сказала, значит, и спросил, может, она видела, как ее родители что-то подобное вытворяют? Она сказала, что нет, не видела. Потом предложила прислать фото своей мамаши. Итак, мы разбираемся в истории, как человек оказался в тюрьме на 12 с половиной лет. Завтра продолжим об этой драме говорить.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Запад» за минувшие сутки уничтожили 115 тяжелых боевых мультикоптеров и 53 украинских беспилотника самолетного типа. Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров также добавил, что расчеты ПВО и мобильные огневые группы сбили реактивный снаряд американской системы залпового огня «Хаймарс». Общевойсковыми подразделениями группировки «Войск Запад» за сутки ликвидированы 230 боевиков ВСУ. Уничтожены 12 автомобилей, гаубица М777, самоходная установка «Акация» и 52 пункта управления ППЛА, а также 5 станций спутниковой связи. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что население Украины не способно на восстание против текущей власти. В интервью ТАСС он объяснил это тем, что все настоящие лидеры оппозиции были уничтожены или замучены в застенках СБУ еще в период с 2014 по 2018 год при президенте Петре Порошенко. По мнению Пушилина, надежда на внутренние перемены иллюзорны, так как потенциальные организаторы сопротивления были физически устранены спецслужбами. Он также добавил, что Зеленский окончательно узурпировал власть и растоптал остатки демократических институтов. Цены на нефть Brent в начале сегодняшних торгов подросли на заявлениях Дональда Трампа. Президент США снова отказался от предложения Ирана открыть Ормузский пролив на 7 дней и рассказал о предложении переговоров, при этом подчеркнув, что никогда не забывает о возможности новых ударов по иранской территории. В очередной раз он повторил, что мировые цены на нефть резко упадут после того, как Соединенные Штаты одержат победу над Ираном. При этом американский лидер поспешил добавить, что военная победа уже одержана. Осталось решить только несколько вопросов. Также, по словам Трампа, после полувековой паузы по всей стране строится множество НПЗ, и якобы через год они уже будут готовы к работе. Так, американский лидер ответил журналистам на вопрос о дефиците дизеля на юге США и еще признал, что рассматривает запрет на экспорт этого вида топлива. Вину за его нехватку он деликатно переложил на Зеленского.
2: Большая проблема в том, что российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам. Это не столько проблема Ближнего Востока, сколько проблема, связанная с конфликтом между Россией и Украиной. Украина наносит удары по российским НПЗ, производящим дизельное топливо. На них осуществляется значительная часть переработки. Во время разговора с Зеленским я сказал, вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов. Он ответил, ну, вероятно, мы так и сделаем, ведь мы создаем проблему мирового масштаба.
0: Между тем, Тегеран заявляет, что готов как к новому витку агрессии, так и к дипломатическому регулированию конфликта с Вашингтоном, оставляя выбор за президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Предстоящая неделя на европейской части России отметится так называемым старым бабьим летом. В течение сегодняшнего дня усилится антициклональное влияние, постепенно распогодится. Благодаря антициклону сегодня в Москве воздух может прогреться даже до плюс 18. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, такая же теплая погода будет в российской столице и завтра, и, что удивительно, послезавтра.
3: Предстоящая неделя подарит жителям русской равнины третью молодость осени, именуемым старым бабьим летом. В течение сегодняшнего дня усилится антициклональное влияние, постепенно распогодится. В Москве и Павлодаре переменная облачность без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура плюс 15-18. Атмосферное давление подрастет до 760 миллиметров ртутного столба. Во вторник москвичей, жители Центральной России, ждет погода миллион на миллион. Благодаря центру антициклона это будет буквально, что называется, хрустальный, практически штилевой ясный день. В сумерках посвежее до плюс 4-7, в дневном часы плюс 14-17. В среду фон атмосферного давления сохранится повышенный. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. В ночное время 5-8. После полудня 15-18.
0: К четвергу ситуация с погодой в Москве не изменится. Будет также солнечно и тепло. Непогода вряд ли настигнет город на этой неделе, так считает Евгений Тишковец. Даже на выходных, то есть уже в начале октября, золотая осень будет в разгаре. И это, судя по всему, даже не конец сезона продолжительного бабьего лета. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня ясно, без осадков, температура плюс 15-17, в Москве также до плюс 17 градусов, с утра возможен слабый дождь, во второй половине дня без осадков.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Борис проиграл СКА 3-5 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Адмирал с таким же счетом уступил Нефтехимику, а Сибирь потерпела поражение от Локомотива 1-2. На западе лидерство в КХЛ в турнирной таблице у Локомотива, на востоке у Нефтехимика и Металлурга. Женский футбольный ЦСКА стал пятикратным обладателем Кубка России. О ходе решающего матча с Локомотивом рассказывает Даниил Моногаров.
4: 6 последних розыгрышей Кубка страны неизменно оставались за ЦСКА или Локомотивом. Логично, что именно эти две команды бились за трофеи сейчас. В первом тайме гораздо больше возможностей забить было у армейцев. На 45-й минуте превосходство удалось конвертировать в гол. Подачу с углового Надежды Смирновой первым касанием головой замкнула Милена Николич. После перерыва на 55-й Дарья Яковлева эффективно открылась между защитницами и реализовала выход 1-1. Буквально в следующий атаки боснийке Николич удалось сделать дубль. Причем на помощь пришел еще один стандарт с угла поля. Очень похожие взятия ворот получились у легионерки. На 84-й минуте Нелли Коровкина один мяч отквитала. Точный удар из-под двух оппоненток с границы штрафной никак ее команде не помог. Однако сделал 36-летнюю футболистку лучшим бомбардиром турнира с 6 голами. Итог 3-1. ЦСКА не позволил Локомотиву взять единственный трофей в сезоне. В оставшихся 5 турах чемпионата красно-синий и попробует оформить золотой дубль.
1: Уфа и Торпедо сыграли в ничью 0-0 в матче 7-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. И с таким же счетом завершилось противостояние Шинника со СКА Хабаровском. В турнирной таблице первой лиги лидирует Нижний Новгород. На 6 очков отстает Урал, на 7 Спартак из Костромы. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Сергей Стилавин и его друзья.
6: Дорогие товарищи, что же, я вам скажу, что сентябрь-то потихоньку заканчивается. Да, угу, заканчивается. Сентябрь, это хорошо, потому что дальше начнется октябрь.
7: А мы его ждем, да.
6: И в этой какой-то вот системе есть опора для нас с вами, угу. Да, важно опираться. Сегодня день работника атомной промышленности. Мы поздравляем да. Товарищей наших инженеров, академиков, разработчиков, угу. Тружеников высококвалифицированных. Не понаслышке знаком поверхностно, конечно, но тем не менее с местами деятельности
7: пребывание,
6: наших да. Атомщиков. Да. День радиоэлектронной разведки ВМФ России. Это очень, очень, важная история. Очень важная история. Да. Вы ведь, когда практику проходили, вы как бы для вида, для спутников пинали мяч на палубе. Да? Да, на да, самом да. Деле занимались как раз конечно. Радиоэлектронной разведкой. День тульского пряника сегодня. Хорошо. День генерального директора. Угу. Всемирный день борьбы с бешенством.
7: Человеческим, а собачьим.
6: Кусаются. Собаки, лисы,
7: да,
6: кабаны.
7: Люди кусаются.
6: Кусаются, конечно. День деловой книги в России. Хорошо. День рождения ломбарда. Ну, это невеселая такая. Да?
7: Ну, в 90-х это была спасительная тема.
6: Ну, если есть что сдать.
7: Ну, сдавали люди.
6: Если есть что сдать.
7: Сдавали
6: да.
7: Друзей.
6: Значит, Организация Объединенных Наций празднует, как обычно, вот у них большинство праздников, они никчемные с точки зрения практической mm-hmm. пользы. Международный день всеобщего доступа к информации. Расскажите это спецслужбам, mm-hmm. дорогие работники ООН. День свободы от голода. Международный день поке. В последнее время наши граждане распробовали кухни народов мира, в том числе поке. Такая тарелка, в которой лежат всякие вот овощи, да? Да. И рыбы всякие лежат, да?
7: Но если свежие, то ничего.
6: Лежит, да. Ну и что еще? Всемирный день пряной пищевой пасты Marmite.
7: Хорошо.
6: Дело в том, что на Западе, в англоязычных странах, они мажут бутерброды пастой. Вот мы маслом.
7: Мы маслом.
6: Да, а они вот каким-то
7: сливочным,
6: вот этим пастой.
7: Знаете.
6: Сегодня на Западе день пивопития, но понедельник не подходит категорически. А-а-а. И Никита Гусятник, или второе название русского праздника народного, репорез. Как вам такое
7: красиво.
6: Название? Репорез. В этот день говорили, гуси летят, зимушку на хвосте тащат, снег несут. А шутники по-другому.
7: Ну-ка.
6: Если гусь нос под крыло прячет, быть ранней зиме. А если гусь заговорил с тобой, знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил.
5: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Владислав Александрович, когда слушает вот эти поговорки, пословицы, всегда немножко трясет головой, так удивленно, да? И так, знаешь, я перевожу это для себя так. Вот он какой наш народ.
7: Причем каждый год я их слушаю, каждый год трясу.
6: Удивляюсь, да, удивляюсь.
7: Да, с листа.
6: А вот это традиция, В 551 году до Рождества Христова появился на свет Конфуций. Поэтому...
7: Не путать с напитком.
6: В Китае, да, популярный, так сказать, философ, мыслитель, да. Ну, он много дал инструкций.
7: Ну, что-нибудь простенькое для нас.
6: Что-нибудь простенькое, да. Про женщин, кстати, немного.
7: Смотрите, такой политкорректный.
6: Да нет, просто увлекался серьезными вещами.
7: А, увлекался серьезными. Не женщинами.
6: Да, серьезными мыслями.
7: Давайте.
6: И руководством государством, да. Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?
7: Очень правильно.
6: Хм. Или счастье – это когда тебя понимают. Вот у нас обычно после этого режут и оставляют. Но это не вся цитата. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А настоящее счастье – это когда любишь ты.
7: Красиво.
6: Видите, когда. Ну, о хорошем есть тоже. Давайте. Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди.
7: Плюют.
6: Тут. В 1573-м Микеланджело да Караваджо.
7: Буонаротти?
6: Да Караваджо, нет, другой. Значит, итальянский живописец вообще поначалу сильно нуждался.
7: Угу.
6: Значит, много хотел, правильно, раз нуждался. Вот. Ну и, соответственно, его выгнали из Рима, а умер при невыясненных обстоятельствах.
7: Ну, он бузатер вроде бы такой был.
6: Да. А его вроде уже простили, можно ехать обратно.
7: Художник-бандит.
6: Да, романтично. А уже пристукнули, да. В 1773-м беглый донской казак Емельян Иванович Пугачев сумел установить связь с яицкими. Яик – это река. Да, с казаками. Объявился Петром Третьим, потому что фоток не было.
7: Да.
6: Ничего не было. А сейчас фотки есть, но тоже проблема. Где иишные фотки, а где настоящие, тоже не разберешь. То есть мы вернулись, опять же, вот в те времена.
7: Вечная проблема, да.
6: Вернулись в те времена, да. Начал собирать свой отряд, говорит, братцы, я царь. Угу. Как вернусь в Питер, всем дам денег. И начали работать. Надежда Дурова в 1783-м, вот кавалерист, девица, ну, нравится нашим кинематографистам история о том, как девушка...
7: Ну, история-то такая фантастическая практически.
6: Вот, говорят, реалистическая, да. Говорят, надевала штаны и надевала.
7: И била французов.
6: Да, в 1785-м 16-летний Наполеон Бонапарт закончил в этот день на военное училище. Вот смотрите, по успеваемости из 51 выпускника он стал 42-м. Как и наш, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, не блистал вот этими отметками, да? Угу. Не был зубрилой. У него были другие планы на будущее, да. В 1791-м национальное собрание французское предоставило евреям все гражданские права. Видите, какую пользу приносит революция, да? Некоторые говорят, а что дала вот французская революция, кроме гильотины? Да нет, очень много дала, очень много. А дальше, в 1797-м граф Федор Петрович Литке, вообще не Федор, а Фридрих фон Людке, но у нас он стал Федор Литке, ну, потому что Людке как-то, да, мореплаватель, исследователь Арктики, основатель русского географического общества.
7: Ну, вот видите.
6: Шлю горячий привет, да, бывал, довелось, да, побывать в этом прекрасном замке, потому что здание Русского географического общества центральное, оно не в Москве находится, а, естественно, в столице Российской империи, в Петербурге, и напоминает собой такой замок из черного камня с окнами, бойницами, да. Но единственное, что улица, на которой он находится, на переулке, в переулке Гривцова, кажется, оно, значит, улица узкая, и вот никуда не отойдешь, чтобы понять масштаб вот этого замка. Да. Даже, ну, там узкая улица, к сожалению. Такое надо было на Невском ставить, конечно.
7: Ну, чтобы... можно перенести.
6: Можно будет, как доберемся.
7: Не раз переносили.
6: Как доберемся, да. В 1803-м Проспер Мериме, французский писатель, знаменитый, да, в 20 лет уже начал писать. И знаете, отсутствие человеческого опыта не помешало ему, да?
7: Такой уверенный в себе.
6: Да, вот послушайте, что у нас интересного. Этот женщинами интересовался, в отличие от Конфуция. Женщины и коты не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали.
7: Есть такое.
6: Так, или, например, русский язык – это язык, созданный для поэзии. Он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков. Слушайте, а сейчас пришла страшная новость от специалистов, которые говорят, что искусственный интеллект может лишить, ну, не только русский, а вообще все языки мира...
7: Упростить?
6: Иронии.
7: А, ирония.
6: Правда, задолго до искусственного интеллекта появились зумеры, которые уже не знают, что такое ирония. У них есть сарказм.
7: У них есть англицизмы. Зачем?
6: Да, сарказм, англицизмы, да. А искусственный интеллект окончательно убьет эту, к сожалению, эту краску очень важного языка. А в 1841-м Жорж Клемансо, французский политик, он разжигал Первую мировую. Ну, они все были очень уверены, что они все победят. Все были уверены.
7: Всегда так происходит, да?
6: Все были уверены, конечно, обязательно, никак иначе. Говорил следующее, вот ему приписывают эту фразу «праздность, мать всех пороков», ну, то есть безделье, да. Но это не значит, что перед телевизором...
7: Но это не значит, что надо воевать постоянно.
6: Нет, нет, это не значит, что перед телевизором лежать на диване. Это не праздность, это отдых, да.
7: Это медитация.
6: Значит, смотрите.
7: Нам же говорят, что нужно медитировать.
6: Да, что он про немцев говорит. Давай. Немцы обожают смерть. Почитайте-ка их литературу. Литературу. И вы увидите, на самом деле немец любит только смерть. Представляешь, французы, да? А про нас они писали в литературе. Да, довелось почитать.
7: Что,
6: нет, а про нас они писали, что русские все рабы.
7: Ну, я про это и
6: говорю. У них, значит, в конце, значит, во второй половине...
7: Эти смертью, а это рабы.
6: Да, во второй половине, значит, 19 века вышло произведение художественное, которое было очень популярным во Франции. Если надо будет, автор найду. Ну, неважно. И там, значит, сюжет такой, что... переколошматили всех рабов, а два последних пришли, значит, к царю и говорят, а как нам вешаться, друг друга или одновременно?
7: Смешно.
6: Понимаете? Да. Смешно. Нет, смешно.
7: Черный юмор, да.
6: Но они-то на полном серьезе считают, что, ну, смотри, немцы смерть любят, русские рабство. Америка, вот смотрите, Америка единственная страна, перешедшая из стадии варварства прямо в стадию дегенерации, минуя стадию цивилизации. О, видишь,
7: смешно.
6: Всем досталось от Клемансо, да? И, наконец, про женщин тоже интересовался, да. Лучшая минута любви... Это романтично. Когда поднимаешься к любимой по лестнице.
7: Да, ну, хорошо.
6: Дальше-то лучше не будет.
7: Конечно. Дальше будет тяжелая работа.
6: Перевожу на наш язык. Когда в лифте едешь. Лифт, вверх. Вверх, да. А что еще любопытного? Фриц Милькау, вот эти, которые смерть любят. В 1859-м немецкий филолог, библиотековед, он придумал руководство по библиотековеданию, значит, как там заводить библиотеки. Понимаете? Ну, надо же расписать все. В этот день, в 1864-м, в Лондоне при участии Карла Маркса основано Международное товарищество рабочих. Рабочих там никого не было, естественно. А товарищество, первый интернационал, это Союз рабочих. Помните, да? Ну и раскол они уже пережили в сентябре 1872-го и 10 лет не продержались. Во время 5-го конгресса в Гааге разошлись, да? Ага. В 1870-м прусские войска захватили Страсбург, как говорят французы, или Страсбург, как говорят немцы. Это немецкий город. Вообще вот оттуда Эльзас, Лотарингия, да, вот эти две земли, спорных в кавычках.
7: Да, да, да.
6: Но там живут немцы. И, например, это Патрисия Касс, она вот родом оттуда. То есть она немец.
7: Она немка.
6: Она немец, да. Ну, лицо-то видел?
7: Коренная,
6: лицо?
7: Конечно, ну, конечно. Ну, красивая немка, да.
6: Ну, Шрёдер, Шольц и Патрисия Касс.
7: Да.
6: Они все выглядят одинаково. В 1882 году...
7: Конечно, ловкач.
6: Я образно мыслю. Александр Павлович Кутепов, белогвардейский генерал, который возглавлял с 28 года Российский общевоинский союз, вот. Ну и судьба-то какая, да, был похищен. Там же говорят, вот Судоплатов, да, работал в этом направлении. А в 1886-м статую свободы торжественно установили, посыпали конфетти. Видимо, с дирижабля.
7: Ну, там же у нее путешествие, это было «Будь здоров».
6: «Будь здоров». Но маленькая, да, оригинальная, все еще стоит в Париже. Маленькая. А это вот раздутая, непропорционально. А в 1900-м родился, давайте помянем добрым словом, Борис Ефимович Ефимова, наш великий график, карикатурист. Тут недавно была же выставка огромная, Кукрыниксов работали.
7: Крокодил.
6: Ефимов тоже, да-да-да, великие люди. И в 1902 году Владимир Михайлович Месищев, наш замечательный авиаконструктор, вот М4, это стратегический бомбардировщик, бомбардировщик был разработан в 1953 году. Первый в мире реактивный тяжелый бомбардировщик.
7: У них-то винтовые,
6: да, чтобы быстро, да, чтобы доставить гостиниц,
7: чтобы не ждали,
6: куда надо.
7: Горячие.
6: Да, да, да. Куда надо, да? И в 1966 году учредили экспериментальный машиностроительный завод, да? А потом уже Хруничевский. Вот так, очень хорошо.
5: Маяк.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Региональные власти приглашают семьи в Вологодскую область для работы и рождения детей. Новые меры поддержки действуют в регионе с 1 июня по программе «Семья оплот Русского Севера». Так выплачиваются 125 тысяч рублей при рождении с июня по декабрь 2026 года второго ребенка в семье, прибывшей из другого региона для трудоустройства по направлению службы занятости или предпринимательства. 361 тысяча рублей семье при переезде в Вологодскую область для постоянного проживания, работы по направлению службы занятости и в случае рождения ребенка, который получает вологодскую регистрацию. Молодым мамам до 25 лет 100 тысяч рублей при рождении первенца. Вологодская прописка при этом не требуется. Часть выплат можно оформить прямо из дома на портале госуслуг. Алексей Белов избран главой Тотемского округа. Депутаты местного собрания единогласно поддержали его кандидатуру. Новый руководитель сменил Сергея Селянина, возглавлявшего территорию с 2012 года. Чиновник родом из Воронежской области, окончил инженерный вуз, проходил службу в нескольких воинских гарнизонах. В 2023 году по собственному желанию отправился в зону СВО. После возвращения принял участие в кадровом проекте «Герои Русского Севера». Напомним, после того, как предшественник досрочно сложил полномочия, губернатор региона назначил Белова временно исполняющим обязанности. Теперь он официально вступил в должность. В Вологде с 28 сентября закрывают временный автобусный маршрут номер 17. С сегодняшнего дня в Вологде перестал курсировать временный автобусный маршрут номер 17, который связывал 6-й микрорайон и Лосту. Как пояснили в администрации города, маршрут запускали как вынужденную меру на период капремонта пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Текстильщиков. Теперь, когда с 18 сентября движение пешеходов по обновленному мосту возобновили, необходимость в дополнительном автобусном сообщении отпала. В городском отделе транспорта отмечают, что маршрут не стал популярным вологжан. В будние дни автобусы делали по 24 рейса, но по данным Вологодского ПТП в среднем за день услугами пользовались всего около 200 человек. Это значит, что в одном рейсе ехало в среднем по 8 пассажиров. Четыре гостиницы Вологды теперь можно заселиться при помощи мессенджера «Макс». С 1 сентября вступило в силу новое правило, по которому российские отели с номерным фондом от 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность заселения по цифровому ID в мессенджере «Макс». В Вологде такое заселение доступно в четырех гостиницах. Электронной регистрацией через мессенджер могут пользоваться постояльцы гостиниц, расположенных на Герцена 27, Костромская 14, Октябрьская 25, Путейская 14. Отмечается, что к концу осени на территории области к новому сервису подключат 22 гостиницы. Основание под чашу заливают строители бассейна на улице Фрезеновской в Вологде. Большая часть объема уже выполнена. На объекте ведется ежедневный контроль. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, на бассейне идет заливка основания под чашу. Залито уже 4 миксера, осталось еще 2. Работы на объекте ведутся до поздней ночи. Строительство бассейна идет за счет средств, которые были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы «Стратегия 2.0». Премьеру об отношениях отца и сына представил Череповецкий театр для детей и молодежи. Спектакль «Посадить дерево» поставлен по пьесе современного драматурга Алексея Житковского. Практически все актеры и постановочная группа этого спектакля – мужчины. И адресована сценическая история в первую очередь мужчинам, подросткам, их отцам и дедам. Премьерные показы спектакля состоялись в минувшие выходные во Дворце химиков. Отметим, это уже третья премьера театра для детей и молодежи в новом сезоне.
5: города на маяке.
8: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новые взрывы прогремели в Полтаве, сообщает украинское издание «Общественные новости». Сейчас в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской, объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что серия взрывов произошла в Харькове. Ночью поступали сообщения, что в Оболонском районе Киева были повреждены несколько автозаправочных станций. Там вспыхнул пожар. Подразделения северной группировки российских войск освобождают город Доброполе в ДНР методично, квартал за кварталом, с минимальными потерями личного состава. Как заявили в Минобороны России, уничтожение путей подвоза лишает окруженные подразделения ВСУ возможности получать боеприпасы, продовольствие и подкрепление, и это ускоряет освобождение города. Ведомства подчеркнули, что все попытки противника организовать снабжение своих подразделений пресекаются российскими военными, и предоставили кадры боевой работы операторов БПЛА группировки «Центр» в западных и восточных районах Доброполя. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что потери ВСУ от действий группировки за сутки составили 378 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых дрона и 13 наземных робототехнических комплексов. Германия утрачивает свою идентичность под влиянием Евросоюза и миграции. Такое заявление в интервью журналисту ВГТРК Михаила Антонова сделал депутат Ландтага Саксония-Анхальта от партии «Альтернатива для Германии» Деннис Мёринг. По его словам, немцы должны вернуться к тому, чтобы беречь свои ценности и не терять те навыки, благодаря которым годами и десятилетиями им удавалось добиваться успеха.
2: Мы консервативная партия, которая стремится сохранить идентичность Германии как страны. В последние годы эта идентичность все больше и больше размывается под влиянием ЕС и миграции. На протяжении веков мы, немцы, занимали определенное положение в мире. И я скажу так, со времен индустриализации нас всегда воспринимали как инновационную нацию. Сейчас мы в какой-то мере утрачиваем это, и нам нужно вернуться к тому, чтобы беречь свои ценности, не терять те навыки, благодаря которым мы добивались успеха годами, десятилетиями.
1: Мёринг также объяснил, с чем связан успех партии на недавних выборах. Большинство депутатов «Альтернативы для Германии» – выходцы из рабочей среды и представляют средний слой населения, что формирует их особый взгляд на нужды граждан. По словам депутата, это отражает общую картину среднего слоя населения. 8 американских морских пехотинцев получили травму в результате иранской атаки по кораблю ВМС США в Армузском проливе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц. Уточняется, что удар был нанесен 2 недели назад крылатой ракетой, и по данным канала все пострадавшие уже вернулись к службе. Известно, что военные не получили серьезных травм, но надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы. У них наблюдались симптомы сотрясения, такие как головные боли. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи уточнил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону 7-дневный план по открытию Армузского пролива. А Дональд Трамп заявил, что отверг иранское предложение. При этом, несмотря на публичные заявления главы Белого дома, Иран ждет от посредников окончательный официальный ответ США на свои предложения по Армузу. В России с 1 октября появится возможность пополнять счета в банке через сторонние банкоматы. Клиентам не придется искать свой терминал, к которому привязана карта и обслуживающий банк. Соответствующее распоряжение выдал Центробанк. Для выполнения операции будет использоваться сервис системы быстрых платежей. При этом в Центробанке не уточнили насчет взимания комиссии банками. К сумме пополнения наличными через сторонние банкоматы будут предъявляться определенные требования. За одну операцию можно внести 25 тысяч рублей, а в течение суток 50 тысяч. В месяц таким образом можно пополнить счет в сумме до 200 тысяч рублей. Сбой в движении электричек произошел на МЦД-2 в Москве. Как сообщает Московская железная дорога, на станции Тушинская произошло ЧП. Там несколько человек пострадали из-за нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Что именно произошло, не уточняется. На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции Тушинская организовано по соседним пути в реверсивном режиме. Пригородные поезда от дальних маршрутов Рижского и Курского направления следуют с опозданием. Несколько поездов отменены. Пассажиры электрички Нахабино-Подольск были высажены на станции Тушинская и смогли продолжить путь на других составах. Массовое отключение подачи холодной воды произошло в Приморье. Без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек и 224 социальных объекта. Авария затронула Владивосток, Артемовский и Надеждинский округа. Причиной сбоя стала авария на электростанции. Ориентировочный срок восстановления подачи воды к 18 часам по местному времени, к 11 по Москве. По уточненным данным, без водоснабжения остается свыше 3,5 тысяч многоквартирных домов и около 16,5 тысяч частных домов. Морское сообщение Сахалина прервано из-за циклона. Паромная переправа Ванина-Холмск закрыта предварительно до 3 октября, сообщили в региональном Минтрансе. Эта переправа обеспечивает более 75% всех грузовых и около 25% пассажирских перевозок между островом и материком. Таким образом, морской путь будет закрыт почти всю неделю. По данным МЧС, непогода обрушится на Сахалин уже в ближайшие часы. Сильные ливни и штормовой ветер до 25 метров в секунду. На реках возможно резкие подъемы воды до 1 метра. Местным жителям рекомендовано без необходимости не покидать населенные пункты, остерегаться обрыва проводов, падения деревьев и конструкций. Туристам настоятельно советуют переждать непогоду в подготовленных местах. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня ясно, без осадков, температура до плюс 17 градусов. В Москве также переменная облачность, осадки не ожидаются, температура до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, рабочий понедельник. Рабочий понедельник, да. Хорошо. Он и в Томске рабочий тоже. Как там с погодой
2: там
1: сегодня?
2: Там, кстати, для работы отличная погода. +10. Не забалуешь.

0: Сочи, разумеется. В Томске начинается производство автономных солнечных станций для Арктики. Там история такая, что можно перевезти обычным грузовиком эту штуку, да? Угу. Одна рама дает 3 киловатта, но самое главное, что эта машина работает автономно при температуре до минус 50 и сама поворачивается вслед за солнцем. Подсолнух. Да, здорово. А томские, а вот дальше, какие люди у нас занимаются спортом? Какие? Томские спасатели сняли с байдарки мужчину, который знал, что у него имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, и он сломался. А он на байдарке плывет. Жестко. Звонит, говорит, у меня все. Угу. Сняли.
1: Электричество.
0: Успели спасти, успели спасти. Томичка очень хотела отправиться к экстрасенсу, чтобы тот починил ее семейную жизнь. Но. Вместо того, чтобы ответить себе на вопрос, почему она сломалась, эта семейная жизнь? Почему? Да, они вот хотят к магии прибегать. Но в итоге нашла экстрасенса, перевела ему 15 тысяч рублей, после этого узнала, что тот экстрасенс, который помогает онлайн, ничего не принимает. Ну, в общем, классика, только кэша. Понятно. Только кэш. Производство сыров в Томской области выросло на 23%. Это замечательно. Молодцы. И, наконец, Томск коровы стали самыми молокодающими в Сибири.

0: на маяке.
1: Газманов заявил, что хочет жить до 150 лет. Хочет,
2: да, дай бог, как
1: успеть
2: говорится.
1: Спеть все песни.
2: Да, петь
1: все
2: успеть,
1: песни. Он говорит, я написал больше 400 песен. Mm-hmm. Из них не спетых еще штук 60. Ничего и продолжаю себе. Писать. Да. Давайте пожелаем Олегу.
2: Обязательно здоровья.
1: Беспорядок в спальне может привести к ухудшению качества сна. Спать надо в идеальном порядке,
2: хорошо,
1: мальчики. Да, ученые доказали пользу планетарной диеты для профилактики диабета.
2: Что за планетарная?
1: А вот и живите с этим.
2: Инопланетная?
1: Да. А у пассажира из Египта в Ульяновском аэропорту изъяли 7 килограммов египетских манго.
2: Египетская сила.
1: Нельзя сюда везти нам, да. Надо заплатить, да.
2: Карантин.
1: Екатеринбург оказался самым работающим городом России. Город-труженик. Передаем Екатеринбургу большой привет, да. А Россия, по мнению иностранных изданий, возрождает советскую систему «Периметр», которую на Западе прозвали «мертвой рукой». Это система запуска межконтинентальных и просто континентальных, в случае Британии, ракет с ядерными бомбами. В случае, если, например, руководство страны нашей будет нейтрализовано, не дай бог, да, то эти системы взлетят автоматически. Да,
2: здорово.
1: Это автоматическое возмездие, да. В России создали метод в Воронежском государственном университете, в ГУИТ, метод, который за несколько минут позволяет найти микробы в закрытых ранах.
2: Очень хорошо.
1: Да. Синоптик Тишковец не угомонился никак. Климат, говорит, в Москве стал за последние 30 лет теплее на 1.5 градуса. Вот этой
2: отлично,
1: информации
2: отлично.
1: Можно верить, да?
2: Да.
1: Это он подсчитал, да. Слушайте, в Самарской области собака-белка в одиночку проехала 105 километров на 3 видах транспорта, чтобы увидать свою хозяйку.
2: Умнейшее,
1: у нее не было карты, GPS-а не было. Да, представляете?
2: Да, да, да.
1: Ехала, значит, она попала, хозяйка, в больницу в Тольятти из-за панкреатита, прихватила, да? А белка прогрызла ворота, сбежала из дому, села в автобус номер 126. До Самары.
2: Uh-huh.
1: Да, потом на железнодорожном вокзале пересела в электричку, доехала до станции Водинская.

0: Профессор Крон Гаус заявил, что общение с искусственным интеллектом может убить иронию. Вот я об этом уже говорил. Да. Это трагедия большая для нас. Да. Говорю я это иронично. Такси в Подмосковье будут транслировать свою геолокацию властям каждые 30 секунд, чтобы знали, где каждый сидит. Где каждый, да. Товарищ Кашпировский стал отцом, 86 лет. Каждое утро он спускается и поднимается по лестнице с 13 на 13 этаж, занимается с 32 с 30...
1: Женщинами?
0: Нет, с гирями. 32 кило, я имею в виду. 32 кило. В Питере в 717 школе выявлено 5 случаев кори, тех, которые не привились от занятий, отстранили, да. Врач Фроленко заявила, что суставы и связки котов настолько подвижнее человеческих, что у кота не затекает рука, когда лежит в странной позе.
1: Да, кот — это жидкость.
0: Да,
1: это вообще не животное.
0: В России увеличили в 15 раз размер возмещения ущерба за незаконную ловлю рака. А теперь 1688 рублей. Мне кажется, не остановит. Да?
1: Конечно.
0: Все-таки сумма не остановит.
1: Это же лакомство.
0: Дальше. В бухте Шипалова в Приморье мужчина поймал за хвост акулу.
1: За хвост. Акулу.
0: Маленькую.
1: Да, класс.
0: Да, хорошую. Не дал ей вырасти. Вот. Минпросвещение.
1: Эмбриона.
0: Официально, ребят, запишите официально. Минпросвещение наше разрешило учителям использовать искусственный интеллект для подготовки к урокам. Хорошо. А потом уже он сам, да, без учителей будет учить.
1: Конечно. А потом они пойдут на пенсию. Да.
0: Также Минпросвещение прорабатывает, значит, экспертизу, чтобы закрепить ее в законе, игр для детских садов. Товарищи, ну вы вспомните, что в Сергиевом Посаде был институт игрушки, научный исследователь. Там проверяли материалы, содержание, да, вот, надо возродить просто институт игрушки, и проблем не будет. Врач Соловей объяснил, почему дорогие кабели к аппаратуре, ну, хай-фай, хай-энд, да, не гарантируют идеальный звук, а врач Соловей говорит, что восприятие звука зависит от анатомии черепа, даже от настроения.
1: Ну, вот, от характеристик ушей.
0: Нет,
1: в принципе,
0: вот,
1: все
0: нет,
1: слушают
0: вот
1: по-разному.
0: Плохое настроение, и
1: конечно,
0: уже не нравится звук. Не фиолетовый уже. Да?
1: Ну, не надо.
0: Да, да, да. Средняя цена растворимого кофе в России составила 456 рублей за 95 грамм. Слушайте, нормальный кофе в зернах стоит за килограмм 2000. А здесь 456 за 95.
1: Ну, это, видимо, за растворимый.
0: Ну, да, ну, кто кого обманывает. Профессор Дворянчиков назвал несколько факторов перевращения фетиша в расстройство.
1: И что?
0: Вот если фетиш используется
1: Александр Фетиш.
0: Да, по обоюдному согласию.
1: Теннисист.
0: Если женщину не смущает, что она предстает вот как бы в образе, да, то в принципе все нормально, да, все нормально. Но если у человека есть тревога, чувство вины, стыда за то, что так нарядилась в спальне, это уже проблема, да. АвтоВАЗ в Тольятти начал серийное производство кроссовера Лада Азимут. Поздравляем наших автомобилистов. Дальше про медведей несколько сообщений. В Красноярском крае медведь ломился в дом семьи. Говорят, что в России некому отстреливать медведей людоедов.
1: Почему?
0: Ну, некому, потому что средняя стоимость составляет, смотрите, новые, по новым правилам, разрешение на отстрел 18 тысяч рублей. Ну, зачем мне платить 18 тысяч рублей,
1: конечно,
0: если можно не платить, правильно?
1: Конечно.
0: И не отстреливать. Кстати, президент Российской Академии Наук товарищ Красников заявил, что медведи из-за изменения климата, оказывается, нападают. Им башку крючит.
1: То есть будет еще хуже.
0: Да, вот, да. Значит, что у нас еще на острове? Ну, это ладно. Зумеры, немножко
1: ждали,
0: о них.
1: Ждали,
0: отказались
1: ждали
0: от натуральных камней в помолвочных кольцах. Да жмутся просто. Жмутся. Да, фуфло всякое дарят. Венгерский блогер Туродцы.
1: Их двое?
0: Назвал главное качество наших граждан. Говорит, что граждане России умеют себя вести уместно в разных ситуациях. То есть не однотипно. Угу. Да. Тысячи граждан в Екатеринбурге на месяц остались без горячей воды. В ЖК «Южный сад» решили перенести в связи с ремонтом теплосетей срок подачи воды. Значит, сначала говорят, вот мы через 3 недели подадим.
1: Там самые работящие.
0: Да, а потом говорят, слушайте, а мы еще не начинали. Что еще? IT-эксперт Щербаков говорит, что искусственный интеллект генерирует 1000 новых вирусов ежеминутно.
1: Тысячи.
0: Да. И еще пару сообщений. Минздрав включил в список методов лечения депрессии, когда время течет медленно, электропунктуру. Есть акупунктура, а это электро. Током уже.
1: Хорошо.
0: Первая робособака начала патрулировать в районе Подкровское-Стрешнево. Значит, вот осматривать.
1: Робособака.
0: Ну и, наконец, врач

0: Устинов говорит, что поиск повода для застолья – признак алкоголизма, товарищ.
1: Да нет никакого повода, просто накрываем.
0: Без повода. Мир без повода. Мир без повода. Ну что, продолжается, друзья мои, к огромному сожалению, на Западе, по крайней мере, да. На Западе эпидемия женской педофилии. Ай-яй-яй. Вот, пожалуйста, 46-летнюю Сесилию Мюллер, Мюллер немецкая фамилия.
2: Имя отвратительное.
0: Да-да-да, арестовали по обвинению в том, что она, соответственно, напала на...
2: пацана.
0: Да, пацана. Да, в кладовке напала, в кладовке. Другая, значит, соответственно, на острове,
2: на
0: острове Джерси, 53-летнюю Донну...
2: Донна Роза.
0: Нет, Донна Бентли. Да, арестована и приговорена к 456 часам общественных работ за то, что в 90-х годах, когда ей было 20, напала на 14-летнего. Представляете? И, наконец, учительница из Сиднея, 32-летняя. Напала, красивая, кстати, напала. Девка, Тайли. Да, напала на двух, на 16-летнего, на 17, на ужас, да. Дальше ученые выяснили, что мамочкам, кормящим, поддержка подруг важнее, чем семьи. То есть, когда они говорят, что я не чувствую от тебя поддержки, это значит, что просто не дорабатывают подруги.
2: Понятно.
0: Понимаете? Арестована Сьюзан Сарандон. Она участвовала в антиизраильском митинге. Нельзя так участвовать.
2: Конечно.
0: Ну, нельзя в своей стране критиковать другую страну.
2: Конечно.
0: Нельзя. А супермодель Жизель Бюнхен, оказывается, сумасшедшая. Она завершила 13-летний брак с Томом Брэди, а сейчас она подживает с каким-то 20-летним прыщом, тренером по фитнесу.
2: Я
0: да?
2: завершаю.
0: Так вот, знаешь, да. как, увлекшись астрологией, вдруг однажды подходит к нему и говорит, слушай, а я тут посмотрела твою карту, мы же друг другу не подходим. После 13 лет
2: сумасшедший,
0: брака. Сумасшедший, реально. Внучка певицы Валерии, оказывается, знает английский лучше русского языка. Ну и жаль.
2: У нее
0: внуки, мне кажется, что себе. Нечем гордиться тут, товарищи, да. Ну и пару сообщений. Модный бренд... Бренд Эмили Донлон представила наряды с ягодичным декольте. Да.
2: Ты туда не смотри, ты сюда смотри.
0: Ужас.
3: Новости капитализма.
0: Ну что, 51-летняя британская телеведущая Элисон Хаммонд. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста, фотографию.
2: Элисон
0: Хаммонд рассказала о том, что у нее роман с 29-летним массажистом из России Давидом Путманом. Цитата, Владислав, пока ищите фотографии. Мы чудесно проводим время, отлично отдыхаем, мы часто целуемся, он часто делает мне массаж. У него исцеляющие руки. Недавно у меня были проблемы с плечом, но стоило ему сделать массаж. Как все прошло, чего еще желать, а?
2: Оно все темненькое, такой бодипозитив темненький.
0: Ага, понятно, да. Ну, удачи тебе, Давид, да. Мужчина съел в Германии мармеладных мишек с сюрпризом и не выжил. Остановилось сердце, представляете?
2: Ужас,
0: да. У нейросетей обнаружили вектор боли. Их научили чувствовать боль. Но ради обезболивания они готовы переколошматить людей. Не надо было их этому учить. Да. В Японии папаша сдал сына в полицию, узнал, что того ищут. Это ответственность. Да. Подержанные супертанкеры впервые в истории обошли по стоимости новые. Удивительная вещь.
2: Очень
0: да?
2: нужны
0: ну, потому
2: танкеры.
0: Что новый потом, а этот сейчас. Да. А, Китай продолжает свою дипломатию с Америкой. Большие панды из Китая приехали в США. Они ведь кому панд дают, тем говорят, мы с тобой. Вась-вась.
2: Вроде да, дружим.
0: Да. Переполненные больницы спровоцируют всплеск агрессии против врачей, выяснили ученые. Ну, до этого не надо быть ученым, да? Что у нас? Ученый выдвинул революционную гипотезу, как у нас появилось сознание. Вот это гениально, ребят, фраза сама. Сознание появилось у людей, чтобы решить задачу, непосильную для интеллекта. Интеллект не смог, тогда за дело взялось сознание, которое для этого появилось. А как оно появилось?
2: Ученый, да.
0: Роман канадского писателя исключили из списка Гонкуровской премии за использование искусственного интеллекта. Списывает, сволочь, да? И гениально, давайте, из мира науки. Большой взрыв-то, помните, была теория большого взрыва, и ее автор
2: вообще
0: сказал, что
2: шутка,
0: пошутил,
2: да,
0: но они продолжают это рыть, потому что за это дают им деньги. Так вот, большой взрыв мог случиться не повсеместно. Знаешь, вот так вот взорвалось, все.
2: Но локально.
0: Но не везде.
2: Класс.
0: Наши. Так, ну что у нас? Директора Куршской косы знаменитый. Помните, она идет, там она и у литовцев есть, кажется, и у поляков. Да-да-да. Вот товарищ Калин или Калина, непонятная фамилия. Ну, в общем, вырубил 150 кубометров дерева, видимо, чтобы построить что-нибудь туристическое.
2: Это мерзко.
0: Да. А это нельзя. Так, ну, на заметку, чтобы вы знали, новость ужасная, но чтобы мы представляли. В Челябинске 16-летняя пассажирка питбайка лишилась ноги после столкновения с мотоциклом. Вот она ездила с пацаном на питбайке. Я не перестаю уделять внимание этой теме и жду, когда достучусь, до мозгов не достучусь, до печенки хотя бы вот этих родителей, которые, во-первых, покупают эту дрянь своим детям, во-вторых, разрешают им кататься на них в качестве пассажиров. Начальника футбольного клуба «Химки» товарища Джиоева объявили в международный розыск. Говорят, что передавал деньги через посредника, чтобы матч закончился хорошо.
2: Отвратительно.
0: Кемеровчанин крал из магазина женское нижнее белье. Ходил долго, 38-летний.
2: Выбирал.
0: Украл 39 комплектов.
2: Эстет.
0: 39. Не налазили, видимо.
2: Так может, еще продавал.
0: Женщина в Нижнем Новгороде с криком «Панки хой!» разбила машины с дорожным знаком. Видите, как бывает, да. В Мурманской области мужчина трижды пытался поджечь квартиру знакомого.
2: Трижды?
0: Трижды. Из-за отказа женщины быть с ним.
2: Целеустремленно.
0: Да. В Петербурге генерального директора оштрафовали сегодня день генерального директора за оскорбление бывшего сотрудника. Дело дошло до суда, и генеральный директор отправил в суд письменное возражение против решения суда, в котором содержалось множество заявлений в суд. Оскорблений бывшего сотрудника. Самые мягкие из оскорблений. Лодырь и слабый человек.
2: Слабый человек.
0: Да-да-да. Вот оштрафован, оштрафован. Женщина. Вот теперь, так сказать, вот как женщины разбираются в том, что у них есть. Женщина подняла полицию на уши из-за того, что у нее пропали украшения. Вы знаете, да, для женщин очень важны, конечно, украшения. Да? Тем более дорогие, на 1,5 миллиона рублей, на минуточку, брендов Cartier и Van Cleef. Van Cleef – это крестик из цветочек, такая цепь дорогая. Да? 35-летняя дамочка вспомнила, что последний раз видела украшения в Шереметьево.
2: На себе.
0: В Шереметьево. И поняла, что их стырили именно там. Когда стражи правопорядка начали проверять ситуацию, да, они прежде всего обыскали косметичку женщины, где и находились Ван Клифф и Картье. На вопрос, почему вы не смогли найти в своей косметичке украшения, ответа не поступило внятного. Да, да, да. Незнакомка набросилась на девушку в центре Петербурга и укусила ее в лоб.
2: Ну, это Питер, детка.
0: Укусила в лоб. А москвичка сбросила курьера с электровелосипеда. Понятно? Наконец, воры-эстеты бросили жребий у похищенной картины в торговом центре на Сахалине. На камере видеонаблюдения видно, как двое подходят к картине, решают, какую из них снять, снимают, затем бросают монетку, и один, которому повезло, наконец, ее тащит дальше к себе в норку.
2: Прекрасно.
0: Знаете, какие люди, да? Вот нам с ними жить.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сообщение от Министерства обороны России. Прошлой ночью наши военнослужащие продолжили наносить удары по различным инфраструктурным объектам на Украине, которые работают на вооруженные силы Украины. В частности, был нанесен удар по логистическому центру «Новая почта» в Одессе. В порту Черноморск поражено судно с грузом для украинской армии. В порту «Измаил» поражена инфраструктура завода «Дунай-Судосервис», модернизирующего плавсредства, обслуживающего сторожевые катера ВСУ. Кроме того, нанесен удар по аэродрому Васильку в Киевской области. В самом Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет услуги стационарной мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ. Также удару подвергся связанный с вооруженными силами Украины центр обработки данных компании «Dreamline». В Киеве также поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошел пожар на нескольких АЗС. Заместителем командира подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го украинского погранотряда в Черниговской области назначен идейный нацист-русофоб Дмитрий Новогородский. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Там считают, что это подразделение может усилить атаки по приграничью. Новогородский – ветеран так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе, участник боев за «Азовсталь». 3 года провел в плену, но по возвращении вернулся в ВСУ, добавили российские силовики. Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке перед досрочными выборами в парламент. На них он будет баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра. Вучич ушел в отставку перед своего второго президентского срока. Согласно Конституции, он больше не может баллотироваться на пост главы государства. Накануне, перед официальным объявлением об уходе с поста президента, он подвел итоги своей работы и даже наметил новые планы по развитию Сербии.
2: «Я ухожу гордым за результаты. Их никто не сможет у вас отнять. Ни Экспо, ни современный район Белград на воде, ни дороги, ни железнодорожную инфраструктуру, ни научно-технологические парки, ни больницы. Что дальше? Если на голосовании получим доверие народа, самое важное – сократить число министерств с 31 до 12, урезать штат помощников и секретарей, а также резко повысить ответственность каждого министра».
0: Обязанности главы государства временно будет исполнять председатель парламента Анна Брнабич. Соответствующие полномочия будут переданы ей сегодня. Выборы нового главы государства в Сербии должны быть проведены не позднее 27 декабря. Внеочередные парламентские выборы, в которых примет участие Вучич, запланированы на 25 октября. Согласно последним опросам, его блок сохраняет парламентское большинство, получив 129 мандатов из 250. Свыше 3500 многоквартирных домов в Приморье остаются без водоснабжения из-за серьезной коммунальной аварии. Воды нет также в 16500 частных домов. Проблема коснулась жителей Владивостока, Артемовского и Надеждинского округов, сообщили в региональном управлении МЧС. Причиной отключения воды в жилых домах стала авария на станции Штыково. Энергетики обещают устранить аварию в течение ближайших часов. За ходом восстановительных работ следит прокуратура. Мошенники распространяют вредоносные файлы для Android под предлогом получения бонусных баллов на заправку топливом. Об этом сообщили в МВД. Там пояснили, что на фишинговом сайте, который имитирует крупную нефтегазовую компанию России, пользователям предлагают загрузить якобы официальное приложение за бонусные баллы. Злоумышленники обещают карту АЗС по всей стране, данные о доступности топлива и возможность получения скидок внутри сервиса. Для убедительности на странице опубликованы фиктивные отзывы автомобилистов, загрузивших программу. Пользователи призывали не скачивать и не устанавливать приложение из-за непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или с сомнительных сайтов. Также для безопасности необходимо использовать антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, температура до плюс 17 градусов, давление повышенное 760 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
0: До
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Клубы Национальной хоккейной лиги выставили на драфт отказов трех российских игроков. Tampa Bay отправила туда защитника Максима Грошева, с которым в мае подписала двухлетний контракт. Нэшвилл решил отказаться от защитника Ильи Любушкина, а Сан-Хосе от вратаря Ильи Самсонова. Кроме того, российский голкипер Илья Набоков начнет сезон в фарм-клубе «Колорадо», который выступает в американской хоккейной лиге. В воскресенье в первой лиге чемпионата России по футболу состоялись два матча седьмого тура. Они не получились яркими, но отложили свой отпечаток на турнирном положении команд. Подробности у Виталия Павлова.
3: Уфа на своем поле принимала «Торпедо» в перенесенной игре седьмого тура первой лиги. Команда из Башкортостана добилась того, что играла в большинстве уже с середины первого тайма. Причем у москвичей красную карточку схлопотал неудачно выбежавший из-за пределы штрафной площади вратарь Ростислав Солдатенко. Темп игры был довольно высоким, но вот моментов до перерыва команды так и не создали. Оказывать реальное давление на ворота соперника уфимцы в большинстве стали лишь в концовке, после 75-й минуты, когда «Торпедо» явно наелась. Вот только забить так и не получилось. Закономерная ничья 0-0, которая оставила всех на тех же местах. Москвичи на шестой строчке с 21 очком, а Уфа на одно место ниже, набрав 18 очков. В другом перенесенном матче седьмого тура Шинник сыграл в Ярославле со СКА Хабаровск. Дальневосточная команда не побеждала в 5 турах, потерпев 3 поражения, но и ярославцы не выигрывали в 4 последних встречах. Очный матч не стал ярким. На фоне последних результатов вполне ожидаемо, команды не слишком активно действовали и закончили матч также нулевой ничьей, как и вторая встреча игрового дня. СКА Хабаровск все еще на последнем месте с 6 очками, а Шинник в середине таблицы, набрав 16 очков.
1: Казанская «Динамо» стала обладателем женского волейбольного Кубка легенд. В финале команда из Татарстана победила калининградский «Локомотив» в 3 сетах, а в матче за бронзу Заречье Одинцова также в 3 партиях оказалась сильнее московского «Динамо». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
5: Это профессор Краснов, лучший диагност.
6: Позовите Краснова срочно.
7: Если бы не Краснов.
8: Профессор Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
13: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
14: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
15: Дорогие товарищи, сегодня у нас 28-е. А на прошлой неделе с 23 по 24 сентября в Минеральных водах, на минуточку, Владислав Александрович, состоялся первый всероссийский конгресс, на котором были и международные специалисты, конгресс под названием «Питание. Путь к здоровью нации».
16: Мы ешь Россия.
15: Ешь и пей Россия, да-да-да. Так вот, не мог я пройти мимо этой новости. Ну, как-то я ее широкого освещения не заметил. Может быть, в это время спал. Но вот товарищ Мурашко знаком лично с нашим министром. А помните, как он спас человека в самолете?
16: Да,
15: а? Профессионал. Вот. В России, обещал он, разработают национальные рекомендации по питанию. Ну, видите, по словам министра, рекомендации по питанию будут способствовать предотвращению развития заболеваний. Помните, у нас ведь 100 лет тому назад появились и санатории, и питание. Все это было, ну, связано с чем? С насыщением трудового элемента, правильно? Сейчас у нас вот такая тяжелая в физическом смысле, да, нагрузка на большинстве, ну, я так понимаю, для большинства людей отсутствует, да, но нужно поставить ногу. Новую задачу сделать так, чтобы питание действительно не вызывало возникновение опасных заболеваний, опасных процессов, в частности, например, воспаление в организме. Потому что, Владислав Александрович, когда почитаю материалы, самое ужасное – это воспаление, которое тут и там, сплошь, да. Мы, говорит, захотели бы видеть в следующем году уже разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами, медицинскими работниками, для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, который еще не испортил свое здоровье, предотвратить возникновение заболеваний, понимаете, да, чтобы не угробить за тарелкой, да, свое здоровье. Я очень рад, что с нами сегодня Дарья Сергеевна Русакова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Дарья Сергеевна, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Да.
6: Доброе утро.
15: Да. Доброе утро. Дарья Сергеевна, ну расскажите же нам, пожалуйста, про вот этот конгресс, да, и потом мы с вами уже обсудим задачи в плане питания, как нам здоровеньких-то сберечь, можно сказать, в ресторане.
6: Ну, к сожалению, сейчас много больных, много пациентов с ожирением. Ожирение – это один из факторов хронического воспаления в организме. И вот такой конгресс, да, «Здоровое питание. Путь к здоровью нации», он позволил собрать специалистов, не только врачей-ученых, но и представителей власти, а также почему он, собственно, происходит в Минводах, там санаторно-курортный достаточно большой сектор. И важно не только лечение, но и профилактика. Например, вот Сеченовский университет стал, вот первый медицинский, стал готовить специалистов, не врачей, которые занимаются превентивным питанием, да, учат людей правильно питаться, потому что культура питания очень важна. И у нас каждый, как правило, сам за себя питается, что считает себе нужным, выбирает, не всегда это правильно. Поэтому в рамках проекта «Здоровье для каждого» уже созданы рекомендации, где детализовано, сколько должно быть оптимально приемов пищи, в каких климатических зонах есть тоже различия, да, по питанию, там крайний север, центральная полоса, юг, то есть в разных областях люди испытывают разные дефициты, разные погодные условия, поэтому важно для отдельных групп, не только для мужчин и женщин разных возрастов, проработать это правильное питание, правильные рекомендации. Потому что, несмотря на обилие информации, СМИ все равно люди не знают, как конкретно и неправильно питаться. Диетология, она предполагает подход персонифицированный. И вот чтобы для определенных групп как-то создать четкие правила, да, как им полезнее будет, как продлить жизнь, мне кажется, вот этот конгресс, он для этого был создан.
15: Дарья Сергеевна, ну вот я вас полностью поддерживаю, потому в той части, когда вы говорите, что каждый у нас сам себе диетолог, вот многие годы наша, в частности, радиостанция, да кто не этим не занимается, и телеканалы, да, и пресса пишет о том, как надо правильно питаться, как надо построить завтрак, обед, ужин, и все это разжевывается по многу раз, и у нас, у публицистов складывается ощущение, что мы обо всем этом уже поговорили, и бессмысленно это все повторять, но получается, что бессмысленно, но по другой причине. Потому что когда видишь статистику о том, как люди завтракают, то, в принципе, вот представить себе нашу обычную семью без завтрака, что вот такое был белый хлеб, или, как в Питере говорят, булка, да, без хлеба, без масла, без сыра, без колбасы, толстый-толстый шмат докторской колбасы, да, и с чайком, с сахаром, с лимоном, хорошо. Да, вот сколько ни говорим про правильное питание, все равно вот, дело с мертвой точки, мне кажется, сдвигается очень сильно, очень слабо, простите, да, пока у человека не наступят какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, он одумываться не собирается. Вот у вас, как у врача-диетолога, да, который общается непосредственно, как говорят у нас, на земле, вот с людьми, которые по какой-то причине к вам приходят, да, и говорят, а как мне правильно питаться? Ведь они нездоровы уже, да, я правильно понимаю, что их что-то начинает волновать, и только тогда они задумываются о том, что они, в общем-то, едят каждый день. Как вы видите?
6: Ну, как правило, это уже тяжелое осложнение сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата. И врачи смежных специальностей, да, не диетологи, а ортопеды, кардиологи направляют человека уже, чтобы поправить свое здоровье к нам, да, чтобы снизить вес, чтобы можно было сделать какую-то операцию. Но в настоящее время много молодежи, детей, которые интересуются правильным питанием, пытаются построить свой рацион, свой режим. Поэтому, мне кажется, будущее все-таки за превентивной медициной, она сейчас очень хорошо развивается, и очень много людей, не врачей, стремятся получить новые и новые знания в диетологии, в нутрициологии. И, конечно, мы должны тоже разграничивать, потому что Диетология – это сложная наука, требующая медицинского подхода. И питание может навредить человеку, даже правильное питание. Поэтому, если есть какие-то сомнения, если есть сомнения в своем здоровье, да, все ли у вас хорошо, правильно ли вы питаетесь, то, конечно, лучше обратиться к врачу, чтобы врач прописал вам конкретно, что вам можно, что вам нельзя, с учетом всех ваших особенностей. Мы же имеем большой генетический багаж, поэтому, зная свой генетический паспорт, тоже можно влиять питанием, в том числе, на развитие тех или иных заболеваний. Потому что, например, ожирение, которое неуклонно растет, несмотря на все наши старания, как врачей, но вот ожирение – это один из факторов риска развития 13 видов рака. Это толстый кишечник, эндометрий, молочная железа, предстательная. Поэтому к нам, конечно, в настоящий момент обращаются люди, которые уже имеют эти заболевания и хотят, так сказать, излечиться. Но все нужно делать с молодого, с детства. Выстраивать правильное питание.
15: Дарья Сергеевна, вы сказали с молоду, да, тут сразу целая группа вопросов, а вот те люди, которые к вам приходят, они сколько десятилетий питались неправильно? Вот в среднем эти люди, которые к вам за помощью обращаются, им сейчас сколько вот, ну, начинают?
6: Ну, как правило, до 35-40 лет организм справляется с этой пищевой нагрузкой, с транжирами, с добавленными сахарами в большом количестве, с курением и алкоголем. А вот 35-40 лет уже начинаются какие-то хронические заболевания присоединяться, и люди обращаются чаще в этом возрасте.
15: А Дарья Сергеевна, а вы же наверняка заходите, как и все мы, да, вот в магазины, в обычные. Потому что эта тема такая очень болезненная. Мы и с обществом потребителей об этом говорим, и обо всем. Да, у нас как бы есть такое понятие, как бизнес. У бизнеса есть прибыль. И поэтому мы как-то не то чтобы стесняемся, но как-то вот не ставим вопрос так, что не все продукты, в принципе, имеют право вообще попадать на полки. Но если говорить мягко, элегантно, как говорится, не подставить, статейно. Вот у вас какие продукты на полках в наших магазинах, супермаркетах, ну, как диетолога, да, и как человек, который видит, к чему приводит такой образ жизни, особенно вот пугает, и вы бы, если бы пофантазировать, взять, дать вам волшебную палочку, да, вы бы запретили, в принципе, продавать?
6: Особенно пугает, конечно, большое изобилие сладких продуктов, кондитерских изделий, различных снеков, да. И человек, когда заходит в магазин, они, конечно, лежат на таких местах, которые манят. И уйти без покупки очень сложно. Поэтому вот эти сладкие напитки, сладкие соки, десерты, десертные молочные продукты с добавлением сахара и различных компонентов. Меня стали пугать ИЗОЖ-продукты, которые зачастую более калорийны, чем обычные. То есть заманивают людей, что это для здорового, для полезного питания. Но на самом деле нужно внимательно читать состав. Зачастую это ультрапереработанные продукты и не соответствуют заявленным своим свойствам. Поэтому важна маркировка, важны ГОСТы. Это тоже на конгрессе обсуждалось. Молочная продукция, как выявил анализ, много фальсифицированной молочной продукции, поэтому требует это более точного надзора. То есть какие ингредиенты, детское питание также важно. Сейчас они с платным детским питанием проверяют и смеси, и пюре на содержание тех или иных веществ, стандартов качества, потому что это тоже очень-очень важно.
15: Да-да-да, тут на прошлой неделе как раз было сообщение, что в двух смесиках от Nestle, по-моему, обнаружили что-то не то, что написано на этикетке. А Дарья Сергеевна, а правильно ли я еще раз понял, что люди откровенной спекуляцией занимаются, да, бизнесмены? То есть они специально организуют отделы типа «Здоровое питание», ЗОЖ, да? Человек туда входит и думает, что бы здесь я ни купил, все мне полезно. А там даже сахара и жира еще и больше, чем просто вот на соседних полках, где нет маркировки ЗОЖ.
6: Ну, к сожалению, да, там есть более калорийные продукты, например, сырники или блюда из творога или шоколад на других ингредиентах, но зачастую они калорийнее сахара, поэтому на вот этих ЗОЖ-продуктах мало кто снизил массу тела до целевых значений, а кто-то и даже поправился. Поэтому внимательно нужно изучать состав, даже если это на здоровой полке находится.
15: Дарья Сергеевна, и насколько я понимаю из разговора с вашими товарищами по борьбе за здоровье, да, нации, я так понимаю, что сахар ведь не только присутствует, что самое пагубное, да, не только в сладких продуктах откровенных, да, торт, пирожное, там какая-нибудь газировка сладкая, да, но сахар еще используется как консервант, то есть его даже в пельменях можно найти, правильно я понимаю? То есть он везде идет, так, его щедро его сыпят.
6: Конечно, он улучшает вкусовые свойства, используется так же, как консервирующий компонент, поэтому в соусах, в мясных продуктах, в переработанных различных продуктах из мяса он присутствует практически везде. В ресторанах, потому что он карамелизует, да, продукты, и они приобретают красивый вид и вкусный вкус. Поэтому вот нужно следить за количеством углеводов.
15: Конечно, конечно. Дарья Сергеевна, давайте продолжим после короткой рекламы. Дарья Сергеевна Русакова, врач-диетолог, в Минеральных Водах прошел первый всероссийский конгресс «Питание. Путь к здоровью нации, товарищи».
7: Маяк.
8: 2 октября.
7: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Маяк.
9: Зеленый свет.
10: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мощейко. Этот выпуск мы посвятим важной теме: как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении. Открывает выпуск инспектор по пропаганде Управления госавтоинспекции УМВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
11: Минутка безопасности.
12: Мы много говорим о том, что нужно прививать детям навыки безопасности, но часто забываем главное правило воспитания – это личный пример. Дети не слушают то, что мы говорим, они повторяют то, что мы делаем. В августе наши сотрудники проводили профилактический рейд у одного из детских садов города Вологды. Картина показательная. Утро. Родители привозят детей. Каждый ребенок находится в детском автокресле, пристегнут по всем правилам. Но при этом в двух случаях родители сами были не пристегнуты ремнем безопасности. Это говорит о двойных стандартах и об определенной лжи. Ребенок спрашивает, почему, папа, ты не пристегнут, а папа в ответ, что ему неудобно или что здесь недалеко. Что из этой ситуации усваивает ребенок? Он понимает, что правила существуют только для него, а взрослый выше правил. И ремень безопасности воспринимается не как средство спасения жизни, а очередная обязанность ребенка, а в некоторых случаях даже как наказание. Вторая проблема, которая вызывает уже не удивление, а серьезную тревогу, это мототехника. Подростковые мопеды, питбайки, квадроциклы, которые родители покупают своим детям, оправдывая себя тем, что у остальных детей, у друзей их сына или дочери уже есть мотоцикл, либо питбайк, либо что в детстве сами родители также управляли транспортными средствами. Здесь родителям нужно понять одну простую вещь. Мозг человека, отвечающий за оценку рисков, контроль импульсов и предвидение последствий, полностью формируется примерно к 20-25 годам. У подростка этот механизм попросту не работает, так как у взрослого. Ему кажется, что он контролирует ситуацию, что он быстрый, ловкий. Но на самом деле физиологически он не способен адекватно оценить дорожную ситуацию, тормозной путь, скорость встречного автомобиля или внезапно возникающую на дороге опасность. И вместо того, чтобы быть наставником, который объясняет смертельную опасность, родитель сам покупает ребенку билет в группу риска. Напомню, что покупка и передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, это состав административного правонарушения, а в некоторых случаях и уголовного преступления. Только за последнее время возбуждено 5 уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. 2 дела уже направлены в суд. По одному из них вынесен обвинительный приговор. Уважаемые родители, ваш порыв угодить ребенку может обернуться трагедией на дороге и уголовной ответственностью лично для вас. Если вы покупаете ему мопед, подвергаете жизнь своего любимого ребенка неоправданному риску. Быть родителем значит иногда говорить «нет».
10: Далее в выпуске нюансы особенностей детского восприятия дорожной ситуации от представителей отряда ЮИД «Дорожный патруль» средней общеобразовательной школы номер 1 Никольска, Берсенева Арсения и Глебовой Анастасии.
9: Знатоки ПДД.
11: Слушай, Настя, тут на днях наблюдал картину. Стоит школьник лет 10 на пешеходном переходе, смотрит телефон, а делает шаг на зебру, даже не подняв глаз. Я поймал себя на мысли, а что он вообще запомнил из того, что ему рассказывали о правилах дорожного движения?
17: Ой, Арсений, тут все сложно. Психологи говорят, что дети запоминают не правила, а сценарии. Если мама всегда переходит дорогу, держа его за руку, и внимательно смотрит по сторонам, он запоминает этот алгоритм. А если мама бежит на красный, потому что мы опаздываем, то ребенок запоминает правила, не важны, главное – успеть.
11: То есть, получается, личный пример работает лучше, чем все плакаты «Переходи на зеленый»?
17: Конечно, ребенок – это же зеркало, он запоминает не то, что ты говоришь, а то, что ты делаешь. Если папа за рулем не пропустил пешехода, ребенок запоминает, что пешеход – это помеха.
11: Именно, в памяти остаются не пункты ПДД, а реальные истории. Я вспоминаю, как впервые сам переходил улицу без взрослых, и знаешь, мне запомнился не знак, а звук тормозов, резкий такой, визгливый. Он до сих пор заставляет меня поднять голову при переходе и оглядеться вокруг.
17: Получается, мы запоминаем и модели поведения, и эмоции. Если взрослый спокоен и внимателен, мы копируем это. А если на перекрестке кто-то кричит или бежит, или ты сам попадаешь в неловкую ситуацию, это тоже остается в памяти, но уже как предупреждение. Так мы учимся не только соблюдать правила, но и анализировать ситуацию.
11: Верно, поэтому важно, чтобы каждый наш шаг у дороги был осмысленным.
10: В завершении выпуска мнение эксперта из некоммерческой организации «Мама может» Татьяны Добрыниной.
18: Дорожные истории.
19: Я мама двоих мальчиков. Один у меня во втором классе, второй в шестом. И, безусловно, чтобы стать примером, нужно самим не нарушать. То есть, если мы в машине, и я не пристегнута, то дети тоже не будут пристегиваться. Поэтому я всегда езжу пристегнутая за рулем, соответственно, они также ездят пристегнутые сзади. Если это поведение на дороге пешком, либо на велосипедах, самокатах, если, переходя дорогу, я не слезаю с велосипеда, то я знаю, что если они будут одни, они сделают то же самое. Поэтому даже если на дороге все спокойно и ситуация безопасная, все равно сама слезаешь, переходишь ножками, и дети переходят. Да, неоднократно обращаю внимание на поведение других участников дорожного движения. То есть если мы с детьми, например, едем в машине, либо идем и видим, как кто-то приезжают, и видно, что это небезопасно, мне приходится там экстренно тормозить. Я говорю, вот видите, какая ситуация может произойти. Доверительное отношение должно быть между родителями и детьми, и чувство безопасности. Это не только касается дорожного движения, но и в целом. Если доверительное отношение, если ребенок знает, что опоздать это не так страшно, как быть участником дорожно-транспортного происшествия, об этом нужно разговаривать с детьми. У меня в машине стоят датчики, и если ребенок не пристегнулся, то они начинают издавать неприятные звуки. Конечно, это можно все отключить, но я специально не отключаю. И они уже знают, что эти датчики могут сработать. Даже если мы куда-то недалеко поехали, непродолжительное время находимся в машине, они знают, что пристегиваться нужно. И контролирую вот таким образом. Я им объясняю. Ну вот так же было, например, если мне экстренно приходится тормозить, и они по инерции продолжают двигаться вперед. И если бы были не пристегнуты, они бы могли, ну, не знаю, нос разбить. И они понимают уже вот это на практике даже. Конечно, я им говорю о том, что нужно переходить безопасно и по пешеходному переходу. В основном все маршруты их движения мы проходили вместе неоднократно, то есть это какие-то занятия, в школу, в магазины ближайшие, что мы обсуждали, где лучше проходить. Понятно, что на 100%, если я не рядом, я не могу это контролировать. Но думаю, что они будут безопасно переходить. Мне хочется сказать, что общайтесь, обсуждайте. И правила безопасности – это то, о чем нужно говорить. Если не каждый день, то каждую неделю напоминать, говорить детям, что вы их любите, вы их бережете и для чего это все нужно. То есть это безопасность, потому что вы хотите, чтобы ваш ребенок жил долго и счастливо.
10: Слушайте в следующей программе «Безопасность на пассажирском транспорте. Вклад ЮИД в обучение правилам безопасности дорожного движения».
9: Зеленый свет.
18: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
20: В Москве 9 часов.
14: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России прошлой ночью нанесла новый удар по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщил Минобороны, в Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». В море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы. Еще одно судно атаковано в порту Черноморск. В порту Измаил поражена инфраструктура завода «Дунайсодосервис». Там велась модернизация плавсредств и обслуживали сторожевые катера. Там же поражен пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины. Удары наносились и в столичном регионе Украины. Атакован аэродром Васильков Киевской области. В Киеве поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что в Болонском районе произошел пожар на нескольких АЗС. Помимо этого, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет услуги стационарной мобильной связи высокоскоростного интернета для ВСУ. Также удару подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». Подразделение группировки войск «Центр» освобождает город Доброполе в ДНР методично, квартал за кварталом, с минимальными потерями личного состава, заявили в Министерстве обороны. Там подчеркнули, что уничтожение путей подвоза лишает окруженное подразделение ВСУ возможности получать боеприпасы, продовольствие и подкрепление, и это ускоряет освобождение города. Ведомство подчеркнули, что все попытки противника организовать снабжение своих подразделений пресекаются российскими военнослужащими. Ведомство опубликовало кадры боевой работы операторов БПЛА группировки «Центр» в западных и восточных районах Доброполя. Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что потери ВСУ от действий группировки за сутки составили 378 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых дрона и 13 наземных робототехнических комплексов. ФСБ возбудило уголовное дело в отношении проживающей в Лондоне бывшей модели Ксении Максимовой об участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Там уточнили, что Максимова возглавляла в Британии организацию Russian Democratic Society, которая 2 недели назад была включена в перечень нежелательных организаций в России. Помимо этого, экс-модель была так называемым консулом в Соединенном Королевстве движения Антивоенного комитета России, признанного Верховным судом России террористической организацией. Как отметили ФСБ, сразу после начала СВО на Украине Ксения Максимова в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию, объединявшую вокруг себя российских релокантов на территории королевства. Через эту организацию была организована работа по сбору денежных средств, оборудования и другой помощи для киевского режима. Максимова превратила Russian Democratic Society в площадку для выступления элит, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, в частности, руководство членов движения Антивоенного комитета России, проведение мероприятий в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК, тоже признан в России экстремистской организацией, распространение фейков о действиях вооруженных сил России, акции в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц Великобритании и так далее. Ксения Максимова объявлена в федеральные и международные розыски, а также включена в перечень экстремистов,
2: экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По данным из открытых источников, россиянка в начале 2000-х годов начала карьеру в модельном бизнесе, участвовала в неделях моды в Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Париже. Летом этого года стала муниципальным депутатом в Лондоне. Украина и ее западные партнеры пока не смогли найти 27 миллиардов долларов для покрытия дефицита военного бюджета. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий. По его словам, некоторые страны соглашаются выделять средства только на социальные расходы, не желая слышать о войне. Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы, и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. Зеленский в августе признал, что нехватка средств стала большим вызовом. Дефицит одного только оборонного бюджета составляет 27 миллиардов долларов. По последним данным властей, дыра в бюджете Украины превышает 57 миллиардов долларов. Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 в Москве, нарушенное сегодня утром, восстановлено по обоим путям, сообщила Московская железная дорога. Ранее сообщалось, что несколько человек попали под электричку и получили травмы. В результате пришлось организовать движение поездов на Тушинской по соседнему пути в реверсивном режиме. Ряд электричек сбились с графика. Обстоятельства ЧП расследуют правоохранительные органы. Старая бабья лето ожидается на наступившей неделе в Москве. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что во вторник жителей столицы и Центральной России ждет идеальная погода. Благодаря влиянию антициклона день будет ясным, практически безветренным и очень теплым. Метеоролог образно назвал такие условия погодой миллион на миллион, подчеркнув ее хрустальную чистоту и комфорт. Тишковец добавил, что старое бабье лето, вероятно, будет довольно продолжительным, перекинувшись и на последующую неделю. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
21: Погода.
2: В Петербурге сегодня ясно, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, местами возможны слабые кратковременные дожди, днем температура воздуха до плюс 17 градусов. Давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 13 градусов и без осадков.
21: Сергей Стилавин и его друзья.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, для вас сегодня прозвучит некоторая доля сенсации, потому что ученые из Института общей генетики имени Вавилова придумали материал специальный, который, во-первых, останавливает кровь за секунды, убивает микробы, но самое удивительное, помогает коже зажить без рубцов. Представляете, вас порезали. Ну, вы сами, например, да?
2: Не дай бог.
1: Да, ну, случайно. Ну, ножик упал.
2: И, на вас.
1: Да, после этого раз этим новым, понимаешь ли, составом помазали, и нет ничего на
2: круто.
1: Этом месте. Вот это круто, мы об этом сегодня тоже поговорим. Но что еще удивительно, это изобретение разработано в молодежной лаборатории инновационной фармакологии по национальному проекту «Молодежь и дети». Сейчас расскажу немножко поподробнее. Вот молодежные лаборатории – это современное пространство, где молодые ученые работают над прикладными исследованиями под руководством опытных наставников. Одним из главных условий создания лаборатории является количество сотрудников до 39 лет. Мы с вами не входим, Владислав Александрович, никак. Их должно быть не менее 2/3 от общей численности. И в молодежных лабораториях проводятся исследования в области биологии, генетики, медицины, математики, физики, химии, робототехники, экологии, агрономии, экономики и многих других. И сегодня по национальному проекту «Молодежь и дети» работает 971, вы представляете, почти 1000. Лабораторий молодежных. Вы представляете, сколько коллективов? Планируется, что к 30-му году их станет больше еще на 769. Вы представляете?
2: Класс! Класс.
1: Больше 1500, да? Мы сегодня пригласили в эфир заведующую одной из таких лабораторий. Я рад представить у нас в студии, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории инновационной фармакологии Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Мария Смирнова. Мария Сергеевна, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Мы договорились, что мы будем без отчества, да?
3: Хорошо, конечно.
1: Да. Мария, ну вот расскажите, пожалуйста, как давно работает ваша молодежная лаборатория и немножко про команду вот этих вот, вот эта молодежь, вот это до 39.
3: Проект молодежных лабораторий Министерства образования создало в 2021 году. Мы принимаем в нем участие с 2022 года. Госзадание по молодежным лабораториям выдается на 3 года. И если результаты устроили государство, заинтересовали, то имеется возможность ее дает продлить еще на 1, а может быть и несколько дополнительных сроков, циклов. И мы сейчас находимся в середине 2-го цикла, 2-й 3-летки.
1: То есть вы уже 4,5 года работаете?
3: Мы уже 4,5 года работаем.
1: Вот, да. А команда?
3: А команда у нас 9 человек. В возрасте от 25 до 45 лет. Из них 2 химика, фармацевт, биоинформатик, зоотехник и 4 биолога.
1: И зоотехник.
3: И зоотехник.
1: А вот смотрите, в молодежных лабораториях, вот и в вашей получается, да, средний возраст это до 39 лет. Да, как вот, расскажите, пожалуйста, как молодежь идет в науку?
3: Молодежь идет в науку, потому что наука – это дело любопытных людей. А молодежь, она любознательна, хочется открывать, исследовать, узнавать. А сейчас довольно много

0: кандидатов наук до 40 лет. И, ну и самое интересное, на мой взгляд, это именно проект молодежных лабораторий, да, который именно и позволяет развить наши идеи.
1: Мария, ну вот смотрите, я понял, что в лабораториях делают дела конкретные, да, то есть работают над прикладными задачами, да, не теоретическая физика, что-то там может быть, где-то там, да, вот, а именно практические задачи. И вот кто ставит задачи, над которыми работает команда, и вот сколько может времени уйти, вот когда старший приказал, говорит, работайте, ребятки, да, и вот когда результат появится, по вашему опыту?
0: Ну, во-первых, у нас есть национальные приоритеты и те направления, в которых мы должны работать. То, что нужно на данный момент государству. Мы, когда создаем свои работы, мы, безусловно, на это ориентируемся, государство поддерживает. Дальше конкретную задачу, например, создание гемостатического средства.
1: Это вот то, о чем мы говорим, да, когда
0: рубцов
1: нет. Это то,
0: чем мы занимаемся, особенно если оно и микробов убивает, и ранки заживляет, и так, чтобы ни одного рубца не образовалось, не осталось никаких следов. Это уже ставит конкретная лаборатория, конкретный научный руководитель. И, поставив задачу, мы приступаем в первую очередь к анализу литературы, потому что ученый должен постоянно читать и постоянно знать самые новые открытия, тенденции, проблемы, чтобы не изобретать велосипед.
1: Если они, конечно, не скрываются целенаправленно, да? Или у вас в мире науки так не принято?
0: Скрывается это только если надо в данный момент рассказывать не всем. Тогда об этом знают те, кто заказывал это исследование. А остальные узнают то, что им пригодится.
1: Понимаю. Понимаю, Мария. Ну вот, смотрите, у вас изобретение материализовалось в виде, мы перед эфиром чуть поговорили, в виде такой пропитанной салфетки, да? То есть, условно говоря, ранка, которая, ну, вот, есть на теле, да, на коже, ты просто, грубо говоря, накладываешь эту пропитанную салфеточку, сверху это, например, закрывается пластырем, ну, каким-то дышащим, да, условно говоря, и, как говорится, чих-пых, и все заросло, зажило, а шрама нет, да, например, от какого-то пореза, да, и там...
0: Именно так.
1: Или шел человек об железяку, запнулся, смотрит, а на ноге дырка, раз, и все. А вот как появилась идея создать вот такую чудо-салфетку, да, ну, если мы не раскрываем какие-то патентные вещи, да?
0: Когда-то, не так уж давно, мы работали с полиакрилатами металла. Это такие соединения полимерные, которые в том числе обладают гемостатической, то есть кровоостанавливающей активностью. В свое время их открыли в Новосибирске и работали. Но те имеющиеся гемостатики имели ряд проблем. Кто-то был токсичен, кто-то был недостаточно эффективен. Мы доработали технологию, выяснили, какие металлы, ионы металлов лучше подходят для этого соединения, какие не очень подходят, какая должна быть размер полимера. И выяснили, что самый лучший вариант – это полиакрилат кобальта, 2+, с длиной цепи 10 килодальтон. Именно вот такой полимер обладает достаточной гемостатической активностью, то есть действительно за секунды останавливает кровотечение.
1: То есть это не органика, да?
0: Органическая.
1: Органическая.
0: Полимер – это органика, да.
1: Так. За секунды останавливает кровь?
0: Да.
1: А вот сам механизм, почему рубец-то не появляется?
0: Это вопрос не гемостатический, а ранозаживляющий. Потому что стимулируется волокна образования с одной стороны, начинает зарастать, но когда ранка затягивается, то есть на площадь натянулись мостики между краями, рост прекращается. Не происходит дополнительного нарастания.
1: Бугра.
0: Бугра.
1: Удивительно. Слушайте, да вы колдуны.
0: Потому что есть обратная связь.
1: То есть это интерактивный гель? Ну, не гель, а пропитка.
0: Да, да.
1: То есть как бы там они... А как они переговариваются с клетками? Я что-то не понял.
0: Они

0: Живые.
1: Вот эти полимеры, они живые.
0: Потому что в организме, наш организм, каждая его часть имеет именно сложные механизмы регуляции, обратной связи, и зависит он от концентрации, конечно. Когда дошло до определенного, говорит, все, хватит, больше не надо.
1: И эта штука помогает, эти сигналы, штука, грубо говоря, усиливает, да?
0: В нужный момент, да, когда работай, а потом прекращай.
1: Удивительно, да, смотрите, а? Вот, значит, вы, я еще раз напомню, вот эти произнесу алхимические слова, смешали полиакрилат кобальта и ресвератрол. Это витамина?
0: Нет, ресвератрол.
1: А, это из винограда.
0: Это из винограда.
1: Точно, да. Это красное. Владислав Александрович, это из красного. Отлично, Владислав Александрович, нравится. Для обычного человека это звучит как заклинание, да? Вот объясните, пожалуйста, вот почему эта парочка, да, работает лучше, чем, ну вот, просто мазью какую-нибудь помазать, да, и все, или там просто забинтовать, да? И как вы еще вот этот ресвератрол туда добавили?
0: Все очень просто. О ресвератроле говорили очень давно. Ресвератрол на слуху с 70-х годов. Угу. Возник даже термин такой французский парадокс. Угу. Почему?
1: Свиноделин.
0: Свиноделин, да.
1: А вы рекомендуете как бы внутренне употреблять ресвератрол или вот мазаться?
0: У ресвератрола, когда мы исследуем на клетках, то есть инвитро, мы все смотрим, и все получается очень хорошие результаты. Иммуномодулирующие, и антиоксидантные, и антимикробные. Но так. Ресвератрол на самом деле очень плохо растворим в воде.
1: Так, в чем растворять?
0: В спирте он тоже плохо растворим.
1: В спирте плохо.
0: Поэтому на данный момент реальные применения ресвератрола идут только наружные.
1: Только наружные?
0: Только наружные.
1: Правда?
0: Правда.
1: Компрессы.
0: Поэтому вино зажить без рубцов не поможет, к сожалению.
1: Надо снаружи.
0: Снаружи.
1: Слушайте, а вот продают БАДы эти ресы, это туфта, да?
0: Ну, эффект плацебо никто не отменял.
1: А, ну, то есть, вот еще раз, только снаружи, да, надо мазаться как-то этим ресвератролом, втирать куда-то надо, понимаю, да, хорошо, вот важная информация, друзья мои, сэкономили вам миллиарды, да, ну вот, а смотрите, а вот, вот ваша работа из каких этапов состояла, да, и сколько времени длилось вот от постановки, да, до того, как вы получили вот эту салфетку уже, которая реально работает?
0: Первые 3 года мы занимались тем, что каждый компонент в отдельности проверяли, насколько и какие виды микробов убивают наши чудо-вещества, как сильно действуют, в каких концентрациях подбирали, как вместе работают, усиливают они. Это идет суммарный эффект или синергетический эффект на... И напомню, полиакрилат – это гемостатик и антимикробный. В некотором степени и ранозаживляющий. Ресвератрол – это ранозаживляющий и антимикробный. Гемостатическим сам по себе свойством ресвератрол не обладает. Но друг друга вместе они усиливают все 3 направления.
1: То есть такая вот именно синергия происходит.
0: Синергия происходит, именно.
1: То есть 1+1=3.
0: Именно.
1: Примерно, то есть магия, опять же, да? Так вот, сколько вот времени вы работали?
0: 3 года мы занимались технологией веществ, именно жидкости.
1: Но это методом перебора?
0: Методом подбора, а не перебор. Мы подобрали технологию и получения, и испытаний, и разработок вот как есть. А второй цикл касается именно готового изделия. Мы пришли к выводу, что готовое изделие будет иметь вид салфетки. И подобрали, соответственно, что надо. Тут надо было подобрать и загустители, и размер. То есть технологические моменты, которые нужно сделать, учесть, чтобы раны... Заживляли быстро и так, как надо.
1: Мария, ну, конечно, наши слушатели, они понимают, да, что, во-первых, бывает бытовой травматизм, да, бывают просто операции плановые, тоже ведь это касается, да, этого истории, это заживление ран. А люди, конечно, конечно, сейчас стучат каблуками, говорят, где в аптеках такие чудо-таблетки от вашей лаборатории? А я напомню, друзья мои, Институт общей генетики имени Вавилова, на минуточку, Российской академии наук. Но я так понимаю, что коммерческая история с аптеками и уже с продуктом вот в упаковке взял, шлепнул, приклеил, и через три дня, да, достаточно, чтобы заросло все?
0: Да.
1: Три дня вот с этой штукой, и все, у вас больше нет следа ни от ножа, ни от финки, ни от вилки, да, все. Нет, от пули, это, Владислав Александрович, другое, но, да, есть только по касательной, да. Так вот, смотрите, а как у вас дела с этим, вот с бюрократами, как вы пробиваете дорогу в аптеку конкретно? Мы готовы купить ящик.
0: Сейчас у нас идет период доклинических испытаний. На этапе доклинических испытаний проверяется острая токсичность, хроническая токсичность, то есть аллергические реакции. А после этого собирается весь комплект документов о прохождении изделием технической экспертизы, доклинической и клинических испытаний и отправляется в Росздравнадзор.
1: Так.
0: А они делают уже заключение. Идет анализ документов.
1: Ну, пессимистично. Сколько вот они будут анализировать там?
0: Я бы заложила еще 3 года.
1: Еще 3?
0: Да.
1: То есть пока, товарищ, с ножами и с вилками аккуратнее в бытовых условиях, да. Да, Мария, ну и хотел бы спросить о молодежи, опять же, еще разок, да. Вот для тех ребят, которые заканчивают школу, да, или, может быть, на первых курсах университетов, вот вы лично рекомендуете заняться, задуматься, да, над карьерой ученого? Вот в свете того, чем вы занимаетесь замечательными вещами.
0: Я думаю, что если молодые люди являются любознательными, любопытными, постоянно задают вопросы, а почему это так работает, или почему это не работает, почему шмель все-таки летает, хотя он такой толстый, почему генетический код вырожден,
1: да,
0: почему это можно делать, а это нельзя,
1: то...
0: Им надо идти в науку.
1: Гениально. Мария, я хочу вам сказать огромное спасибо. Вы очень жизнерадостный, творческий человек. Желаю вам и вашим молодым товарищам, да, вот в лаборатории еще больших открытий. Напоминаю, что наш эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Молодежь и дети». И салфетки будем ждать в аптеке, товарищи.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска прошлой ночью продолжили атаковать вражеские объекты, работающие на украинскую армию. Как сообщила Минобороны России, целями атак стала портовая инфраструктура и суда. Так, в Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». В море поражен сухогруз, доставивший в порт Одессы военные грузы. Еще одно судно атаковано в порту Черноморск. В порту «Измаил» поражена инфраструктура завода «Дунай-Судосервис», где велась модернизация плавсредств и обслуживали сторожевые катера. Там же поражен пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины. Удары наносились и в столичном регионе Украины. Атакован аэродром Васильков в Киевской области. В Киеве поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. В частности, в Болонском районе произошел пожар на нескольких АЗС. Помимо этого, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», который предоставляет услуги стационарной мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ. Также удару подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». Лондон стремится создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве. Об этом заявил оперативный сотрудник на видео, опубликованном в ФСБ России. Эти люди используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны, сказал сотрудник спецслужбы.
2: Лондон и британские спецслужбы всегда использовали отдельные категории граждан России в качестве инструмента политического давления гибридной войны против нашей страны. Однако без координации и контроля спецслужб подобная деятельность невозможна. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект. Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражений, известны контрразведке поименно. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущевских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим.
0: Сегодня ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела об участии в террористической деятельности против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society, россиянки Ксении Максимовой. По информации ФСБ, РДС объединила вокруг себя российских релокантов Великобритании. Через эту организацию Максимова организовала сбор денег, оборудования и другой помощи для киевского режима. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме президент отметил, что Росатом успешно задействует богатейший опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России. Путин подчеркнул, что, наращивая фундаментальные прикладные научные изыскания, реализуя совместные подходы в кадровой политике, закладывается прочная основа для дальнейшего развития отрасли. Глава государства выразил уверенность, что работники атомной промышленности будут достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи. В свою очередь, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по случаю Дня работника атомной промышленности заявил, что Росатом продолжает на 100% выполнять гособоронзаказ, а также расширяет портфель зарубежных заказов. Все больше стран доверяет России реализацию долгосрочных энергетических проектов, констатировал Лихачев. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура плюс 16-18 градусов, ветер южный до 10 метров в секунду. В Москве такая же погода.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Уфа и Торпедо сыграли в ничью 0-0 в матче 7-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. С таким же счетом завершилось и противостояние Шинника со СКА Хабаровском. В турнирной таблице первой лиги лидирует Нижний Новгород. На 6 очков отстает Урал, на 7 Спартак из Костромы. Теннисист Андрей Рублев победил в четвертьфинале турнира в Ханчжоу француза Юго Гастона. И подробности рассказывает Даниил Моногаров.
4: Почти 3 часа на китайском корте россиянин сражался с 97-й ракеткой мира. Уже в первом сете соперник спас, казалось, мертвый тайбрейк. Уступая 1-6, он умудрился забрать партию. Далее Рублев выиграл 4 гейма подряд, но опять все дошло до решающей перестрелки. После такого унижения россиянин ударил кулаком по рекламному щиту, из-за чего у него началось кровотечение и ему потребовался медицинский тайм-аут. Несмотря на столь эмоциональную рефлексию, наш теннисист выстоял и сравнял счет в матче. матче. Ну а в третьем сете у Гастона попросту не осталось сил. Рублев не заметил уставшего оппонента и быстро с ним расправился 6-1. В полуфинале недавнему триумфатору Бастада предстоит встретиться с еще одним французом Кирианом Жаке. Будущий визави по ходу турнира уступил лишь в одной партии и выбил из сетки аргентинца Томаса Мартина Эчеверри и венгра Фабиана Маражана.
3: Борис проиграл СКА 3-5 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Адмирал с таким же счетом уступил Нефтехимику, а Сибирь потерпела поражение от Локомотива 1-2. На западе лидерство в турнирной таблице КХЛ у Локомотива, на востоке у Нефтехимика и Металлурга. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, вот ведь какая история. В 37-й раз состоялся всероссийский конкурс «Учитель года России». Да, и началось все это еще в 90-м году, когда еще была другая страна у нас. Организует Министерство просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Центр просветительских инициатив Минпросвещения. Да, и вот 9 сентября 26-го года старт был объявлен в Белгородской области. А сегодня у нас в гостях Василий Дмитриевич Краснобров, финалист конкурса «Учитель года» города Москвы. Василий Дмитриевич, доброе утро.
2: Доброго-доброго всем.
1: Как вы?
2: Ой, чудесно, прекрасно.
1: Мы вас отрываем от учеников сегодня.
2: Абсолютно верно, да.
1: На радость, да? Они же любят прогуливать.
2: Нет. Им каждый потерянный урок химии доставляет большую боль.
1: То есть они сейчас тяготятся очень сильно.
2: Очень.
1: А нам хорошо, да, что вы у нас, да. Василий Дмитриевич, вопрос. Мы же не девочки, да? Сколько вам лет?
2: 32.
1: 32?
2: Да, 32, точно.
1: Точно, да?
2: Это норма.
1: Слушайте, я заметил, кстати, что вот молодеет учительская, значит, команда, потому что вот на прошлых выходах, не на этих, на прошлых, был у себя в родном городе, заехал в Питере, заехал в школу, в которой не было много-много лет. Там меня встретили, ну, сначала присмотрелись со спины, потом встретились такие, это же вы, говорит. Я говорю, да, я говорю, я здесь учился много лет назад, в 80-е годы, и ко мне подошел директор школы, так ему вообще 29. Я говорю, а как так? А он, да случайно получилось. Ну, человек с юмором, да. Слушайте, как вы стали учителем, а?
2: Случайно получилось. Нет, абсолютно точно. Серьезно? Случайно получилось, да.
1: То есть хотели?
2: Я ничего не хотел. Вот верите, нет, ничего в этой жизни не хотел.
1: Вообще ничего?
2: Кроме химии, ничего. Вот мне интересно.
1: То есть вы такой химический Перельман, да?
2: Нет, не согласен, нет. До Перельмана мне очень сильно
1: далеко. Я импровизирую. Я имею в виду, нет, я имею в виду отношения. У него тоже, мне кажется, нет вот кайфа в мирских каких-то вот в этих приколах.
2: Я просто не знал, что мне делать с этой любовью к химии. Я просто учился и на последнем курсе решил попробовать поучить детей и как-то вот так и остался.
1: А вот в школе, когда она пробудилась, эта любовь к химии, именно к химии?
2: В 8 классе, как только она началась.
1: То есть до этого вам, в принципе, было не очень интересно учиться?
2: Нет, было интересно. Математика была интересна, это было приятно, очень весело. Но химия как началась вот в 8, так и почему-то она не смогла от меня отстать, и я от нее тоже.
1: Слушайте, а что вы почувствовали, вот, когда вы начали изучать? Я почему спрашиваю? Потому что помню, было, ну, сейчас это особенно модно, но помню, еще на заре еще Советский Союз был, я помню, значит, там история такая с психологическим тестом была, да, для определения характеристики личности, что задавался вопрос на тему цветовой ассоциации с чем-то, со звуками, с цифрами, там у кого-то ноты цветные представляются, да, у кого-то звуки, еще что-то. А для вас химия, она тоже в этом смысле, она какая-то вот такая осязаемая, цветная, яркая, не просто какие-то формулы, Кекули, я вот помню эту фамилию, никак не могу забыть, как о химии речь идет, все время Кекули лезет в голову.
2: Дело хорошее, уже неплохо.
1: Правильно он, товарищ-то, был?
2: Конечно, конечно. Ну, с этим связана молекула бензола. Тоже, наверное, известное слово.
1: Да-да-да.
2: Нет, я бы не сказал, что она как-то там окрашена, какие-то эмоции вызывает. Скорее, наверное, в каком-то смысле, может быть, эмоций и не вызывает, и это хорошо. То есть она просто есть, как часть меня, я не знаю, как вот этот симбиот из Венома. Вот она просто со мной, и мне комфортно, и ей комфортно. Не знаю, замечает она мое присутствие в своей жизни или нет. Но, в общем, мы очень удобно сосуществуем.
1: Я помню, опять же, свое детство. У нас были, я помню, дорогие такие наборы продавались в магазине. Назывался «Юный химик». И я на него смотрел так с вожделением, он стоил он дорого, то есть рублей 10, может быть, больше, ну, то есть солидная сумма, так при зарплате средней 120-150, да, ну, такая, ни скандачка так не купишь. И я на нее все смотрел, и мне рассказывали дома: Сережа, вот ты пойдешь в школу, там будет химия, там будут смешивать. смешивать. Они обязательно сделают так, что возьмут две пробирки с белыми жидкостями, смешают, а там голубое или оранжевое, или еще что-то. Я думал, скорее бы химия. И вы представляете, ни одного раза в моей школе никто ничего не смешал. Это просто удивительная история, просто вот облом. Да, у вас по-другому было?
2: Да, у меня было по-другому. У меня у были них были реакторные работы. Да. Я не скажу, что мы там каждую неделю что-то делали, хотя я могу соврать за давностью лет, но точно лабораторные работы были. Я понимаю, что это бич, на самом деле, современного и, очевидно, не только современного изучения химии, что практически лабораторные работы, они как-то отходят, но они располагаются где-то на задворках обучения химии в некоторых учебных заведениях, я сейчас не говорю.
1: Но мне кажется, очень важно человеку сначала вот воспламенить это желание, да, породить, а не просто не гипотетически в голове, и не сразу ему пихать туда валентность и ковалентность. Господи, начали подгружаться какие-то слова из 40-летней давности. Валентность и ковалентность, да? А вот показать ему, смотри, брат, вот берем две белых, получается, берем две белых, получается синий. Смотри, все как в жизни, да? Почему так происходит, да? Заразить человечка. А у вас это получилось на теоретическом уровне? Вам просто вот учебник взяли в руки, и все сразу стало понятно?
2: Я не могу сказать, что мне прям вся химия стала понятна, но, в общем-то, да, ее аспекты, даже те, которые излагались в сугубо теоретическом ключе, они мне легли в голову очень спокойно.
1: Вот поэтому... Зашло.
2: Да, зашло. Зашло абсолютно.
1: То есть вы и химия — это не как бы одной крови.
2: Ну да. И нет, понятно, что я.
1: Кстати, некоторые... похоже на химика такого. Я имею в виду в историческом плане. Вот если портрет сделать маслом, то такой вот Кекуле и, значит, вот Краснобров, да. Василий Дмитриевич, а вы сказали, что приняли решение уже попробовать себя учителем, да? А вы поняли, что вы хотите с какой-то оригинальной методикой, ну вот именно преподавания, идти к детям? Потому что есть же, да, там, ну как бы в педвузах, да, там, условно говоря, как надо преподавать, ты вот так себя ведешь с ребятами, вот так вот излагаешь материал, так знакомишь. Можно говорить об авторской методике вашей?
2: Ну, в некотором понимании она у любого учителя в той или иной степени авторская. Но я воспользовался тем, что у меня в дипломе написано «химик-преподаватель химии», и поэтому я просто начал учить детей химии так, как мне это казалось корректным и нужным. И так, как это было бы приятно мне. Не в смысле, будь я на месте детей, это тоже в некоторой степени, но так, чтобы... На меня самого как-то тоска не находила от того, что я излагаю. Да, наверное, авторское. Наверное, да. Да.
1: Слушайте, а как вот обычно все время говорят, с детьми вот гениальные педагоги, да, вот успешные, да, лауреаты конкурсов, например, они как-то вот на детей смотрят по-другому, как на личности, или наоборот, а с другой стороны говорят, нет, через игру с детишками, значит, вот надо их заинтересовать как-то, вот, или там, или, например, самому быть таким вот объектом для подражания, что-то внешне как-то, вот, да, потому что вообще учитель-мужчина в школе — это такая редкая история-то в целом у нас. И тогда было, и сейчас, я так понимаю, ситуация не слишком сильно изменилась. Школа — это все-таки женская такая тема, епархия, да? Вот ваш секрет, как сделать так, чтобы они на вас, знаете, говорят в литературе, своими детскими глазенками, чтобы они смотрели вот так вот и ловили каждое слово?
2: Ну, я готов сказать, что у нас в школе, у нас в 57-й очень много преподавателей мужчин, это не такая прям редкость. А как заставить детей? Я не знаю, как заставить детей. Я что-то делаю,
1: так,
2: как мне это видится, кажется хорошим и правильным.
1: И оно работает?
2: Ну, по-видимому, да.
1: То есть нам не удастся вас отцифровать, чтобы искусственный интеллект вместо вас также вот работал с детишками. Вы не можете объяснить, как вы это делаете. Это как-то magic. Извините, ненавижу английские слова. Магия.
2: Да, наверное, так стоит сказать. Ну, потому что я действительно не могу как-то по пунктам разобрать, что я делаю.
1: А вас не просят? Знаете, нас все время рассказывали, что вот учителей мучают отчетностью, что они должны писать бумаги. Вас не заставляют писать бумаги? Как вы, учитель, добились результата? Вот столько пятерок по физике, по химии, да, у вас в этом квартале, грубо говоря. Вот описы. Что вы делали с детьми?
2: Нет.
1: У вас там демократия, что ли, в школе происходит?
2: Это не демократия, просто
1: с вас отчетность требуют?
2: Делают так, чтобы учителям было приятно работать. И
1: правда?
2: Все, да.
1: Материально?
2: Не знаю.
1: Не задумывайтесь об этом.
2: Не готов.
1: Очень хороший учитель. Очень удобный, да. Слушайте, Василий Дмитриевич, а вот если говорить о конкурсе, да?
2: Да, конечно.
1: Как вы решили туда выдвигаться?
2: Вы знаете, буду с вами откровенным.
1: Да.
2: Решил выдвигаться не я.
1: Еще лучше.
2: Да. Меня решили выдвигаться. Я сказал сэр да сэр и пошел. Вот. Я вообще не представлял, что я когда-либо буду участвовать в таком конкурсе «Учителя года». Ну, на московском, по крайней мере, этапе. Потому что мне казалось, это для прямо, ну, лютых профи, кто я вообще такой.
1: 50+.
2: Нет, дело даже не в этом, а просто в том, что это люди, которые, ну, я не знаю, мастодонты преподавания вне зависимости от их возраста.
1: Mm-hmm.
2: То есть я себя...
1: А вы их видели таких?
2: Ну, да, и, собственно, и меня учили довольно классные учителя. Да, и у нас в школе, собственно, такие есть.
1: И вы сопротивлялись, но они вас уговорили.
2: Нет, в этом контексте я очень мало сопротивляюсь, но если мне сказали, как начальник сказал, ну, я иду, хорошо. А там дальше просто я делаю, как мне кажется, хорошим, с желанием, ну, естественно, с желанием победить.
1: Слушайте, вот. А детишки, узнав о том, что вы вот на конкурс, они как-то еще больше загорелись, или вообще им это фиолетово?
2: Абсолютно.
1: Да? А вот родителям, ведь сейчас в последнее время рассказывают, что мамочки очень любят вписываться в учебный процесс, чуть ли не сидеть на уроках там, они, да, или проверять. Вот родители возбудились там, что, мол, о, наш-то на конкурс идет.
2: Вы знаете, нет.
1: Нет?
2: А, понимаете, про это узнали только, когда уже подошел конец
1: вот этого уже финал.
2: Московского этапа. Да. Была новость у нас в школьном канале.
1: Угу.
2: И, да, реакция, конечно,
1: в Максе наверняка, да?
2: А?
1: В Максе канал.
2: Конечно.
1: Очень хорошо. И там они прочли. И какие комментарии? А, вы выключили комментарии. Согласен, это удобно. Я выключил.
2: Нет, поздравляли, конечно, поздравляли, но не было какой-то разительной перемены в отношении, что вот я был до там никто, а теперь-то, вот теперь.
1: А теперь?
2: Что за человек? Вот это да.
1: Конечно, здесь следует вопрос традиционный. Почувствовали ли больше ответственность за свою работу, за судьбы детей?
2: Нет.
1: Но этот вопрос я задавать не буду. Василий Дмитриевич Краснобров, финалист конкурса «Учитель года» города Москвы. После короткой рекламы мы вернемся.
0: Маяк.
3: 15-го радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Региональные власти приглашают семьи в Вологодскую область для работы и рождения детей. Новые меры поддержки действуют в регионе с 1 июня по программе «Семья оплот Русского Севера». Так выплачиваются 125 тысяч рублей при рождении с июня по декабрь 2026 года второго ребенка в семье, прибывшей из другого региона для трудоустройства по направлению службы занятости или предпринимательства. 361 тысяча рублей семье при переезде в Вологодскую область для постоянного проживания, работы по направлению службы занятости и в случае рождения ребенка, который получает вологодскую регистрацию. Молодым мамам до 25 лет 100 тысяч рублей при рождении первенца. Вологодская прописка при этом не требуется. Часть выплат можно оформить прямо из дома на портале госуслуг. Алексей Белов избран главой Тотемского округа. Депутаты местного собрания единогласно поддержали его кандидатуру. Новый руководитель сменил Сергея Селянина, возглавлявшего территорию с 2012 года. Чиновник родом из Воронежской области, окончил инженерный вуз, проходил службу в нескольких воинских гарнизонах. В 2023 году по собственному желанию отправился в зону СВО. После возвращения принял участие в кадровом проекте «Герои русского севера». Напомним, после того, как предшественник досрочно сложил полномочия, губернатор региона назначил Белова временно исполняющим обязанности. Теперь он официально вступил в должность. В Вологде с 28 сентября закрывают временный автобусный маршрут номер 17. С сегодняшнего дня в Вологде перестал курсировать временный автобусный маршрут номер 17, который связывал 6-й микрорайон и Лосту. Как пояснили в администрации города, маршрут запускали как вынужденную меру на период капремонта пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Текстильщиков. Теперь, когда с 18 сентября движение пешеходов по обновленному мосту возобновили, необходимость в дополнительном автобусном сообщении отпала. В городском отделе транспорта отмечают, что маршрут не стал популярным вологжан. В будние дни автобусы делали по 24 рейса, но по данным Вологодского ПТП в среднем за день услугами пользовались всего около 200 человек. Это значит, что в одном рейсе ехало в среднем по 8 пассажиров. Четыре гостиницы Вологды теперь можно заселиться при помощи мессенджера «Макс». С 1 сентября вступило в силу новое правило, по которому российские отели с номерным фондом от 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность заселения по цифровому ID в мессенджере «Макс». В Вологде такое заселение доступно в четырех гостиницах. Электронной регистрацией через мессенджер могут пользоваться постояльцы гостиниц, расположенных на Герцена 27, Костромская 14, Октябрьская 25, Путейская 14. Отмечается, что к концу осени на территории области к новому сервису подключат 22 гостиницы. Основание под чашу заливают строители бассейна на улице Фрезеновской в Вологде. Большая часть объема уже выполнена. На объекте ведется ежедневный контроль. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, на бассейне идет заливка основания под чашу. Залито уже 4 миксера, осталось еще 2. Работы на объекте ведутся до поздней ночи. Строительство бассейна идет за счет средств, которые были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках программы «Стратегия 2.0». Премьеру об отношениях отца и сына представил Череповецкий театр для детей и молодежи. Спектакль «Посадить дерево» поставлен по пьесе современного драматурга Алексея Житковского. Практически все актеры и постановочная группа этого спектакля – мужчины. И адресована сценическая история в первую очередь мужчинам, подросткам, их отцам и дедам. Премьерные показы спектакля состоялись в минувшие выходные во Дворце химиков. Отметим, это уже третья премьера театра для детей и молодежи в новом сезоне.
0: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска прошлой ночью продолжили атаковать вражеские объекты, работающие на украинскую армию. Как сообщила Минобороны России, целями атак стала портовая инфраструктура и суда. В Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». В море поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы. Еще одно судно было атаковано в порту Черноморск. В порту Измаил была поражена инфраструктура завода «Дунай-Судосервис». Там велась модернизация плавсредств и обслуживались сторожевые катера. Там же поражен пункт погранслужбы Украины. Удары наносились и в столичном регионе, атакован аэродром Васильков Киевской области. В самом Киеве были поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. В частности, сообщал, что в Оболонском районе произошел пожар на нескольких АЗС. Помимо этого, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», который предоставляет услуги связи ВСУ. Также удару подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». ФСБ возбудило уголовное дело об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Британии антироссийской структуры Russian Democratic Society Ксении Максимовой. Ведомства заявили, что без координации и контроля спецслужб деятельность российской экс-модели была бы невозможна. За фасадом только управляемый политический проект, но Лондон стремился создать иллюзию того, что зреет альтернативный центр силы. ФСБ напомнили, что лица, решившие связать судьбу с Британией, известны российской разведке по имени.
3: Лондон и британские спецслужбы всегда использовали отдельные категории граждан России в качестве инструмента политического давления гибридной войны против нашей страны. После начала СВО мы наблюдаем активизацию усилий англичан по консолидации так называемой российской оппозиции за рубежом. Данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие власовцы 2.0. Их объединяют различные сообщества и движения сопротивления, подавая это как естественную гражданскую активность. Однако без координации и контроля спецслужб подобная деятельность невозможна. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект. Цели этих усилий очевидны. Лондон стремится создать для внешнего мира иллюзию того, что внутри русской эмиграции зреет некий альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве. Эти люди используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны. Попытки англичан по формированию марионеточных организаций под видом демократической альтернативы и задействование их в ущерб безопасности страны обречены на провал. Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поименно. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущевских ошибок, самоамнистии бандеровцев мы не допустим.
1: По данным ФСБ, сразу после начала спецоперации на Украине Ксения Максимова в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию, объединившую вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании. Через эту организацию была организована работа по сбору денежных средств, оборудования и другой помощи для киевского режима. Максимова превратила RDS в площадку для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, в частности, руководство членов движения Антивоенного комитета России, проведение мероприятий в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК, тоже признан в России экстремистской организацией, распространение фейков о действиях российской армии. Напомню, что Максимова в начале 2000-х годов начала карьеру в модельном бизнесе, участвовала в неделях моды в Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Париже. Летом этого года стала муниципальным депутатом в Лондоне. Возможно, запрет на экспорт американского дизеля может обернуться катастрофой для Великобритании, пишет газета «Телеграф». Издание отмечает, что зарубежные поставки обеспечивают более половины нужд страны, и при этом около трети импортируемого топлива поступает из США. Средняя стоимость дизеля уже выросла на 0,5 фунта стерлингов по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что цены продолжат расти. Влияние искусственного интеллекта на геополитику и применение нейросети в военной сфере станут главными темами беседы Дональда Трампа и главы компании Anthropic. Президент США пригласил разработчика одной из мощнейших моделей в Белый дом, чтобы обсудить панические настроения, которые охватили индустрию за последние несколько недель. По информации портала Axios, закрытый ужин может стать первым шагом к диалогу после громкого скандала между Anthropic и Пентагоном. Конфликт обострился из-за отказа руководства предоставить американским военным полный доступ к своим данным. При этом сам Трамп считает, что технологию века он способен взять под контроль единолично. Один человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Прокуратура проводит проверку, сообщили ведомстве. Ранее Московская железная дорога сообщила, что несколько человек травмированы на станции Тушинская МЦД-2. Они, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В соцсетях сообщили, что люди попали под поезд. По предварительной информации, погибшему 21 год, из-за ЧП произошел сбой в движении поездов. Некоторое время поезда проходили станцию Тушинская в реверсивном движении по одному пути. Сейчас движение восстановлено в обычном режиме, вся информация уточняется. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность и без осадков, до плюс 18, такая же погода. В Москве плюс 16-18, осадки не ожидаются. Давление высокое, 761 миллиметр ртутного столба.

0: достижения космоса.
1: Дорогие товарищи, вновь в нашей студии в этом часе Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, Натан Андреевич, ну, мы помним о том, что мы все время о космосе говорим, да, что Земля, она тоже вот часть космоса, да?
2: Да, да.
1: И мы сегодня выбрали такую тему, можем ли мы, ну, или имеем ли право, да, или стоит ли, да, тоже так же посмотреть на этот вопрос, менять природу своей планеты, да, нужно ли это все делать? Натан Андреевич, вы со скорбью наблюдаете то, что происходит с планетой?
2: Ну, в каком-то смысле с беспокойством, я бы так сказал. Почему? Потому что, когда мы какие-то проекты начинаем реализовывать такого уже серьезного масштаба, конечно, делается это из лучших побуждений – улучшить нашу жизнь на Земле. Но оказывается, что вот благими намерениями устлана известно куда дорога. Очень часто так получается. То есть вот такого рода проекты, конечно, нужно задевать с большой осторожностью.
1: Вы про переброску...
2: Я имею в виду вот последние, так сказать, события или проекты, которые, так скажем, заполнили масс-медиа в каком-то смысле. Дело в том, что чего мы сейчас боимся? Мы боимся глобального потепления.
1: Наблюдается. Или здесь... поздно уже бояться-то?
2: Вот некоторые говорят, уже поздно, некоторые говорят, что нет, еще мы успеем как-то остановить этот процесс. Но для того, чтобы остановить, затеваются какие-то новые проекты, которые, быть может, еще могут типа стать как бы... хуже, чем то, что пошло бы естественным путем.
1: Я, как обыватель, слышал о том, что какие-то хотят распылять порошок какой-то в атмосфере, чтобы типа солнечные лучи отражать, тогда станет похолоднее, и как бы все. Правда, куда денется порошок, непонятно, из воздуха, да?
2: Куда денется порошок, да, это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что с порошком ведь... природа сама такие эксперименты проводила.
1: Это вулканы?
2: Конечно, да, вулканы, и последствия были просто катастрофические. Это время от времени случалось. Ну, вот то, что, ну, так скажем, наверное, не совсем давно, ну, где-то там в конце античности, да, очередной раз Кракатау взорвался.
1: Индонезия.
2: И выбросил пыль. И к чему это привело? Привело вообще к массовому голоду и вообще...
1: Там несколько лет же, да, было?
2: Это, вы знаете, вот от сегодняшней оценки это длилось почти 150 лет. Понимаете? Выброс был вот такой одномоментный в каком-то смысле, не одномоментный, какое-то время там продолжалось это извержение, но так быстро, в общем, да, это дни какие-то. Да. А последствия течений, ну, как сейчас считают, вот я повторюсь, 150 лет. И, может быть, и сейчас мы все это
1: ощущаем. Натан Андреевич, а мы понимаем картину, что изменило этот выброс вот в повседневной реальности?
2: Вот в том, что сейчас происходит.
1: Не, тогда.
2: А тогда, да, эта картина, в общем, довольно ясна, да, но это...
1: Это понижение?
2: Это просто действительно мы, излучение, которое доходит до поверхности, до атмосферы, нижних слоев атмосферы Земли, вот... Снизилось. Вот просто энергии стало меньше поступать, ну, к поверхности.
1: А к каким событиям это привело?
2: Ну, это прежде всего, войны? Конечно, голод. Голод. Вот. Ну, и события такие, ну, природные, что ли, катастрофы, да. То есть там, с одной стороны, наводнения, да. С другой стороны, где-то стали надвигаться льды, понимаете. То есть, в общем... Ну, вот то, ну, ужас, вот так скажем. Ну, что тоже как-то, казалось бы, почему связано? Болезни. Ну, вот та же чума, скажем, уже тогда, как сейчас считают. Всегда можно спросить, откуда мы это знаем. Но, оказывается, это все сейчас умеют узнавать по годовым кольцам деревьев. Да? Деревья есть те, которые в те времена еще были. И вот когда смотрят срез, то видно там тонкие кольца и... Толстые, когда хорошо себя природа чувствовала, и тонкие, когда плохо, да. Вот был период, когда там, ну, десятилетия плохо совсем, да. То есть вот катастрофа, вызванная самой природой. Но мы тоже сейчас уже настолько сильны, что в состоянии устроить катастрофу.
1: Натан Андреевич, а кто выдумал эту идею с порошком?
2: Вы знаете, это некие энтузиасты, которые, в общем, хотят как лучше. Понимаете? Вот, и то, что они предлагают, это эксперимент, да, это вот попробовать и все, и там, в надежде, что это не приведет к каким-то тяжелым последствиям.

0: какие-то группы энтузиастов оказываются настолько сильными, что, в общем, никаких референдумов не проводят.
1: А ну, значит, в них последствия... кто-то выливает средства, да?
0: Да, да, ну как? Какие-то сейчас, конечно, незначительные, но если им удастся такую идею протолкнуть, то кто знает, чем это кончится. Ну, во всяком случае, здесь ведь вы знаете, вот есть такое выражение «эффект бабочки».
1: Угу.
0: И вот это самое страшное, да, то есть вроде бы мы, ну, незначительные изменения мы вносим, а результаты катастрофические.
1: Если да. Баланс хрупкий, да?
0: Да, да, ну вот я как раз насчет эффекта бабочки хотел вспомнить Рэя Брэдбери. Да,
1: да,
0: то есть у него, да, есть рассказ такой, где говорится о том, что вот такое будущее уже наступило, когда можно совершать путешествие во времени, ну, например, в прошлое. Да? Ну, посмотреть, ну, на, да, динозавров, да. Очень интересно, правильно, да? И вот такие экскурсии организуют при всяких условиях, таких очень жестких, не воздействовать на то прошлое, потому что оно, вот это воздействие, может изменить наше настоящее. Да? И суть рассказа в том, что человек, который участвует вот в этой экскурсии, ну, чуть-чуть нарушил правила, не совсем. Ну, не
1: сошел с тропы, да.
0: Да-да-да. И в результате вернулся в настоящее, а оно уже другое. Между прочим, очень интересно, что там маркером изменений считается, да? Uh-huh. Вот это меня поразило. Изменение орфографии. Вывеска с ошибкой. Вот это очень, очень интересно. Но это пример, когда вот небольшие изменения ведут потом к лавинообразному развитию процесса, который мы вовсе не ожидали. Да? То есть вот если опять-таки возвращаться к запылению атмосферы, конечно, там все можно посчитать и так далее. Но все дело в том, что несмотря на такой, ну, колоссальный совершенно прогресс в нашем понимании вот окружающей природы, окружающего мира, все-таки наши модели, нет, они несовершенны, понимаете? И все было бы нехорошо, если бы вот такой эффект неустойчивый, это просто неустойчивость, mm-hmm. да, если бы его удалось преодолеть. Но это вряд ли удастся. Не знаю, какие должны быть вычислительные средства для того, чтобы учитывать вот такие мелкие изменения, которые приведут к катастрофе, понимаете? Вот, поэтому, конечно же, вот если как-то эти люди, энтузиасты, как-то дальше в своих планах продвинуться, то самое верное все-таки это дело всеми теми средствами, которыми мы располагаем, их как-то затормозить, да? Ну, потому что
1: у нас есть изоляторы.
0: Есть изоляторы, да, да, да.
1: Натан Андреевич, а что они хотят распылять, вот химически? Это как-то, химически, вы понимаете?
0: Вот это, в общем, что заявлено, что это будет нейтральная пыль какая-то, да? Но если нейтрально, нейтрально тоже нет, понимаете? То, что вроде как нейтрально, да, а если мы начинаем это применять, некие свойства проявляются, которых мы не знали, да? Вот, скажем, здесь же можно, ну, такие тоже примеры из настоящего. Скажем, песок на Марсе. Да?
1: Так.
0: Да, там же под песок.
1: Бури даже, да, песчаный.
0: В общем, если так коротко, оказалось, что, несмотря на все предварительные знания об этом песке, люди, которые проектировали Марс, ошибались. Ошибались сильно, понимаете? И то же самое можно сказать...
1: Проектировали марсоход, да?
0: То есть
1: они не понимали, что эта штука может навредить аппаратуре, да?
0: Да, не понимали, что не только на аппаратуре, самим колесам.
1: Угу.
0: Причем песок оказался такой въедливый.
1: Да, химически.
0: Химически, конечно, по своему воздействию. Химически.
1: То есть они отправили туда просто резиновые наши обычные колеса?
0: Нет, нет, нет, колес нет, они же так. У них были представления, что это резиновые не подойдут. То есть там вполне такие металлические.
1: И все равно разъело.
0: И все равно, да, вышли из строя. Понимаете, то есть все наши модели, они остаются моделями. Понимаете, то есть они не полностью совпадают с реальностью, да, и степень допустимости вот этих отклонений – это серьезная задача, понимаете, и решать ее не всегда удается.
1: Натан Андреевич, а на какой высоте они хотят это вот разбросать, эту пыль в атмосфере?
0: Ну, это уже стратосферное, естественно, да, то есть это где-то там больше 70 километров, 80, да, вот

0: верхние слои. Стратосфера, на самом деле, она уже там с 12-15, да, вот, уже там.
1: А чем они хотят туда забабахать эту? Это сколько надо составов песка туда отвезти?
0: Вот это вопрос, да. Но смотрите, если они хотят действительно посмотреть, да, то это, по-видимому, прилично нужно, понимаете? Потому что, ну так, сходу, если это оценивать, да, потому что такую пыль поднимает ветер. Да, это все равно неприятности. Кстати, на Марсе то же самое бывает, и там серьезные неприятности.
1: Да, да, да.
0: Да, как известно, вот эти пылевые будут. И здесь тоже бывает, да. Но это как-то их не устраивает. Да, вот тех, кто предлагает такой способ посмотреть, как мы сможем повлиять на климат.
1: То есть а здесь... их обоснование в чем состоит? Что мы сейчас распылим, и температуру насколько они хотят снизить?
0: Ну, на 2-3 градуса.
1: Это, ну, вот очень... Тишковец, это... есть такой у нас товарищ, да, из, так сказать, из Фобоса.
0: Да.
1: Он сказал, что за последние 30 лет в Москве средняя температура, вот недавно вышла новость, на 1.5 прибавилась. Да, да, да, да. Они хотят на 3 убавить. Да? Вот, и вот. Сразу благодать.
0: Да, да, вот что-нибудь такое. Но это уже, вы знаете, уже все сильно сомнительно. Ведь, опять-таки, мы можем оценивать это по природным процессам, вот те, которые мы наблюдаем, да. Там же тоже в природных процессах бывает неустойчивость, да, когда предсказать довольно трудно. Да? То есть вот дают прогнозы, вдруг, хоп, и совсем другое. Предсказывали там ливни, дожди, а у нас засуха. То есть это довольно сложные процессы. И самое вот существенное, что там присутствуют вот эти неустойчивые, да, такие состояния, когда чуть-чуть меняем, вот я здесь повторяюсь, а последствия такие, что вовсе не то, чего хотели. И здесь ведь, смотрите, опять-таки можно посмотреть на вот всякие проекты, которые были реализованы, да, и, ну, с природой. Ну, например, в Европе, в Западной Европе. Западную Европу...
1: Ведь... Они хотят прятать углекислый газ куда-то под землю.
0: То это
1: такие,
0: тоже, между
1: такие прочим... золотари такие 21 века.
0: Вы знаете, такие есть тоже. Такие проекты есть, да, прятать под землю.
1: Сжижать, да, и куда-то туда там сбрасывать.
0: Да, да, совершенно верно, совершенно верно.
1: А вы говорили о чем?
0: А я говорил о том, что вот люди, которые хотели как лучше, так сказать, природу чуть преобразовать, да, чтобы комфортнее было, да, и, скажем, в Западной Европе построили, ну, системы, которые стоки регулируют, плотины. Причем здесь же среди задач была такая, ну, нужная сейчас задача, скажем, уменьшить, ну, сжигание ископаемых каких-то видов топлива, да, угля, скажем, да, ну, тогда... СО2 меньше, да, все хорошо, да.
1: То есть
0: мы сейчас поставим
1: электростанции
0: вместо, и все будет замечательно. Построили, можно сказать, чем это кончилось.
1: Обмелело все.
0: Да, обмелело все, и сейчас, вот что меня поразило, сейчас эти плотины ликвидируют.
1: Да ладно,
0: да, сносят. Да, да, тратят большие средства на то, для того, чтобы вернуть обратно, да, как было, понимаете? То есть это... По-видимому, была ошибка, и она была признана, понимаете, настолько, что вот финансирует вот это восстановление прежних течений этих самых рек, понимаете.
1: Это Западная Европа.
0: Да, Западная Европа, но если мы посмотрим, а что у нас, в общем, тоже как-то получается вовсе не то, чего хотелось бы, правильно, вот, ну, с Волгой возьмем, да, там же есть проблемы с обмелением, да, но оказывается, что здесь тоже все так... не напрямую работает. И здесь знаете, какой, мне кажется, пример убедительный в том плане, что мы не все понимаем, что происходит. Это Каспийское море. Каспийским морем, вот на моей памяти, да, что происходило? Происходило вот что. Происходило обмеление. Обмеление, ну, тоже легко. Понятно, да? Легко объяснить. Потому что, ну вот, зарегулировали ту же Волгу, да, там испарение увеличилось, значит, воды меньше в Каспийском море, все, и уходит вода. Да, вот были там всякие рыбацкие поселки, просто поселения на берегу, и они оказались в километрах от берега, да, Каспийского моря. Ну, что делать, да?
1: Да.
0: Ну, пока размышляли, что делать.
1: Тут пришла всякого, вода.
0: Да, и началось подтопление всех этих.
1: И то есть все вернулось?
0: Да. Нет, а теперь снова. Понимаете? Вот такие колебания, которые не
1: то
0: могут...
1: То есть есть некие циклы?
0: Некие циклы, которые мы не совсем не понимаем. Да? Во всяком случае, предвидеть никто этого не мог. Так что здесь в каком-то смысле, по-видимому, нам повезло. В связи с тем,
1: то
0: что
1: есть при всем антропогенном воздействии все равно вернулось?
0: Да, да, да. То есть есть какие-то причины, которые, в общем, непонятны для тех, кто занимается этим исключительно.
1: А
0: да?
1: Для вас, как для человека науки, Натан Андреевич, есть вот ощущение, что Земля действительно некий живой организм, чьи как бы алгоритмы мы не понимаем, да?
0: Вы знаете, это, мне кажется, очень хорошее сравнение, потому что вот живой организм, он действительно ведет себя, ну, как-то менее предсказуемым, чем неживые организмы, да, у него, наверное, больше возможностей, и, ну, а живые организмы, они вот, ну, чем они хороши или чем они, на самом деле, заставляют так
1: нет,
0: быть осторожным.
1: Нет, и тогда возникает вопрос, мы для него, для этого организма, как бы блохи, гниды какие-то, да, которые вот копошатся на коже.
0: Вы знаете, ну, такие образы, конечно, они напрашиваются, да.
1: Тараканы.
0: Может быть, знаю. Можно, конечно, такие, ну, фантастические тут живы, да, как живой организм большой.
1: Просто не захочется ли ему помыться шампунем от перхоти, как говорится, и вот эту всю встряхнуть, вот этих всех ребят.
0: Такое впечатление создается, что мы как-то нарушаем естественное течение процесса.
1: Да, вот, да. Натан Андреевич, давайте мы после новостей середины часа продолжим. Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Сегодня мы говорим о космосе и о Земле как части космоса и о нашем воздействии на родную планету.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Армия России прошлой ночью нанесла новые удары по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщило Минобороны, в Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». В море поражен сухогруз. Еще одно судно атаковано в порту Черноморск. В порту Измаил поражена инфраструктура завода «Дунай Судосервис». Там же поражен пункт дислокации подразделения пограничной службы Украины. Удары наносились и в столичном регионе. Атакован аэродром Васильков в Киевской области. В самом Киеве были поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. Сообщалось о пожарах на АЗС. Помимо этого, в Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», который предоставляет услуги связи для ВСУ. Также удару подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». Правительство освободило от проверок до 1 октября 2027 года бизнес, пострадавший от атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эта мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от БПЛА или других средств огневого воздействия с 1 января 2026 года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Провести их можно будет только по поручению президента, по требованию прокуратуры, в случае чрезвычайной ситуации или после информации, что бизнес наносит вред гражданам или государству. Также есть возможность назначения проверки, если нарушения были, но их устранили, и это надо подтвердить. Также исключения для внеплановых проверок сохранены для опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, а также в сферах образования, транспорта и энергетики. Брюссель призывает страны ЕС, у которых еще остались запасы ракет ПВО «Патриот», передать их Киеву в обмен на возможные поставки в будущем. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Калас по прибытии на встречу министров обороны ЕС. В первую очередь этот призыв обращен к Греции и Испании, у которых, по информации европейских СМИ, остаются еще некоторые запасы ракет. В частности, как ранее утверждала газета «Политико», у Греции якобы уже истекают сроки годности снаряда «Патриот». Однако Афины не готовы отдавать свой последний неприкосновенный запас Украине, поскольку это оставит страну беззащитной в случае конфликта с Турцией, потому что сроки новых поставок в условиях глобального дефицита средств ПВО остаются крайне неопределенными. Министры обороны стран-членов Евросоюза сегодня в Брюсселе обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, аналога 4-й статьи НАТО. Этот документ вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе, сообщает издание Financial Times со ссылкой на евродипломатов. Ранее с такой инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно публикации издания, новый протокол планируется задействовать в случае попадания стран ЕС под гибридные атаки, которые при этом не соответствуют условиям, необходимым для активации 5-й статьи НАТО. По данным издания, возможный вариант нового протокола будет напоминать обсуждение, которое следует при активации статьи 4. Она предусматривает консультации между союзниками, если, по мнению одного из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какого-либо государства-члена НАТО оказались под угрозой. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров вошел в тройку лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги. НХЛ опубликовала рейтинг в преддверии старта нового сезона. Российский форвард занял в нем третье место. А лучшим хоккеистом лиги на данный момент является Коннор Макдэвид из Эдмонтона. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона и прошел в полуфинал турнира в китайском Ханчжоу. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Шестая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, в воскресенье встречался в четвертьфинале против Коулмана Вона из Гонконга на турнире в Ханчжоу. Медведев со старта завладел инициативой и сначала не давал повода усомниться в своем превосходстве над 108-й ракеткой мира. Во втором гейме Даниил добился брейка, подал под ноль и повел со счетом 3-0. Однако после этого Вон включился и сделал счет 3-3. И все-таки класс россиянина сработал. Он выиграл чужую подачу еще раз, а подавал наступая на партию, умудрился уйти из двойного брейкпоинта, завершив сет красиво эйсом. 6-3 в пользу Медведева. Во второй партии такого уже не было. Каждый брал свою подачу, причем довольно спокойно и уверенно. В итоге дело дошло до тайбрейка, на котором россиянин оказался сам не свой. Вон забрал партию, выиграв в дополнительных розыгрышах со счетом 7-2. К решающему сету представитель Гонконга уже тоже подавал очень неплохо и выдавал периодически эйсы. Хотя в восьмом гейме ошибки Колмана сказались. Россиянин взял чужую подачу и вышел подавать на матч. Со второго матчбола Медведев закончил эту встречу. Снова 6-3. Даниил в 68-й раз вышел в полуфинал турниров ATP и в 6-й раз в этом сезоне. И на этой стадии он сойдется с другим россиянином Романом Сафиуллиным.
2: Александр Власов занял 37-е место в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. Россиянин уступил победителю, американцу Брэндону Макналти, 6 минут 48 секунд. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Притяжение космоса.
4: Друзья мои, космос нас притягивает, но мы знаем, что Земля – это часть космоса. И Натан Андреевич Эсмонд, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, с нами сегодня. Натан Андреевич, так вот вопрос, который прозвучал относительно нас, как, ну скажем так, мелких букашек, да, которые копошатся, что-то делают, да, меняют рельеф, вот хотят порошок какой-то распространить, что, мол, типа похолодает. И так далее. Кстати, а, наверное, слизни тогда отползут из Подмосковья, да? Им тогда зябко станет слизнем-то, да?
5: Да,
4: может, и медведи,
5: быть,
4: кстати, может и медведи попрячься, а то вот последние
5: вот
4: три месяца лезут,
5: как-то,
4: заразы.
5: Как-то я с медведем не уверен.
4: Я читал комментарии из товарищей из Российской академии наук,
5: да?
4: Кто-то высокопоставленный, говорит, лезут, говорит, потому что климат меняется.
5: Между прочим, вы знаете, может быть, потому что через цепочку каких-то.
4: Ну
5: вот
4: да, что-то.
5: Да, может быть и так. Здесь ведь климат действительно меняется. Вот это можно наблюдать по оценкам, скажем, тех регионов, где какие-то новые грибы вдруг стали расти.
4: Да.
5: Например, белые.
4: Или вот. Какие-то насекомые неведомые до сих пор, пауки там лезут.
5: Да, с насекомым как-то меньше, наверное, народу разбираться. Когда вот не было грибов, и вдруг, пожалуйста, вот они появились. Там, где они никогда раньше. То есть то, что вот сейчас наблюдает и оценивает это как потепление климата, это вот подтверждается косвенными данными. Просто температура, да. Какие-то новые организмы, да, новые растения. Да? То есть действительно что-то с этим, наверное, нужно делать, да. Но вот таким простым способом вряд ли это получится. Или если так уж делать, то здесь тысячу раз нужно отмерить, прежде чем отрезать. Потому что вот опять-таки мы можем запустить процесс, и потом не сможем его остановить. Вот
4: да,
5: это.
4: Да. А они-то как предполагают, вот эти колдуны, ученые, вот они распылят, температуру снизится на 3 градуса, а что дальше? Вот этот порошок начнет осаждаться? Или
5: конечно, начнет осаждаться, да, значит, чтоб подпитывать там. Но понимаете, в чем дело? Ведь ученые, на самом деле, они ужасные люди. Они для удовлетворения своего любопытства готовы на все. То есть...
4: У них с ответственностью не очень, да?
5: Ну, как, есть какой-то уровень, но...
4: Да и нечем отвечать-то,
5: понимаете,
4: нечем.
5: Смотрите, здесь что? Здесь ведь нарушения в связи с прогрессом, они очень серьезные и в том возможностях, да? Может быть, возможности расширяются, а уровень ответственности тот же самый. Нужно, соответственно, изменять.
4: Распылил в тюрьму, да?
5: Распылил в тюрьму. А на самом деле вы шутите, но может быть. Может
4: не,
5: быть,
4: но мы на бытовом уровне уже собаку съели на этой пресловутой ответственности, как надо вот за все нести, там, страховать машину, там все остальное.
5: Ну, да.
4: Ну, а здесь люди хотят в планетарном масштабе устроить нам карачун,
5: да.
4: И при этом никто не сядет. Натан Андреевич, а вот смотрите, вот тут мысль такая все-таки про чуть-чуть о космосе. Вот опыт изучения нашего окружающего пространства, да, говорит о том, что все спутники и планеты, они, ну, в визуальном, по крайней мере, спектре не населены никем, да? Это у нас почему-то вызывает ощущение гордости, исключительности, уникальности, что мы супер-пупер и так далее. А почему не возникает ощущение, что мы ошибка? Если в системе мироздания все планеты безлюдны, да?
5: Ну, вот такая гипотеза тоже существует, да, что это ошибка. Ошибка, ну, короче, ошибка Всевышнего, да, вот как-то он допустил. Ну, здесь разные точки зрения, да. С одной стороны, ошибка Всевышнего, с другой стороны, Всевышний тоже хочет как-то себя обозначить, да, или даже себя понять через нас, да, что будет. Может быть, да, то есть...
4: То есть у нас лаборатория тут?
5: Лаборатория, совершенно верно, да. И мы лабораторные какие-то существа. Может быть, может быть. Вот. Но вот в процессе этих экспериментов ведь планы на самом деле заходят существенно дальше, чем вот мы сейчас услышали. Ведь что в действительности ожидают, планируют и думают, что независимо от того, как мы себя поведем, что случится, что цивилизация как-то не разрушится, если не разрушится, да, и будет создана некая замкнутая система с центром в Солнце. Эта система будет полностью зарегулирована.
4: То есть они хотят на Солнце накинуть какой-то кокон?
5: Да, что-то вроде изолятора такого.
4: То есть оградиться от всего остального?
5: От всего мира, да. Вот. Между прочим, это одно из объяснений, почему мы не видим каких-то других цивилизаций. Потому что они достигли такого уровня,
4: и покрылись,
5: что оградились
4: коконом.
5: И ничего не излучает, ничего не принимает. Вот.
4: На всякий случай?
5: На всякий случай.
4: А куда нам столько энергии? Вот мы сейчас понимаем, Натан Андреевич, какую долю солнечной энергии получает Земля сейчас? Вот в нас, ну сколько там, доли, ну, тысячные проценты?
5: Тысячные, да.
4: Там какие-то...
5: Да.
4: А представьте, а если мы его окутаем коконом, оно будет все давать нам, а куда нам столько-то? Не обожраться ли?
5: Вот такой вопрос существует, но вот те, кто... Это сфера Дайсона, между прочим.
4: Ну да.
5: Не то, что вот какие-то рассуждения...
4: Не путать
5: вполне...
4: с пылесосом, товарищ.
5: Да, это люди вполне, так скажем, профессионалы в этом деле, да. Вот я в таких случаях всегда вспоминаю Николая Семеновича Кардашова, это вот наш ученый, он, в общем, всерьез вот вместе с другими занимался вот этими проблемами далекого будущего, которые определяются нашей возможностью управлять энергией, да, в том числе до таких, что ли, пределов, когда мы вообще всю ее будем удерживать внутри вот этой сферы.
4: То есть такой ультраэгоизм какой-то, да, получается?
5: Да. Вот такой взгляд на Вселенную тоже существует, да.
4: А они этой сферой хотят покрыть Солнечную систему или только связать Солнце с Землей?
5: Солнечную систему.
4: Всю?
5: Полностью, да, полностью. Вот. Ну, времени на это еще достаточно, чтобы это сделать, хотя не так много, 4,5 миллиарда лет.
4: Слушайте, откуда они хотят взять материал для своей сферы?
5: Вы знаете, здесь самая главная составляющая – это вот уметь использовать вот эту энергию. Вот, вот эта составляющая. А как там, какие материалы, это уже
4: они второго хотят, порядка. Как бы вот напрямую полностью энергию Солнца превращать во что-то материальное?
5: Да, да, совершенно верно. Да. Это же тоже возможно. Вот все эти ядерные реакции, это же переход там, ну, скажем, Солнце, как оно работает, mm-hmm. да?
4: Да, как оно работает, почему оно не прекращает работать? Вот
5: да,
4: проблема.
5: Да. Ну, на самом деле, оно прекратит. Вот через 4,5 миллиарда
4: лет
5: прекратит.
4: А сейчас почему не прекращает?
5: А сейчас хватает материала. Там материал какой? Водород. Водород выгорает в гелий.
4: Так.
5: При этом вот выбрасываются вот те фотоны.
4: Так сколько света. Его там?
5: Вот все Солнце, оно вот в основном оно вот из
4: водорода. То есть это как свечка?
5: Да, да.
4: Оно горит?
5: Оно горит,
4: То есть это не какая-то бесконечная реакция, которая сама себя...
5: Вы знаете, это такая реакция с катастрофическими последствиями вот для нашего Солнца, да?
4: Так.
5: То есть горит, да, и при этом, ну, все меньше и меньше, и там какие процессы? Процессы, которые это сжимают, да, вот,
4: угу.
5: и процессы, которые, это бурление, да, которые растягивают. И в какой-то момент равновесие нарушится.
4: Оно ходуном
5: ходит. То, что было поближе к центру, оно еще больше сожмется в так называемый белый карлик. А все остальное разлетится, образуется красный гигант. Да, все эти составляющие. Ну,
4: а народ... если брать Солнечную систему, красный гигант, он до каких размеров?
5: Он вот, до бесконечности и поглотит Солнечную систему.
4: Всю сожрет?
5: Да, всю сожрет. Это будет примерно через 4,5 миллиарда лет.
4: Это мгновенное явление или он будет постепенно набухать?
5: Быстрое, да, это по сравнению... Вот со временем существует система, это быстрое. Ну, там тысячи лет, да, вот миллион максимум, да, то есть очень быстрое. И это не фантазии. Откуда?
4: А расширяясь, он будет нести жар?
5: Да, жар. То есть вот Солнечная система, все планеты, они сгорят. Да? Но вы спросите, откуда все это знают?
4: Да.
5: Это все время видят на небе. Вот это происходит.
4: У других?
5: Да, у других. Да, но мы не исключительно Солнечная система. Мы тем же физическим законам подчиняемся. Да? Значит, вот это произойдет. Это точно произойдет. Понимаете? Вот. Ну, не скоро. Но, может быть, до этого времени уже удастся создать.
4: Нет, ну вот китайцы показывали в своих фильмах. Они прикрутили к Земле двигатели и полетели дальше куда-то искать лучшее Солнце.
5: А, ну да, вот если такие...
4: Вставили пистон и поехали дальше.
5: Такие тоже есть идеи замечательные.
4: Натан Андреевич, а вот часто сравнивают, да, вот строение, условно говоря, атома
5: да.
4: и вот галактическую систему, да?
5: Да.
4: А мы понимаем, вот это все, вот эти огромные пространства с солнцами, с планетами. Да. Чего целого это может быть частью? Вот в глобальном вообще масштабе. Ну, вот. поскольку атомы в нас, мы же из атомов состоим, правильно? А вот эта вся штуковина, она может быть частью чего-то другого, гигантского, что мы не понимаем?
5: Ну, вот смотри, это часть Вселенной. И Вселенную, на самом деле, вот которая образовалась, ну, там, примерно 13 миллиардов лет назад, да? Вот. И сейчас... Это в процессе эволюции, да, вот эта система, где вот есть эти солнца, взрывается. И когда-то, наверное, тоже этому придет конец. Но за этими изменениями сейчас вот есть инструменты, можно как-то наблюдать. Наблюдать зачем? Для того, чтобы понять, как это устроено. И тут возникает лютое несоответствие, да.
4: Так.
5: Потому что, ну, вот вся эта Вселенная, она состоит из галактик. И научились определять возраст этих галактик.
4: Да? Угу.
5: С какой-то надежностью.
4: Ну да.
5: И оказалось, что вот возраст галактики, который по внешнему облику, да, не соответствует их виду.
4: Да то ладно.
5: Есть, да, да, да, да. То есть они
4: это как сейчас вот люди молодятся по-страшному.
5: Да, да, да, да, да. Понимаете, в чем дело? И тогда возникает вопрос: а как это вообще может быть? И тогда совсем такие возникают. Угу. Для того, чтобы ответить
4: да,
5: на вопрос, теории. Предлагаются такие совсем удивительные идеи,
4: так.
5: что, быть может, наша Вселенная,
4: да.
5: она внутри какой-нибудь там сверхмассивной черной дыры.
4: То есть мы в дыре?
5: Да, мы в дыре.
4: Мы в дыре?
5: Совершенно верно.
4: Мы в дыре. И при этом у нас светит свет. Удивительно. Нам кажется только, что он светит.
5: Ну, вы знаете, это
4: так, Натан Андреевич, это надо закрепить короткой рекламой. Натан Андреевич Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований.
6: Маяк. 12-е. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Региональные власти продолжают работу с Министерством культуры России по капитальному ремонту ключевых учреждений области. Предварительно поддержаны 4 объекта, которые запланировано начать приводить в порядок уже в следующем году. Это Вологодская областная филармония имени Гаврилина, Вологодская областная библиотека, фасады, входная группа с пандусом, детская школа искусств в Череповце, культурный центр Суханский в Соколе. Отдельное направление – сохранение объектов культурного наследия. В Ферапонтовском монастыре до 15 октября завершат реставрацию фасадов. Скоро начнут монтаж архитектурной подсветки. В Спасо-Прилуцком монастыре обновление фасадов уже завершено. Работы по подсветке планируют завершить в декабре. Включены в планы ремонтов и дом актера имени Семенова на Ленинградской 4 в Вологде. Больше 300 тысяч вологжан прошли диспансеризацию с начала года. Для удобства пациентов обследование организуют даже ночью. Такие акции проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Практика пришла в наш регион из столицы. Недавно, на минувшей неделе, ночь здоровья состоялась в новом корпусе 7-й Череповецкой поликлиники. Более 50 человек получили консультации терапевта, офтальмолога, эндокринолога и кардиолога. Выездную вакцинацию от гриппа могут организовать руководители предприятий Вологды. Заявки на бесплатную выездную иммунизацию для коллективов компаний и учреждений уже принимаются. В заявке необходимо указать название и адрес, контакты и число людей, которым требуется прививка. Позже администратор позвонит и уточнит место и время процедуры. Специалисты выезжают, если в заявке указано не менее 10 человек. При меньшем числе желающих вакцину сотрудникам введут в поликлинике, но уже в рамках приемного дня. Отметим, что в медучреждениях региона уже находится 260 тысяч доз вакцины против гриппа. В течение ближайшего времени ожидается еще несколько поставок. Взрослым доступны Савигрип и Флюэм, детям – Ультрикс Квадри. В Череповце построили 200-метровую дорогу к новостройке на Береговой. Улица Береговая находится в Заречье рядом с Адонисом. Восьмиэтажный дом номер 5 сдан в 2025 году. Он заселен, но дороги к многоэтажке не было. 200-метровый проезд заасфальтировали по просьбе жителей. Еще сделали широкий тротуар. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, здесь положили асфальт, раньше его не было вообще. Еще сделали для безопасности широкий и большой тротуар. Поговорил с жителями, все довольны результатом. В этом году в Череповце ремонтируют 8 улиц, 6 из них уже готовы. 30 сентября вологжан приглашают обсудить будущее территории вдоль реки Содимы. В 27 году территорию вдоль этой реки, речь идет об участке береговой линии от улицы Ярославской до окружного шоссе, планируют благоустроить в рамках программы формирования комфортной городской среды. Более 13 тысяч голосов отдали вологжане за это общественное пространство. В эту среду, 30 сентября, всех заинтересованных и неравнодушных приглашают в 30-ю школу на Костромскую, 6. Здесь в 18 часов пройдет встреча по сбору предложений по концепции будущего благоустройства. Александра Баченова из ВАГУ стала лучшим вожатым России. Студентка Института управления экономики и юриспруденции ВАГУ Александра Баченова одержала победу во всероссийском конкурсе «Лучший вожатый России», представив Вологодскую область. Александра – комиссар областного педагогического отряда «Содружество».
6: Новости спорта.
7: На восточной трибуне стадиона «Динамо» идет монтаж сидений. Как отметил глава города Сергей Жестяников, специалисты разместят 2000 сидений в фирменных цветах клуба. Из них будет сложено слово «Динамо», несколько букв уже готово. Тем временем на оставшейся части трибуны продолжается заливка бетона. Также рабочие готовят подпорную стенку к бетонированию.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска прошлой ночью продолжили атаковать вражеские объекты, работающие на украинскую армию. Минобороны сегодня опубликовала большой список целей, которые были успешно поражены. Так, целями атак стала портовая инфраструктура и суда на юге Украины. В Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». В море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы. Еще одно судно атаковано в порту Черноморск. В порту Измаил была поражена инфраструктура завода «Дунай-Судосервис», и там же поражен пункт пограничной службы Украины. Наносились удары и в Киеве и Киевской области. Так, атакован аэродром Васильков. В Киеве поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры. Сообщалось о пожарах на АЗС в Оболонском районе. Также в Киеве был поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет услуги стационарной мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ. Также удар подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». ФСБ возбудило уголовное дело в отношении проживающей в Лондоне бывшей модели Ксении Максимовой об участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там уточнили, что Максимова возглавляла организацию Russian Democratic Society, которая 2 недели назад была включена в перечень нежелательных организаций в России. Помимо этого, экс-модель была так называемым консулом в Соединенном Королевстве. Движение Антивоенного комитета России тоже признано Верховным судом России террористической организацией. Как отметили ФСБ, сразу после начала СВО на Украине Ксения Максимова в интересах британских элит образовала в Лондоне организацию, объединившую вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании. Через эту контору была организована работа по сбору денежных средств, оборудования и другой помощи для киевского режима. Максимова также давала площадку для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, в частности, руководство и членов движения Антивоенного комитета России, проведение мероприятий в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК, тоже признан в России экстремистской организацией, распространение фейков о российской армии, акции в интересах западных кураторов по психологической травле российских официальных лиц Великобритании. Максимова объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным из открытых источников, Максимова в начале 2000-х годов начала карьеру в модельном бизнесе, участвовала в неделях моды в Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Париже. Летом этого года стала муниципальным депутатом в Лондоне. Несколько общественных организаций Нидерландов объявили о подготовке общенациональной молодежной забастовки против планов правительства возродить призыв на срочную военную службу. Ожидается, что она пройдет 20 ноября, передает РИА Новости. Организаторы призывают молодых людей в этот день выйти из учебных заведений в знак протеста. В заявлении организаторов говорится, что молодежь не собирается жертвовать собой ради государства, которое выжимает из людей все соки, ради министра, озабоченного прежде всего закупкой израильского оружия. Правительство Нидерландов рассматривает возможность введения системы, при которой молодые люди будут получать вызов для прохождения военной службы, но служить будут не все. Отбор предполагается проводить в зависимости от потребностей вооруженных сил. Воинская обязанность в Нидерландах законодательно не отменена, но призыв на военную службу был приостановлен с 1997 года. Правительство направит почти 5 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц в России. Об этом сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Субсидия, по словам премьер-министра, будет распределена между половиной субъектов страны.
2: Правительство помогает формировать новые точки притяжения. В рамках профильного национального проекта создаем современную инфраструктуру и особое внимание уделяем возведению модулей некапитальных гостиниц, которые существенно расширяют выбор удобных средств размещения для проживания. На финансирование таких инициатив направим в текущем году более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов.
0: Регионы получат дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства, сообщил на совещании Мишустин. Так, правительство дополнительно направит более 670 миллионов рублей на компенсацию издержек региональных сельхозхозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий. Финансирование поступит 21 регион, заявивший о дополнительной потребности в этом году. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования, в этом году превышает 5,5 миллиардов рублей, сказал Михаил Мишустин. Один человек погиб в результате железнодорожного происшествия на северо-западе Москвы. Следователи выясняют все детали инцидента. ЧП произошло утром на станции МЦТ-2 Тушинская. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте, под поезд на Хабино-Подольск попали трое мужчин. По словам очевидцев, люди пытались перебежать пути перед прибывающим поездом. Одного из них зажало между составом и платформой. О состоянии двух пострадавших информации нет. Из-за происшествия поезда на это направление следовали с увеличенным интервалом. Сейчас ситуация стабилизировалась. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность и без осадков, до плюс 18 градусов. В Москве также плюс 16-18, осадки не ожидаются. Давление сегодня высокое, 761 миллиметр ртутного столба. К этой минуте воздух столицы прогрелся до плюс 12 градусов.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики». Поздравляем с очередной трудовой неделей, если с этим вообще можно поздравлять. Сейчас уточню у коллеги, у лирика. Лирик Кудряшов, привет тебе.
2: Всем привет. Привет, Маргарита Михайловна. Конечно, надо поздравлять. Это всегда приводит, да, в сознание, в трепет, в благоговение, может быть, даже какое-то.
1: Да, и мы долго думали, ну, раз уж с театрами у нас все в порядке, давайте к Древней Греции обратимся. Видишь, это какой-то был этот писательский ход. Может, и Ильфа и Петрова, кстати, они могли себе такое позволить. Ну, и мы, как тоже модераторы бесед, пригласили в эфир эксперта, историка, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук Елена Владимировна Булычева сегодня с нами. Елена Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Маргарита Михайловна, здравствуйте, Андрей Олегович, и все уважаемые слушатели тоже здравствуйте.
1: Мы хотели поговорить вот о расшифровке греческих именно надписей где угодно, на могилах, на заборах, на чем еще, на книгах, если
2: Акрополе,
1: такие были.
2: На Акрополе наверняка сих пор, наверное, кто-то что-то пишет, ну, вряд ли по-гречески, конечно, но тем не менее.
1: Как это удалось расшифровать, или сохранились, или те же буквы, те же цифры, что называется? Х это 10, 20,
3: да, точнее. Это очень интересно, и главное, что я начну с того, что несмотря на то, что есть источники как античные авторы, да, но, к сожалению, большинство из них очень плохо дошли и сохранились до нашего времени. Это копии, византийские копии. И вот, ну, вплоть до начала XIX века все-таки они считались основными источниками. Но начиная с XIX века стали понимать, что информация, которая сохранилась в трудах античных авторов, ее просто недостаточно для того, чтобы восстановить некоторые аспекты жизни древнегреческого и особенно, вот, скажем, афинского общества. То есть какие-то стороны жизни, да, они просто оставались непонятной, поскольку сведений античных авторов по этому поводу или не было, или она просто не сохранилась. И вот здесь уже стали все больше внимания уделять археологическим раскопкам и находкам надписей. Действительно, надписи на разных, скажем так, назовем их так, носителях, да, сейчас я об этом скажу, материале, которые находят археологи, находят, начиная, собственно, с XIX века, и по сей день идут раскопки. И здесь важно сказать, что буквально каждый день, вот каждый день приносит какую-то ценную информацию. Потому что есть такой журнал, American Classical Journal, да, который, американский классический журнал вот этой археологии, где буквально каждый месяц публикуются какие-то новые данные о древнегреческих раскопках, о раскопках древнегреческих надписей. Да? То есть это вот уже очень важно. И, конечно, интерпретация этих текстов, она дает очень ценную информацию. Но здесь нужно понимать, что большинство, конечно, из этих раскопанных текстов, они не всегда идеально сохраняются, да? Потому что от времени просто происходят трещины, так называемые лакуны. И здесь уже задача эпиграфисты их восстанавливать. И вот важно сказать о том, что наука, которая изучает эти надписи, восстанавливает эти тексты, это очень ценная наука, это эпиграфика. То есть тоже образованная двумя древнегреческими словами эпоса графу. И, в общем, если дословно говорить, это как раз вспомогательная историческая дисциплина, изучающая вот эти вот надписи, надписи на разном материале. Прежде всего, конечно, это каменные стелы, да? Вот. Причем, как правило, это мрамор. А вот, да, есть такой очень хорошо сохранившийся пентеликский мрамор. Это как раз из области вот Пирея, в области Пирея, недалеко от Афин его добывали. Ага. Вот, чем он хорош, он более прочный материал, да, такой бело-розовый мрамор. И на нем вот начертаны эти надписи.
1: Ну, как из него Парфенон, наверное, строили этот, да, великий?
3: Да, совершенно вот верно, Маргарита Михайловна, абсолютно точно.
1: Колонны не рассчитали, количество колонн, давай, стелы.
2: Отвезли туда, в другое место.
1: Я уверена, там свой же ЖКХ был такой.
2: Так и было все, вот мы сейчас как сейчас знаем.
3: Видимо, да, это, кстати, я обязательно расскажу нашим археологам, это очень ценное.
1: Почему реально решили стеллы делать? Дорические, ионические и коринфские. Я правильно угадала?
3: Да, совершенно верно. То есть, ну, здесь зависит от диалекта. Сейчас я об этом еще отдельно скажу. О языке, о диалекте тоже интересно. А дальше я просто сначала о материалах, да, чтобы представляли, какие материалы. На свинце сохранились отдельные такие свинцовые таблички, на которых буквально процарапаны какие-то надписи, но они обычно называются граффити, да, то есть граффити — это вот как раз те самые, не то, что мы знаем там, да, на стенах, но, в общем, на стенах, наверное, тоже это оттуда идет. Вот, а свинцовые таблички, на которых процарапаны надписи такого частного, как правило, характера, там, ну, тоже мы об этом скажем, очень часто, например, на свинцовых табличках писали какие-то даже вот оскорбления друг другу, это могли быть какие-то застольные, вот опять-таки про симпосион, если говорить, на надписи во время застолья мужчины отпускали какие-то шутки иногда неприличные, как говорит Маргарита Михайловна, 18+, и их вот на эти свинцовые таблички, да, заносили, причем они, как правило, эти таблички, ну, не для всех, то есть их переводят, но так широкий оборот, конечно, да, они не поступают, то есть это нужно здесь уже знать специальную лексику.
2: А кто тут был человек, который наносил вот эти неприличные песенки на табличке?
3: Вы знаете, это, ну, собственно говоря, сами посетители этих симпосиумов, то есть у них в распоряжении были такие палочки-стили, которыми вот выцарапывали эти надписи, то есть это могло быть так, это могли быть обученные рабы, которые со слов своих господ, то есть они подносили им какие-то кушанье во время пира, и затем, значит, со слов

0: возможно, автор, допустим, ремесленник, который создавал эту вазу, эту амфору, этот пифос, вот он тоже наносил надпись, что создатель такой-то. Поэтому благодаря этому мы знаем вот эти вот имена. Ну и, конечно, еще один очень интересный материал – это так называемые остроконы. Это маленькие такие камешки, на которых буквально процарапано только одно имя человека. Это очень такая неприятная история, потому что в V веке до н.э. в Афинах и в ряде других городов-государств Греции был принят процесс об остракизме, политический процесс, когда неугодных граждан, как правило, выступающих против демократии, их изгоняли на 10 лет из полиса.
1: Вот. Так мало! И,
0: да, на 10 лет потом могли вернуть. Да.
2: А что, 20-ку надо давать, что ли, сразу?
1: Нет. Ну, надо сравнить вот, да.
0: Им не давали права на имущество, не давали права общения с родственниками, и они уходили в другие полисы, иногда они даже бежали куда-то в Персидское царство, становились такими, ну, как бы предателями. Но вот их имена, они на этих остраконах вычерчивались во время народного собрания, и чем больше находили остракона с именем того или иного гражданина, тем больше шансов, что ему грозило вот такое наказание. Ну и вот наш известный тоже ученый Игорь Евгеньевич Суриков, который участвовал в этих раскопках, он насчитал, что в Афинах буквально за 2 археологических сезона нашли порядка 1000 таких остраконов. Естественно, это тоже очень такой важный, интересный источник.
2: А что значит археологический сезон? Это
0: вы знаете, да, но археологический сезон это, как правило, от 3 месяцев до полгода длится. Это когда вот идут раскопки какой-то определенной археологической экспедиции, там российской, американской, но обычно они как-то такие международные, да, то есть там участвуют археологи из разных стран. И вот есть какая-то задача, допустим, там вести раскопки на Акрополе в течение определенного времени. Но он, как правило, устанавливается в зависимости от погодных условий, от финансирования. А вот в течение этого сезона люди, значит, занимаются раскопками, и потом все свои данные, все свои находки публикуют вот в этих вот археологических и филологических журналах. Что касается языка, да, ну вот Маргарита Михайловна уже сказала о том, что были действительно разные диалекты. Вообще, само по себе такое алфавитное письмо в Древней Греции, оно начинается только в конце 7-6 века до н.э. То есть до этого была крито-микенская цивилизация, это примерно конец 3-2 тысячелетия до н.э., когда было так называемое линейное письмо А и линейное письмо Б, но это образно называют филологи, то, что сохранилось на табличках, как правило, глиняных, и, в общем, это было такое своеобразное письмо, которое до сих пор даже окончательно не дешифрованное. Оно содержало и частично какие-то слоговые элементы, и частично рисунчатые, в общем, пиктографические, такое очень сложное письмо. Но с падением крито-микенской цивилизации в XI веке до н.э. греки вступили в полосу так называемого гомеровского времени, о котором мы уже как-то говорили. Это была бесписьменная эпоха, да, то есть когда на время, видимо, из-за того, что не было потребности в обмене информацией, в коммуникациях, все вернулись к какому-то такому общинному образу жизни, но письмо было забыто. Ну, возможно, были и другие причины. Но когда началась архаическая эпоха, вот 7 век до н.э., это великая греческая колонизация, это освоение новых земель, это общение с новыми регионами, с новыми территориями, вновь возникла потребность вот в такой передаче информации и между собой на расстоянии. И, скорее всего, греки заимствовали алфавитное письмо у финикийцев, торговцев, так, с которыми они долго поддерживали, да, связи.
1: Подождите, вот, ну, то есть это не латынь, правильно? А латынь уже была,
0: это разное, это, конечно, разное. Латынь – это в Риме, это латин, ну, это понятно. Народ принес это.
1: Вот, ну, это по времени, да. Эти первые греческие вот этот алфавит?
0: Да, конечно, конечно. Ну, то есть они, на самом деле, примерно, так, если брать уж совсем, да, точно, конечно, это примерно одно время. То есть это где-то рубеж 8-7 века до н.э. Ну, просто это, на самом деле, конечно, совершенно разные языки, вот, хотя они европейские, но считается, что все-таки древнегреческий, он имеет такую вот основу финикийскую, да, восточно-семитскую, но дальше уже, конечно, греки вносили что-то свое. Более того, если, допустим, мы смотрим разные области и надписи находим там из древних Афин и их области Аттика, да, это аттический диалект, там Коринф – это коринфский диалект. И

0: Ионическое побережье Малой Азии, нынешней Турции, это уже ионический диалект. Итолия, значит, италийский диалект. А разница здесь, она, в общем, существует для филологов и эпиграфистов в том плане, что, ну, допустим, какие-то звуки, да, различаются. Вот если в афинском, в аттическом диалекте больше было принято писать после буквы, ну, так, если, да, чтобы людям было просто понятно, да, допустим, буквы... идет лямбда, да, и вот после нее
1: ставится... А это как она
0: выглядит,
1: лямбда?
0: Ну, она такая, ну, можно посмотреть в интернете, такая с наклончиком, как бы, буква, да, вот чем-то напоминает наше «л», русское, естественно, потому что славянский алфавит, он же заимствовал тоже очень много из греческого. Вот, это все
1: лямбда,
0: как бы такая...
1: прости господи.
0: Да, лямбда. Вот. Он напоминает букву «Л», но только с верхним таким дальним хвостиком. Как бы,
1: а,
0: да,
1: да, вот, слева такой, как будто, да.
0: Да, да.
1: Как вот. Шалашик.
0: Да,
1: обычно,
0: да,
1: на дорогах,
0: совершенно
1: так,
0: верно,
1: обозначает.
0: Совершенно верно. И вот если, например, если мы берем аттический диалект, да, то после него буква, значит, начальная буква алфавита «Альфа», она звучит, ну, по нашему «А», да, скажем так, она звучит в аттическом диалекте не как буква «А» растянутая, а больше как буква «Э». То есть как бы ее, когда читаешь, получается там «Лэм», да, не «Ла», а «Лэ». Вот. А если, допустим, мы берем ионический диалект, то там как раз она будет звучать именно как вот «Альфа», то есть будет именно «Ла». Ну, то есть на самом деле, конечно, это зависело вот от региона. И, безусловно, что в Древней Греции люди это прекрасно понимали и знали, но современные здесь уже больше, конечно, филологи, эпиграфисты. Но когда обучают студентов, то используют за основу, берут, конечно, аттический диалект, да, по нескольким причинам. Во-первых, потому что он такой, ну, классический, он лучше всего сохранился. То есть больше всего, естественно, надписей, больше всего вот таких вот эпиграфических материалов мы находим именно с территории Афины и Аттики. Это безусловно. А дальше здесь надо сказать, что, конечно, он лучше, скажем так, переведен, да, на разные языки, тоже по причине того, что изначально филологи, классической филологии занимались именно этим вопросом, и опять-таки из-за того, что здесь больше сохранность материалов. Поэтому, допустим, и... Да, и в России, и вот, насколько я знаю, в Англии, и в Америке, в основном именно студентов, филологов, эпиграфистов, историков, их учат на основе аттического диалекта, и по нему написаны учебники.
1: Да, и даже те, кто совсем никогда не хотел бы с ней встречаться, с этим диалектом, по-моему, Достоевского, да, там в каком-то из рассказов «Аттическая соль» — это устоявшееся выражение.
0: Да,
1: выражение.
0: Мы тоже разбирали, если вы помните, да, у нас была передача.
1: «Аттической соли не хватает». Там жаловался какой-то чинуша,
0: да,
1: что
0: да,
1: там
0: да,
1: что-то
0: ну, как бы
1: плохо пишет.
2: Петербургский наверняка жаловался, соли ему не хватает.
0: Да, еще много, ну, аттическая соль, это еще и потому, что какой-то юмор был такой специфический, да, вот Цицерон тоже всегда использовал какие-то шутки, прибаутки, взятые именно из Древней Греции, из Аттики. Вот, но если, допустим, конечно, люди занимаются эпиграфикой других регионов, то они... уже там используют какой-то диалект свой, то есть они уже знают вот именно вот эти различия. Но еще раз говорю, что это в основном звуковые различия. Вот.
2: И... То есть, Елена Владимировна, да, то есть все диалекты уже десятки лет известны, да, ничего нового филологи и эпиграфисты не находят?
0: Нет, как раз находят все время что-то новое, да, в том плане, что, допустим, есть какие-то отдаленные провинции той же Малой Азии, да, где, в принципе, действовал ионический диалект, но иногда попадаются надписи, которые написаны, ну, скажем, от имени какого-то простого человека, рыбака, ремесленника, и там могут быть какие-то слова, формы, выражения, которые, ну, может быть, они неприличного характера, может быть, и вполне прилично, да, но они как бы, ну, как сказать, были понятны тому человеку, но они не будут понятны нам. То есть как вот есть какие-то шутки, прибаутки или какой-то язык, да, молодежный, как вот у нас сейчас, да, например, молодежь там выражается какими-то своими выражениями, которые понятны только им.
2: То есть лексическое значение этих слов пока неизвестно, да, то есть
0: конечно,
2: обозначение
0: да,
2: слова ясно, а вот лексическое значение того времени, оно...
0: совершенно верно. То есть здесь очень много вопросов. Ну и вот дальше, я думаю, что мы, наверное, уже перейдем к тому, какие они по содержанию, потому что это самое интересное.
1: Ой, ну, на самое интересное у нас... придется вторую часть программы делать. Потому что у нас две минуты, по-моему, от...
0: у нас сегодня, по-моему, часовая программа.
1: А, да, все-таки мы на час остаемся.
0: То есть мы после перерыва встретимся.
1: А, тогда алфавит еще повторим. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета. Остановите, держите меня четверо. 24 буквы, как у нас. Тета, а что? Йота. О, это все греческие буквы.
2: Понедельник,
1: а что же молчали,
2: понедельник
1: Елена Владимировна?
2: День тяжелый, давайте
1: пив,
2: сейчас
1: в конце концов.
2: Возьмем и вернемся.
1: На пи сделаем этой остановочку.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

Москве 11:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Правительство освободило от проверок до 1 октября 2027 года бизнес, пострадавший от атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от БПЛА или других средств огневого воздействия с 1 января этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Провести их можно будет только по поручению президента, по требованию прокуратуры в случае чрезвычайной ситуации или после информации, что бизнес наносит вред гражданам или государству. Также есть возможность назначения проверки, если нарушения были, но их устранили, и это надо подтвердить. Также исключения для внеплановых проверок сохранены для опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и в сферах образования, транспорта и энергетики. 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Брянской области из-за атаки беспилотников. Пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, груза в вагонах не было. После осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов там не нарушено, никто не пострадал. Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона у другого человека. Большинством голосов депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования с главы правительства, против которого теперь будет возбуждено уголовное дело. В поддержку этого решения проголосовали 139 человек, голосовавших против и воздержавшихся нет. Мадьяр сам просил снять с него неприкосновенность, заявив, что готов сотрудничать со следствием и что ему бояться нечего. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года политик отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот смартфон в Дунай. Премьер утверждает, что прошлые власти пытались совершить против него провокацию. В России в 15 раз подняли штраф за каждого незаконно выловленного рака. Теперь нарушители заплатят 1688 рублей за каждый экземпляр, независимо от его размера и веса. Ранее размер штрафа составлял 115 рублей. Новая такса установлена постановлением правительства, передает ТАСС. Речь идет о возмещении ущерба государству за незаконный вылов, который назначается помимо самого наказания за браконьерство. Как отмечается в материалах постановления, сейчас существует риск существенного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Расширению теневого оборота раков способствует высокая рыночная стоимость и несоразмерно низкие санкции. Действовавшая ранее такса в 115 рублей не сдерживала нарушителей, а делал незаконный промысел экономически рациональным и высокорентабельным занятием, отмечается в документе. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру. Погода. В Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, до плюс 18 градусов. В Москве ожидается плюс 16-18 и также без осадков.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Уфа и Торпедо сыграли в ничью 0-0 в матче 7-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. С таким же счетом завершилось и противостояние Шинника со СКА Хабаровском. В турнирной таблице первой лиги лидирует Нижний Новгород. На 6 очков отстает Урал, на 7 Спартак из Костромы. Сегодня на теннисном турнире в китайском Ханчжоу может образоваться российский финал. Все зависит от Андрея Рублева. Тему продолжит Николай Саприн.
2: На мужском теннисном турнире в китайском Ханчжоу сегодня день полуфиналов и редкая для последнего времени возможность дождаться образования российского финала. Дело в том, что из четверки полуфиналистов трое представляют Россию. Данил Медведев и Роман Сафиулин при этом сыграют между собой, поэтому один россиянин в решающей стадии точно будет. Окажется ли еще и второй, зависит от второй ракетки турнира Андрея Рублева, которому в своем полуфинале играет со 107-й ракеткой мира французом Кирианом Жаке, с которым, к слову, Рублев никогда не играл. На этом турнире вообще было много французов, одного из которых, Уго Гастона, Рублев уже остановил на стадии четвертьфинала. Матч Жаки Рублев начнется в 12:30 по московскому времени, сразу по его окончании игра Медведев-Сафиулин. В новой версии рейтинг-листа, с учетом необычного времени окончания турниров, Медведев пока шестым и останется, даже если выиграет турнир. Но все равно он тогда до минимума, это 30 очков, сократит отставание от пятой ракетки мира канадца Феликса Ожеалиасима. Рублев пока 24-й, но может подняться еще выше, на 21-е место в случае победы на турнире. Сафиулин уже прибавил 18 строчек, сейчас 84-й, может стать 78-м, если выиграет сегодня, и 69-м, если выиграет весь турнир. Тем временем стала известна сетка более крупного турнира в Пекине ATP 500, который стартует на этой неделе. В первом круге там Карен Хачанов сыграет с Феликсом Ожеалиасимом, Данил Медведев с одним из квалифаев, Андрей Рублев с голландцем Таланом Грикспором, Роман Сафиулин с финалистом Ролан Гаррос этого года, итальянцем Флавио Каболли.
1: Нападающий Тампа Бэй Никита Кучеров вошел в тройку лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги. НХЛ опубликовала рейтинг в преддверии старта нового сезона. Российский форвард занял в нем третье место. А лучшим хоккеистом лиги на данный момент является Конор Макдэвид из Эдмонтона. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики в студии. Лириков намного больше получается, я так поняла.
2: Ну, троих, да, соображаем сегодня.
1: Да, и у нас в гостях Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории ГГУ, кандидат исторических наук. Говорим о греческом, аттическом диалекте, правильно я поняла? И о алфавите отчасти, и надписях, да, которым как раз и подступаемся. Какие красивые буквы! Вот откуда у нас буква «Ф» оказалась. «Фи», точнее.
3: Да, ну, конечно, очень много пришло из Древней Греции, потому что когда...
1: Мы приняли их религию, да?
3: Да-да-да, нет, ну, действительно, когда уже было принято христианство при князе Владимире, вот эта вот византийская история, да, византийская как раз традиция, она основана на древнегреческой. Хотя, надо сказать, здесь вот такую вещь, что современный греческий язык и даже, ну, вот новогреческий, который возникает в Средневековье, Византии, и древнегреческий, они на самом деле... разные. И даже если вот, допустим, ну, была такая история очень забавная, когда в конце 19 века один археолог, англичанин, как раз знаменитый Артур Эванс, вот он прибыл в Пирей на раскопки, вот он вышел, и, значит, стояла группа моряков, и он с ними заговорил по-древнегречески. Конец 19 века. Они на него посмотрели, как на сумасшедшего, да, потому что они не поняли ни одного слова из того, что он сказал. А поскольку, ну, если еще на письме как-то что-то там, да, понятно, в буквах похоже, то, конечно, и произношение, и сами слова древнегреческие, но у греческие, они совсем разные. То есть здесь уже совершенно другая грамматика, которая по большей части пришла из византийского, из византийской традиции, а потом там, естественно, была Османская империя, поэтому это накладывало отпечаток. Но, в общем, современный греческий язык, он совсем не такой, как древнегреческий. Поэтому можно читать только, наверное, вот по таким посвященным людям, а так остальные, конечно, пользуются переводом и не думают по этому поводу. Вот.
1: Да, ну хорошо, тогда вот мы все это, и все, соответственно, религиозные церковные надписи делались над вот этим древним... Ну, судя по всему, в греческом языке, я правильно понимаю?
3: Да, вообще надписи очень много разного характера. То есть есть как бы два вида, да, обычно выделяются. Это официальные и частные. Официальные – это еще мы их иногда называем такие государственные. То есть это постановления народных собраний. Это какие-то, допустим, значит, экономические отношения между полисами, которые имели международный такой торговый характер, чисто такие торговые документы, но официальные. Это очень интересные так называемые проксенические декреты. Вот тоже такое слово «проксения», да, которое пришло из древнегреческого языка. «Ксенос» – это как бы «гость». Ну и проксения – это дарование такого гостеприимства, а иногда даже за этим следовало и гражданство полиса того города-государства, куда прибывал человек из других земель. То есть он мог быть вообще чужестранец, мог быть просто из другого греческого города-государства. И вот, допустим, у нас есть проксенические декреты. Их, кстати, очень много найдено на территории Северного Причерноморья. Вот это вот место, где вот как раз, да, постоянно проводятся раскопки, и новые надписи поступают с территории Северного Причерноморья. Это нынешний Крым, особенно вот район Севастополя, бывшего Херсонеса Таврического. И вот оттуда очень много, ну, из Афин тоже проксенических декретов. То есть, допустим, говорится, что какой-нибудь там Алкимион прибыл с доброй миссией, там он хорошо торговал на территории этого полиса, не нарушал законы, и тогда ему даруют проксению. Что это означало? В первую очередь, это, конечно, были торговые привилегии, то есть он освобождался от местных каких-то пошлин, они назывались ателье. Вот. И если он уже дальше получал, допустим, такое гражданство этой территории, то он, соответственно, имел привилегии, он мог даже участвовать в политической жизни, в экономической жизни этой земли. То есть это вот очень такая интересная часть надписи, которая именно содержит сведения о дипломатических взаимоотношениях древних греков, и поэтому здесь мы меньше даже прочитаем, скажем, у какого-нибудь античного автора, а больше именно вот через надписи доходит информация. Ну и частные надписи. А частные, вот мы уже о них в первой части программы начали говорить, это прежде всего, конечно, различные, во-первых, застольные такие, да, вот на свинцовых этих табличках, но я еще раз говорю, что они бывают просто неприличного содержания, поэтому их не публикуют, вот, хотя, наверное, было бы многим интересно, но кроме того, там есть просто какие-то повороты, обороты речи, которые до сих пор не переведены, и, ну, в общем, можно только догадываться, да, об их содержании, поскольку иногда они сопровождаются рисунками, вот, поэтому тут уже, как бы, да, вот такая иллюстрация идет, мол, содержание пойми через рисунок.
1: А вот вопрос. Угу, если да. Мы говорили об бесчисленных амфитеатрах и театрах, я же не зря про театр в начале эфира вспомнила, то они же тоже эти пьесы как-то должны были, ну, если не читать, то
2: писать,
1: какие-то тезисы.
2: Сочинять.
3: Да. Да, но вы знаете, то, что касается, например, древнегреческого театра, здесь, конечно, по большей части вот те же пьесы, да, Софокла, Еврипида, там, комедия Аристофана, да, они записаны уже как просто художественные тексты, произведения, и очень часто, кстати, они записаны на папирусах, то есть вот на таком материале. Потом уже в византийскую эпоху они переписывались. Кстати, к сожалению, очень многое не сохранилось из того, что было, да. Вот. А то, что касается, допустим, каких-то вот даже поэтических сюжетов, они очень редко попадаются. Вот опять-таки из Северного Причерноморья совсем недавно. Вот мы общались с Апрыкин Сергей Юрьевич, это заведующий кафедрой древнего мира МГУ, и он на конференциях нас всегда радует какими-то новыми причерноморскими надписями, которыми он занимается. Вот он сказал, что как раз в районе того же Херсонеса, то есть нынешнего Севастополя, где был знаменитый театр, вот там нашли несколько надписей, где есть какие-то небольшие стихотворения неизвестного автора, но такие, в общем, очень, судя по содержанию, симпатичные, хотя вот их интерпретация еще не завершена.
2: А почему именно на папирусах, Елена Владимировна,
3: вы знаете, ну, здесь, наверное, может быть, именно потому, что сами эти авторы, они, конечно, уже как бы сами закупали материал, да, бумаги не было, вот, и... Им было удобнее, ну, работать на таком материале. Естественно, он не сидел там и на каменной стеле не выбивал какой-то текст, да, своей драмы. То есть поэтому вот этим объясняется. То есть на каменных стелах, именно на крупных каменных стелах, это в основном надписи, конечно, государственного характера, которые выбивали специальные люди, граждане специально обученные, которые, ну, скажем так, входили в канцелярию, да, какого-то там полиса, вот, и они вот уже занимались этим, причем это была долгая такая работа, трудоемкая работа. А вот если брать частные документы, то они, конечно, более короткие, вот опять-таки очень много свинцовых табличек. И вот, знаете, есть еще очень интересный такой раздел тоже изучения, вообще об этом можно отдельно говорить, конечно, это магические надписи, да, разные магические надписи, заклинания, причем есть целая отрасль не просто заклинаний какого-то такого совсем частного характера, а есть целая отрасль судебной магии. То есть это особенно начиная с 5 века до нашей эры, в 4 веке до нашей эры, вот на территории Афин, на территории Коринфа, Северного Причерноморья находят такие тоже таблички, как правило, свинцовые. Есть на керамике, где, значит, ну, вообще каждая надпись, надо сказать, любого содержания, она сопровождалась таким религиозным посланием. А говорилось обычно, вот если начинаешь читать «Агата Тюхе», да, то есть «Доброй судьбы», то есть обязательно желали доброй судьбы, вот, так скажем, ну, прежде всего, конечно, видимо, себе и на богов надеялись, что вот ты мне дай доброй судьбы. И «доброй судьбы» еще означало, что как бы это должно обязательно подействовать, не просто вот так. Но это на всех надписях, это и на официальных тоже все время встречается.
2: То это такое некое прошение, да, к богам?
3: Да, то он как просит, да, как к богам возводит прошение, что доброй судьбы. Может быть, конечно, если это, допустим, частная переписка, то здесь доброй судьбы, ну, просто он желает какому-то своему там другу, товарищу,
1: а зла брату. Можно желать? Находили люди? Ну, когда зла желали, чтобы ты провалился под Акрополь.
3: Да, вот это как раз желали очень специфично.
1: Вот.
3: Потому что, значит, здесь вот в судебных этих заклинаниях там есть такое выражение «катаде». «Катаде» — это означает связывать по рукам и ногам. Но если еще дословно, да, вот говорить, что ну будь ты проклят, что называется, да? Вот,
1: да,
3: то есть какие-то проклятия возносили своим врагам, абсолютно точно. Вот.
1: Ну да, потому что без этого как? Никак.
3: Да, и, но самое главное, вот именно, чтобы ты был связан по рукам и ногам, чтобы с тобой там что-то такое происходило нехорошее, вот это выражение используется. Но обязательно в таких судебных текстах, даже вот, которые фрагментарно сохранились, там все-таки есть слово «дике». «Дике» — это справедливость. То есть человек требует справедливости. Он считает, что, допустим, его несправедливо оскорбили, его несправедливо там выгнали с работы, да, ремесленника из мастерской, его несправедливо там где-то на какой-то обман пошли на каком-то местном рынке. И вот он, значит, требует справедливости и желает, чтобы этого обидчика связали по рукам и ногам, чтобы он там говорить не мог. И вот эти заклинания, они, конечно, очень часто находятся. Причем находят их, я еще раз говорю, особенно много в Афинах, в Северном Причерноморье и Коринфе, ну, просто, видимо, потому что лучший материал, который, как бы, вот, свинцовые эти таблички, керамические, они лучше сохраняются. Но вот это такое просто отдельное, отдельная отрасль, что называется, надписи.
1: А, Елена Владимировна, а вы знаете, мне удалось выяснить, что в греческом нет буквы «Ж».
3: Да, такой буквы нет. Но там, как бы,
1: откуда она взялась?
3: Ну, это я, честно говоря, так думаю, просто предполагаю, что это уже пошло больше к текстам таким, ну, как скажем, индоевропейским, может быть, даже какой-то романской группе, вот, скорее всего.
1: Да? Нет, вроде пишет русская эпиграфика, и какого-то там Софьи, сейчас я нашла статейку где-то забавно.
3: Ну, правильно, потому что на самом деле, если углубляться, да, вот я об этом и говорю, что это как раз больше западных территорий. То есть новгородские берестяные грамоты, да, они же все-таки именно Новгород, Псков, они смотрели не в сторону Византии, не туда вот на южные земли, а именно на запад, в сторону Скандинавии, вот этих вот земель, да, Норвегии, Дании. Поэтому, мне кажется, это вот как раз немножко другая история, такая северная, северная эпиграфика, да, назовем ее так. Сегодня мы говорим больше о Средиземноморской.
1: Буквы, да, Андрей?
3: Да. Вот.
1: Хорошо.
3: Что касается еще таких каких-то интересных очень моментов, то, конечно, надо сказать о том, что существует большое количество экономических надписей, а вот причем и государственного, и частного характера. И вот как раз по, так скажем, своей работе, да, у меня именно работа связана с интерпретацией, переводом интерпретации этих надписей. И я каждый раз удивляюсь, ну, во-первых, я радуюсь, что они в основном очень хорошо сохранились. То есть там фрагментарные есть, конечно, но, в общем, текст достаточно подробный. А вам, возможно, потому что это как раз вот тот пентеликский мрамор, который лучше сохраняется, да? Вот, и особенно вот из Аттики, из Афин. И это надписи, которые посвящены аренде и продаже земельных участков. То есть это было очень распространенное явление, особенно в 5, 4 и 3 веках до нашей эры. Вот эта эпоха после Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой, когда полисы, вот эти города-государства, действительно оказались в таком кризисном состоянии. И многие земли, особенно такие, скажем, да, малопригодные для развития земледелия, вот их сдавали в аренду, с одной стороны, для того, чтобы там, допустим, что-то, так скажем, восстановить эту землю, с другой стороны, чтобы получить вот какой-то небольшой хоть доход.
1: А мы сейчас эфир на 2 минуты в аренду сдадим,
3: да,
1: и вернемся вновь. Оставайтесь с нами, говорим о греческом алфавите и надписях, конечно же, древнегреческом.
0: Маяк.
4: 2 октября.
0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Региональные власти продолжают работу с Министерством культуры России по капитальному ремонту ключевых учреждений области. Предварительно поддержаны 4 объекта, которые запланировано начать приводить в порядок уже в следующем году. Это Вологодская областная филармония имени Гаврилина, Вологодская областная библиотека, фасады, входная группа с пандусом, детская школа искусств в Череповце, культурный центр Суханский в Соколе. Отдельное направление сохранения объектов культурного культурного наследия. В Ферапонтовском монастыре до 15 октября завершат реставрацию фасадов. Скоро начнут монтаж архитектурной подсветки. В Спасо-Прилуцком монастыре обновление фасадов уже завершено. Работы по подсветке планируют завершить в декабре. Включены в планы ремонтов и дом актера имени Семенова на Ленинградской 4 в Вологде. Больше 300 тысяч волокжан прошли диспансеризацию с начала года. Для удобства пациентов обследование организуют даже ночью. Такие акции проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Практика пришла в наш регион из столицы. Недавно, на минувшей неделе, «Ночь здоровья» состоялась в новом корпусе 7-й Череповецкой поликлиники. Более 50 человек получили консультации терапевта, офтальмолога, эндокринолога и кардиолога. Выездную вакцинацию от гриппа могут организовать руководители предприятий Вологды. Заявки на бесплатную выездную иммунизацию для коллективов компаний и учреждений уже принимаются. В заявке необходимо указать название и адрес, контакты и число людей, которым требуется прививка. Позже администратор позвонит и уточнит место и время процедуры. Специалисты выезжают, если в заявке указано не менее 10 человек. При меньшем числе желающих вакцину сотрудникам введут в поликлинике, но уже в рамках приемного дня. Отметим, что в медучреждениях региона уже находится 260 тысяч доз вакцины против гриппа. В течение ближайшего времени ожидается еще несколько поставок. Взрослым доступны Савигрипп и Флюэм, детям – Ультрикс Квадри. В Череповце построили 200-метровую дорогу к новостройке на Береговой. Улица Береговая находится в Заречье рядом с Адонисом. Восьмиэтажный дом номер 5 сдан в 2025 году. Он заселен, но дороги к многоэтажке не было. 200-метровый проезд заасфальтировали по просьбе жителей. Еще сделали широкий тротуар. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, здесь положили асфальт, раньше его не было вообще. Еще сделали для безопасности широкий и большой тротуар. Поговорил с жителями, все довольны результатом. В этом году в Череповце ремонтируют 8 улиц, 6 из них уже готовы. 30 сентября волокжан приглашают обсудить будущее территории вдоль реки Содимы. В 27 году территорию вдоль этой реки, речь идет об участке береговой линии от улицы Ярославской до окружного шоссе, планируют благоустроить в рамках программы формирования комфортной городской среды. Более 13 тысяч голосов отдали волокжане за это общественное пространство. В эту среду, 30 сентября, всех заинтересованных и неравнодушных приглашают в 30-ю школу на Костромскую, 6. Здесь в 18 часов пройдет встреча по сбору предложений по концепции будущего благоустройства. Александра Баченова из ВАГУ стала лучшим вожатым России. Студентка Института управления экономики и юриспруденции ВАГУ Александра Баченова одержала победу во всероссийском конкурсе «Лучший вожатый России», представив Вологодскую область. Александра – комиссар областного педагогического отряда «Содружество».
0: Новости спорта.
5: На восточной трибуне стадиона «Динамо» идет монтаж сидений. Как отметил глава города Сергей Жестяников, специалисты разместят 2000 сидений в фирменных цветах клуба. Из них будет сложено слово «Динамо», несколько букв уже готово. Тем временем на оставшейся части трибуны продолжается заливка бетона. Также рабочие готовят подпорную стенку к бетонированию.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Под российский контроль перешел населенный пункт Нововодяное в ДНР. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово. В Доброполе в Донецкой Народной Республике вооруженные силы России уничтожили укрепленный опорный пункт противника. За сутки освободили 70 зданий, ВСУ потеряли до 30 военных. Также Минобороны сообщает, что вооруженные силы ведут бои за 4 населенных пункта в кольце окружения в Харьковской области. ПВО за сутки перехватило и уничтожило 442 беспилотника ВСУ. Потери вражеских сил в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1350 военнослужащих. Дроны-разведчики и ударные беспилотники используются на совместных учениях УДКБ на полигоне Чебаркульский, сообщили Минобороны. Одновременно с этим органы управления разведкой ведут сбор, анализ и обобщение полученной информации. Накануне на полигоне в Челябинской области стартовало командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования УДКБ «Взаимодействие 2026», «Поезд 2026» и «Эшелон 2026». В них задействовано около 2000 военнослужащих России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана и 350 единиц вооружения и специальной техники. Регионы России получат дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства. Так, правительство дополнительно направит более 670 миллионов рублей на компенсацию издержек региональных сельхозпроизводителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий. Финансирование поступит в 21 регион, заявивший о дополнительной потребности в 2026 году. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в этом году, превышает 5,5 миллиардов рублей, сообщил Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
3: Разработана и действует профильная государственная программа. Теперь в рамках ее выполнения распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, в Ростовской, в Брянской и Нижегородской областях, в республиках Крым, Мордовия и Удмуртия. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено более 5,5 миллиардов рублей.
1: Также Мишустин сообщил, что правительство направит почти 5 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц. Субсидия будет распределена между половиной субъектов страны. Мособлсуд назначил пожизненное лишение свободы серийному убийце Алексею Гаськову. Он признан виновным в убийстве 9 женщин и 1 мужчины. Об этом ТАСС сообщили в суде. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с 51-летнего убийцы 3 миллиона рублей в пользу одной из потерпевших. Гаськов родился в Бердске, Новосибирской области, переехал в Москву, где учился во ВГИКе на артиста. С марта по ноябрь 2002 года, действуя с особой жестокостью, он совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Жертвами злоумышленника стали 7 женщин, 2 17-летние девушки и 1 мужчина. Злоумышленник выбирал жертв в парках и других общественных местах. Под предлогом знакомства он уводил потерпевшую безлюдные места, где насиловал, после чего убивал их. Также известно, что Гаськов был близким другом серийного убийцы из Бердска Михаила Юдина, который осужден за убийство 5 человек по жизненному сроку лишения свободы. В Владивостоке, Артемин, на Одежденском муниципальном районе Приморского края, которые с утра в результате аварии остались без холодного водоснабжения, организован подвоз воды, сообщило Министерство ЖКХ региона. По данным Главного управления МЧС, без воды остались более 650 тысяч человек и 224 социальных объекта. При этом тысячи жителей столкнулись с перебоями в подаче электричества. Сообщается, что подачу электроэнергии уже частично восстановили. Устранить аварию полностью планируется к вечеру. По местному времени прилагаются усилия, чтобы возобновить подачу холодной воды как можно быстрее, сказал министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин.
4: Ремонтная бригада выехали на место, производятся все необходимые мероприятия. Но вместе с тем, со стороны Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского водоканала, также силы и ресурсы будут направлены на место для контроля ситуации по восстановлению услуги водоснабжения. Ориентировочно завершение ремонтных работ на сетях электроснабжения расчетное порядка 18 12 часов. Но сейчас предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы сократить время восстановления подачи питания, для того, чтобы мы как минимум начали поэтапно запускать насосную группу и наполнять систему.
1: Причиной отсутствия холодной воды стала авария на электроподстанции Штыково, которая произошла ночью. Дальневосточная генерирующая компания сообщила, что из-за повреждения оборудования на подстанции было ограничено электроснабжение в Артемовском городском округе и Надеждинском районе. Сейчас идут работы, чтобы перевести нагрузку и возобновить подачу электричества на насосные станции. Резкое похолодание ждет жителей московского региона в конце недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, в течение всей рабочей недели в столичном регионе будет держаться высокое атмосферное давление, что исключает вероятность осадков. Температура днем плюс 15-17, ночью 5-10 тепла. При этом ближе к выходным в восточных районах Подмосковья ударят первые заморозки, так как начало октября будет сопровождаться сменой воздушных масс и приходом скандинавского антициклона. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Москве также переменная облачность, без осадков, воздух прогреется местами до плюс 18, давление высокое, 761 миллиметр ртутного столба.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики. Да?
2: Ну, вроде да. Понедельник начался вроде с этого, да, с лириков и лириков.
1: Да, но тут такое дело, даже не знаю, когда предупредить наших гостей и коллег. Давай представим, Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук с нами или нет? Или Иван Стариков с нами сегодня,
2: Иван
1: про птиц
2: Стариков
1: будем говорить.
2: Сейчас, да-да-да, про птиц.
1: А,
2: сейчас,
1: у нас же точно полет Кондора, а можно еще раз напомнить нам его, Светлана? Вот это же оно играет, полет Кондора, музыка. О! Иван Стариков, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института Российской академии наук, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Иван, приветствуем вас.
3: Здрасте.
4: Добрый день.
2: Здрасте.
1: Хотели вас спросить о самых хищных,
2: опасных,
1: красивых
2: опасных,
1: и опасных птицах. Есть ли рейтинг среди этих, после, как команды футбольные?
2: Да, после Балтийской чайки есть кто-нибудь поопаснее, который сидишь?
1: Краснодарский... Какая команда там? Или Омский?
2: Краснодар, Авангард, ну неважно.
1: О!
2: Да.
4: Ну, рейтинга как такового нет, хотя есть у некоторых видов репутация действительно опасных для человека птиц. Вот, наверное, в первую очередь можно назвать казуара. Вот это такие тропические птицы, довольно крупные, чем-то напоминают страусов. Хотя, да, одно время их относили даже к страусам, когда открыли. Потом выяснилось, что они живут отдельно, у них своя история эволюционная, это отдельный отряд и свое семейство. Вот, три вида их, и да, самый крупный из них это шлемоносный казуар. Он достигает полутора метров, это нормальный их рост, максимум до 2 метров могут быть. Вот, и весят порядка 60-70 килограмм, хотя были случаи, описывали даже и более крупных птиц, вот, но это... Не точно, не доказано.
1: У нас, кстати, был лингвист в гостях, мы интересовались происхождением названий птиц, и мы казуар даже не решились ему озвучить, просто боялись за его психику. А правда, откуда такие названия?
4: Довольно интересное слово, оно пришло к нам из индонезийского, из бахаса, казуари, а туда оно попало из папуасских языков, вот казувери, дословно «рогатая голова» переводится. Вот, потому что у них есть такой вырост на черепе у всех птиц, у молодых
1: как
4: не очень крупный. Вот, а у взрослых птиц, да, это такой довольно действительно такая вот штука, которая там не очень понятно, зачем она нужна, там есть разные версии. Вот, либо, собственно, как бы как у петухов, да, показывает доминантность самцов. Вот, на самом деле самки у них крупнее, чем самцы. Это бывает у некоторых птиц. Вот, и даже ярче, чуть-чуть ярче окрашены. Обратный половой диморфизм называется.
2: Ой, как. А опасен-то он чем? Вот этим рогом или нет? Что самое опасное?
4: Самое опасное у них это коготь. У них есть, соответственно, 3 пальца на ногах. И один из когтей, один из пальцев, он заканчивается таким кинжалообразным когтем, внутренний палец, до 12 сантиметров длиной. Он такой вот прямо получается грозное оружие. Вот, как, опять же, по рассказам, да, может убить человека одним ударом, хотя это скорее байки, но в целом, да, может нанести вред здоровью. И, в общем-то, пользуется репутацией такой опасной весьма птицы. Вот, хотя это тоже скорее рассказы в основном, потому что проводили небольшое статистическое исследование, выясняли на самом деле, сколько, сказать, народу пострадало и погибло даже от них. Выяснилось, что за последние 100 лет всего 2 случая, которые привели к трагическому исходу. Один там был на 100 лет назад, в 1926 году в Северо-Австралии.
1: Давайте перезвоним, у нас какие-то помехи по связи.
2: Да, у нас сейчас пропадает.
1: Да. Вот смотри, Андрей Олегович, я смотрю, казуар считается самой опасной птицей в мире из-за своих мощных ног, огромных острых когтей, агрессивного характера. А он неужели он рождается уже агрессивным? То есть, если его люди не трогают, ему там не пытаются как-то его одомашнить или...
2: Поймать. Нет, ну в зоопарк отловить. У меня вот даже вопрос больше вот про зоопарк, да, как его кормят, или там, не дай бог, он заболеет, к нему же надо войти.
1: Не дай бог, главное, птичий бог у них
2: да,
1: есть
2: да,
1: тоже.
2: В вольер, да. Иван, с нами вы?
4: Да, я с вами.
1: Я просто прочитала с выражением в Википедию о том, что казуары считаются дико опасными и свой плохой характер. Неужели он рождается уже с плохим характером? Или это если он с человеком или с врагом встречается?
4: Ну, скажем так, да, понятно, что у них есть поведение защитное, когда действительно, да, если попытаться на него напасть, он может ответить. Вот это понятно. На самом деле тоже сравнивали случаи, когда казуар нападал на человека, и, как ни странно, большая часть такого поведения, она связана с кормлением, да, с пищевым поведением. Mm. Как правило, это какие-то фермы, вот, когда человек пытается их покормить чем-то, ну, в этот момент он, видимо, воспринимает как-то не так, да, думает, что человек может, наоборот, хочет отобрать у него пищу, вот, и реагирует агрессивно.
2: Ага. То есть надо какую-то просто защиту, да, серьезно надевать, да, там какой-нибудь...
4: А, в принципе, да, ну, по крайней мере, быть готовым к тому, что птица непредсказуемая, вот, что у нее в голове творится, не
1: хоккейную
4: очень
1: понятно, форму надо тем более надевать.
4: Она не очень большая сама по себе.
2: Да не поможет там...
1: Как у овечки-то, почему краги эти...
2: Кинжал, ну, вот этот третий корпус? Палец, он между там крагами пробьет и все, и отрежет. А вот африканский страус, который взрослый, он действительно с ноги, если засадит, то убить может человека?
1: Неплохо так выражаешься по радио. Давайте это скажем, что это сленг.
4: Теоретически может, да. Потому что птица очень крупная. Это крупнейшая современная птица. До почти, ну, чуть ниже 3 метров, да, рекордные особи были высотой. Весить могут до 150 килограммов. Вот, и развивает скорость там до 70 км в час, да, если он там убегает от хищника какого-нибудь, например, льва. Вот, он
1: на Тойоте. Хищник на Тойоте обычно ездит.
4: Ну или так, да. Он может развивать такую скорость, делает шаги до 3,5–4 метров, может резко поворачивать. В общем, такой очень... Если в этот момент где-то находится человек, еще страус на него бежит, ну, все может закончиться печально. Вот. Хотя, как ни странно, статистики никакой по ним нет нормальной. Считается, что там серьезные случаи нападения по нескольку каждый год. Вот, в той же самой Южноафриканской республике, но там

0: дикой природе, там проезжаешь мимо, да, он может напасть вот на эту машину с туристами или нет? Или он от нее убегает, или как это все происходит?
1: В принципе, нет, они скорее будут действительно как-то избегать, убегать от прямого столкновения. Вот если его загнать в угол, да, тогда он, конечно, ну, придется ему уже собраться и что-то сделать. Вот, а в целом это такое не очень агрессивное животное, скорее любопытное.
2: Ну, тогда вот если серьезный такой рейтинг, нам казалось, что самые хищные птицы, эти грифы, орлы.
0: Горные ты имеешь в виду, да?
2: Ну, огромные, с клювами, вот они какие-то опасные, но они для людей, наверное, вряд ли опасны, да? Они просто для...
1: Для людей не очень, да. У нас сейчас вот каких-то совсем крупных хищников не осталось за последние несколько миллионов лет, хотя раньше бывали, да, с размахом крыльев там более 5 метров. Были у нас грифы-падальщики раньше с длиной тела там порядка 7 метров, тут же аргентавис. Но это было давно, миллионов 20 лет назад. Вот, не дожили они до сегодняшнего дня. Хотя случаи с орлами, да, именно вот с дневными хищниками, был зафиксирован случай неоднократно в Южной Америке. Там есть, живет такой орел гарпия, лесной орел, очень крупный. Вот, действительно, они чем-то напоминают такую мифическую птицу, выглядят очень эффектно, с таким загнутым длинным клювом, с большим таким хохолком на голове. И недавно был описан случай, когда была туристическая группа, одна женщина от нее отделилась, она решила там что-то посмотреть.
2: Российская женщина? Вот вы нам говорите, кто? Чтобы нам жальче было.
1: Нет, это была французская Гвиана, это, соответственно, были французы, вот. Но такие местные, они в джунглях никогда не жили. Вот. И птица летала вокруг, кричала, и потом попыталась ее несколько раз ударить по голове, пришлось ее спасать.
0: Ударить, в смысле, когтями? Или как?
1: Клювом.
2: Гарпия.
1: Вот, когтями, когти, нет, когти птицы тоже, конечно, используют для этой цели. В этом смысле даже опаснее, чем дневные, вот ночные хищники, совы. У нас есть несколько случаев, прямо, да, есть случаев и гибели людей от сов, и каких-то серьезных травм.
0: От сов люди погибают?
2: Там тусычики сплошные, милота,
0: да, они же добрые, их если почесать, они глаза закрывают от счастья.
1: Тусычики маленькие, ну, те, которые ручные добрые, те, которые живут в дикой природе, они, конечно, они нет, они совсем не добрые. Вот у них поведение довольно агрессивное может быть. И опять же, случаи бывали, да.
0: А где зафиксированы эти случаи? Это просто интересно. В какой местности? Это у нас в стране, да, где совы нападают?
1: У нас в стране несколько лет назад была история, когда дети нашли птенца длиннохвоста неясыти. Это одна из крупнейших наших сов вместе с филином. Вот, начали как-то с ним играть. Прилетела мама и закончилась тем, что она просто ребенку выбила глаз.
0: Это, защищала птенцов.
1: Защищала птенца своего, конечно. История с филином была лет 10 назад в Германии, когда любитель нашел гнездо филина, полез его изучать. Прилетела тоже мама филиниха, ударила его когтями в сонную артерию и закончилось совсем печально.
2: Божечки-то мои. То есть лучше с ними не связываться, с этими животными, правда? Но это все человек сам себе придумывает, когда
1: приключения на дно. Все равно, то есть специально если идти по лесу. Вот, хотя тоже был случай с замечательным фотографом Эрихом Хоскингом, был такой британский фотограф, анималист, пионер фотографии в 20 веке. Ага. Вот, и шел он по уже такому темнеющему лесу, вот, прилетела серая неясыть, не очень крупная сова средних размеров, вот, ударила его в глаз, в итоге глаз пришлось удалить, и потом он даже написал об этом книгу, автобиография называлась «An Eye for a Bird», «Глаз за птицу». Ну, вот, собственно, про то, как он свою добычу выслеживал фотографическую.
0: Он следил, он не просто по тропинке шел, да? Он залез куда-то туда.
1: Конечно, он высматривал, да, возможно, птица его увидела, запомнила.
2: У нас этот эфир получается такой немножко комичный, похоже на опрос, знаете, смешные случаи на стройке или как про рыбалку люди друг другу рассказывают. А у нас такое было. Меня затащил сом куда-нибудь там в какой-то омут. Но правда, таких просто надо знать моментах, чтобы просто не лезть к животному миру.
0: Но природа вообще в принципе не трогает сама, да, наверное, если ты вот не залезаешь куда-то.
1: Как правило, да. Если это, ну, бывают крупные хищники, млекопитающие звери, да, там тот же медведь, да, он может напасть просто потому, что он голоден, вот, да, с ними действительно совсем шутки плохи, вот. А что касается птиц, ну, как правило, это либо защита потомства, в первую очередь, либо территориальное поведение, ну, вот, либо кормовое, как у казуара. Может быть, с этим связано.
0: А если вот российские туристы, мы их очень любим сейчас упоминать, да, вот в этой части программы, куда-нибудь в Новую Гвинею поедут,

0: вот и встретит там...
1: Без визы.
0: Да, без визы. Ядовитую птицу. Она плюнет... Есть такие существа, прекрати, которые ядом плюются?
1: О,
2: да, это очень интересное было открытие в свое время. То есть совсем не так давно, там, в 89-м году впервые случай был описан, в 1989-м, когда есть небольшие... птицы, дроздовые мухоловки они называются, по-русски их еще называют, ну, точнее, опять же, это слово из аборигенских языков пришло, там, питоуи или питохуи, или еще менее благозвучно, вот, они интересны тем, что это действительно ядовитые птицы, вот, ядовиты они пассивно, то есть они сами яд не вырабатывают, не как там некоторые другие животные, а это за счет того, что они питаются ядовитыми жуками, там, кожеедами в первую очередь, и постепенно накапливают яд у себя в организме. Вот. При этом у них самих иммунитет, вот, а люди это заметили, когда ловили местную фауну, вот, птички даже небольшие, они клюются, если их поймать, понятно, что они там защищают свою жизнь, вот, и у людей начиналось повышение температуры, лихорадка, вот, потом выяснилось, что, да, то есть сперва это было обнаружено у двуцветной дроздовой мухоловки, и потом еще 4 вида таких же нашли, вот, и еще один синешапочный эфрит, да, из другого рода, вот, они все интересны тем, что они накапливают в себе различные токсины, да, это батрахотоксин, которые как раз вот южноамериканские лягушки вырабатывают, знаменитые, вот, вот этот вот яды довольно сильные. Вот. Но птицы довольно редкие в основном, то есть встретить их, что называется, должно повезти еще, так что маловероятно, что кто-то из нас с ними столкнется.
0: То есть, а в российской фауне таких ядовитых птиц у нас нет, да, не существует, которые там...
2: В российской есть случаи, неоднократно были описаны, как ни странно, про перепела. Перепел, это, в общем, довольно...
0: Это что ж такое? Это какие-то ужасы сегодня. Рассказывайте.
1: Да, я говорю, ну, чисто надо рыболова еще позвать.
2: Перепел, кстати, да. У них похожая история. Они, поскольку едят, правда, не жуков, они едят различные растения, ядовитые ягоды, там, цикуты, болиголова, вот, и тоже могут себе накапливать в организме этот яд, хотя если они переходят на другой корм, да, он потом улетучивается. Вот, но случаи отравления перепелиным мясом бывали.
0: А, то есть ты ловишь птичку, да, готовишь ее, и
2: да,
0: потом
2: да,
0: начинаются проблемы.
2: Не то, что она там тебя клюнет, а вот уже после готовки, да, бывало действительно, что токсины попадали, и, в общем, там...
0: А как узнать, что она съела килограмм ягод неправильных, или никак?
2: Ну, если они живут на ферме, да, просто не давать им всякие странные растения, вот, есть, если это какой-то дикий перепел, ну, тут уж как повезет.
1: Иван, а можно, вот у нас пару минут буквально осталось, я вот пользуюсь случаем, спрошу вас про мою самую любимую птицу. Я подписана почти на все аккаунты птиц киви на планете. Как их высиживают люди, как их выкармливают, им роют сами норы, потому что они на грани исчезновения, да, что-то им не очень хорошо. Вот что это за чудо такое?
2: Киви – это замечательная с ними история. Это действительно такая очень небольшая птица, не летающая, бескилевая, живет в Новой Зеландии, эндемик. И в какой-то момент, ну, в конце 20 века, люди обнаружили, что их осталось совсем немного, буквально несколько сотен. Вот, и чтобы их популяцию хоть как-то, ну, по крайней мере, сохранить, да, люди стали брать яйца, инкубировать, выращивать, потом подкладывать, возвращать птенцов и птиц взрослых в дикую природу. И, в общем-то, это все принесло свои плоды, то есть сейчас их численность увеличилась в несколько раз. Вот, слава богу, этот вид уже не на грани исчезновения.
1: Ну, а они чем питаются? Они, конечно же, не хищные, или что? Как их оценивают?
2: Нет, они не хищные, конечно, у них, в общем, корм может быть растительный, и, ну, иногда, да, то есть и всеядные, в том числе, то есть могут каких-то небольших, тех же, там, насекомых, каких-то там вот моллюсков иногда, что-нибудь такое подбирать. Вот, в целом...
1: На кулика похоже, да, бесхвостого? Такой нос.
2: Ну, в чем-то отчасти такой отдаленно, наверное, да, такого очень коренастого, крупного.
1: Кулика.
0: Кулика.
1: Да, у меня просто свёкор однажды нашел на улице. Кулика мы его выращивали.
0: А городских ворон надо бояться? Вот у меня травма детская есть.
2: Ну, городские вороны, да, в момент, когда у них даже вот еще, ну, может быть, и гнездо, а чаще всего, когда вылетают птенцы, только-только, да, выходят из гнезда, вот это самый такой острый момент, да, они могут действительно нападать на людей, на домашних животных, там, на тех же собак, которых выгуливают, вот, но в целом каких-то серьезных травм они нанести не могут, ну, разве что царапины, ссадины, ну, это может быть неприятно.
1: Московские вороны, самые культурные вороны Российской Федерации, я бы вам так сказала. Особенно в центре, которые живут. Они просто вообще могут
0: дружбаны
1: помочь. Они могут помочь припарковаться, если честно.

0: ночам боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь-соло Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соло Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соло Висар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 12:30.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление главы российского государства Владимира Путина по позиции Москвы насчет предложений по украинскому конфликту. Президент накануне заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов.
2: Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Это первое. Второе. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева. Это и есть национальные интересы Российской Федерации. В целом, в остальном, полагаю, что заявление Путина было по этой теме весьма и весьма исчерпывающим.
1: Российские войска прошлой ночью продолжили атаковать вражеские объекты, работающие на украинскую армию. Был атакован аэродром Васильков в Киевской области. В Киеве поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры, в том числе несколько АЗС. Помимо этого, в Киеве был поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», который предоставляет услуги связи для ВСУ. Удару подвергся и центр обработки данных компании «Dreamline». Кроме того, Минобороны сообщило, что за минувшие сутки под российский контроль перешел населенный пункт Нововодяны в ДНР. А также в Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово. В Доброполе российские военные продолжают зачищать населенный пункт. Избранный губернатор Брянской области Егор Ковальчук вступил в должность. Церемония с участием полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Чугалева прошла в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого, передает ТАСС. Ковальчук в соответствии с уставом региона принял присягу и официально вступил в должность губернатора. Он поблагодарил всех жителей Брянской области, принявших участие в голосовании. И напомню, что Ковальчук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента Владимира Путина 13 мая. Ранее Брянскую область возглавлял Александр Богомаз. На досрочных выборах главы региона Егор Ковальчук победил с результатом 67,52% голосов. Число медведей, ликвидированных в Красноярском крае в рамках операции по регулированию численности, достигло 729. Об этом сообщил региональное министерство природных ресурсов. Там подчеркнули, что все еще сохраняется опасность выхода зверей на определенных территориях. Всего решено отстрелить 1214 медведей. В Красноярском крае наблюдается сложная ситуация. Всего в регионе за последний месяц от нападений диких животных погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса не приняло меры по регулированию численности медведей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, местами туман, преимущественно в утренние часы. Ночью температура плюс 4,6, днем ожидается до плюс 16 градусов.
0: Новости спорта.
3: спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из Северстали признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз за карьеру лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из нижнекамского Нефтехимика. Лучшим защитником стал игрок СКА Даниил Мироманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских драконов Егор Соловьев. Континентальная хоккейная лига в ближайшее время не будет расширяться, рассказал Алексей Морозов. Нет цели искусственного расширения лиги. Работаем с регионами. Если у кого-то из них появляются вопросы, даем подробное объяснение. Но если кого-то заставлять, ничего хорошего из этого не получится, что уже показала практика, заявил президент КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф. В полуфинале теннисного турнира в китайском Ханчжоу выступят сразу три россиянина. Роман Сафиуллин и Даниил Медведев сыграют между собой, а Андрей Рублев встретится с Кирияном Жаке из Франции. С подробностями Виталий Павлов.
5: Турнир категории ATP 250 в китайском Ханчжоу становится по-настоящему российским. В полуфинале сыграют три представителя нашей страны. Сначала Андрей Рублев выйдет на корт против француза Кирияна Жаке. Для кого-то 107-я ракетка мира может быть абсолютно незнакома, но на этом турнире он уже уверенно переиграл третьего сейнова из Аргентины Томаса Мартина Эчеверри, а затем и шестого номера посева из Венгрии Фабиана Маражана. Обоих Жаке выбил в двух сетах. Рублев прошел обстановку австралийца Ринки Хидзикату и Юга Гастона из Франции. С Жаке россиянин никогда не играл. Конечно, Андрей явный фаворит, но глупо спорить, что француз тоже набрал приличную форму. В другом полуфинале сойдутся Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Самое интересное, что раньше россияне никогда не пересекались друг с другом на кортах, хотя являются даже и представителями одного поколения. По рейтингу Медведев гораздо выше, он 6-й в мире, а Сафиуллин сейчас только 102-й. Роману пришлось постараться во втором круге против Кентена Алиса, а Даниил провел отнюдь непростой матч против Колмана Вона в четвертьфинале. Как будто по физическим кондициям и тот, и другой должны быть в норме. В этом случае, конечно, Медведев смотрится на порядок сильнее, и финал Рублев-Медведев был бы безумно интересен.
4: Полузащитник Монако Александр Головин подтвердил, что «Зенит» и «Спартак» могли купить его в это летнее трансферное окно. То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло. Монако не устраивала сумма, которую за меня хотели заплатить. И в любом случае, нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся, а я еще не был на 100% уверен, что нужно ехать. Посмотрим, что будет дальше, рассказал Головин. Контракт Головина с Монако рассчитан до лета 2029 года. Новый главный тренер Ростова Дмитрий Кириченко опроверг информацию о том, что футболисты команды расстроены отставкой Джонатана Альбы. «У меня был разговор с игроками, обсудили рабочие вопросы, которые их беспокоят. Никакого негатива нет, получился достаточно конструктивный и профессиональный разговор. Все готовы работать», — рассказал Кириченко. Во время паузы на матче сборных Ростов сменил Альбу на Кириченко. Первый официальный матч под руководством нового наставника ростовчане проведут 9 октября дома против Акрона. А 3 октября Ростов сыграет контрольный матч с Краснодаром. С вами был Юра Геворкян.
6: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
7: Это профессор Краснов, лучший диагност.
8: Позовите Краснова срочно.
9: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
13: Краснов.
14: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: физики и лирики. Физики и лирики в эфире. И сегодня в составе лирики и лирики Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. Обеденное время, и настало, естественно, пора поговорить о еде. Не сколько о еде, конечно, а сколько о меню. Вот какую еду нам предлагают сквозь века. С нами Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день. Да,
2: здравствуйте, Антон, приветствуем вас.
0: Да-да-да. Вот последнее меню, которое я видел, которое меня поразило до глубины души, ну, как обычно, в Китае произошло, в местной какой-то чуфаньке пошел я поесть, и там вот картинки были нарисованы с иероглифами. Китайцы вот первые это придумали на самом деле, вот такое меню, или нет? Или пораньше кто-то умудрился изобрести?
1: Ну, на самом деле меню, оно завязано просто на список блюд и общую грамотность населения.
0: Вот у меня грамотность на нуле в Китае была примерно. Я только по картинкам мог ориентироваться.
1: Да, иероглифы. Ну, это... пожалуй, да. У китайцев тут, конечно, пальма первенства присутствует. Все-таки их общее внимание к грамотным людям, к чиновникам. Ну, еще в Древнем Риме меню было очень простое. В Термополях просто выставляли блюда, и люди тыкали пальцем.
0: То есть ничего, по сути, не изменилось, да, на самом деле, за прошедшие века. Хочу это, да.
1: Так и есть. Ну, сейчас есть технологические возможности для этого, то есть всякие электронные способы коммуникации, опять же, типографские решения. Но привычные нам листы, меню, которое мы берем на столе и смотрим, что уже есть, в заведении появляются достаточно недавно в Европе, в середине 19 века, когда стали их, собственно, печатать.
0: А, ну то есть, когда промышленность, да, позволяла, да, это сделать.
1: Да, когда типографии позволили делать это дешево. То есть это же вопрос, собственно говоря, больше финансовый. Конечно, писали раньше и на досках, но людей, которые могли прочитать, было относительно немного. То есть это касалось, как правило, каких-то имущих слоев, образованных слоев. И толпы в заведениях они точно не создавали.
0: Продолжайте, Антон.
1: И достаточно быстро это стало элементом престижа, когда обложки украшали знаменитые художники, когда меню – это уже был способ донесения информации, какой-то презентации. Были меню приемов, балов.
0: Свадеб, да.
1: Ну, каких-то любых торжеств. То есть человек мог себе позволить выпендриться таким образом, заказав отдельное меню. То есть люди, которые собирают коллекции этих меню, часто демонстрируют их. Мне доводилось видеть меню, например, там события, посвященные юбилею какого-то полка. Но люди заказали красивое меню с художественным оформлением. И роспись блюд это всего лишь малая часть всего вот этого праздника тщеславия.
0: А какое меню, может быть, вы знаете или, может быть, видели, которое разрисовывал известный художник? Что вот просто...
2: Это какой век? 20-й мы берем уже? 19-й,
1: начало 20-го. То есть есть целый такой кодекс, можно сказать, комплекс августейших меню в честь каких-то событий, связанных с императорской фамилией, которые оформляли ведущие художники того времени, Врубель, там, Верещагин.
0: А, в России вы имеете?
1: Да. Это абсолютно общее явление для всего мира. То есть это не наше изобретение. Чем выше уровень мероприятия, тем, соответственно, и выше уровень оформителей, которые привлекались для этого.
2: Для
1: людей
2: это
1: попроще
2: меню...
1: готово решение.
2: То есть это тут когда... Но это не прямо в ресторанах? Или как это вот догадались? Или это на приемах было сначала просто развертывались, да, все? А вот сейчас это меню уже, даже в Советском Союзе было меню такое заламинированное.
1: Да, но это уже как раз воспоминание было роскоши, потому что в ресторанах меню отпечатывались на листах, на титульном листе полагалось какое-то красивое украшение, орнаменты. Да, и уже на разворотах указывался список блюд с ценами, ну, в зависимости от, опять же, типа мероприятия. Если не предполагался выбор, а просто шла последовательность блюд, то цены не указывались. А если мы находились в ресторане, то, да, цена прописывалась. Опять же, в ресторанах высокого уровня цены не указывали. Невместно было.
0: Так и сейчас, по-моему, тоже не указывают, нет?
1: Сейчас просто сейчас все это регулируется. Тогда раньше никаких законодательных актов не было. Да, сейчас заведение обязано указывать в меню и за полноценным уже, скажем так, составом, программой уже можно обратиться к администрации заведения, где по первому требованию предоставляют полноценный прейскурант.
0: Так а вот хитрые итальяшки, вот я знаю, слышал историю.
2: Неплохо сказано, малыш, да. Я все передам.
0: Передам, да. А вот садишься, да, значит, меню на итальянском одни цены, да. Значит, а потом тебе приносят, видят, что ты, естественно, иностранец, приносит тебе английское меню, там ценника ручкой, там карандашом исправлено X2. А вот как в этом случае быть с обманщиками, да, и негодяями?
2: И можно я добавлю,
1: звать,
2: кстати...
1: полицию.
2: Да, вот... Антон, ты вот, может быть, тоже слышал о том, что вот просто Андрей сказал про Италию, и я мне там чудом было посчастливилось на прошлый Новый год, по-моему, там были или что-то такое, и местные говорят, что сейчас туристы очень, ну, такие небогатые,
0: жадные.
2: Давай так скажем, или так, и большие такие рестораны пафосные, они просто закрываются, и это не только там в Москве или где-то в Европе, что турист такой совсем очень, ну, экономный, вот так. Есть такая тенденция такая?
0: И никакой меню не спасает.
1: Нет, безусловно. Дело в том, что раньше туризм, чем раньше, тем больше, был все-таки привилегией людей состоятельных. А сейчас все себе, ну, подавляющее большинство может себе позволить какой-нибудь Wizz Air или Ryanair за весьма небольшие деньги слетать на другой конец Европы. Понятно, что это касается, ну, там, студентов, не знаю, клерков, рядовых, которые не могут себе позволить потратить много денег. И живут эти люди вовсе не в дорогих отелях, они снимают на Airbnb квартиры или находят хостелы. Uh-huh. И, конечно же, они не идут в дорогие рестораны. Вот. Ну и, собственно говоря, вот эта вот концепция такого роскошного путешествия, она тоже постепенно уходит в небытие. Ну, дорого это очень становится.
0: То есть это потребность только очень миллионеров, да, или миллиардеров, да? Или
1: ну, почему нет? Ну, нет. Ну, зачем? Ну, просто не обязательно иметь там 6 нулей на счету. Можно на пару нулей поменьше, но они хотя бы должны быть. А что
2: ну, да, значит, инцидента? Это общее. Тенденция, кризис, потому что, ну, да, можно как среднее, да, чтобы это было как достаточно, как у шведов вроде как.
1: Да, ну, умеренно.
2: Не обязательно, чтобы... Угу.
1: Вот, а к вопросу вот о цифрах меню, я помню, в Египте в свое время я там именно путешествовал, но по памятникам, и, собственно говоря, как раз было полезно выучить арабскую цифирь, чтобы тыкать местных носом. Зачем ты мне продаешь вот за 10 условных единиц вот это яблоко, если оно стоит одну? И у тебя это написано. И они, конечно, сразу извинялись и сдавали назад. И драматически меняя финальную сумму. Вот, то есть здесь это абсолютно интернациональное мошенничество. То есть вопрос в том, что ведется ли обманываемый на это или нет. То есть никто тут до конца доходить не будет, потому что на одного прошаренного туриста найдется 9 непрошаренных. На них и заработают.
0: А вот так есть такой формат в меню а-ля карта, да, который как-то он отдельно, да, изысканный какой-то?
1: Нет, меню а-ля карта — это на самом деле просто список блюд, то есть можно заказать себе комплекс какой-то, это одна история, ну или, например, дегустационный сет, а можно а-ля карт, где выбрать себе те позиции, которые ты хочешь.
0: А где он заработает? Да, где он просто зародился? Кто это придумал вообще? Откуда это пошло?
1: А это вообще, как ни странно, русская подача, которая подразумевала индивидуальную подачу блюд на середине 19 века, завоевавшая европейский ресторанный рынок и, главное, рынок званых ужинов и приемов, потому что раньше блюда подавали в стол, и уже каждый себе накладывал или прислуга накладывала. И далеко не всем всегда хватало угощений, потому что блюда-то сначала всегда ставились по ранжиру, то есть наиболее знатные гости, конечно, все пробовали, а вот менее знатным не всегда перепадало. В ресторанах, в принципе, была тоже похожая история, но вот порционная подача называлась русской подачей, сервис а-ля рус, и прижилась только в середине 19 века и с тех пор является абсолютной нормой для ресторанного мира.
0: А, то есть, если ты купец пожиже, что называется, тебе и порция пожиже, да? И
1: совершенно верно.
0: И а-ля карта тебе не поможет. Интересно, Антон Прокофьев с нами. Говорим мы о том, как менялось меню во времени, и мы сейчас прервемся и скоро вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк.
0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко. В эфире новости. Партия лесоматериалов вологодских производителей отправлена в Китай. Поставка состоялась после переговоров в демонстрационном центре лесопромышленной продукции региона в Сиане. Китайские партнеры оценили образцы продукции и заключили контракты. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, результатом станет не просто рост экспортных показателей, а стабильные заказы для вологодских компаний и загрузка производств. Люди, занятые в отрасли, получат уверенность в завтрашнем дне. Общий объем груза из Харовска составил 5500 кубических метров. Стоимость партии оценивают в 122 миллиона рублей. Сейчас формируется новая партия. В Китае планируется поставить еще около 10 кубических метров пиломатериалов на сумму 214 миллионов рублей. Презентация коллекции «Легенда Великого Устюга» состоялась в Москве. Показ прошел в рамках международного события «Египетские дизайнеры от Египта до России с любовью», объединившего представителей модной индустрии двух стран. Мероприятие организовано совместно с АО «Дед Мороз» и РГУ имени Косыгина. Вологодские умельцы представили кружево, шекснинскую золоченку, филигрань, художественную работу с кожей. Все это стало частью современной одежды. 20 проекционных пешеходных переходов появятся в Вологде в 2026 году. В областном центре продолжают создавать проекционные пешеходные переходы. Они делают обычную дорожную разметку более заметной в темное время суток и непогоду, что особенно важно рядом со школами и детскими садами. Всего в областном центре оборудуют 20 проекционных переходов. Один из них уже появился на пересечении проспекта Победы и улицы Батюшкова. В Вологде более 30 зданий получат архитектурную подсветку в этом году. Как отметил в своих соцсетях глава региона, часть проектов реализуется за счет бюджетных средств и при поддержке бизнеса. На днях архитектурную подсветку получило здание на Козленской, 4. В конце лета преобразилось здание на улице Ленина, 12. Вечером огни на фасадах придают улицам города особую выразительность. В Петербурге восстановят утраченные элементы иконостаса храма в Прилуках. Храм Дмитрия Прилуцкого на Наволоке, Вологды, и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица продолжат сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Принято решение об участии студентов академии в стартовавшем учебном году в воссоздании полностью утраченных фрагментов иконостаса храма Дмитрия Прилуцкого. Новый творческий юбилейный сезон в Вологодском театре «Кукол Теремок» стартовал с премьеры для взрослых. В этот раз театр обратился к философским размышлениям о будущем в романе «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. Следующий показ пройдет в ноябре. Его можно будет увидеть в афише «Теремка», в том числе на сайте и в группе театра. Юные зрители «Теремка» в преддверии его 90-летия также не останутся без приятных сюрпризов. В октябре их ждут сразу две премьеры. Это «Красная шапочка» от режиссера Амира Ерманова и «Кот в сапогах», которого ставит Андрей Князьков.
0: Спорта.
3: Вологодская «Динамо» обыграла на выезде футбольный клуб «Череповец». Областное дерби в чемпионате второй лиги «Б» между футбольным клубом «Череповец» и вологодским «Динамо» завершилось в пользу футболистов из областного центра 2-1. Желто-черные вышли вперед на 67-й минуте после удара Ильи Анциферова. На 82-й равенство восстановил динамовец Матвей Бурлаков. Победу вологжанам принес 11-метровый, назначенный в ворота череповчан на 86-й минуте. Его реализовал штатный пенальтист белоголубых Никита Киреев.
0: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце днем будет преобладать переменная облачность, вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Существенно не изменится. Евгений Мощейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Под российский контроль перешел населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило сегодня Министерство обороны. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово. В Доброполе в ДНР российские военные уничтожили укрепленный опорный пункт противника. За сутки освободили 70 зданий. ВСУ потеряли до 30 военных. Кроме того, вооруженные силы России ведут бои за 4 населенных пункта в кольце окружения в Харьковской области – Нестерное, Лукашево, Грачевку и Рубленое. ПВО за сутки перехватило и уничтожило 442 украинских беспилотника. Потери вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1350 военных. Владимир Путин сегодня встретится с главой ЦИК Аллой Памфиловой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании.
2: Сегодня Путин работает в Кремле. Сегодня он примет Аллу Памфилову обсудить результаты выборов, то, как прошла избирательная кампания. И далее, уже во второй половине дня, Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий, ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев, «Единой России». Будет вступительное слово президента и также краткие выступления участников, которых я перечислил.
0: Напомню, что выборы в Государственную Думу 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Лондон стремится создать иллюзию, что внутри русской миграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, опубликованном спецслужбой. Эти люди используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны, сказал оперативный сотрудник.
3: Лондон и британские спецслужбы всегда использовали отдельные категории граждан России в качестве инструмента политического давления гибридной войны против нашей страны. Однако без координации и контроля спецслужб подобная деятельность невозможна. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект. Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражений известной контрразведки поименно. Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены. Хрущевских ошибок с амнистией бандеровцев мы не допустим.
0: Сегодня ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society россиянки Ксении Максимовой. По информации ФСБ, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через эту организацию Максимова организовала сбор денег, оборудования и другой помощи для киевского режима. Минздрав планирует разрешить хирургам оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта министерского приказа. Передает ТАСС. Ожидается, что проект вступит в силу с 1 января 2027 года. Предполагается, что хирурги смогут оказывать помощь вне медицинского учреждения, например, по месту вызова бригады скорой или в машине при медицинской эвакуации. Помимо этого, хирургическая помощь будет оказываться в том числе в виде паллиативной помощи. В России появился искусственный интеллект для выявления неплательщиков алиментов и штрафов. Нейросеть сама вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал ответственному сотруднику, передает ТАСС. Разработала технологию компания NetVision. Пилотный проект сейчас запущен на Алтае. Комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, имеющих задолженности по ЖКХ. В течение года технология также может быть запущена и в других регионах России. Парламент Венгрии сегодня лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона у другого человека. Большинством голосов депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования с главы правительства, против которого теперь будет возбуждено уголовное дело. Поддержку этого решения проголосовали 139 человек, голосовавших против и воздержавшихся нет, сообщила спикер парламента Агнеш Форсхофер на заседании, которое транслировалось в прямом эфире. Мадьяр сам просил снять с него неприкосновенность, заявив, что готов сотрудничать со следствием и что ему бояться нечего. Ранее сообщалось, что в июне 2024 года политик отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил этот смартфон в Дунай. Премьер утверждает, что прошлые власти пытались совершить против него провокацию. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами небольшие дожди, температура воздуха днем плюс 14-16 градусов. В Москве также ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем плюс 14-16 градусов.

0: физики и лирики.
1: О, а 100 минут у нас нет специального такого плана? Или нет, мы просто возьмем большую тему и будем общаться с Олей Хлопониной. Оля Хлопонина, кандидат культурологии и преподаватель Московского гуманитарного университета. Культурологией будем заниматься целый час. Это же почти эротическое приключение.
2: Как вас, Маргарита Михайловна? Обо всем о пряниках.
3: Здравствуйте. Давайте я внесу свою лепту.
1: Давай, именно это. Потом объясни, что такое лепта.
2: Лепта – это моя тема, это я объясню.
3: Что такое лепта?
2: Лепта – это мелкая монетка, это из притчи о бедной вдове, которая приносили в храм богатые дары, а Христос, когда проповедовал, сказал, что дороже вот дар этой бедной вдовы, которая всего две лепты, но она отдала это от бедности, а вы отдаете от богатства. Поэтому внести свою лепту, это вот маленький такой, но ценный вклад, который от себя.
3: Маргарита Михайловна, объяснили бы, смогли?
1: Так я-то это знала, Андрей Олегович, если ты задал вопрос, я поэтому говорю, что мы будем говорить о монетах, о числах, о счастье.
3: Я замолк.
1: Она выкрутится. Да, счастливые, страшные, священной культуры, числа смыслом наделяет. Но монета же тоже число и исчисление чего-либо.
2: А они, не, кстати, связаны, Маргарита Михайловна, ты, как всегда, зришь
1: я знаю.
2: В корень, да, ты у нас провидец. Дело в том, что абстрактные числа, вот вообще про которые мы говорим, такие вот, которые мы представляем себе, конечно, они появляются вместе с развитием государства. Государство – это всегда налоги, учет, и нам надо, потому что счет-то был до этого. Счет же может быть разный, он может быть по аналогии, без цифр. Считать можно и без цифр, по большому счету. Можно там руками, можно камушками. Например, там я пасу скот. Выходит овца, я беру камень. Выходит овца, беру камень. Потом собираю.
3: Но все равно подсчет. 1, 2, 10 камней.
2: Аналогия, аналогия. А-а-а. Овца, камень, овца, камень. Вернулись овцы, я камень выкидываю. Сошлось, все хорошо, никто не потерялся. Не сошлось, пошла искать овец. То есть, да, цифры нам для этого не нужны. Поэтому, да, с деньгами связаны напрямую, Маргарита Михайловна. Все так
1: да,
2: и есть.
1: Да, тогда... Магические или священные, смотри, тогда, ну, вот деньги, монеты. Сейчас мы, конечно, деньгам поклоняемся. Хотя в древности тоже, наверное, так же было. Ведь человек не меняется миллионами лет. Или сколько там, тысячами.
2: Ну, миллиона еще, наверное, денег не было в этот период. Хотя, кто их знает, может быть, у них вместо денег были какие-нибудь бусинки.
1: Ну, тогда, когда эти числа стали появляться, у древних, может быть, Архимедов и их же с ними, да, ученых, назовем их так. Но потом, конечно, священнослужители и уже плата за мессу.
3: За проезд.
1: Бетховену. Давай накинем Бетховену за мессу.
2: Да, давай вообще с цифрами разберемся, откуда у нас это пошло и почему у нас вообще есть сакральные числа, казалось бы, да, то есть причем тут числа довольно утилитарная такая вещь, и причем тут каким образом они могут быть сакральными. Дело в том, что у человека свойственно структурное мышление. Ну, у нас есть такая штука, нам нужно структурировать мир вокруг себя. Это может быть врожденное, может быть, ну, однозначного мнения нет, скорее всего, врожденное, потом это развивается просто потому, что у нас мозги работают, и эволюционно они у нас тоже двигаются вперед, мы все это усложняем, но так или иначе. Считается, что нам всем очень свойственно, например, бинарное мышление. Одна из самых ранних таких вот форм вообще понимание мира как парных категорий. То есть верх, низ, справа, лево. Вот да, темное, светлое. Оно вчера.
1: Красное, белое.
2: Завтра.
1: Ой, ну, красное. Нет, черное. Черное-белое. Фу, перепутала.
3: Черное-красное, понятно. Они бинарные.
2: Красное-черное.
1: Красно-белое я хотела про Спартак. Я всегда о нем думаю.
2: А ну, вот я про другое подумала, кстати говоря. Вот тут оно все вылезает.
3: А небинарные личности попадаются?
2: Небинарные личности.
3: Которые считают, что есть только верх. Да, низа нет.
2: Или наоборот, только низ.
3: Да, или только красное, да.
2: Или только право, но нет лево.
3: Да, ну или тогда. Или это они считаются нездоровыми людьми?
2: Нет.
1: Есть, но фамилию мы тебе не скажем.
3: Ну да.
2: Это самые простые вот такие категории, да. То есть они просто помогают нам все это сделать. То есть они могут быть световые, природные, пространственные. Какие-то абстрактные тоже. Жизнь, смерть, например, да. Это тоже бинарная категория, по сути дела. То есть, да, счастье, несчастье. Доля, не доля, вот такие вот вещи. Вот, поэтому здесь есть. Ну, и, конечно, математически. Чет, не чет, но это уже попозже. И мир структурируется, например, с помощью вот древнейшей формы, например, мирового древа. И тогда у нас появляются, например, какие-нибудь тройки. Ну, это там, где есть цифры, да, такие. То есть бинарка, это бинарная вот эта система, это два.
1: А, отец, сын, святой дух?
2: Цельность один, да, они вместе дают три. И вообще это уровень, вот если мы возьмем мифы многих народов, они, может быть, даже у них числа 3 нету. А трехчастная структура мира будет, потому что у них есть мир богов верхний, этот мир, в котором мы все живем, и подземный мир, да, всяких духов. Это есть практически во всех культурах. То есть, да, вот она трехчастная структура. То есть,
3: в буддизме это тоже в Азии есть?
2: Там, ну, миры, конечно, разделяются такие, да. Ну, там есть вот этот абсолют, да, вот такой. Там вообще очень сложная система у буддизма. Там немножко другие цифры. Они там любят 4, любят 8, 108. Да, у них вот такие четные. Нашей структуре ближе свойственно...
3: Наша, в смысле, европейская.
2: Европейская, да, христианская. Потому что в данном случае, да, мы наследники, конечно, христианской. Хотя античность тоже лежит в основе. Вот, соответственно, вот эти вот цифры, они, так вот сказать, ну, имплицитно у нас, получается, присутствуют в нашей жизни. И получается, что у нас какие-то календари, да, там вот такие вещи. Есть же ведь возникает вопрос: а что, например, с племенами, какими-то культурами, где нет цифр? А такие племена есть. Ну, просто нет у них
3: цифр. До сих пор?
2: Да, да. Есть племена, которых вообще, в принципе, нет цифр. Они, как правило, остаются в этом случае
4: на стадии... устные деньги.
2: Нет, у них стадия... первая стадия... субитизация она называется. Субитизация – это способность мгновенно распознавать числа не больше, как правило, 3-4. Она есть и у младенцев. Вот есть эксперименты, это, скорее всего, это свойственно нам, и это не требует ни каких-то специальных навыков, ни обучения. Есть культуры, у которых нету цифр, но они считают. Как они считают? Например, они могут считать пальцами, просто вот столько-то, но будет называться тогда это не цифрой, а, например, вот 5 будет обозначать словом, которое означает ладонь. Если мы считаем дальше, локоть, плечо, у нас будет, условно, там цифра 7, 7 17, да. Но это не 17 будет, это будет плечо. И дальше, в зависимости, да, они идут вот так по кругу, но в этом нам сложно разобраться, потому что в зависимости от того, откуда мы начали, вот это идет. То есть здесь все как удобно. Потом, ну, от шумеров, да, одна из таких популярных полулегендарных объяснений, почему 60-речная, вот эта вот 12-речная система счета, потому что у нас вот, мы загибаем палец, чтобы указывать, и вот у нас 4 фаланги по 3, 12. И это удобно. Мы здесь считаем фаланги, вот эти 12, а на этой руке показываем, сколько таких по 12. И вот у нас получается 60, да? То есть вот им было удобно считать вот так. Вот, то есть уже потом появилось. Вот. Но шумеры там немножко другое, у них просто их географическое положение заставило их иметь деньги и точный счет, меру весов. Они были на... Это был проходной двор, грубо говоря, пересечение. Но торговых путей им было надо. Потому что, например, в Египте деньги появились достаточно...

0: считают там 10, а другие 12.
1: Вот потому что вот эта дюжина осталась. У кого-то она задержалась от шумеров, а у кого-то она пошла вот так вот. Да, да, да, как у нас. То есть кому какая удобная история. Потом есть очень интересная история. Вот, например, есть племя Мундуруку в Бразилии. И они, вот был эксперимент, с ними ставили. У них есть слова только для от 1 до 5. Приблизительные такие. А дальше они считают только много-мало. И нормально себя чувствуют. У них просто, да, да.
0: Как большинство, наверное, людей.
1: Да.
0: До сих пор, да.
1: Да, да.
0: Все, что больше 5000 рублей, это много.
1: Бывает. То есть, таким образом, у нас вот какие-то врожденные структуры есть. Дальше каждая культура разбирается с тем, что конкретно ей удобно, что ей нужно для ее жизнедеятельности, да, ну, вот.
0: А пример можешь какие-то привести, да, например, что вот удобно там для одной культуры там одна история, да, а для другой другая. Как это выглядит?
1: Ну, вот, опять же, где-то задерживается 60-речная система и считают дюжинами, а к нам она пришла, только осталась в математике, углы вот эти все 360, то есть все, что кратно 60, часы у нас остались, да, тоже вот он, да, а остальное мы не взяли. Но так или иначе, получается, что в европейском, пусть, мире...
2: Так, опасно.
1: Что такое? Что такое,
2: Маргарита Михайловна? Ну, нет, когда футбол комментируют, когда опасно.
1: Опасный момент.
2: Опасный момент,
1: так. От нас всего можно ожидать. Просто у нас получается, что складывается, это даже не только в христианском мире, потому что в индуизме, например, тоже есть Тримурти, да, то есть три, казалось бы, совсем другая. Троица, да, у Пифагора, например, тоже он ценил тройку. Почему? Потому что у этого числа есть начало, середина и конец. Вот он так это рассматривал. И дальше мы смотрим. Тройка у нас с тех пор, вот мы... Осознанно, неосознанно. Многие считают, что тройка – это сакральное число. Знают, не знают, ну так или иначе. Конечно, для христиан это троица в первую очередь. Но даже для тех, кто не там воцерковленный, неверующий человек, все равно тройка – это вот какое-то такое удачное часто число. Четыре для многих – это символ полноты какой-то, да, потому что, ну, вот квадрат, что-то такое. Но не брать, если восточные культуры.
0: Вот восточные культуры. Ну, сейчас, может быть, к этому
1: подойдем. Да, мы сейчас до них дойдем. Вот. Соответственно, для нас четверка. Почему? Четыре стороны света – это наша система координат. То есть вот мы к ней привыкаем, и у нас вот такая история есть. То есть вот нам... И дальше мы, смотрите, у нас получается тройка. Вот эта божественная история, это духовный мир, да, получается, такое как бы его осмысление. Четверка – это материальный мир с этими сторонами света. У нас,
2: ну,
1: получается,
2: да,
1: сакральное число
2: колеса.
1: 7.
2: Да.
1: Так. И мы получаем сакральное число 7. И дальше вот иногда, конечно, натягивается сова на глобус, это понятно, потому что, ну, у нас там 7 планет, тоже кто-то в этом видит символику. На самом деле их просто было видно раньше всего, и, соответственно, поэтому их как бы открыли. Ну, так получилось.
0: Цифра 7 вообще в европейской или в русской культуре, она откуда сакральный вот такой смысл? Да?
1: Вот, оттуда что 3
0: плюс 4. 3 плюс 4, да.
1: Двойка – это человеческая, как бы бинарная история, плохо-хорошо. Единица – это символ полноты Бога. Единица плюс двойка получается тройка.
0: Три и четыре,
1: да, четыре – материальная история, и получается семерка. То есть вот, это, вот так это работает, да, механизм, как это складывается, и он примерно вот такой.
2: Оль,
1: у нас. Да?
2: А скажи, пожалуйста, а когда советские власти стали бороться с религией, и с мистикой, и со всем чем-то таким эзотерическим, или недоказуемым. Скажи, что они предложили? У них были какие-то сакральные? Или, ну, вообще, они...
0: Запрет этого... предложили.
1: Мощи Владимира Ильича они предложили вместо других. Ну а как? Это и есть замена одного культа другим.
2: А, в этом смысле.
1: Ну а как, конечно. Ну, то есть невозможно. Они же, нужно было предложить что-то свое. То есть у нас уходят крестины и именины. Ну, мы получаем октябрят и пионеров. Да.
0: Да,
1: то есть что-то такое. Угу. Мы получаем своих святых в виде Маркса Энгельса, да, который не муж и жена, а четыре разных человека. Вот, и так далее. То есть невозможно. Людям нужна вот эта вот сакральность, и она просто заменяется одна на другую. В данном случае. Вот. Потом интересное такое число 40. Вот смотри, если ты посмотришь, 40 дней потопа, 40 дней Моисей, 40 дней поста в пустыне, 40 лет водил Моисей. Да, то есть 40-й день после смерти особая молитва об усопшем, да, считается, что вот. То есть здесь тоже, да, это какая-то полнота мира.
2: 40 разбойников.
1: Да, Библия иногда определяет это, ну, Библию же нельзя толковать буквально, да, потому что мы понимаем, что это такая история, в которой зашифрованы смыслы, но которые зашифрованы на языке людей, живших в ту эпоху, когда она создавалась. Поэтому буквально совсем читать, да, нужно понимать. Вот, и в данном случае можно предположить, что 40 – это некий период полноты, то есть 4 на 10.

0: как бы вот 4 – это полнота этого мира, и умноженное на 10 – как абсолютное множество. То есть здесь смысл в том, что 40 дней, да, вот это вот… когда постился Христос в пустыне, вот некое завершенное число. Это символ, это не обязательно 40 ровно дней. Это смысл того, что это символ некого завершенного периода, который по-другому выразить не получалось.
1: А почему именно 40?
0: Вот потому что, получается, 4 стороны света.
1: Ну, 4 стороны, понятно, да.
0: И 10 – это завершенность мирового порядка. Ну, например, 10 заповедей, 10 правил. Да? То есть 10 – это такая вот цельность. Это нам это сложно понять, потому что мы немножко такие, ну, более рациональные, но чуть-чуть надо переключаться, да, вот на такую. Потому что это все абстрактное такое мифологическое мышление. Нам нужно сложные понятия запихнуть, засунуть в какую-то такую понятную форму. И дальше они уже начинают воспроизводить сами себя. Такая фрактальность получается. Да, то есть один раз мы поняли, что 40 – это цельность, и дальше мы воспроизводим это все время. Оно само себя, самовоспроизводящаяся система.
1: В современном, ну давай, российском мире мы ушли как-то, да, от абстрактности, от цифр, да, от каких-то, которые надо интерпретировать. Да, мы как вообще к цифрам относимся? Спокойно? То есть они просто существуют? Да?
0: Ну, исследования…
1: Никак не надо интерпретировать. Там 4,
0: нет,
1: 4 там, по
0: проще…
1: 10, 4.
0: Да. Тут проще
1: всем
0: всего
1: все равно
0: обратиться к маркетологам, потому что кто, как не они, это знают. И все-таки чаще всего, конечно, речь идет о том, что у людей есть счастливые какие-то цифры. Ну, мы сейчас дойдем до Востока, да, там отдельная история.
1: Ну, 7.
0: Да, у нас тоже, да, есть семерка. Вот исследования, которые говорят, что, например, наборы по 3, по 7 продаются лучше, чем какие-нибудь наборы там с другими числами. Там. Вот. Ага. Есть, да, есть такие. Они немножечко тоже такие, ну, своеобразные, потому что тут выборка, как бы, да, сложная. Вот, но тем не менее, то есть вот есть счастливые, есть какие-то несчастливые.
1: Отчет и нечет откуда пошло? Там четное количество цветов, нечетное количество цветов.
0: Традиция просто этого, в зависимости,
1: просто, да.
0: Да, где как, где-то вообще на это внимание не обращают. В любом случае, это зачем делается? Дело в том, что в традиционной культуре, от которой часто это все идет, очень важно было отделить мир живых от мира мертвых. Поэтому все то, что у мертвых, что связано с похоронами, с какими-то вещами, оно должно быть отделено обязательно от этого мира. То есть отсюда нам осталась традиция, например, обязательно там мыть руки, а лучше в душ сходить после посещения кладбища. Отсюда пошла традиция не чокаться на похоронах тоже. Потому что мир становится проницаемый, вокруг нас все вот эти вот духи ходят.
1: И надо закрыть, да.
0: Это, да, а когда мы чокаемся, это древний ритуал братания. И мы можем, не зная, побрататься с ними. Поэтому мы не чокаемся. Вот отсюда традиция. Вот, поэтому вот этот мир нужно обязательно отличить. Соответственно, то, что дарится на свадьбу, да, не должно дариться на похороны.
1: Ну, понятно, да.
0: Да, это просто вот такое в том числе разделение. Вот, у нас вот это 40. Ну, есть там всякие бесовские числа, да, мы знаем тоже, они как бы пришли и… Многие стараются, ну, многие прям до болезненности там номера не возьмут автомобильные с таким номером.
1: 3 шестерки?
0: Да, да, да, да, есть, бывает такое.
1: А откуда это пошло, 3 шестерки?
0: Ну, число это из, это самое, из-за откровения, по-моему, Иоанна Богослова, что ли, число зверя.
1: То есть из Библии, да?
0: Да, да, число пошло. Зверя связано с ним, потому что, да, ну, как бы здесь такая вот история. Вот, есть… Интересная история в религиях, потому что вот в крупных религиях, ну, сейчас можем поговорить, например, про иудаизм, там, ислам и христианство, есть помимо вот такая, ну, книжной истории, да, есть некоторая такая, ну, мистическая, что ли, да, то есть в христианстве это, в православии это исихазм, традиция исихазма, когда творится без конца молитва постоянно для того, чтобы узреть вот этот фаворский свет и так далее, то есть это практика такого, ну, ухода от мира, немножко такого измененного сознания. В исламе это суфизм. То есть это практика откровения. А вот в иудаизме это место занимает каббала. А каббала целиком основана на цифрах. В каббале есть представление, что Господь, когда создавал этот мир, он его создавал не только делом, но и словом, и цифрой. И, соответственно, каждой букве соответствует слово. Если разгадать этот шифр, если его знать, то ты постигаешь мир. Вот, поэтому…
2: Мне причем-то цифровой… Рубль вспомнился.
0: Цифровой, да, это вот я не могу своим культурологическим умишком понять ни вот это НФТ произведение искусства, ни цифровые рубли, ничего. Я не понимаю, где обеспечение.
2: Ну, это тебе объяснят.
1: В цифровом кошельке и надо… чуть позже, наверное.
0: И эти люди мне не покажут.
1: Получим, да, да. Посчитать это нельзя будет.
0: Да, поэтому вот в религиях это тоже есть. В исламе есть свои священные такие числа, да?
1: Какие у них?
0: Сакральные. 1, 5, 7, 40, 19. Такой вот есть. Ну, как бы теория такая есть. Одна из там, кто-то выводит для того, чтобы попробовать постичь этот мир. Тут тоже, понимаете, ведь ислам же… религия, которая в своих недрах дала очень много для науки. европейской, да, в том числе. Да. И там было очень-очень много умных людей. И вот эта попытка постичь Божий мир с помощью каких-то разумных оснований.
2: Ну, подожди, ты говоришь об арабской культуре или исламе как религии?
0: Это внутри ислама.
2: Надо очень выбирать аккуратно.
0: Но у нас какая? Это бедуинская, что ли, просто еще арабская культура? То есть мы про ислам, конечно, говорим. Ислам, конечно. Я говорю про ислам, потому что у нас очень много от ислама.
1: Так, Ольга Хлопонина у нас в гостях. Мы делаем паузу на новости, новости спорта и вернемся.
3: Физики и лирики. Гордыня – это акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Правительство на год до 1 октября следующего года освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак украинских беспилотников, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эта мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от БПЛА или других средств огневого воздействия с 1 января этого года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки, ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Провести их можно будет только по поручению президента, по требованию прокуратуры в случае чрезвычайной ситуации или после информации, что бизнес наносит вред гражданам или государству. Также есть возможность назначения проверки, если нарушения были, но их устранили, это надо подтвердить. Кроме того, исключения для внеплановых проверок сохранены для опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, а также в сферах образования, транспорта и энергетики. Встреча глав МИДа России ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке – это позитивный факт, но говорить об изменениях в политике Берлина преждевременно. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Никоим образом не свидетельствует. Вы слышали заявление нашего министра иностранных дел, который сказал, что ничего нового он не услышал. Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно. Мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, но все равно лучше общаться друг с другом. Но, безусловно, делать какие-то такие, знаете, концептуальные выводы о скорых переменах и так далее, это было бы ошибочно.
0: Ранее Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ожидал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового. Встреча Лаврова и Вадефуля состоялась 26 сентября, что в квартире ООН. Она стала первой с января 2022 года, когда Лавров принимал в Москве Анналену Бербок. Несколько общественных организаций Нидерландов объявили о подготовке общенациональной молодежной забастовки против планов правительства возродить призыв на срочную военную службу. Ожидается, что акция пройдет 20 ноября, передает РИА Новости. Организаторы призывают молодых людей в этот день выйти из учебных заведений в знак протеста. В заявлении говорится, что молодежь не собирается жертвовать собой ради государства, которое выжимает из людей все соки, и ради министра, озабоченного прежде всего закупкой израильского оружия. Правительство Нидерландов рассматривает возможность введения системы, при которой молодые люди будут получать вызов для прохождения военной службы, но служить будут не все. Отбор предполагается проводить в зависимости от потребностей вооруженных сил. Воинская обязанность в Нидерландах законодательно не отменена, но призыв на службу приостановлен с 1997 года.
1: Погода.
0: Завтра в Москве переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха днем до плюс 16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная конфедерация практической стрельбы сняла ограничения с россиян. Теперь наши спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из «Северстали» признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз за карьеру лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из нижнекамского «Нефтехимика». Лучшим защитником стал игрок «СКА» Даниил Мироманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард «Шанхайских драконов» Егор Соловьев. КХЛ в ближайшее время не будет расширяться, рассказал Алексей Морозов. Нет цели искусственного расширения лиги. Работаем с регионами, если у кого-то из них появляются вопросы, даем подробные объяснения. Но если кого-то заставлять, ничего хорошего из этого не получится, что уже показала практика, заявил президент КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов планирует подать заявку на получение нейтрального статуса. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда убрала из регламента пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Футбольный клуб «Родина» объявил о подписании опытного правого защитника из Бразилии. С подробностями Даниил Моногаров.
2: Игорь Силва переехал в Москву в статусе свободного агента. Минувшим летом 30-летний краёк покинул французский «Лориан». Интерес к игроку также проявляла махачкалинская «Динамо». Из сильных сторон Силвы стоит выделить опыт выступления в Лиге 1. Там он провел 57 матчей. Плюс защитник может сыграть не только на фланге, но и в центре обороны. Для тренерского штаба сейчас это сверхважная функция, учитывая, насколько много команда пропускает. За 9 туров 22 мяча. Худший результат лиги с отрывом. Отмечу также его стабильную точность передач и высокий процент выигранных единоборств. Из минусов, кто-то уже догадался, особняком стоит травматичность. Силва перенес операцию на колени, а также имел проблемы с бедром и ахиллом. Резюмируя, можно сказать, что за бесплатно переход бразильца резонно рассматривать как усиление, но только при условии, что он реально будет играть. В октябре «Родине» нужно провести тяжелейшие матчи со «Спартаком» и «ЦСКА», а также ключевые встречи с «Оренбургом» и «Факелом». Времени на раскачку будет немного.
1: Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил, что мог перейти в «Зенит» или «Спартак» этим летом. Но до конкретики ничего не дошло. «Монако» не устраивала сумма, и в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. А я еще не был на 100% уверен, что нужно ехать. Посмотрим, что будет дальше, рассказал Головин. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. Новый главный тренер Ростова Дмитрий Кириченко опроверг информацию о том, что футболисты команды расстроены отставкой Джонатана Альбы. «У меня был разговор с игроками, обсудили рабочие вопросы, которые их беспокоят. Никакого негатива нет, все готовы работать», — рассказал Кириченко. Во время паузы на матче сборных Ростов сменил Альбу на Кириченко. 3 октября Ростов сыграет контрольный матч с Краснодаром. С вами был Юра Геворкян.

0: физики и лирики.
1: 8 штрафов.
2: Это Андрей. Победа на сорок.
1: На культурах, религиях и нашей современной жизни, так я понимаю?
3: Да, да.
1: Да, откуда подхватим? Вся.
2: Нет, у нас сейчас очень жесткая дискуссия была. Да,
1: да, да. Ну давай озвучим.
4: Давай Риту спросим. Маргарита Михайловна, у тебя есть счастливое число?
3: Слевина.
1: Нет, у меня были счастливые трусы.
4: Нет, а у тебя сколько их? Неделька?
1: Нет, просто они одни.
2: Один, значит, число один.
4: Нет, нам число нужно, Рит, не носки, не трусы, число. Вот если у тебя есть какой-то выбор, ты какое число выберешь? Вот есть у тебя просто? Вот мы сейчас поняли, что у всех есть, кроме Андрея.
3: Нет, есть.
1: Ну, наверное, 8.
4: А, все-таки есть.
3: Есть, да?
1: Ну, 8 такое, оно бесконечность. Ты, я не нарочно, а просто совпало. Я разгадала знак бесконечности.
4: Вот, все-таки есть эти счастливые
1: числа.
4: Ну, 8,
1: наверное, да, скорее
2: то есть,
1: да.
2: То есть, если получается, 8. Что даже у максимально, максимально рациональных людей есть, мы приходим к какому-то моменту, да, когда у нас проявляется бессознательная, да, какое-то или подсознательная история, да. Заложенная в детстве. И тогда начинаются появляются цифры.
4: Когда
2: вот эти.
4: Мы, нам нужно, у нас есть стремление жить в понятном нам мире. И у нас в зависимости от нашего образования, от того века, в котором мы живем, от нашего склада личности, от многих факторов, от профессии, которой мы занимаемся, у нас какая-то часть жизни, больше или меньше, поддается рационализации, просчету и пониманию причинно-следственной связи в ней. А какая-то часть жизни не поддается. И вот там, где не поддается, может включаться мифологическое мышление. Перед собеседованием большая вероятность, что человек, поскольку он не знает, от чего будет это зависеть, может быть, его резюме прекрасно, но есть случайные факторы, которые могут помешать, а могут сыграть в его пользу. Поэтому, если есть там какая-то счастливая примета, счастливая блузка или еще что-нибудь, как у Маргариты Михайловны, то человек это сделает, потому что попытка, такая попытка, ну, заручиться какой-то помощью. Опять же, вот мы уже как-то говорили с тобой.
2: Нет, а если человек полностью рационален? Вот он максимально рационален,
4: вот
2: математик,
4: мы с Ритой
2: вот
4: как-то про это говорили. У нас есть переходные моменты в жизни, когда человек в любом случае будет на это опираться. Похороны, свадьба, рождение ребенка.
2: То есть его устои, да, рационально, они все равно будут.
4: Все равно мы соприкасаемся с другими переходными частями мира, где мы не можем на это повлиять. Плюс, опять же, например, вот тоже мы упоминали уже это много раз, летчики, вообще технически это как бы грамотные люди очень, да, все не знают. Тем не менее, полет это всегда какой-то элемент случайности. Поэтому у пилотов есть приметы, что можно и что нельзя делать там, при входе в кабину, как себя вести и так далее. Потому что вот этот элемент случайности остается.
3: То есть это в зависимости от профессии?
4: Просто в каких-то профессиях это более выражено. Вот, да, вот стремление заручиться этой удачей. Там, где есть большой элемент, ну, скажем так, непонятного остается. Вот те же актеры, да, например.
2: А, вот актеры. Я просто следующий был вопрос. Самая крутая профессия, где вот они вот заручаются, чтобы все было нормально. Это актеры все-таки, да? Или
4: сложно
2: пилоты,
4: сказать.
2: Пилоты, летчики.
4: Мне кажется, огромное количество, например, примет есть у мореходов. Да, потому что тоже ты на корабле один на один со стихией. Можно все просчитать, а стихия все равно сильнее. Поэтому тут вот... То есть вот такие вещи. Ну, а дальше уже личность каждого человека. И вот числа, вот у многих это есть. У меня, например, тоже есть какие-то странные такие глупости. Не то чтобы я прям счастливое число, но у меня вот есть, например, в голове какое-то вот... Если какое-то упражнение там не получается, какой-то элемент, вот, ну, какое-то время пробуешь, но совсем много делать нельзя, лучше переключиться на что-то другое. Вот у меня 7 раз. 7 раз не получилось.
2: Долго.
4: 7 раз я упала с трамплина, я иду на другую фигуру падать.
2: Долго.
4: Да. Ну вот, вот какой-то такой есть. То есть вот попробую еще 7 раз. Вот так. Ну вот, вот глупость, в общем, глупость, да, никакая такая. Вот. Есть прям, конечно, вот греки пытались соединить числа тоже с разумностью, потому что мы помним, что музыка — это пифагорейская история, потому что соотношение четкой длины струны от высоты звука — это все они придумали. Да, октава, квинта, кварта — это пропорции, выведенные Пифагором, ну, пифагорейцами. Поэтому здесь вот тоже это важно. То есть числа, они нас вот все время так как бы, ну, сопровождают.
2: Преследуют.
4: Да, и вот, например, тоже, вот видите, библейская история полноты, да, такой завершенности, это 40. Угу. А вот если мы вспомним русскую культуру, славянскую, 39-е царство, за 39 земель. Это же не за 39, не за 18 земель. Это имеется в виду некое вот, вот совсем далеко. Да? Вот такое. Ну, вот так складывается вот 3, 3жды 3, 9 получается. 3 на 9, да, за 39 земель.
2: Давай о восточных культурах, потому что там какая-то фантастика. фантастические истории. Там этажей в лифтах нету, номеров в отеле определенных нету.
4: Ну, восточная культура, она же вообще другая. В восточной культуре... Ну, скажем так, мы-то все-таки наследники античности, рациональности такой, категориальности. Восточные мудрецы, они больше даже мыслят образами, поэтому нам некоторые решения их не всегда понятны. Там, скажем, где-нибудь, не знаю, в Гонконге или в каком-то там крупном развитом городе можно увидеть высотное здание, очень современное, посередине дыра. Зачем дыра? А чтобы энергия ЦИ проходила. Потому что здесь река, а там гора, и нельзя ей мешать. Будете мешать, не пойдет бизнес. И будут все болеть. Вот поэтому для энергии ЦИ делается. Ну, вот такой есть. Вот. Но у них тоже есть, конечно, свои числа и 4. Но тут другое. Там по звучанию. То есть если у нас числа имеют какое-то вот такое символическое, историческое значение, то в Китае, например, так же, как и в Японии, здесь вопрос в звуке. Потому что самое несчастливое число 4, оно иероглиф 4, и цифра это 4, она читается одинаково со словом «смерть». Соответственно, это прямая аналогия для китайцев, и они стараются избегать этого числа везде. То есть там при... Почему у них есть там какие-то? У них нет 14-го конец 4, нет 34-го. Потому что 1 и 4 получается там у них в переводе это хотеть смерть, а 34 это богатство и смесь. То есть умереть, но с деньгами. Да, такая история есть.
2: За 4 юаня ничего не продадут, да? Там 3,90 будет стоить, да?
4: А при этом, например, вот в нашем понимании дважды четверка, то есть 8. У них не усиливает негативное, а это число процветания, потому что, опять же, им наплевать, что там по математике складывается. Им главное, что звук числа 8, он совпадает со словом процветания. И это счастливое число, получается.
2: Нет, была история.
4: То есть логика другая.
2: Была история.
4: Вот Олимпиада, по-моему, да?
2: Да, Пекинская Олимпиада.
4: Пекинская Олимпиада, 8.08.2008 в 8 вечера.
2: Да, они открывали именно в это время. И я помню, была история, они не хотели подаваться на 2004 год, да, потому что четверка была на конце. Они, нет, мы типа 2008, вот это наш год, да, вот мы...
4: казалось бы, да? Видите, рациональная культура-то, они, в общем-то, сейчас, я бы сказала, на вершине пищевой цепочки-то экономической так-то.
2: Ну,
4: местами, конечно, но все, ну уж по крайней мере. И тем не менее, видите, вот они этому уделяют большое внимание.
2: То есть, смотри, получается, что в лифте, например, в каком-то том же Гонконге, в высотном здании, да, где проходит энергия ЦИ, это прекрасно, да, но есть, значит, 39-й этаж, да, а потом идет 50-й этаж,
4: ну,
2: да, то
4: может
2: есть
4: быть
2: 11
4: такое.
2: Этажей просто пропущено. То
4: может
2: есть,
4: быть
2: следующий
4: такое.
2: Этаж, ты приезжаешь, а ты как так получается?
4: Ну, подумаешь, это условность.
2: В самолетах то же самое, кстати.
4: В самолетах, да. В самолетах это не только у китайцев. Есть, по-моему, какая-то американская авиакомпания, если не парочка, а то и больше, у которых нет 13-го ряда кресел. Вот, пожалуйста. То есть, да, не везет, вот тоже, да, такое чертова дюжина.
2: А в Японии там у них девятка, да, какая-то?
4: В Японии у них девятка, потому что созвучно долгий как бы император, вот связано с императором, и 7, потому что 7 богов удачи, вот японцы любят еще цифру 7. Вот, поэтому, да, вот такие истории. Четверку они тоже не любят, как мы сказали. Интересная история в Корее. Потому что, с одной стороны, в Корее есть традиционная цифра 3. Как ни странно, да? Это число гармонии, потому что они... Это гармония неба, земли и человека. Они всегда традиционно любили число 3. Но есть исследования, такие тоже, да? Можно к ним придраться, но тем не менее они есть. Что... После того, как Корея стала плотно общаться с Соединенными Штатами, большая часть корейцев, которая раньше выбирала тройку, стала выбирать семерку под влиянием американской культуры.
2: А сейчас?
4: Семерку.
2: Все равно семерку выбирают.
4: Да. То есть числовая вот эта вот... Видите, числовая символика, она же, это конструкт, она придуманная, это символическая вселенная. Она может меняться. Она изначально устанавливается с историей, с культурой какой-то, и это устойчивая связь. Иначе бы мы, как люди 21 века, эти отголоски в себе не несли.
2: То есть получается, что приходящая культура оказалась сильнее? Национальная, да, корейская культура, американская, да, что они какие-то символики.
4: Я думаю, что это связано с тем, что растет поколение, которое уже включено в эту вот массовую культуру, которая проникает в том числе и туда. То есть оно больше оторвано от каких-то корней, хотя это довольно традиционное общество. Ну, Южная Корея же, она такая довольно динамично развивающаяся страна и включена вот в этот контекст. Поэтому вот такая вот история.
3: Пятница 13-е, давай разберем.
4: Ну как пятница 13-е? 13 участников тайной вечери – это христианская тема. Счастливое число 13, потому что, да, вот это один лишний. А вот 13, оно портит, как бы, да, 13-е портит все. Потом там у скандинавов тоже, по-моему, Локи на 13-й, этот самый, господи, 13-й бог Локи, он все время там, ну, у него другая функция, он трикстер, ему надо мир разрушать, чтобы пересобирать. Но, тем не менее, математики там говорили, что 13 не делится на 2, 3, 4, 6, без остатка все время вот этот один лишний, поэтому лучше это не использовать. Вот, поэтому, ну, вот такая. То есть тоже христианская история, казалось бы. Вот она работает у нас. И опять же, вот в магазине продавать, например, наборы, ну, смеемся, не смеемся, а маркетологи на это будут обращать внимание. Они с меньшей долей вероятности положат в набор 13 чего-нибудь. В Китае, вот мы какой-то эфир с вами делали, рассказывали про рекламные стратегии и говорили, что один бизнесмен не мог понять, почему он продавал мячики для гольфа, и у него был хороший бизнес в Европе, в Америке, был, все было удачно, хорошо. Он решил выйти на азиатский рынок. И не мог понять, почему вообще не покупают. Качество прекрасное, имя зарекомендовало себя, все замечательно.
3: Количество упаковки?
4: Набор, 4 штуки в наборе. И никто не покупал. Вот пока и он убытки терпел, пока ему кто-то не сказал. Что
3: а как можно выходить на рынок?
4: А вот так вот.
3: Знаю,
4: вот мы как раз об этом говорили, что когда выходишь на рынок, традиции. Надо, чтобы не твои маркетологи тебе рассказывали,
3: конечно,
4: как надо заработать много денег.
3: А местные хотя
4: бы, приглашать, да. Не сразу это поняли. Вот, но тем не менее, вот такая вот история есть тоже. Вот, и у кошек интересно, сколько у кошек жизней?
3: О, как, сдался.
4: Да. А вот здесь интересно, однозначных объяснений нет, сразу скажу, но тем не менее. Значит, в англоязычных странах у кошек 9 жизней, а в испаноязычных и наследниках Ирана 7 жизней, а в турецких, арабских 6.
3: От чего зависит?
4: Ну, вот такая вот, есть какие-то объяснения, что в испаноязычных это от христианства, что в англоязычных от того же христианства, но 3 на 3, потому что троица, и вот это число закрепилось, а не другое. Ну, вот такие объяснения. Тем не менее, вот тоже вот почему столько жизней.
3: Скажи, а современный мир вообще, да, вот мы брали, нас рассматривали, да, вот обычных людей в России, там про Южную Корею говорили, про Америку. Он меняется с точки зрения отношения к цифрам и с точки зрения вот каких-то суеверий? Или все равно это вот эта мифологизированная история, она живет у нас и будет жить постоянно, потому что она транслируется из поколения в поколение?
4: Мне кажется, она живет и будет жить какое-то время, но опять же, мифологические, вообще архаические настроения актуализируются тогда, когда жизнь становится хаотичной. Когда у человека переломный момент, когда он находится в разобранном состоянии, так сказать, сознания, когда в мире катаклизмы, то есть когда человек чувствует себя неуютно, он начинает обращаться к архаическим. Вот эти пласты, они актуализируются. Это вот...
3: Где бы ты ни жил, да?
4: Где бы ты
3: ни
4: жил,
3: родился, да.
4: У нас это бывает на макроуровне и на микроуровне. То есть, да, все вместе.
3: Сейчас прервемся, вернемся.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
5: Зеленый свет.
6: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мощейко. Этот выпуск мы посвятим важной теме: как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении. Открывает выпуск инспектор по пропаганде Управления госавтоинспекции УМВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
7: Минутка безопасности.
8: Мы много говорим о том, что нужно прививать детям навыки безопасности. Но часто забываем главное правило воспитания – это личный пример. Дети не слушают то, что мы говорим, они повторяют то, что мы делаем. В августе наши сотрудники проводили профилактический рейд у одного из детских садов города Вологды. Картина показательная. Утро. Родители привозят детей. Каждый ребенок находится в детском автокресле, пристегнут по всем правилам. Но при этом в двух случаях родители сами были не пристегнуты ремнем безопасности. Это говорит о двойных стандартах и об определенной лжи. Ребенок спрашивает, почему, папа, ты не пристегнут, а папа в ответ, что ему неудобно или что здесь недалеко. что из этой ситуации усваивает ребенок. Он понимает, что правила существуют только для него, а взрослый выше правил. И ремень безопасности воспринимается не как средство спасения жизни, а очередная обязанность ребенка, а в некоторых случаях даже как наказание. Вторая проблема, которая вызывает уже не удивление, а серьезную тревогу, это мототехника. Подростковые мопеды, питбайки, квадроциклы, которые родители покупают своим детям, оправдывая себя тем, что у остальных детей, у друзей их сына или дочери уже есть мотоцикл, либо питбайк, либо что в детстве сами родители также управляли транспортными средствами. Здесь родителям нужно понять одну простую вещь. Мозг человека, отвечающий за оценку рисков, контроль импульсов и предвидение последствий, полностью формируется примерно к 20-25 годам. У подростка этот механизм попросту не работает, так как у взрослого. Ему кажется, что он контролирует ситуацию, что он быстрый, ловкий. Но на самом деле физиологически он не способен адекватно оценить дорожную ситуацию, тормозной путь, скорость встречного автомобиля или внезапно возникающую на дороге опасность. И вместо того, чтобы быть наставником, который объясняет смертельную опасность, родитель сам покупает ребенку билет в группу риска. Напомню, что покупка и передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, это состав административного правонарушения, а в некоторых случаях и уголовного преступления. Только за последнее время возбуждено 5 уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. 2 дела уже направлены в суд. По одному из них вынесен обвинительный приговор. Уважаемые родители, ваш порыв угодить ребенку может обернуться трагедией на дороге и уголовной ответственностью лично для вас. Если вы покупаете ему мопед, подвергаете жизнь своего любимого ребенка неоправданному риску. Быть родителем значит иногда говорить «нет».
6: Далее в выпуске нюансы особенностей детского восприятия дорожной ситуации от представителей отряда ЮИД «Дорожный патруль» средней общеобразовательной школы номер 1 Никольска, Берсенева Арсения и Глебовой Анастасии.
5: Знатоки ПДД.
7: Слушай, Настя, тут на днях наблюдал картину. Стоит школьник лет 10 на пешеходном переходе, смотрит телефон, а делает шаг на зебру, даже не подняв глаз. Я поймал себя на мысли, а что он вообще запомнил из того, что ему рассказывали о правилах дорожного движения?
9: Ой, Арсений, тут все сложно. Психологи говорят, что дети запоминают не правила, а сценарии. Если мама всегда переходит дорогу, держа его за руку, и внимательно смотрит по сторонам, он запоминает этот алгоритм. А если мама бежит на красный, потому что мы опаздываем, то ребенок запоминает правила, не важны, главное – успеть.
7: То есть, получается, личный пример работает лучше, чем все плакаты «Переходи на зеленый»?
9: Конечно, ребенок – это же зеркало, он запоминает не то, что ты говоришь, а то, что ты делаешь. Если папа за рулем не пропустил пешехода, ребенок запоминает, что пешеход – это помеха.
7: Именно, в памяти остаются не пункты ПДД, а реальные истории. Я вспоминаю, как впервые сам переходил улицу без взрослых, и знаешь, мне запомнился не знак, а звук тормозов, резкий такой, визгливый. Он до сих пор заставляет меня поднять голову при переходе и оглядеться вокруг.
9: Получается, мы запоминаем и модели поведения, и эмоции. Если взрослый спокоен и внимателен, мы копируем это. А если на перекрестке кто-то кричит или бежит, или ты сам попадаешь в неловкую ситуацию, это тоже остается в памяти, но уже как предупреждение. Так мы учимся не только соблюдать правила, но и анализировать ситуацию.
7: Верно, поэтому важно, чтобы каждый наш шаг у дороги был осмысленным.
6: В завершении выпуска мнение эксперта из некоммерческой организации «Мама может» Татьяны Добрыниной.
10: Дорожные истории.
11: Я мама двоих мальчиков. Один у меня во втором классе, второй в шестом. И, безусловно, чтобы стать примером, нужно самим не нарушать. То есть, если мы в машине, и я не пристегнута, то дети тоже не будут пристегиваться. Поэтому я всегда езжу пристегнутая за рулем, соответственно, они также ездят пристегнутые сзади. Если это поведение на дороге пешком, либо на велосипедах, самокатах, если, переходя дорогу, я не слезаю с велосипеда, то я знаю, что если они будут одни, они сделают то же самое. Поэтому даже если на дороге все спокойно и ситуация безопасная, все равно сама слезаешь, переходишь ножками, и дети переходят. Да, неоднократно обращаю внимание на поведение других участников дорожного движения. То есть если мы с детьми, например, едем в машине, либо идем и видим, как кто-то приезжают, и видно, что это небезопасно, мне приходится там экстренно тормозить. Я говорю, вот видите, какая ситуация может произойти. Доверительное отношение должно быть между родителями и детьми, и чувство безопасности. Это не только касается дорожного движения, но и в целом. Если доверительные отношения, если ребенок знает, что опоздать это не так страшно, как быть участником дорожно-транспортного происшествия, об этом нужно разговаривать с детьми. У меня в машине стоят датчики, и если ребенок не пристегнулся, то они начинают издавать неприятные звуки. Конечно, это можно все отключить, но я специально не отключаю. И они уже знают, что эти датчики могут сработать. Даже если мы куда-то недалеко поехали, непродолжительное время находимся в машине, они знают, что пристегиваться нужно. И контролирую вот таким образом. Я им объясняю. Ну вот так же было, например, если мне экстренно приходится тормозить, и они по инерции продолжают двигаться вперед. И если бы были не пристегнуты, они бы могли, не знаю, там, нос разбить. И они понимают уже вот это на практике даже. Конечно, я им говорю о том, что нужно переходить безопасно и по пешеходному переходу. В основном все маршруты их движения мы проходили вместе неоднократно, то есть это какие-то занятия в школу, в магазины ближайшие, что мы обсуждали, где лучше проходить. Понятно, что на 100%, если я не рядом, я не могу это контролировать. Но думаю, что они будут безопасно переходить. Мне хочется сказать, что общайтесь, обсуждайте. И правила безопасности – это то, о чем нужно говорить. Если не каждый день, то каждую неделю напоминать, говорить детям, что вы их любите, вы их бережете и для чего это все нужно. То есть это безопасность, потому что вы хотите, чтобы ваш ребенок жил долго и счастливо.
6: Слушайте в следующей программе «Безопасность на пассажирском транспорте. Вклад ЮИТ в обучение правилам безопасности дорожного движения».
5: Зеленый свет.
10: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 14 часов.
0: Новости.
12: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв вновь прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал. Ночью и рано утром там также раздавались взрывы. Как сообщило сегодня Министерство обороны России, в Киевской области ночью был атакован аэродром Васильков. В самом Киеве поражены связанные с ВСУ объекты топливной инфраструктуры, в том числе несколько АЗС. Помимо этого, в Киеве был поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет услуги стационарной и мобильной связи высокоскоростного интернета для ВСУ. Также удару подвергся центр обработки данных компании «Dreamline». Кроме того, в Одессе был поражен логистический центр «Новой почты», в море поражен сухогруз, еще одно судно было атаковано в порту Черноморск, в порту «Измаил» была поражена инфраструктура завода «Дунай Судосервис», где ввелась модернизация плавсредств и обслуживались сторожевые катера. Кроме того, там был поражен пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины. Под российский контроль перешел населенный пункт Нововодяное в ДНР, сообщило сегодня Министерство обороны. В Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Уланово. В Доброполе российские военные уничтожили укрепленный опорный пункт противника. За сутки освободили 70 зданий. Одновременно наши войска ведут бои за 4 населенных пункта в кольце окружения в Харьковской области: Нестерное, Лукашево, Грачевку и Рубленое. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1350 военных. Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление главы государства Владимира Путина по позиции России насчет предложений по украинскому конфликту. Президент накануне заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов.
13: Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Это первое. Второе. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева. Это и есть национальные интересы Российской Федерации. В целом, в остальном, полагаю, что заявление Путина было по этой теме весьма и весьма исчерпывающим.
12: Ранее Владимир Путин заявил, что ответ вооруженных сил России на действия противника оказался настолько разрушительным, что Киев вновь начал поднимать вопросы перемирия. Избранный губернатор Брянской области Егор Ковальчук сегодня вступил в должность. Церемония прошла в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Ковальчук в соответствии с уставом региона принял присягу и официально вступил в должность губернатора. Он поблагодарил жителей Брянской области, принявших участие в голосовании. Ковальчук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона указом президента Владимира Путина 13 мая. До него Брянскую область возглавлял Александр Богомаз. На досрочных выборах главы региона Егор Ковальчук победил с результатом 67,52% голосов. Число медведей, ликвидированных в Красноярском крае в рамках операции по регулированию численности, достигло 729, об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов. Там подчеркнули, что все еще сохраняется опасность выхода зверя на определенных территориях. Всего решено отстрелить 1214 медведей. В Красноярском крае наблюдается сложная ситуация. Всего в регионе за последний месяц от нападений этих животных погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело о халатности. По данным следствия, региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса не приняло меры по регулированию численности животных. В России в 15 раз подняли штраф за каждого незаконно выловленного рака. Теперь нарушители заплатят 1688 рублей за каждый экземпляр, независимо от размера и веса. Ранее размер штрафа составлял 115 рублей. Новая такса установлена постановлением правительства, передает ТАСС. Речь идет о возмещении ущерба государству за незаконный вылов, который назначается помимо самого наказания за браконьерство. Как отмечается в материалах, сейчас существует риск существенного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Расширению теневого оборота рака способствует высокая рыночная стоимость и несоразмерно низкие санкции. Действовавшая ранее такса в 115 рублей не сдерживала нарушителей, а лишь делала незаконный промысел экономически рациональным и высокорентабельным занятием, отмечается в документе. В октябре температура воздуха в московском регионе будет на градус выше климатической нормы и с небольшим недобором осадков. Такой прогноз дал в беседе с информационной службой «Вести» синоптик гидрометцентра Максим Обухов. По словам синоптика, в период с конца сентября по начало октября в столице наступит бабье лето. Также специалист рассказал, что в первой половине наступившей недели в Москве ожидается сухая и теплая погода с температурой плюс 15-17 градусов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
12: В Петербурге завтра облачно, временами дожди, температура днем до плюс 16 градусов. В Москве завтра также ожидается днем плюс 14-16, без осадков, давление выше нормы 760 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Паш, привет. Ну, поздравляйте, конечно.
2: Привет, привет, спасибо, неожиданно. А приятно, а с чем?
1: Ну, во-первых, с последней недели сентября, как минимум.
2: Так.
1: Да, у нас, мы в октябрь будем входить на этой неделе плавненько. Ну, и с днем работника атомной промышленности, конечно.
2: Это же благодарю.
1: Тоже важно. Да, мы же за мирный атом.
2: Конечно, да. Редкостное шоу «Как знать», в котором мы не знаем, что будет дальше за мирный атом. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картая.
1: Это он.
2: Сегодня в программе тончайший знаток искусства, искусствовед Анна Савченкова. Чуткий проводник к внутренней гармонии, психолог Софья Сулим. Хранитель лучших сыроваренных традиций, потомственный сыровар Павел Куртинский. Блестящий знаток права, юрист Мария Железнова. Сегодня мы узнаем, как художники изображали семью, о чем может говорить беспорядок в доме, как хранить разные виды сыра, как правильно писать негативные отзывы. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Погнали!
0: «Роза ветров».
1: Как бодро сегодня аналитик ворвался к нам в студию. Здравствуйте! С чем пришли? Что принесли в свои котомки?
2: Да. Ребята, здравствуйте, девчата. Ну, я привез, во-первых, известие вам, газету.
1: Очень приятно, спасибо.
2: Да.
1: Неожиданно, но приятно.
2: Да, пишут известия о заметном росте интереса к этнотурам. Ну, то есть к путешествиям, где тебе не просто показывают достопримечательности из автобуса, а предлагают пожить рядом с настоящей
1: глэмпинг.
2: Культурой. Да, зайти в юрту или чум, познакомиться с народными промыслами, попробовать местную кухню, ну, легенды послушать, песни, может, с людьми пообщаться.
1: Разве это в чуме подождать?
2: Да. Раньше программа могла выглядеть так. Музей, памятник, обзорная экскурсия, свободное время, встречаемся у автобуса, а теперь туристу предлагают приготовить национальное блюдо, попробовать ремесло, услышать местные легенды, примерить традиционный костюм, научиться танцевать или даже отправиться к настоящим кочевникам. Ну, то есть турист хочет не просто сфотографировать чужую жизнь, а хотя бы на несколько часов в нее попасть. И вот известия сами проверили такой формат, отправились в Коми, в экспедицию к знаменитому плато Мань-Пупунёр, добирались туда же журналисты из Усинска на вертолете, 2 часа в полете, внизу бескрайняя тайга, потом горный хребет, а на нем знаменитый каменные столбы выветривания. Ну, здесь действует важное правило. Ходить можно только по специальным экотропам. И это неформальность. Почвенный покров здесь очень хрупкий, поэтому массовый туризм может буквально затоптать то, ради чего люди сюда приехали.
1: Пока вертолетов не хватит на массовый туризм, я боюсь.
2: Да, но журналистам даже предложили поучаствовать в строительстве тропы. Каждый взял возле домика инспекторов камень и отнес его к подножию одного из останцов. А для пеших туристов оборудован специальный вагончик, можно растопить печку, попить чай. И по дороге туристы увидели невероятные пейзажи, встретили медведей и множество птиц.
1: Тревожная встреча.
2: Ну, кстати, Коми далеко не единственное место, где сегодня пытаются соединить этнографию, активный отдых и медведями. Эксперты советуют также обратить внимание на Башкирию. Там можно совместить природные маршруты Южного Урала с этнографической программой, посетить национальный музей, приготовить традиционные блюда, познакомиться с национальным костюмом и даже его примерить. В Удмуртии туристов знакомят с культурой северных, центральных, южных удмуртов, показывают усадьбы, угощают местными блюдами, рассказывают о финно-угорских традициях и сакральных местах. А вот Калмыкия – это отдельная история. Там можно познакомиться с культурой кочевых народов, посетить крупнейший буддийский храм Европы, примерить традиционные костюмы. На Алтае этнография вообще практически неотделима от природы. Там туристы могут жить в юртах этноглэмпинга или приезжать.
1: Я говорил же.
2: Общаться с местными жителями, узнавать об их обычаях и верованиях. Ну, а дальше программа может включать петроглифы, каменные стелы, курганы, конные прогулки, поездки на внедорожниках, ужин в юрте и горловое пение. На Байкале уже бурятская культура. Дацаны, ступы, шампанское, обряды, легенды, танец йохор и национальная кухня. А в Хакасии есть музей-заповедник Улук-Хулагу. куртуях таз. Оу, где можно увидеть настоящую юрту 19 века и древний каменный идол. Ну и, наконец, один из самых глубоких вариантов этнографического погружения – это Ямал. Здесь туристы приезжают не в специально построенную деревню для туристов, а к настоящим семьям кочевников-оленеводов. Ну вот что мы имеем в итоге? Давайте подводить уже итоги красным карандашом, отчеркивать. Туристу все меньше хочется быть человеком, который просто стоит перед экспонатом.
1: Хочется быть медведем.
2: Медведем, конечно, и слушает вот этому предмету 400 лет. Хочется самому что-нибудь приготовить, сделать своими руками, прокатиться на лошади, оленя запрячь, в конце концов, научиться танцу местному. Потому что музей можно в интернете посмотреть, а вот человека, который рассказывает тебе историю своей семьи, ремесло, которое унаследовал от предков,
1: или песню. Остаться и стать оленеводом, бросить вот эту бессмысленную жизнь свою в столице, жить на природе.
2: Все к оленям, и, пожалуй, именно поэтому этнотуризм сейчас становится интереснее. Пожелаем приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Страна транзистория.
1: Сегодня начнем с безопасности. Безопасность нам всем нужна, не только от медведей. Лаборатория Касперского обнаружила новую мошенническую схему, рассчитанную на россиян, которые оформляют шенгенские визы. Туристу приходит...
2: Есть такие?
1: Да, есть такие. Их немного, но они есть. Туристу приходит письмо якобы от Европейского миграционного ведомства. В нем говорится, что теперь перед поездкой в страны шенгенской зоны нужно заранее заполнить специальную цифровую миграционную декларацию. Сделать это якобы необходимо минимум за 5 рабочих дней до въезда. В письме есть ссылка на сайт, который выглядит вполне официально, используется символика Евросоюза, а сам ресурс доступен сразу на нескольких языках, включая русский. Все выглядит убедительно, но сайт, конечно, поддельный. Путешественника просят указать личные данные, сведения о сопровождающих, даты въезда и выезда, а главное – загрузить скан своего загранпаспорта. При этом мошенники пугают, возможно, дополнительными проверками на границе и даже временным отказом во въезде, если декларацию не заполнить. Злоумышленники специально стараются выглядеть максимально правдоподобно. Ну, например, они даже предупреждают, что миграционное ведомство якобы никогда не просит присылать по электронной почте банковские реквизиты. А эксперты предупреждают, подобные данные могут понадобиться мошенникам уже на следующем этапе, этом многоэтапном.

передвигаться на пальцах. Такая конструкция может оказаться полезной там, куда обычному роботу сложно добраться. Ну вот представьте, большой робот подъезжает к узкому проходу и оставляет там свою руку. Она самостоятельно внутрь заползает, нажимает на кнопку, толкает предмет, а затем возвращается обратно. Весит конструкция 818 граммов. Передвигаться ей оказалось непросто. Пальцы имеют разную форму и возможности движения, а большой палец вообще расположен иначе. Поэтому, когда один палец двигается, остальные должны одновременно удерживать вес всей конструкции. Робота сначала обучали в виртуальной среде, в итоге он научился перемещаться по 14 типам поверхности, от гладкого пола до металлической решетки, до травы и гравия. Ну и средняя скорость пока, конечно, небольшая, около 9 сантиметров в секунду, но робот уже умеет поворачивать, падать и даже самостоятельно вставать. Есть у него и вполне практические навыки. Например, во время одного испытания он смог выполнить 29 из 32 команд на клавиатуре, сохранив равновесие. Ну а в другом эксперименте он толкал кубик к заданным точкам. В будущем разработчики хотят добавить камеры, ну и тогда такая вещь сможет не просто ползать, а еще и видеть, куда именно ей нужно двигаться. Ну и немножко продолжим розу ветров, о путешествиях поговорим. У людей свои планы на осень. Судя по свежей статистике, все больше россиян выбирают для отдыха не шумные города, как Паша рассказывал, природу и горы. К Всемирному дню туризма, который отмечали вот в эти выходные, вчера, буквально 27 сентября, почта Mail, Hightech Mail и Авито путешествий изучили, куда россияне собираются съездить этой осенью. Один из заметных трендов – это спрос на загородный отдых и горные направления. Например, аренда домов в Нальчике выросла на 39%, в Белокурихе на 23%, а в Архызе на 17%. При этом путешественники стали внимательно относиться к расходам. В сентябре почта Mail ежедневно обрабатывает в среднем более 15,5 миллионов чеков в категории путешествия, а это на 26% больше, чем год назад. Но вот расходы на билеты снизились на 16%, а на аренду жилья втрое. Делаем вывод, россияне стали экономить. По данным опроса Hightech Mail, 40% участников планируют осенью путешествовать по России, 28% собираются за границу, а еще 7% рассматривают оба варианта. Каждый четвертый пока находится в поезде и только выбирает направление. Среди популярных российских маршрутов этой осени Московская и Ленинградская области, Краснодарские и Ставропольские края, Калининградская область, Приморье и Татарстан. Ну а интерес к загородному отдыху заметен даже в крупных городах. Например, спрос на аренду домов вырос в Нижнем Новгороде на 21%, в Екатеринбурге на 15%, а в Ростове-на-Дону на 9%.

0: «Как знать».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами искусствовед Музея собрания Анна Савченкова. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Хотим сегодня поговорить на тему, как художники изображали семью. Вот Вахтанг рассказывал про семейку Адамс. Если художник изображает кисть руки, стоящую на пальцах, мы уже сразу понимаем, что это часть семьи, да, спин-офф о семейке Адамс, как минимум.
2: Скорее всего, да.
1: Да, да. Ну а как вообще зритель поймет, что на полотне изображена семья, а не просто какие-то чужие люди решили собраться?
3: Ну, я вот, например, вспоминал перед нашей беседой, ну, по подписи можно понять, что там, по-моему, Кронос пожирает своих сыновей.
2: Семейная, конечно.
3: И Лакаона и его сыновья, например, тоже хорошая такая позитивная история.
2: Во-первых, конечно, всегда можно догадываться по изображенным персонажам, особенно если представлено несколько поколений, маленькие дети. Велика вероятность, особенно до начала 20 века, что это действительно семейство самого художника или заказчика, который художника изображает. Кроме того, часто в семейных портретах видно чуть более личные, индивидуальные отношения, попытка передать какие-то взаимоотношения, эмоции, чувства, которые переживают персонажи в этот момент.
3: Угу. Ну, вообще, если говорить о появлении так называемого, ну, хочешь, конечно, сказать семейного фото, но хотя бы семейной скульптуры или семейного рисунка, вот я вспоминал, ну, так сказать, древнегреческие истории, но там уже были какие-то намеки на семейные, или все-таки, если там семья, то это действительно какая-то просто мифологическая штука, связанная с богами, которые там сыновей прожирают, там еще какими-то приятными делами занимаются?
2: Достоверные семейные изображения есть, например, в Древнем Египте, когда это изображение фараона, его супруги и наследника, да. Но все-таки это, конечно, пока не привычные нам теплые семейные сцены. Это скорее попытка показать преемственность монархии, показать будущего наследника или наследников, если они возможны, детей в первую очередь,

0: видишь супругу, жену.
1: А святое семейство, это же тоже семейная, да, работа получается?
0: Святое семейство – это один из лучших примеров как раз демонстрации семьи, и главный на протяжении всех средних веков, эпохи Возрождения. Святое семейство – это такой образец того, каким семейство должно быть, любящим, скромным, переживающим все тяготы вместе и, разумеется, христианским, следующим всем правилам.
1: Угу. А вообще, как вы думаете, почему художник, ну, со святым семейством мы сейчас не будем трогать, а в принципе, а почему художники все чаще и чаще начали обращаться к семейным сценам, ну, ведь долго этого же вообще не было, ну, сами говорите, наследник, наследница, там, муж, жена, фараон, фараонша, значит, а потом раз, и давай такие вот эту вот милоту, уют рисовать, там, пледиков еще, скорее всего, не было, но камины уж точно рисовали-то.
0: Пожалуй, такое строгое разделение начинается в 17-м, в начале 18 века, когда появляются портреты отдельно парадные, монархические, изображающие вот это отношение к семье как к династии. И второй тип, который возникает в Голландии, как жанровые камерные сцены, изображающие уже не слишком важные семейства, это точно не монархии, не династии, и в них подчеркнуты как раз более теплые эмоции, часто это обучение мальчика отцом или дочери матерью.
1: Опять двойка.
0: Это уже чуть позже. Но вырастает оно,
1: но
0: как раз из такого.
1: Сцена.
0: Да, вполне.
2: Но это советская, да, семейная сцена? Или ты уже еще не, не советская?
0: Советская,
2: конечно. Опять двойка, да.
0: Это как раз демонстрация такого идеального и неидеального представителя нового советского детства.
2: Угу. А у Рембрандта были какие-нибудь семейные портреты?
0: Да, причем много. Он очень часто изображает свое семейство, и считается, что это одновременно и удобная демонстрация натуры, кто чаще всего рядом с нами оказывается, кто готов подолгу позировать. Это, разумеется, семья, дети, жена. Кроме того, это и прекрасная натура для изображения священной истории. Снова мы видим и в истории, и в сюжете какие-то личные взаимоотношения, которые легче всего изобразить на тех примерах, которые мы видим вокруг себя. Поэтому у Рембрандта множество сцен. Часто это священная история, в которой обрамляются, костюмизируются понятные нам персонажи, либо же уже отдельные сценки семейной жизни.
1: А вот мне интересно, художники, ну, разных школ, что ли, направлений, насколько вот они по-разному изображали семью, вы просто голландцев вспомнили, мне сразу представить, что эти голландские картины, ну, в основном они такие, не, такие немножко мрачноватенькие, как правило. Ну, они сдержанные, я бы так сказал. То есть там ни буйство красок тебе, ничего такого, в общем, нет. А если говорить уже про эпоху Возрождения, там, конечно, уже по-другому все это. Вот как в разные школы, разные страны, может быть, они вот эту тему, так сказать, развивали и представляли?
0: В эпоху Возрождения показывать семью – это очень важный момент как раз формирования нового союза, нового брака. Как правило, портреты семейные заказываются в Венеции, чуть реже во Флоренции, именно чтобы обозначить новый союз между двумя родами, семьями. И такие портреты могли располагаться в парадных покоях всего дома, чтобы все приходящие гости могли видеть, кто здесь хозяин и кто руководит всем домом.
1: Кто в доме хозяин? Да. А если вы еще не знали, зашел, посмотрел, кто в доме хозяин.
2: А как понять, кто хозяин?
1: А он впереди, он крупнее, наверное, должен быть нарисован,
2: ну, да,
1: всегда.
2: Мужик же всегда был хозяином, да? То есть там вряд ли крупная женщина была.
0: В эпоху Возрождения разделение хозяйства очень строгое. Муж отвечает за всю сферу вне дома, за политику, экономику, то, откуда берутся средства для дома и саму политику рода. Жена отвечает за то, чтобы все было в порядке внутри дома, за детей, за хозяйство.
1: Дети умыты, борщи сварены и...
0: Да,
2: вот это хорошее искусство. А вот «Блудный сын» — это же тоже пример, да, семейный?
0: Да,
2: картины.
0: «Блудный сын» — это, разумеется, семейная картина,
2: а
0: но очень трагическая. О матери в самом сюжете не говорится, остается только один отец, и это, может быть, даже усиливает контраст между двумя братьями, которым нужно бы следить за оставшимся в одиночестве отцом. Делает это только один из них.
2: А художник не имеет права домыслить, где мать, нарисовать мать, например, где-то в углу? Старушку.
0: Может быть, имеет, но здесь Рембрандт, наоборот, отказывается от всех лишних деталей, упирает и по возможности персонажей, и роскошь, буйство красок, какие-то роскошные ткани, поэтому лишние герои ему уж точно были не нужны.
2: Угу. Ну что ж, давайте продолжим изучать семейные портреты. Сразу после информационной программы на «Маяке» с нами искусствовед музея собрания Анна Савченкова. Мы сегодня выясняем, как художники изображали семью. Продолжим после новостей спорта.
3: Как знать? Познание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Украинские формирования пытались перебросить дополнительные подразделения в попытках удержать село Уланово в Сумской области. Подкрепление было уничтожено российскими войсками, сообщили в Минобороны. Ранее сегодня военное ведомство сообщало о постановлении контроля над этим населенным пунктом. Отмечается, что наши штурмовики зашли в населенный пункт при поддержке огня артиллерии и расчетов войск беспилотных систем. Они закрепились, вытеснили ВСУ за пределы села и приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающих территорий. Ведомства подчеркнули, что подразделения севера одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают расширять полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Они ежедневно продвигаются вперед и оттесняют противника от границы. Также вооруженные силы взяли под контроль село Нововодяное в Донецкой Народной Республике. За сутки уничтожено 10 управляемых авиабомб и 442 вражеских беспилотника, сообщили Минобороны. Дроны-разведчики и ударные беспилотники используют на совместных учениях УДКБ на полигоне Чебаркульский, сообщили Минобороны. Одновременно с этим органы управления разведкой ведут сбор, анализ и обобщение полученной информации. Накануне на полигоне в Челябинской области стартовало командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования УДКБ «Взаимодействие 2026», «Поезд 26» и «Эшелон 2026». В них задействовано около 2000 военнослужащих России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также 350 единиц вооружения и специальной техники. Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль, заявил, что хочет получить российский паспорт, но решение за президента Владимиром Путиным. Об этом внук французского лидера заявил ТАСС по итогам 12-го Санкт-Петербургского международного форума «Диалог культур». Пьер де Голль отметил, что с нетерпением ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми и работает над укреплением связи между Францией и Россией. Как отмечает агентство, Пьер де Голль и его жена намерены обосноваться в России, чтобы оградить детей от деградации западных ценностей. Похолодание придет в регионы Центрального федерального округа в начале октября. В отдельных районах возможны заморозки, при этом погода на большей части округа останется преимущественно сухой, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, а также Калужской и Костромской областях, в Черноземье, в Тульской и Ярославской областях неделя будет преимущественно сухой. Существенных осадков на большей части округа не прогнозируется. Ночью утром в отдельных районах ожидаются сильные туманы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами пройдут дожди, ночью температура плюс 6-8 градусов, днем до плюс 16. В Москве завтра без осадков, утром и ночью возможны туманы. Ночью температура воздуха плюс 4-6 градусов, по области местами опустится до плюс 1, а днем плюс 14-16 и по-прежнему без осадков.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная конфедерация практической стрельбы сняла ограничения с россиян. Теперь наши спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года. Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Ханчжоу. В полуфинале российский теннисист обыграл француза Кириана Жаке со счетом 7-6-6-1. В финале Рублев встретится с победителем противостояния между Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным. Таким образом, финал турнира в любом случае будет российским. Татьяна Прозорова поднялась на 57 позиций рейтинга женской теннисной ассоциации, также прибавила 13 позиций Алина Корнеева. Обе россиянки на минувшей неделе дошли до полуфиналов, но не смогли сыграть из-за травм. С подробностями Екатерина Маловичка.
3: Татьяна Прозорова поднялась со 180 на 123 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На турнире в Сингапуре она сенсационно дошла до полуфинала, однако не смогла принять в нем участие. В игре парного разряда после победы в четвертьфинале россиянка получила удар мячом в голову и завершила матч досрочно. Женская теннисная ассоциация принудительно сняла ее с одиночного полуфинала из медицинских соображений. На другом турнире в Сеуле Алина Корнеева также дошла до полуфинала и сыграла в нем, но по ходу ходу матча снялась из-за травмы ноги. Она прибавила 13 позиций и располагается на 69-м месте рейтинга. Первая ракетка России Мира Андреева сохранила пятую строчку, Диана Шнайдер – 14-я. Анна Калинская и Екатерина Александрова потеряли по одной позиции. Они занимают 22-е и 28-е места соответственно. Людмила Самсонова опустилась с 37-й на 39-ю строчку. Лидирует Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, Арина Соболенко из Белоруссии и Джессика Пигула из США. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов первая ракетка России Даниил Медведев остался на 6-м месте, Карен Хачанов на 26-м. Андрей Рублев поднялся с 25-й на 24-ю строчку. Лидируют итальянец Яник Синнер, немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.
2: Российские лыжники пока не подавали заявки на нейтральный статус. Как сообщает РИА Новости, наши спортсмены ждут разъяснений по допуску от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов планирует подать заявку на нейтральный статус. В прошлом сезоне он был выдан Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из Северстали признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз за карьеру лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из Нижнекамского нефтехимика. Лучшим защитником стал игрок СКА Даниил Микроманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских драконов Егор Соловьев. Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил, что мог перейти в «Зенит» или «Спартак» этим летом, но до конкретики ничего не дошло. «Монако» не устраивала сумма, и в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. Я еще не был на 100% уверен, что нужно ехать. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, и рано или поздно это случится», – рассказал Александр. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. С вами был Юра Геворкян.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Как знать?
1: Возвращаемся к семейным портретам. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и искусствовед музея собрания Анна Савченкова с нами, как художники изображали семью. Анна, ну понятно, что портреты парадные, семейные портреты продавались, художники на этом зарабатывали. А зачем художникам писать, ну, какие-то бытовые сценки? Это же, наверное, денег не приносило художникам, да? Может быть, у художника какие-то другие интересы были, когда они обратились вот к таким непарадным семейным портретам?
2: Бывало по-разному. Иногда средства, особенно в конце 19-го, в начале 20 века, и камерные, очень интимные портреты тоже приносили семейные. Но бывало, что художники делали их и для собственной практики, и для того, чтобы зафиксировать важный для себя семейный момент. Бывали художники, у которых не оставалось особого выбора, как, например, женщины, входившие в круг импрессионистов, Берта Моризо или Мэри Кэссет, они не могли себе позволить работать на пленэре, на улицах Парижа особенно.
3: На пленэре-то почему не могли позволить? На улице, ладно, там все глазеть будут. А чем пленэр-то не угодил?
2: Все-таки женщина в конце 19 века должна быть всегда в сопровождении, поэтому ей нужно либо возить с собой брата-мужа, отца, либо же это считается неприличным, поэтому женщина вынуждена оставаться в доме и зарисовывать то, что она видит вокруг себя, или ходить, может
3: быть, в гости. Много натюрмортов появилось наверняка в тот период.
2: Да, множество натюрмортов, совсем маленьких сценок и как раз семейных сцен. Вот главные персонажи Мэри Кэссет, Берта Моризо — это маленькие дети, подруги с детьми, иногда их собственные дети, дочь Жули у Берта Моризо — это ее главная такая модель.
1: А мужья где были?
2: Мужей тоже зарисовывали, но мужья все-таки большую часть дня, наверное, где-то на работе, поэтому зарисовывают тех, кто в доме остается.
3: А бывало, что художники, ну, мы знаем, художники рисовали автопортреты, себя периодически, а бывало ли, что они себя на семейное фото так пририсовывали? Там где-то сбоку, раз, а это я. Ну, мы же помним, как это последний день Помпеи, там у нас Брылов там мелькает, то там, то сям.
2: Ну, пожалуй, хороший пример — это портрет черты Арнольфини, где мы видим помимо самой пары, самих супругов, в отражении в маленьком зеркальце художника Яна Ван Эйка, который таким образом подписывает картину, подписывает то, что он здесь присутствует как автор.
1: Но мы же без символов-то не можем. Надо как-то научиться читать символы, которые, да, художники на семейных портретах скрыли. Это может быть поза человека, отношение друг к другу, да, какие-то случайно появившиеся предметы в рамке этого холста. Как правильно читать нам символы? Что может рассказать такой вот семейный портрет?
2: Часто это действительно игра взгляддов, поз, маленьких дополнений в натюрморте или в интерьере. Наверное, один из лучших примеров — это жанровые сценки Павла Федотова, которые прячут разные маленькие детальки, которые нужно расшифровывать.
1: Пасхалочки.
2: Да, для того, чтобы понять, что здесь происходит, и кто на самом деле доволен, например, заключением этого брачного союза, а кто не очень.
3: А, кстати, вот семейные портреты действительно бывали жанровые, когда это не просто семейный портрет, это действительно там какая-то интрига разворачивается. Как вот есть знаменитый мем, да, когда идет мужчина, значит, с девушкой, он смотрит на другую, значит, женщину, а это смотрит на него. И тут у нас сразу большой, как бы, получается пласт, что это не просто вам семейный портрет в интерьере, а здесь какие-то истории происходят.
2: Да, порой это истории довольно трагические, как бывает на таком семейном портрете, можно сказать, Владимира Маковского на бульваре, где мы видим явно расставание семейной пары, которая начала жить разными жизнями. Супруг городской, крестьянка, жена, видимо, остается в деревне, и больше ничего общего у них при этой встрече не остается.
3: Откуда мы знаем, что они муж и жена?
2: Догадываемся как раз по контексту и по вот этой драме, которая между ними происходит, когда супруга явно сидит такая печальная, не находящая слов для того, чтобы говорить со своим изменившимся мужем.
3: Ну, может быть, это не муж, может быть, это был возлюбленный, поматросил и бросил.
1: Ну, самая драматичная драма — это, конечно, неравный брак, да? Что там мы можем разглядеть на этой картине, кроме вот несчастной девочки и этого старика?
2: По легенде, там присутствует ее возлюбленный, который стоит за спиной и созерцает брак, которому он не может помешать, хотя, разумеется, хотел бы. И да, наверное, это одна из самых трагических картин, хотя, может быть, все-таки не самая, мне кажется, пожалуй, самая печальная картина «Семья Белелли» Эдгара Дега, где мы видим уже состоявшееся семейство с детьми, но не находящее никаких точек пересечения, не о чем говорить, они не смотрят друг другу в глаза. И вот это
3: а вот... куда они смотрят?
2: кто-то в пол, в потолок рассматривают свое платье, но как семейство, как какое-то цельное единение, они не существуют внутри полотна.
3: А вот многодетные семьи, чтобы детишек там по лавкам десяток другой было, это у нас часто встречается и у каких художников, и у каких школ тоже?
2: В русской художественной школе, наверное, Кустодиев представляет такие большие семейные картины. Или можно вспомнить картину Федора Славянского, семейная картина, она так и называется, где дети разных возрастов представлены, каждый со своими видами деятельности, активностью. Кто-то еще играет в игрушки, кто-то уже предстоит вместе с родителями во взрослом костюме. То есть видна вот эта последовательность детей и развитие семейства, как развитие большой династии, которая дальше будет составлять славу всего государства.
1: То есть, получается, мы можем выделить портреты, семейный портрет, где все только начинается, это неравный брак, вот развитие, о котором только что вы рассказали, и до этого, где члены семьи не смотрят друг на друга, это уже, получается, конец, да, семьи, финал семейных отношений.
2: Да.
1: А между ними вот эти вот три точки мы прошли. Какие еще картины можно рассмотреть, поставить вот в этом ряду?
2: Можно вспомнить картину Ильи Репина «Не ждали», где мы видим возвращение отца, которого успели уже забыть, дети его не узнают.
3: Пришел, да.
1: И только реюнион семьи.
2: Да, и только старушка-мать с радостью встречает сына, все оставшиеся в таком замешательстве, в непонимании, что теперь будет происходить и по каким законам теперь будет жить эта семья.
3: Ну, то есть художники, вот мы уже несколько вспомнили эти картины, что художники периодически обращаются к нестандартным, да, семейным каким-то историям, там, «Не ждали», опять же, опять двойка, возвращение блудного сына, да, у нас что, вот, неблагополучие семейное или, наоборот, благополучие показывается. А вообще, если говорить о каких-то семейных ролях, о каких-то семейных сюжетах, какие наиболее часто подчеркивали художники, что для них, ну, было важно изображать именно на семейных каких-то картинах в разные времена?
2: На рубеже веков, в конце 19-го, в начале 20-го, большое внимание уделяли взрослению, становлению ребенка. Например, Зинаида Серебрякова часто подчеркивает вот эти легкие возрастные изменения, как дети постепенно от игрушек переключаются к каким-то взрослым интересам, развлечениям. Ей это было очень любопытно. Бывают акценты скорее на каких-то трагических эпизодах, как у Пикассо часто бывает, когда семейство либо не существует как единое целое, либо наоборот пытается, но какие-то жизненные трудности, ситуации не дают семейству быть счастливым.
1: Взросление ребенка показано, а появление ребенка в семье, есть ли где-то какое-то отражение на картинах, мы можем найти? Или это была закрытая тема?
3: Как рожают, в смысле,
1: ну,
3: что
1: может,
3: рисовали?
1: Ну, я не знаю, ну, может быть, принесли из роддома только что, и вот счастье.
3: Какого роддома? Ты что там? Там не было еще роддомов. Повитухи, бабушки.
1: Повитуха принесла, да.
2: Поклонение младенцу. Вернемся к началу нашего разговора.
3: Рождественская история, да.
2: И мне кажется, любое изображение совсем маленького ребенка, оно так или иначе, даже уже в 20 веке, все равно будет отсылать к вот этим первым картинам изображение младенца как Христа.
3: А мы вот часто еще, ну, говорим сегодня и не сегодня, и всегда о том, что есть конфликт поколений, отцы и дети, да, и так далее. А вот конфликты поколений в художественном искусстве старшего и младшего как-то мы можем найти?
1: Где дед дает подзатыльник внуку?
3: Ну, вроде того, да, например. Или внук дает подзатыльник деду.
2: Есть, например, картина Ивана Куликова «Чаепитие в крестьянской избе», где мы видим, наоборот, последовательность и преклонение этих поколений. Это явно семейство, которое живет по строгому патриархальному, возможно, старообрядческому укладу, где дети, младшие поколения в огромном уважении пребывают вместе со старшим поколением, с дедушками, бабушками, которые на картине представлены, и все им подносят, то есть все чаепитие разворачивается как бы в поклонении этим старшим представителям семьи.
1: А есть картины, которые показывают разрушение патриархальной культуры, и там, не знаю, мать-бунтарка, там что-нибудь.
3: Со сковородкой стоит и со скалкой ждет своего мужа, да?
1: Да-да-да.
2: Например, Василий Максимов с картиной «Семейный раздел», тоже крестьянская семья, которая, видимо, после смерти старшего поколения делит имущество, небогатое совсем, было бы что делить, и такая трагическая сцена того, как когда-то великое большое семейство разрушается и превращается в отдельные маленькие части.
1: А что делит? Кошку?
3: Лошадь, может быть, корову, там что, плуг.
2: Ну, тряпьё, да, какие-то вот такие крестьянские части избы дома.
3: А вот по этим картинам мы можем вообще понять по деталям, по утвари, по интерьеру вообще как-то воспроизвести для себя, действительно быть того времени, как это выглядело. И насколько это реально правдоподобно, или там художники, ну все же приукрашивать у нас любят так или иначе, там, mm-hmm. подрисовал там кастрюлю побогаче здесь у нас в этой семье.
2: Конечно, приукрашивание, наверное, присутствует, но в XIX веке семейный портрет — это такой отдельный жанр, и, например, благодаря картинам Федора Толстого часто до сих пор восстанавливаются интерьеры усадеб, то есть понятно, на каком месте висела какая картина, кто сидел в каком кресле, как располагались семьи при чаепитии, при ужине, то есть это прямо детальная фиксация аристократического быта в усадьбе.
1: А как художник вообще выбирал, какой именно момент изобразить на полотне? Вот как Анри Картье-Брессон говорит, я снимаю решающий момент. А художники наши что изображали?
2: Наверное, зависит от эпохи. В 17-18 веке выбирается наиболее парадный, торжественный момент, например, выходы семейства. У Диего Веласкеса это специальное позирование в менинах, причем еще и очень сложное композиционно, так, чтобы был виден сам художник, разные дополнительные персонажи. Позже часто это случайные сценки. Иногда кажется, что художник буквально зафиксировал какого-то члена семьи или семейную сценку, вот сказал им всем остановиться, на мгновение сделал короткий эскиз и дальше превращал его уже в живописное полотно.
3: А если говорить о советском, да, изображении семьи, но это мама, папа, я, дружная семья, скорее
1: всего. Все-таки румяные, кровь с молоком.
2: Да, наверное, красивый. Идеальный образ, да, как у Яблонской, когда идет либо становление подростка, либо встраивание вот этого маленького ребенка в идеальную советскую семью и становление как раз прекрасного образа семьи, хотя вы уже сами вспоминали такие примеры немножко неправильной семьи, опять где дети плохо учатся, например.
3: Ну, они плохо учатся, но там же, он же раскаивается, мы же понимаем.
2: И есть пример его старшей сестры, которая, наоборот, пионерка, комсомолка.
3: Вот, то есть это нам показывает, что ошибаться, конечно, но главное раскаивать.
2: Исправлять ошибки,
3: конечно, которые вы сделали.
1: Да, продолжим наше общение сразу после небольшой рекламной паузы. С нами искусствовед музея собрания Анна Савченкова. Мы сегодня выясняем, как художники изображали семью. Все по реализму идем. А есть ли какой-то мистицизм? Может быть, есть какие-то вот мистические знаки на картинах? Узнаем сразу после рекламы.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко. В эфире новости. Партия лесоматериалов вологодских производителей отправлена в Китай. Поставка состоялась после переговоров в демонстрационном центре лесопромышленной продукции региона в Сиане. Китайские партнеры оценили образцы продукции и заключили контракты. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, результатом станет не просто рост экспортных показателей, а стабильные заказы для вологодских компаний и загрузка производств. Люди, занятые в отрасли, получат уверенность в завтрашнем дне. Общий объем груза из Харовска составил 5500 кубических метров. Стоимость партии оценивают в 122 миллиона рублей. Сейчас формируется новая партия. В Китае планируется поставить еще около 10 кубических метров пиломатериалов на сумму 214 миллионов рублей. Презентация коллекции «Легенда Великого Устюга» состоялась в Москве. Показ прошел в рамках международного события «Египетские дизайнеры от Египта до России с любовью», объединившего представителей модной индустрии двух стран. Мероприятие организовано совместно с АО «Дед Мороз» и РГУ имени Косыгина. Вологодские умельцы представили кружево, шекснинскую золочёнку, филигрань, художественную работу с кожей. Все это стало частью современной одежды. 20 проекционных пешеходных переходов появятся в Вологде в 2026 году. В областном центре продолжают создавать проекционные пешеходные переходы. Они делают обычную дорожную разметку более заметной в темное время суток и непогоду, что особенно важно рядом со школами и детскими садами. Всего в областном центре оборудуют 20 проекционных переходов. Один из них уже появился на пересечении проспекта Победы и улицы Батюшкова. В Вологде более 30 зданий получат архитектурную подсветку в этом году. Как отметил в своих соцсетях глава региона, часть проектов реализуется за счет бюджетных средств и при поддержке бизнеса. На днях архитектурную подсветку получило здание на Козленской, 4. В конце лета преобразилось здание на улице Ленина, 12. Вечером огни на фасадах придают улицам города особую выразительность. В Петербурге восстановят утраченные элементы иконостаса храма в Прилуках. Храм Дмитрия Прилуцкого на Наволоке Вологды и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица продолжат сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Принято решение об участии студентов академии в стартовавшем учебном году в воссоздании полностью утраченных фрагментов иконостаса храма Дмитрия Прилуцкого. Новый творческий юбилейный сезон в Вологодском театре «Кукол Теремок» стартовал с премьеры для взрослых. В этот раз театр обратился к философским размышлениям о будущем в романе «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. Следующий показ пройдет в ноябре. Его можно будет увидеть в афише «Теремка», в том числе на сайте и в группе театра. Юные зрители «Теремка» в преддверии его 90-летия также не останутся без приятных сюрпризов. В октябре их ждут сразу две премьеры. Это «Красная шапочка» от режиссера Амира Ерманова и «Кот в сапогах», которого ставит Андрей Князьков.
5: Спорта.
4: Вологодская «Динамо» обыграла на выезде футбольный клуб «Череповец». Областное дерби в чемпионате второй лиги «Б» между футбольным клубом «Череповец» и вологодским «Динамо» завершилось в пользу футболистов из областного центра 2-1. Желто-черные вышли вперед на 67-й минуте после удара Ильи Анциферова. На 82-й равенство восстановил динамовец Матвей Бурлаков. Победу вологжанам принес 11-метровый, назначенный в ворота череповчан на 86-й минуте. Его реализовал штатный пенальтист белоголубых Никита Киреев.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце днем будет преобладать переменная облачность, вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике в Доброполье. В течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении, в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожали укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Север» взяли Уланово в Сумской области. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать в кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленное. Также формирование противника уничтожается в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное в Харьковской области. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Киеве. По данным Минобороны, поражен центр обработки данных «Укртелеком». Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, целью стал центр обработки данных «Dreamline». Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение разведывательных данных. Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. На военном аэродроме Васильков в Киевской области поражены инфраструктура и объекты. Взрывы прогремели в Харькове и Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Кировограде. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление Владимира Путина по позиции России насчет предложений по украинскому конфликту. В пятницу глава государства заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов.
3: Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Это первое. Второе. Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева. Это и есть национальные интересы Российской Федерации. В целом, в остальном, полагаю, что заявление Путина было по этой теме весьма и весьма исчерпывающим.
1: Представитель Кремля сообщил, что сегодня Владимир Путин встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Правительство на год до 1 октября следующего года освободило от проверок бизнес, пострадавший от атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эта мера применяется коммерческим объектам, которые получили повреждения от БПЛА или других средств огневого воздействия с 1 января текущего года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки, ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Провести их можно будет только по поручению президента, по требованию прокуратуры в случае чрезвычайной ситуации или после информации, что бизнес наносит вред гражданам или государству. Также есть возможность назначения проверки, если нарушения были, но их устранили, и это надо подтвердить. Также исключения для неплановых проверок сохранены для опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, а также в сферах образования, транспорта и энергетики. Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петра Мадьяра, обвиняемого в краже мобильного телефона. Большинством голосов депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии иммунитета от преследования с главы правительства. Теперь против него будет возбуждено уголовное дело. В июне 2024 года венгерский политик отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе и выбросил смартфон в Дунай. В Индии тигр напал на грибника и съел его ногу. Жертвой хищника стал 45-летний рабочий. Как сообщают индийские СМИ, мужчина отправился в лес за грибами. Когда он не вернулся домой через несколько часов, семья подняла тревогу. Вместе с соседями они начали поиски. Останки грибника без одной ноги удалось найти лишь через сутки. Теперь местные жители в индийском округе Гатчироли опасаются ходить в лес за хворостом и грибами. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье предстоящей ночью, завтра утром из-за тумана, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По словам синоптиков, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 6-8 градусов, по области плюс 3. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 14-16 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник вечером и ночью местами небольшие дожди, 14-16 градусов.

0: Как знать на маяке.
1: Выражение.
2: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, и с нами в студии «Маяка» психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Сегодня хотим поговорить о беспорядке в доме, но, конечно, посмотреть на него не просто так, а с точки зрения психологии, да. А вообще беспорядок в доме, ну, это же быт.
3: Главнее всего погода в доме.
1: Да, вот мне тоже это пришло сейчас в голову про погоду, беспорядок.
2: Ну, правильно, погода в доме. Ну, мы же знаем, что многие семьи, корабль семейный, он разбивается, так сказать, арифы.
3: Счастливы одинаково.
2: Арифы быта, да?
1: Похоже, мы с вами разбиваемся арифмы каких-то цитат.
2: Арифмы. Но первый вопрос меня не обманул. Вообще, почему дома так часто бывает беспорядок? Что с нами происходит?
1: Ну, во-первых, смотря, что в жизни происходит и какой человек.
2: Есть и что за беспорядок, кстати.
1: Да, абсолютно точно. И что за беспорядок? Вообще беспорядок, если сначала общо, да, в принципе, что все знают, всегда беспорядок — это либо признак какой-то внутренней неорганизованности, внутренней спутанности, либо признак очень творческого человека. И это разные вещи. Есть творческие люди, которые реально живут в беспорядке, и это для них такая норма. Подростки как раз это пример. Они не трогают ничего, у них же много всего в жизни происходит в подростковом возрасте, и они вот очень типичное отражение такого периода развития, а творческий человек, очень творческий, который от одного к другому за эмоциями следует, он живет просто в таком беспорядке, для него как в хаосе, да? В хаосе для других, для него в нормальном порядок в этом хаосе, вот эти слова.
2: Был бы обычный человек, мы бы сказали, что он просто свинья. А когда он человек творческий, мы говорим, он творческий человек. Я вспомню, смотрел какие-то соцсети, значит, и там вот этих голливудских актеров, Бен Аффлек и, соответственно, Мэтт Дэймон. И они же там друзья с детства, и Бен Аффлек рассказывал, они как-то то ли жили вместе там в какой-то момент своей жизни, и он говорит, и вот этот не убирает вообще ничего за собой, то есть у него накапливается вот мусор, он просто кучами, вот как на свалке начинает сваливаться, ну, мы, говорит, там с моей женой, мы убираем за ним там периодически, это убрали, то убрали, а потом решили, говорит, провести эксперимент, ну, как бы вот вообще ничего не убирать и ничего не делать, и, говорит, прошло 3 недели, говорит, и он зарос, говорит, ну, просто уже, говорит, вот в кучах, так сказать, мусора, и мы, говорит, поняли, что мы ему не сможем победить, в результате там все ему убрали, но это же вообще, ну, патология, мне кажется.
1: Ну вот смотрите, это правда, можно про это рассуждать по-разному. Я еще встречала людей, которые очень увлечены. В принципе, в истории можно увидеть, знаете, там бешеный физик какой-то, сумасшедший в хорошем смысле. Не назову сейчас фамилий каких-то, но наверняка...
2: Чтобы никого не обидеть.
1: Все мы вспомним примеры такие из литературы, когда человек очень увлеченный чем-то, знаете, такой большой идеей. То есть не для себя, а как бы для... человечество. Вот они очень от бытовых вещей далеки. Это вообще отдельная категория. Я ее даже и не брала. Вот вначале я сказала про творческих людей именно из нашей реальности. Я их реально сама знаю. И среди психологов знаю, и среди тем более там актеров, и людей вообще из таких шоу, бизнеса. Но люди, например, из простого бизнеса, не шоу, да, из обычных, как обычные эксперты или люди, которые в каких-то системах строгих находятся, у них порядка гораздо больше. Или они нанимают людей этот порядок создавать. И дело не в деньгах, дело во внутренней организации. Поэтому это внутреннее желание структурировать, контролировать, расчищает внутреннее пространство. В принципе, это признак психологического здоровья. Иметь внутреннее пространство, в котором есть достаточный порядок. Мы не говорим про такие обессивно какие-то компульсивные действия, когда человек хватается за уборку, если у него что-то происходит, вот. И он все время убирается.
2: Вот, да, уже... вот мне тоже интересно, где проходит эта тонкая черта, вот то, что вы сейчас говорите, это прям про меня, вот обсессивно-компульсивно, это все истории, там хватаешь. Вот идешь просто по дому и видишь пыль. Сразу хватаешь тряпку, начинаешь вытирать.
1: Это не норма. Но это, конечно, не норма.
2: Вот, и это, конечно, бесит. Но с другой-то стороны, вот то, о чем вы говорили, ведь, ну, я в этом убежден для себя лично, что что пространство, в котором ты существуешь, в общем-то, оно и тебя определяет, с одной стороны, и, да. И твою и продуктивность, и твой комфорт определяет, да, потому что, ну, вот последний, там, особенно год, говорится, там, минимализм, мы там лишнее все выбрасываем, там, вот куча книг написано по этому поводу, там, 3 месяца не носишь одежду, выбрасывай, к черту, значит, это все. Но, ну, я убежден, например, что, конечно же, структурированный для себя четко порядок он должен быть, потому что иначе у тебя все остальное в жизни будет черти как.
1: Ну, вы как раз вы-то и говорите, это из опыта, правильно? Ну, этот опыт родился из вашей жизни, вот так оно и есть. Это действительно опыт подтверждает, что у всех свой тип порядка. Да? Кто-то, например, в месяц пыль убирает, а кто-то каждую неделю. Но если человек каждый день замечает и не может успокоиться на тему порядка, это уже признак ну, такой дисгармонии какой-то внутренней. И, скорее всего, вот предположу, и это мы с коллегами не раз обсуждали вот на супервизиях, ну, именно в профессиональной среде, у людей, которые имеют сильные внутренние конфликты, чаще всего вытесненные, да, вот про что-то человек что-то в жизни недопонял, недорешил, какие-то чувства у него остались, не будем говорить, с чем связаны, да с чем угодно, он как будто бы проецирует их вовне. То есть он вовне начинает что-то замечать, что его как бы цепляет чрезмерно, а на самом деле у него внутри там неспокойно. Вот хочется сказать как можно проще, но внутри что-то там его царапает, да, болит где-то так. И такой человек, он это напряжение начинает снимать через то, что он начинает видеть, а где же у меня там беспорядок. Ладно, если он собой занимается, но еще он же лезет тогда на территорию близких, родных, а еще и если в работе на территорию других людей, то есть он создает себе излишние проблемы, там уже признак, конечно, психологической дисгармонии может быть сильный.
2: А, ну если как я, который не лезет на территорию, а просто маньяк, ну, сам по себе это нормально.
1: Нормально.
2: То есть тихий домашний сумасшедший, то есть тут можно вообще не так. Не, ну правда, ну идешь, смотришь, ну на полу что-то валяется, ну взял пылесос, пропылесосил. А, ну, я на самом деле для себя это вот так ну, определяю, что гораздо легче, ну, грубо говоря, убираться каждый день, чем потом там раз в 2 недели разгребать авдеевые конюшни. Ну, то есть, как бы, если ты можешь за собой одну тарелку, которую ты только что поел, это проще, чем потом мыть гору посуды, которая у тебя накапливается в раковине.
1: Конечно. Это как раз вы говорите про базовые вещи. Это про что?

0: реагируют на это. Вот, так мы и говорим про признак здоровья и нездоровья. Видите, все равно меня на эту стезю иногда выносит, да, чтобы люди понимали, что излишне, когда человек не может расслабиться, если у него не помыта посуда, или не может успокоиться, если у него пол не помыт там несколько дней, это уже признак внутренней дисгармонии, какого-то конфликта.
1: Но это может быть просто ранняя травма, предположим, там... Я помню там...
0: Да что угодно, да.
1: Да, в первом браке у меня, например, первая жена очень не любила мыть посуду, и это меня травмировало до сих пор. Я вот чувствую, что я прорабатываю свой травматичный...
2: Нажаловался на жену.
1: Да уже это... А, во-первых, она...
0: уже можно.
1: Во-первых, она была первой, во-вторых, уже столько лет прошло, и там уже столько...
2: Жалей старушку.
1: Уже столько уже воды утекло, понимаешь. Она живет счастливо, и все у нее хорошо, я думаю.
2: Ну, а Плюшкин, он, получается, живет в хаосе, или у него все-таки есть, как бы, вот свой порядок в этом хаосе. Для нас, может быть, Плюшкин это такой вот заросший всякой дребеденью человек. А у него все на своих местах? У него же это порядок?
0: Ну, наверное, я бы сказала так, смотря что там внутри у Плюшкина, потому что Плюшкин, как я понимаю, если попробовать на наши реалии, да, не книжные эти, это человек, который что-то запасает, что-то оставляет. Это всегда признак какого-то внутреннего напряжение, потому что человек нормальный, он расчищает пространство, у него периодически возникает совершенно нормальное, здоровое желание что-то убрать, что-то выбросить, что-то заменить. Это, в принципе, нормальная потребность психики для обновления и дальнейшей жизни и действий. Человек, который накапливает, а не отдает и не выходит, не убирает что-то, у него какой-то внутри процесс, это, знаете, как удержать что-то. То есть он сдерживает что-то внутри себя, он удерживает. Ну, всегда, правда, есть некая патологичность, если человек не просто коллекционирует что-то идеологически, да, есть концепция у человека, он что-то коллекционирует,

0: конечно, и моя мама переняла это, да, и, конечно, мне тоже это досталось, и первое время я помню, что я боялась что-то выбросить, вещи какие-то не выбрасывала, потому что моя бабушка перешивала, и спросите, из старья еще больше вот лоскутные какие-то странные вещи.
1: А еду, когда
0: вещи.
1: Вы перестали доедать?
0: Еда, конечно, отдельная тема, вот, но она туда же, да.
1: Ну, туда же, конечно.
0: Да, поэтому установки наши из семьи, они тоже имеют большое значение, но я бы сказала, знаете, мы больше, чем установки, потому что все мы, взрослея, разбираясь сами, да, опыт получая, начинаем уже менять что-то, поэтому... Если Плюшкин накопил, и ничего у него годами не меняется, есть признак некого патологического внутреннего конфликта.
2: А в семье надо договариваться, что мы будем считать беспорядком, да? Потому что если один человек берет пылесос, у других начинается стресс страшный, потому что они считают, что все нормально, еще можно недельку пожить. А этому вот надо пропылесосить все, да?
0: Конечно, да. Я думаю, что именно договариваться, потому что, чтобы не было внутреннего конфликта, человек не брал на себя. Например, есть кто-то, кто любит больше порядок, и ему, ну, важно, он, ему, как говорится, несложно взять и пропылесосить.
1: Ну, тут, например, если муж любит там порядок, я сейчас абстрактно говорю, берет пропылесосить, как Паша говорит, а жена это как воспринимает? Ага, ты считаешь, что я плохая хозяйка? Я в доме не убираюсь, да, вот ты мне вот это сейчас тыкаешь мне в нос своим пылесосом практически, да, ведь так получается.
0: Ну, если это на начальной стадии, обычно это в начале все происходит, а и не договорились, то да. Ну, в принципе, разбор полетов даже, помните, первый год, он уже происходит всегда. То есть кто что имел в виду и почему, и это нормально. Не просто договариваться, а разобраться, что кому важно. И потом уже выстраивается некий быт, который основан на том, ну, кто как действует. Да? Кому-то легче убираться, кому-то легче в магазин ходить. И это вообще не привязано к полу никак. Из моей практики.
1: А мне интересно, вот людям двум, у которых разные понятия о том, каким должен быть порядок, насколько сложно будет договориться?
0: Сложно.
1: И возможно ли вообще?
0: Я думаю, все зависит от того, насколько они любят друг друга, насколько они вовлечены друг в друга.
1: И насколько они любят порядок.
0: Это само собой. Слушайте, если порядок будет больше отношений, то, наверное, речь не сильно про близость, про чувства, а больше про вот этот совместный комфорт. Это тоже хорошо, но вообще отношения это все-таки должна скреплять действительно глубинная близость. Я говорю про прям нормальные вещи. И если порядок настолько... Ну, если люди настолько внутри, настолько несовместимы, такое тоже может быть, то, ну, возможно, что порядок может действительно разбить семью. Я правда встречала такие ситуации.
1: Давайте об этом поговорим после выпуска новостей. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Сегодня мы говорим, о чем может говорить беспорядок в доме.
0: Да как мы...

0: носит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 151 районе, сообщили Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяное в Донецкой Народной Республике и Уланово в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка, Кирова, Орехов, Юлиевка Запорожской области, города Запорожья, уничтожены до 25 украинских военнослужащих и 8 автомобилей. В Киеве горит здание так называемой Национальной академии наук, передает ТАСС. На кадрах, выложенных в соцсетях, виден густой столб дыма и пожар. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Кировограде. Минобороны России сообщили, что ночью в Киеве были поражены два центра обработки данных «Укртелеком» и «Дримлайн». Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ на военном аэродроме Васильков в Киевской области. Поражены инфраструктура и объекты. Владимир Путин сегодня встретится с главой ЦИК Аллой Памфиловой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму 9-го созыва. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании.
2: Сегодня Путин работает в Кремле. Сегодня он примет Аллу Памфилову обсудить результаты выборов, то, как прошла избирательная кампания. И далее, уже во второй половине дня, Путин встретится с руководителями политических партий. Будут на встрече и Геннадий Зюганов от КПРФ, и Леонид Слуцкий, ЛДПР, Александр Бабаков, первый заместитель «Справедливой России», Алексей Нечаев, «Новые люди», и Дмитрий Медведев, «Единой России». Будет вступительное слово президента и также краткие выступления участников, которых я перечислил.
0: Песков также сообщил, что Владимир Путин в понедельник примет в Кремле главу Росатом Алексея Лихачева по случаю Дня работника атомной промышленности. Новость последних минут. Владимир Путин поздравил с 75-летием художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ралдугина. Президент в Телеграме, опубликованный на сайте Кремля, назвал Сергея Ралдугина выдающимся музыкантом и мастером отечественного мирового искусства. Европа ждет беспрецедентный рост цен на дизель в случае запрета США на экспорт этого вида топлива, сообщает телеканал NBC. Накануне газета «Телеграф» написала, что запрет США на экспорт дизеля стал бы катастрофой для Британии. Ранее постпред США при ООН Майк Уоллс сообщил, что Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы поддержать американских фермеров. В Штатах цены на дизель на заправках уже бьют рекорды. Отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября. Сперва тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. До 10 октября тепло должно поступить во все дома, организации и предприятия Подмосковья. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16. Такая же температура в Москве, в столице во вторник без осадков.

0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Ханчжоу. В полуфинале российский теннисист обыграл француза Кириана Жаке со счетом 7-6, 6-1. Теперь у Рублева 400 побед на уровне тура. В финале Андрей встретится с победителем игры между Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным. Таким образом, финал турнира в любом случае будет российским. Российская фигуристка Алина Горбачева не выступит на турнире серии «Челленджер» в Казахстане. Ее участие планируется на соревнованиях в Венгрии. В Алмате выступят Мария Захарова, Александра Игнатова, Дина Хуснутдинова, а турнир пройдет с 7 по 11 октября. Международная конфедерация практической стрельбы сняла ограничения с россиян. Теперь наши спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года. Российские лыжники пока не подавали заявки на нейтральный статус. Как сообщает РИА Новости, наши спортсмены ждут разъяснений по допуску от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов планирует подать заявку на нейтральный статус. В прошлом сезоне он был выдан Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову. 5 матчей будут сыграны сегодня в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Главный матч, конечно же, в 16:30 по Москве. «Авангард» против «Магнитки». Вторая игра этих команд в сезоне. Первая тоже была в Омске 13 сентября. И тогда мячи смогли отыграться со счета 0-2 и вырвать победу за пределами основного времени. Сейчас с 15 очками «Магнитка» делит первое место на Востоке, уступая «Нефтехимику» лишь по дополнительным показателям. «Авангард» со 7 очками пока 7-й, но команда переживает эпидемию травм. Из-за них она недосчиталась уже 11 хоккеистов, в том числе и основного вратаря Никиту Серебрякова. В 19:10 «Минская Динамо» примет Тольяттинскую «Ладу». Пока у «Волжан» только одна победа в сезоне, но как раз над белорусским клубом. 4-2. Близко «Лада» к минчанам и в турнирной таблице. 5 очков против 8. Победа над «Ладой» станет для минского клуба 500-й за время выступления в КХЛ, а нападающий тольяттинцев Дмитрий Кугрышев в случае выхода на лед проведет также юбилейный 900-й матч КХЛ. В 19:30 остальные встречи: «Динамо» Москва «Трактор», «Торпедо» Нижний Новгород «Салават», «Шанхай» «Сочи». Китайский клуб может выиграть 3-й матч подряд, а «Сочи» потерпеть 4-й к ряду поражения. В Нижнем Новгороде нападающий «Салават» Владислав Ефремов может сыграть свой 500-й матч в лиге.
0: Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из «Северстали» признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз за карьеру лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из нижнекамского «Нефтехимика». Лучшим защитником стал игрок СКА Даниил Мироманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских «Драконов» Егор Соловьев. Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил, что мог перейти в «Зенит» или «Спартак» этим летом. Но до конкретики ничего не дошло. «Монако» не устраивал суммы, и в любом случае нужно было мое желание, чтобы я точно вернулся. А я еще не был на 100% уверен, что нужно ехать. Я в любом случае хочу вернуться, играть в Россию и жить в России. Это мой дом, и рано или поздно это случится», – рассказал Александр. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. До перехода в «Монако» полузащитник играл за ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
3: Профессор Краснов.
6: Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
7: Краснов.
9: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
10: Маяк. Как знать?
11: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Говорим сегодня, о чем может говорить беспорядок в доме. Уже многое обсудили. Выяснили, что творческие люди вполне могут себе позволить беспорядок. И это ни о чем не говорит, а говорит о том, что они мыслят какими-то другими категориями, и для них важны какие-то более глобальные, что ли, вещи. Я вот думал, да, пока шел выпуск новостей, обо всем этом. И вот действительно, если человек особенно живет один, да, никого он своим условным порядком, беспорядком не травмирует рядом находящихся. Пусть делает все, что угодно, но пока это не доходит до антисанитарии. Вот, потому что вот здесь, мне кажется, уже начинается патология, когда соседи начинают вызывать там МЧС или что-то, потому что у соседки там пахнет нехорошо уже. Как бы.
4: Но это уже крайняя степень патологии, потому что если человек сам внутри квартиры разводит антисанитарию, и это даже не выходит за рамки, это уже патология, потому что, смотрите, здоровый человек, вот это прям психотерапевтическая постулат. Здоровый человек, он следит за тем, чтобы его пространство внутри и снаружи, он делает это естественным образом, было каким-то упорядоченным. То есть психика так устроена, что мы успокаиваемся, мы можем видеть приоритеты, мы можем чувствовать себя комфортно, если у нас свой какой-то порядок. Это лежит в основе ощущения контроля над своей жизнью. И вот этот внутренний локус контроля, психологи называют это так, просто способность своей жизнью как-то управлять. И если мы запускаем этот процесс беспорядка, это усиливает ощущение неконтроля своей жизни. То есть, скорее, такого чего-то, что я не могу справиться. Это, правда, бессознательный процесс.
11: Есть у человека внешний локус контроля.
4: Ну, очень у многих внешний локус контроля. Поэтому порядок, он его и отразит отчасти. Ну, нельзя, конечно, сказать, что только порядок это и покажет. Внешний локус контроля — это как раз дать вас... Человек думает, что все от него не зависит. И этот порядок, ну, сделаю его, не сделаю, он как-то на мою жизнь повлияет. Ну, здесь давайте, скажем так, отделим действительно внутренний и внешний локус контроля от просто банальной, ну, психологической неграмотности. Я уж не буду говорить, ну, скажем так, не очень умные есть же люди, правда. Я с большим уважением к людям вообще, но есть, правда, люди, которые не осознают, что происходит, и, ну, скажем так, свой ум не используют в быту, вот. Где-то используют, а в быту нет. И здесь человек может просто, не просто бытовая неграмотность, знаете, такая неумность бытовая. Человек может не понимать, что порядок в доме — это такая же дисциплина ума, тела, и как и любая другая, как и на работе, да?
5: Что мы будем называть порядком? Давайте договоримся. Давайте попробуем втроем. Вот мы семья. Как мы договоримся, что мы будем считать порядком?
4: Интересный разворот.
11: Странная семья, Павел. Вы как-то не туда. Ты сейчас.
4: Вы посвящили, наверное, наших слушателей.
5: Вы папа и мама.
4: Давайте. Как Павел назначил роли. Прямо сейчас практика такая будет.
11: А что скажет психолог о том, что Паша хочет быть сыном в этом, так сказать, раскладе?
4: Я думаю, что ему хочется ощущать разные роли, и, может быть, иногда снимать.
11: Все хочет чувствовать себя молодым, мне кажется.
4: А с другой стороны, Вахтанг, мне кажется, за этим стоит как раз желание контролировать процесс. Ну, значит, роль такая мега-позиция.
5: Ну, вот, ведь не можем договориться.
11: Нет, можем. Вот
4: мы еще не начинали.
11: То, о чем ты говоришь, порядок. Я говорю о том, что порядок, если это один человек, и его, ну, жизнь никак не влияет на окружающих людей, да, рядом, которые находятся, то порядок, это может быть для меня лично все, что угодно, пока нет антисанитарии. Вот может делать все, что вообще угодно. Другой вопрос, что это о нем говорит, тоже, так сказать, мы к этому вернемся. А если это два человека или три человека, то порядок.
5: Ну, носки на телевизоре антисанитария нет, но это же беспорядок.
11: Где?
5: На телевизоре. Носки.
11: А, ну и что? Ну, если ты живешь один, а если даже ты
5: живешь. Разрешил.
11: Если ты живешь с женой, да, и жена нормально относится к тому, что у тебя носки на телевизоре, и тебе это устраивает, и ее это не раздражает. Ну, пожалуйста, да ради бога.
4: Можно вопрос?
11: Да.
4: Как много женщин, которых не будет раздражать носки на телевизоре?
11: Я не знаю.
4: Вы знаете.
11: Так, я не знаю.
4: Ну, значит, это гипотетическое. Я, как женщина, предполагаю, что. Ну, это, не знаю, маргинал должен быть, чтобы носки на телевизоре перенести.
5: Подросток.
4: То есть, понимаете, все равно это признак психологического нездоровья.
5: Можно.
4: То есть человек так замучен жизнью или решает какие-то более насущные вопросы. Ну, бывает что-то очень серьезное на работе, извините, со здоровьем. Тогда это признак какого-то кризиса.
11: Может быть, он эргономику просто любит. А телевизор рядом стоит, руку протянул, носки вот лежат, снял. Понимаете? Вот, это удобно.
4: Все может быть. Телевизор – корзина для носков.
5: А телевизор греется еще, он подогревает носки. Тепленькие надеваешь на работу.
4: Очень креативное решение. Боюсь, что далеки от жизни.
11: Вот, поэтому порядок я вот определил бы, наверное, так.
4: Ну, знаете, я присоединяюсь в Октанг. Порядок действительно, когда не мешает, ну, мне не мешает и нет антисанитарии, это как первый базовый уровень. А второй, если мы живем вместе, да, и мы с вами, да, еще кто-то вместе, да, в этой гипотетической ситуации, это все равно возможность, вот границы, мои границы, есть такое выражение, мои границы заканчиваются там, где начинаются границы моих близких, других. Не всех людей, не в метро, а моих. Если мы живем вместе, и у нас есть общий быт, что-то еще, мы в любом случае, да, как мы говорим, по-любому должны эти границы найти. Но они находятся сами. Не помыл посуду, кто-то недоволен.
11: Получилось,
4: бросил носки, недоволен. Да, поэтому обсуждение, и как мы делаем, как не делаем, все равно так или иначе рождается. Почему именно быт? Один из признаков развала пар. Да? Потому что или не договорились, или, как я уже говорила, недостаточная крепкость была отношений, чтобы договориться.
11: Ну да, если пары условно не договариваются о быте, это, наверное, говорит о том, что проблема-то в другом находится.
4: Конечно,
11: да, и быт, и это уже просто, ну, отражение, лакмус. И лакмус, да, и способ туда свое раздражение вынести. Также, когда, как говорят, что если люди, ну, живут и друг другу все время что-то предъявляют, какие-то упреки у них, недовольство, то это не потому, что действительно носки на телевизоре, а потому что происходят какие-то более глубинные процессы, и у людей они по-другому просто не знают, как это выразить, скорее всего.
4: Да, увы. И знаете, так как работаю с отношениями очень давно, это одна из базовых тем, с которой приходят. Да? Реализация, работа и отношения. Ну вот это вот топ у всех психологов, то я заметила следующее. Именно из практики, не из какой-то, не из теории, что вот в отношениях важна самая главная вещь. Человек либо принимает со временем другого и вот понимает, что вот я это выбираю, и другого у меня нет, ну не хочу. Потому что и тогда не то, что адаптируется, а пытается и создает с другим какой-то симбиоз, который... Ну, или получится, или нет. Либо не принимает. И очень часто вот это непринятие происходит не от того, что человек такой вредный, не хочет принять, а из-за, ну, я бы сказала, еще детской, внутренней, незрелой позиции. Мы все такими были. Я точно знаю, я помню, как я это тоже делала и внутренне проецировала на партнера, на то, что, ну, каким он должен быть, каким не должен, что он должен делать, что нет. Такая детская позиция. Ты вот должен быть таким, и это должно быть таким. Так не бывает во взрослой жизни.
11: Мы же помним прекрасный миф о Пигмалионе, да?
4: Да.
11: Вот, который плохо всегда заканчивается.
4: Ну вот очень отличная иллюстрация этого дела, поэтому принятие, оно и не какое-то вот сесть в позу лотоса и принимаю, пусть носки на голове и там в сковородке. Да? А давай, ну мне это важен, мне важно ты, то, что с нами, давай, ну, смотреть, что будем делать.
5: И сковородка, да? Это очень важно, кстати. На блины и сковородке нельзя жарить драники и картошку, потому что там крахмал тонким слоем, это все потом пригорает, и я не могу пожарить блины нормально.
11: А я думал, блины и сковородку оставьте в покое.
4: Ну, у всех маньячность в разных местах, я хотела бы сказать.
11: В разных сковородках,
4: да.
5: Сковородка – это важно. Вот я хотел что сказать.
4: Ну, конечно, важно.
11: Но вы договорились?
5: Ну, конечно, я купил новый сковородку.
4: Ну, кстати, да, вот она договоренность,
5: да,
4: а почему нет?
5: 2,5 тысячи, понимаешь, не учтенки.
11: Ну и вот. Что?
5: Но зато сохранились отношения.
11: То, с чего мы начинали, главное, да. Погода в доме.
5: Да.
4: Да, ну вот эта способность договариваться лежит сначала... В основе ее лежит возможность принять и внутреннее недовольство не копить, а не 100% есть всегда, и не проецировать, хотя мы будем проецировать, а идти и разговаривать, только желательно, правда, остывая сначала из какой-то доброй позиции, потому что это крайне сложно, сама знаю, как крайне сложно не высказать в моменте. Ну, женщинам чуть больше позволено, да, поэтому женщинам, например, как я училась, это немножко делать сказать, не злобно, да? Ну, в принципе, мне не говорили, что злобно, да? Но эмоционально это может быть очень неприятно мужчине. А женщины, они быстро это выплескивают. Поэтому...
11: А потом вы научились говорить все оппозиции.
4: Да? Ну, вот это для двоих я позиция. И учиться говорить об этом как-то подобрей, это тоже... Важный навык.
5: Можно не говорить, можно перекипеть и потом вернуться.
4: Можно, но вернуться важно же что? Решить этот вопрос, да, не оставить, потому
5: купить
4: что...
5: Купить сковородку, молча.
4: Потом будут хлопающие двери, дверцы,
11: молча, и молча не надо, потому что это как в том анекдоте, говорит, ложечки нашлись, а осадочек остался, понимаешь? Поэтому вот, Соша, не дать мне соврать, как... Психологи говорят, нужно проговаривать.
4: Нужно, проговаривать нужно. Только по-доброму.
5: Да.
4: Вот по-доброму.
5: По-доброму, конечно.
11: Хорошо, давайте продолжим.
5: Драники не жарим на блинной сковородке.
11: Давайте мы по-доброму продолжим через 2 минуты, сразу же, после небольшой рекламной паузы. По-доброму все. С вами Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе, добрый. С вами, с нами добрый психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим. Вернемся и продолжим.
10: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологжане смогут проверить легальность торговых точек и сообщить о нарушениях через госуслуги. Новые возможности создали на портале госуслуг совместно с Минцифрой России. Внедрили облачную платформу «Бытовые услуги». Как отметил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, к ней подключены Министерство экономического развития, промышленности и торговли области и все 28 местных администраций. На интерактивной карте платформы можно посмотреть официальные места проведения ярмарок и рынков, адреса НТО и размещение рекламных конструкций. Если торговая точка установлена или работает с нарушениями, обращение можно направить через платформу обратной связи. Для предпринимателей основные операции также перевели в онлайн. Эндокринологическую службу развивают в Вологодской области. В разных муниципалитетах работают больше 20 школ здоровья. На занятиях специалисты рассказывают о специальных диетах, измерении уровня глюкозы в крови, выдаче льготных рецептов и передовых методах лечения заболевания. С начала года в регионе выявили 2500 новых случаев сахарного диабета. Среди факторов риска – наследственность, лишний вес, артериальная гипертония. В Череповце 3 дня бесплатные телеканалы будут работать с перебоями. Информацию опубликовал областной радиотелевизионный передающий центр. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны 29 и 30 сентября, а также 1 октября. Запланированы профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В эти дни с 10 до 16 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных центральных телеканалов. Новое детское пространство создадут на текстильщиков в Вологде. В 2027 году в Вологде на базе библиотеки номер 12 откроется второй детский культурно-просветительский центр «Дом сказок». Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Концепция связана с историей края и наследием льнокомбината. Планируются мастер-классы по текстилю и занятия краеведением. Главная изюминка – интерактивный театр сказок, где дети сами создают спектакли. Помещение библиотеки ждет масштабный ремонт с современной мебелью и уникальным дизайном. Первый такой центр уже работает в библиотеке номер 10 на Судоремонтной 42. В Вологде за выходные собрали более 600 мешков мусора. Субботник прошел в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 19 октября. В нем приняли участие 732 человека. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений, представители бизнеса, ТОСов и просто активные жители города. Уборка проходила сразу в 38 локациях, в том числе на берегу реки Вологды, набережной 6-й армии, улице Пугачева и других местах. По итогам субботника на городских территориях собрали 616 мешков мусора и листвы. Вологодская область стала лидером форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья». Форум проходил в Екатеринбурге. Наш регион второй год подряд победил в номинации «Поддержка детей и семей с детьми участников СВО» за практику «Правовой навигатор» Центра забота, помогающую семьям бойцов ориентироваться в мерах поддержки. Министерство труда и соцзащиты области получило диплом в номинации «Лидер форума». Всего участвовали 80 делегаций, это более 1500 специалистов. В Череповце прошел яркий арт-фестиваль. В училище искусств имени Верещагина народный мастер Александр Зварич провел таинство обжига масштабной керамической композиции «Ангел вдохновения» в настоящей дровяной печи. Гости фестиваля «Печь. Огонь севера» стали свидетелями редкого ремесленного действия, посетили мастер-классы и лекции. Мероприятие состоялось в рамках проекта губернатора «Осень русского севера» при поддержке компании «Фосагро» и «Строгановской академии».
7: Спорта.
6: Воспитанник Центра боевых искусств одержал победу на всероссийских соревнованиях по кудо. Дмитрий Филинов, выступая в Иваново, стал лучшим в своей категории среди 28 бойцов. Всего в турнире приняло участие более 400 спортсменов из 25 регионов страны. Тренирует череповецкого кудоиста Константин Жучков.

0: Погода на маяке.
1: С началом октября в Вологодскую область придет настоящая осень. Об этом сообщают в Вологодском ЦГМС. В последние дни сентября температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса. Затем регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, который принесет похолодание. В пятницу похолодание продолжится, в ночные часы ожидаются заморозки до минус 1. А сегодня в Вологде Череповце преобладает переменная облачность. Вечером синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили Уланово в Сумской области. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рублино и Приколотная, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике, в Доброполье. В течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении, в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части города, уничтожали укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Вооруженные силы России ночью продолжили удары беспилотниками по логистическим, коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Одессе. По данным Минобороны, поражен логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. В порту Черноморска целью стало судно с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ. В порту Измаила под удар попала инфраструктура завода «Дунай Судосервис». Это крупное судостроительное судоремонтное предприятие, которое занимается восстановлением и модернизацией плавсредств, техническим обслуживанием и переоборудованием сторожевых катеров. Также на территории завода поражен пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем целью стало судно, доставлявшее в порт Одессы военные грузы. Новые взрывы прогремели в Одессе и Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Полтаве и Кировограде. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы, что и происходит сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал исчерпывающим заявление Владимира Путина по позиции России насчет предложений по украинскому конфликту. В пятницу глава государства заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов. Прокомментировал представитель Кремля перспективы подписания США договора по контролю над вооружениями. Песков отметил, что требуется долгая и тщательная подготовка.
3: Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. И необходимо возобновлять, что называется, вчера. Потому что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. И понятно, что это настолько сложная тема, что она требует весьма длительных, скрупулезных и экспертных переговоров. Поэтому это будет в любом случае процесс, сильно растянутый по времени. Что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах. В настоящий момент нам неизвестно о каких-либо изменениях в позиции по этому вопросу наших китайских друзей.
1: Представитель Кремля сообщил, что сегодня Владимир Путин встретится с главой ЦИК Аллой Памфиловой. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании. Также в понедельник президент примет в Кремле главу Росатома Алексея Лихачева по случаю Дня работника атомной промышленности. Новость последних минут. Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Госдумы. Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что Виталий Савельев выдвинут на пост одного из вице-спикеров Госдумы от единороссов. И еще одно сообщение. Владимир Путин подписал указ о праздновании в 32-м году 1170-летия зарождения российской государственности. Местом проведения основных торжеств будет Великий Новгород. Европу ждет беспрецедентный рост цен на дизель в случае запрета США на экспорт этого вида топлива, сообщает телеканал NBC. Накануне газета «Телеграф» написала, что запрет США на экспорт дизеля стал бы катастрофой для Британии. Издание напомнило, что около трети дизеля поступают в Британию из США, а всего доля импортного топлива составляет около 55%. Запрет Вашингтона увеличит конкуренцию за дизель среди стран Европы, и это неминуемо приведет к его подорожанию. Уже сейчас средняя стоимость стоимость дизельного топлива в Британии составляет почти 2 фунта стерлингов за литр, это более 220 рублей. Ранее постпресс США при ООН Майк Уоллс сообщил, что Дональд Трамп и лидеры Конгресса обсуждают возможность ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы поддержать американских фермеров. В Штатах цены на дизель на заправках уже бьют рекорды. Отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября. Сперва тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. До 10 октября тепло должно поступить во все дома, организации и предприятия Подмосковья. Напомню, отопительный сезон начинается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура в регионе не превышает 8 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 14-16. В Москве во вторник без осадков, ночью в городе плюс 4-6, днем 14-16 градусов, сейчас в столице плюс 14.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе очень хотят знать, как же хранить разные виды сыра. И у нас есть эксперт, который нам все сейчас расскажет. С нами потомственный сыровар, соавтор книг о сыроделии и производстве сыра, автор единственной в России школы сыроделия Куртинских, единственной адаптивной школы сыроделия Павел Куртинский. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый день.
1: Вообще, почему разные виды сыра требуют разных условий хранения? Начнем с этого.
3: О, а вы ответили на свой вопрос, потому что он разный. У нас бывает экстратвердый, бывает твердый, полутвердый, полумягкий, мягкий, с плесенью. Еще бывает молодой, красивый.
1: Ну, слушайте, мясо у нас тоже разное. Есть курица, есть индейка, есть свинина. Мы все равно все в морозилке храним, и все нормально, понимаете?
3: Да, я прекрасно понимаю, но у него другая структура мяса.
2: А сыр нельзя в морозилке хранить?
3: Ну, давайте будем откровенны и честны с аудиторией. На самом деле нет. Вообще, есть, конечно, говорят о том, что можно сыр заморозить. Давайте будем смотреть на обычную физику. У нас каждый сыр содержит какое-то количество влаги. И чем больше влаги, тем больше разрушается его структура. Ну, то есть, если взять моцареллу, например, которая такая при нарезании только что сделанная моцарелла у нас такая слоистая, сочная, в ней много влаги, и мы ее кладем в морозилку, замораживаем, у нас происходит расширение воды при замерзании, и она просто разрушает структуру сыра. Ну, точно так же, знаете, как бывает, воду зальют в бачок для омывания стекла, а потом его разрывают зимой.
1: Угу. Бывает такое.
3: Да, бывает, совершенно верно. Поэтому здесь, конечно, не бачок, но сыр разрушается, структура его. И так получается, что практически все сыры, даже экстратвердые, содержат, там, будем говорить, там, вместе всех взятые, то есть молодые, там, от 60 до 30% влаги. Вот, конечно, экстратвердые сыры, если положить в морозилку, то они менее подвержены разрушению, но все равно какое-то изменение небольшое, но будет. Вот, а чем больше влаги, тем больше разрушения. И, на мой взгляд, как сыровара с 11-летним опытом и стажем, я могу сказать так, что экстратвердые и твердые сыры, и, в принципе, зачем их замораживать, они хранятся до 60 суток в холодильнике. В обычной вощеной бумаге.
1: А вообще, вот, кстати, если говорить о сроке хранения сыра, вы говорите, 60 дней, но вот это твердые сыры, а что, мягкие еще меньше хранятся, получается?
3: Да, чем моложе сыр, тем, например, полутвердые до 30 суток, например, могут. Сыры с плесенью до 14, а молодые могут храниться до, если вскрытая упаковка, до 10 суток всего.
1: А если не вскрытая, то как долго?
3: А если не вскрытая, по производителю, потому что все производители своя уникальная технология хранения, где-то используют, например, уже просоленный сыр, но используют, например, дистиллированную воду, либо это вода пастеризованная, нагрета, и там содержится просто хлористого кальция, немножко добавляют, чтобы не замыливался сыр, верхний слой не разрушался. Там сроки годности, по-моему, до 28-30 дней. Если солевой раствор, то приблизительно одинаковый срок, но обычно 14 дней ставят на всякий случай, потому что
1: это
3: меньше.
1: Вот мы говорим о таких сырах, типа сулугуни какой-нибудь, там чанах, там что-то такое, да?
3: Сулугуни, скорее всего, упаковывают в вакуум. Так получается, что вакуум понемножку вытягивает из него влагу, и срок хранения может быть до 30 суток. Также и адыгейский сыр. Вот. Это газовакуумная упаковка, там не присутствует кислород, и, соответственно, у нас все изменения белка, казеина, основного ингредиента сыра, в составе которого должен быть только казеин, разрушается при воздействии, то есть окисление при воздействии кислорода.
2: А вот мы не доели кусочек сыра, нарушили вакуумную упаковку, обратно мы как немножко его так приминаем этой упаковкой или все-таки перекладываем в вощеную бумагу или в полиэтиленовый пакет для завтраков и отправляем в холодильник? Как правильно хранить уже открытый сыр?
3: А вот какой вы сыр покусали?
2: Пармезан. Давайте разберемся, что кусал Павел. Пармезан покусал.
3: Да, вот покусали, хотите убрать. Ну, смотрите, если вы покусали все-таки сыр какой-то, допускай, будет полутвердый, твердый, например, сыр, то в этом случае мы знаем, что казеин у нас это как губка, он впитывает любые запахи из холодильника. И ваши любимые соленые огурчики, и копченую колбаску, которая фонит на весь холодильник. Поэтому желательно, конечно, убрать вощеную бумагу, но все равно вощеная бумага, как бы, она может пропускать где-то запашок, и я считаю, что наилучшим вариантом взять пищевую тонкую пленку. Mm. В этом случае вы 100% не даете никаким запахам посторонним, и в том числе и вымораживанию влаги, холодильник это любит делать. Mm. Если кусочек сыра положить на блюдечко, он усыхать начинает, потому что вымораживается влага, испаряется, он уменьшается. Чтобы этого тоже не было, вот самое интересное, что можно положить в пищевую пленку.
1: Mm. А фольгу, например, завернуть?
3: Можно. Тоже. Потому что у нас, получается, мы полностью, да, лишаем доступа кислорода. В контакт, так называется. Когда мы кладем фольгу и плотно закрываем со всех сторон.
1: Я вот, честно признаюсь, грешный. Я часто храню сыр действительно в каких-то маленьких полиэтиленовых пакетах, но слышал, что вот профессионалы сыроварного дела не рекомендуют в пакетах хранить сыр. А почему так?
3: Ну, вообще, смотрите, какая ситуация происходит. Если взять обычный пакет, замотать туда кусочек сыра, где-то будут воздушные карманы, пространство, где из-за разницы температур все равно будет образовываться у нас конденсат. Этот конденсат будет попадать на сыр, он будет размыливаться где-то местами, то есть он будет портиться, этот сыр, возможно, и даже разрастание плесени с той стороны, где будет доступ кислорода. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, рекомендуют либо твердые сыры, конечно, можно вощеные. Полутвердые – это уже желательно пищевая пленка. Ну, а молодые сыры, рассольные, конечно, можно положить либо обратно в рассол, если он имеется, а если не имеется, то тогда берем точно так же и в пищевую пленку заматываем в контакт.
1: Ну, да, в рассоле же там кислород тоже не будет попадать, если сыр мы утопим в рассольчике.
2: Да, если мы рассол, слабый рассол какой-нибудь сделаем соляной и туда пармезан недоеденный отправим? Это нормально будет?
3: Он напитает в себя влагу и испортится просто. Mm. То есть он с наружной стороны, он начнет размыливаться. Знаете, вот как кусок мыла положить, если, например, в мокрую мыльницу, и получается такое разрыхление мыла с одной стороны, такое сопливое становится. Mm-hmm. То же самое с сыром происходит.
1: Mm-hmm. А при какой температуре в холодильнике все-таки лучше хранить сыры? Опять же, вы говорите, молодые сыры, твердые, полутвердые сыры. Может быть, для них нужна разная температура в холодильнике?
2: Зона свежести?
1: Зона свежести, да, какая-нибудь, или там внизу где-нибудь?
3: Нет, здесь температура от 1 до 4 градусов будет достаточно. Главное, чтобы она выше не поднималась, потому что там свыше 6 градусов могут активироваться какие-то бактерии, которые есть. Они полезные, конечно, но сыр будет, возможно, дозревать еще, и он поменяет вкус и аромат. Вот поэтому температура обычно от 1 до 4 градусов.
2: Если камамбер не доели, а там вот эти вот белая плесень, ее вообще хранить-то можно или сразу надо съесть все?
3: Почему? Смотрите, вы можете, например, кусочек отрезать, если у вас есть фирменная упаковка, убрать, закрыть, все, можно упаковать в фольгу, опять-таки. Вот. То есть здесь такого прям нет какого-то конкретного универсального прям такого способа, как его хранить. Но я рекомендую упаковывать либо в фольгу, либо обратно. Вот есть бумага, например, каждый камамбер упаковывает в двухстороннюю бумагу. Одна сторона вощеная, а другая сторона такая, как полиэтилен, как пленка. Вот. И с одной стороны, вот камамбер плесенью к вощеной стороне. Можно вощеную бумагу просто упаковать. Проблема заключается в том, что его долго хранить нельзя, камамбер. Uh-huh. Он у нас жирный, влажный сыр достаточно. И если, например, убрать его просто в вощеную бумагу, где будут какие-то пустоты, то он будет отдавать влагу. Эта влага будет опять на

0: вот конденсатор будет в лагуне на контейнере образовываться, он будет себя впитывать и будет разрушаться. То есть он будет не совсем замыливаться, но он уже будет не пармезаном. К тому же, еще раз повторюсь, они обменяются обязательно ароматами. Вот, это обязательно произойдет, и сулугуни будет немножко пармезаном и наоборот. Вот это этого нежелательно вообще делать.
1: Может быть, новый сорт сыра выведем, пармезана лугуни?
0: Да, я тоже об этом подумал. Вы меня вот наталкиваете на такие мысли, что... А что вот, хочется, да, попробовать даже.
1: Павел, а вот вакуумная упаковка, это насколько безопасно? Вот едем мы на поезде Москва-Владивосток и с вакуумным, я не знаю, каким-нибудь сыром, а температура у нас, ну, такая комнатная, грубо говоря, а может даже и теплее. Там никакие анаэробные бактерии не активируются? Мы не привезем ботулизма нашим родственникам во Владивосток?
0: Ну, вообще, смотрите, нежелательно перевозить при положительных температурах сыры. Они, конечно, будут разрушаться, но до ботулизма дело дойти не должно при температуре, при положительной. У сыра очень высокая кислотность. В высокой кислотности такие бактерии, споры бактерий, ботулотоксин не развиваются. Вот. Поэтому сыр – безопасный продукт, и безопасный он становится уже на этапе внесения заквасочных культур в молоко. Вот. И когда мы вносим их, у нас вырабатывается молочная кислота, повышается кислотность продукта. Почему молочно-кислые, да, вот кисломолочные, молочно-кислые микроорганизмы делают кисломолочный продукт у нас. И в конечном результате он становится безопасным уже на этом этапе. Но он может испортиться за длительную командировку, да. Что касается вакуума, вакуум тоже неплохой способ, например, сохранить сыр полутвердый, твердый, для того, чтобы посторонние запахи никакие не проникали, влажность продукта не изменялась в холодильнике. Вот. Ну, а температурный режим, соответственно, конечно, нам необходим от 1 до 4 градусов.
2: А как мы уже поймем, что сыр у нас уже начал портиться? Ну, если мы увидели плесень, то это как-то очевидно, а если еще вот не дошло до этого, на что обратить внимание?
0: Вы знаете, вообще появление, например, серо-зеленой, голубой плесени на сыре не говорит о том, что он какой-то плохой уже. Будем говорить так. Во-первых, если рост плесени, например, нормальной плесени, да, вот это мы еще называем ее хлебная, которую используют в Рокфор, например, да, есть серо-зеленая, зеленая, голубая, серо-голубые штаммы. Это говорит о том, что сыр действительно натуральный, в нем нет никаких посторонних жиров, во-первых, то есть нет заменителя молочного жира. Во-вторых, говорит о том, что он верной кислотности, и это идеальная почва для роста плесени. Ее можно просто срезать, и этот сыр можно съесть. Он ничем, он не испортился. Но если, например, от сыра он начинает, вот, например, он становится крошливым, ломким и неприятно пахнет, но белок у нас имеет свойство разлагаться, да, вот, и все мы знаем приблизительно, как пахнет немножко сладковатый, неприятный запах появляется, разложение белка, то, я думаю, вы, если вы не будете уже. Вот, поэтому здесь симптомы все одинаковые, и для мяса, и для сыра появление неприятного запаха и горечь в сыре в том числе. Горечь – это как раз этап разложения белка.
2: Ну, то есть, если у нас вот по краям уже появилась какая-то вот эта вот шершавость неприятная, там где-то вот уже зеленей потихонечку начинает.
0: Срезаем.
2: Мы не понимаем, просто срезаем и едим, да, дальше с удовольствием.
1: Или, конечно, на пиццу, да, термическая обработка, конечно, например, да?
0: Все
1: или
0: верно.
1: Горячий бутерброд в микроволновочке, да?
0: Конечно, конечно. Ну, мы же русский народ.
1: Конечно.
0: Конечно, бутерброд горячий с ветчиной.
1: С плесенью.
2: Без сыра, просто с ветчиной.
1: Это батон дорблю.
2: Сыр даже не кладем.
0: Если в Европе это делают специально, у нас и так она
2: выросла. Понятно. У нас наши сорта дорблю, я думаю, что в ближайшем будущем вообще завоюют весь мир. Потому что наши самые...
0: Я тоже так думаю.
2: Нас самые правильные
0: сорта. Да, я не сомневаюсь, что если мы взяли за развитие именно из-за обучения именно производства сыра, у нас будут самые крутые сыры в России через какое-то время. Пускай это будет не быстро, но это будет.
2: Это будет. Ура! На этом мы завершаем наше общение. Спасибо большое за то, что разъяснили нам все подробности. Потомственный сыровар, соавтор книги о сыроделии, производстве сыра, автор единственной в России школы сыроделия Куртинских, единственной адаптивной школы сыроделия Павел Куртинский был сегодня с нами, и мы говорили о том, как хранить разные виды сыра. Спасибо, Павел.
1: Спасибо.
2: До новых встреч. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 10 управляемых авиабомб и 442 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяное в Донецкой Народной Республике, Уланово, в Сумской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Высокоивановка, Дружковка, Славянск, Николаевка, Краматорск, Червонозаряная, Красный Молочар и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 4 боевые бронемашины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Дым поднимается над центром Киева после нового взрыва, передает ТАСС. Масштабный пожар произошел в здании так называемой Национальной академии наук Украины в центре Киева, сообщает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, а также в Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Кировограде. В Минобороны России сообщили, что ночью в Киеве были поражены два центра обработки данных – Укртелеком и Dreamline. Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. На военном аэродроме Василько в Киевской области поражены инфраструктура и объекты. Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Госдумы. Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что Виталий Савельев выдвинут на пост одного из вице-спикеров Госдумы от «Единороссов». Еще одно сообщение. Владимир Путин продлил полномочия главы РФПИ Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева на 5 лет. Дмитриев также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Активы немецкой торговой сети «Метро» в России переданы во временное управление компании «Укрторг.Рус». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент своим указом также разрешил компании «Софтекс» приобрести 100% акций бывшей российской дочки «Вестерн Юнион», международной компании, которая специализируется на денежных переводах. 5 мужчин, арестованных накануне британской полиции по подозрению в подготовке теракта на авиабазе «Фэрфорд», были подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местных правоохранителей. По данным телеканала, заговор с целью взрыва на авиабазе, где размещаются американские стратегические бомбардировщики, стал объектом крупного контртеррористического расследования британской полиции. Между тем, министр обороны Британии Уэс Тритинг сегодня заявил, что еще рано говорить о том, что мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на авиабазу. Напомню, Фэрфорд – единственная в Европе авиабаза, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак, Югославию и Иран. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16. В Москве во вторник без осадков, ночью плюс 4-6, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Хуанчжоу. В полуфинале российский теннисист обыграл француза Кириана Жаке со счетом 7-6, 6-1. Теперь у Рублева 400 побед на уровне тура. В финале Андрей встретится с победителем игры между Даниилом Медведевым и Романом Сафиуллиным. Таким образом, финал турнира в любом случае будет российским. Российская фигуристка Алина Горбачева не выступит на турнире серии «Челленджер» в Казахстане. Ее участие планируется на соревнованиях в Венгрии. Горбачеву заменит Дина Хуснутдинова. Также в Алмате выступят Мария Захарова и Александра Игнатова. Турнир пройдет с 7 по 11 октября. Международная конфедерация практической стрельбы сняла ограничения с россиян. Теперь наши спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года. Разыгрывающий защитник «Зенита» Александр Щербенев порвал крестообразную связку колена в стартовом матче баскетбольной единой лиги против «Уралмаша». В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее. Национальная хоккейная лига включила Никиту Кучерова в тройку лучших игроков перед стартом сезона. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Российский нападающий Тампы Никита Кучеров занял третье место в рейтинге действующих игроков Национальной хоккейной лиги перед началом регулярного чемпионата. Всего в рейтинге 50 хоккеистов. Кучерова опередили два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Натан Маккинон, выступающий за Колорадо. Из россиян в список лучших 50 игроков также вошли вратари – Андрей Василевский из Тампы, Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс и Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Они заняли 13-е, 22-е и 35-е места. Соответственно, нападающий Миннесоты Кирилл Капризов 14-й, форвард Лос-Анджелеса Артемий Панарин 39-й. Никита Кучеров выступает за Тампу с 2013 года, дважды завоевал с командой Кубок Стэнли и трижды получал Артрос Трофи как самый результативный игрок регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне 33-летний россиянин набрал 130 очков и занял второе место в гонке бомбардиров, уступив 8 баллов Макдэвиду. Кучеров во второй раз получил приз самому ценному игроку сезона Харт Трофи, а также вошел в тройку претендентов на Тед Линдси Эворд, приз лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков. Он получал эту награду дважды, но на этот раз проиграл Макдэвиду. Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени.
1: Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из «Северстали» признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз за карьеру лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из нижнекамского «Нефтехимика». Лучшим защитником стал игрок СКА Даниил Мироманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских драконов Егор Соловьев. Континентальная хоккейная лига в ближайшее время не будет расширяться, рассказал Алексей Морозов. Нет цели искусственного расширения лиги. Работаем с регионами. Если у кого-то из них появляются вопросы, даем подробные объяснения. Если кого-то заставлять, ничего хорошего из этого не получится, что уже показала практика, заявил президент КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами юрист по трудовому спору, медиатор Мария Железнова. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Хотим у вас узнать, как правильно писать негативные отзывы. Что вы нам посоветуете? Вообще, негативные отзывы – это такой жанр, многими любимый, но на самом деле, наверное, опасный жанр, да? Потому что тут грань-то тонкая между честным отзывом и, я не знаю, там, поклепом на компанию, там, что-нибудь, какая-нибудь репутация, да, тут же начинает страдать у компании, на нас могут в суд подать. Где эта грань проходит между честным отзывом и, ну, какой-то вот нечестным, может быть, сведением счетов, может быть, какой-то, не знаю, какой-то нашей вот внутренней неуравновешенностью?
5: Слушайте, ну, давайте не будем отрицать, что негативные отзывы, они еще и очень эффективны. Да, опять, ну, про то, что где-то компания начинает видеть то, чего не видит, да, руководство, например. Но и потребитель имеет право высказаться, если вдруг получил какой-то некачественный товар или некачественная была услуга, это может в дальнейшем и компанию навести на мысль, что нужно что-то улучшить, и других покупателей остановить от какой-то, да, необдуманной покупки или необдуманной услуги. То есть, в принципе, сам по себе отзыв, он имеет место быть, да, и любой покупатель имеет право высказать свое мнение о товаре или услуге.
3: Ну, я, например, очень люблю читать негативные отзывы, но когда даже, например, собираешься в отпуск или куда-то смотришь отель, да, ну, положительные отзывы, они все похожи. Ой, как хорошо, как замечательно. А когда ты читаешь негативные отзывы, ты видишь какие-то вещи, которые, может быть, люди не замечали или не хотели замечать. Но здесь есть, конечно, нюанс. А все-таки нужны какие-то правильные формулировки, потому что ведь от действительно объективного отзыва по конкретике и, ну, не знаю, там, оскорблением компании, то есть один тон тишак, где действительно потом могут предъявить. Вот где находится эта грань, когда мы, которую не стоит переходить в написание негативных отзывов?
5: Ну да, здесь есть важный нюанс. То есть свобода выражения мнения не дает права безнаказанно распространять какие-либо недостоверные сведения, оскорблять людей или обвинять компанию в совершении каких-то противоправных доказательств. Поэтому сам по себе негативный отзыв – это нормально. Только вопрос в форме подачи этого отзыва.
4: Угу. А вот какие-то реалии мы должны учитывать, я не знаю, межпоколенческие. Ну, сейчас, например, официантами часто работают мальчики и девочки-зумеры, да, у них совершенно другие представления о этике, морали поведения. И вот мы пришли и недовольны, как на нас этот мальчик или девочка посмотрели, как они нам не сказали приветственные слова, не улыбнулись, а на своем моторе что-то убежали, да еще и в телефон, там, я не знаю, писали при этом. Мы как, придем домой и напишем гневный отзыв? Что вы понабрали тут молодежь невоспитанную? Или все-таки мы поймем, что, ну, такие вот люди сейчас, ну и с этим надо жить?
5: Ну, тут, с одной стороны, вроде как мы должны быть, да, более добры и гуманны к людям, которые нас окружают, но с другой стороны, мы опять-таки должны отстаивать и свои права в том числе. Да? Мы имеем право на то, чтобы прийти в ресторан и быть достойно обслуженным, да, хотя бы чтобы нам не хамили, не грубили, еду подавали горячую и вовремя. Поэтому, если вдруг мы пришли и понимаем, что ну нет, да, нас совершенно не устраивает такое отношение к работе, потому что, да, я как юрист по трудовым спорам, да, делаю акцент на том, что люди получают зарплату.
4: Угу.
5: Да, это входит в их должностные обязанности. И мы можем тем самым, не переходя на личности, не оскорбляя, не унижая, просто обратить внимание руководства какого-то конкретного ресторана о том, что да, мы сегодня там были, да, я сегодня в 7 часов вечера посетил ресторан такой-то. Остался недоволен обслуживанием, потому что мне принесли холодное блюдо или мне принесли еду только через 2 часа после того, как я ее заказал. Официант вел себя грубо. То есть мы не переходим на личности, мы не пишем о том, что Иванов Паша, который меня обслуживал, мне нахамил. Нет, тут вот как раз-таки действует закон о персональных данных, и мы не можем себе позволить персонифицировать отзыв. Отзыв – это как бы наше мнение об оказанной услуге. Будем считать, что представляет нам услугу непосредственно руководство ресторана. Это их обязанность о том, каких официантов они нанимают, как они их обучают. Поэтому и претензии мы предъявляем именно к компании.
3: Ну, может быть, действительно, молодой вот этот официант, он, может быть, даже не хамил, но просто у него было плохое настроение, он нам не улыбался, нам это не понравилось. Ну, то есть, как это вообще доказуемо или недоказуемо, мы же не будем фотографировать недовольное лицо официанта, мы как доказать, нахамил или не нахамил. Или вот я написал что-то, да, вот у меня настроение такое было, мне показалось, что этот официант плохо мне, а он, может, себя нормально вел, и в результате там уволят официанта, это же, ну, никак же проверить же невозможно, да, то есть это такие, как бы, как мы напишем,
6: напишем, так и напишем, если мы никого специально.
5: Ну, давайте будем честны, за отзыв мне официант не улыбался, да, его не уволили.
6: Нет, нет, он мне не улыбался, а я ему написал, что он мне нахамил, понимаете, вот так
5: да,
6: я
5: он
6: сделал.
5: Нахамил, но, как правило, в общественных местах, если мы говорим про то, что это общепит, то там есть камеры наблюдения,
6: точно.
5: И это установить очень просто.
6: Угу. Да, да, точно. Вот сейчас вы все правильно
4: сказали. А вот, допустим, в спальном районе какой-нибудь открывается сетевой магазин, набирают персонал из маргинальных жителей, и ты постоянно приходишь в этот магазин, а там вот хозяйка кассы, так сказать, в измененном состоянии. Ну, ты пишешь отзыв, ну, меняют команду, ну, набирают из тех же самых, там же зарплаты не очень высокие, да, и нормальные, к сожалению, работники не могут занять это место, потому что есть другие, которым достаточно вот и, ну, одна хозяйка кассы сменяет другую хозяйку кассы, а состояние вот это вот измененное сохраняется. Что делать? Как быть? Как повлиять на работу такого сетевого ритейлера?
5: Ну, тут мы уже уходим, да, от отзывов. Мы поняли, что отзывы не помогают. Да, то есть, что бы мы ни писали, да, команда меняется, да, но результат остается тот же. То тут уже, конечно, Роспотребнадзор нам поможет.
6: О. А если, например, продавец как-то нас обманул, ну, не тот или некачественный товар нам продал, ну, если уже отходим от ресторанов, там, магазин какие-нибудь, маркетплейсы и так далее, а то нам надо не просто написать, наверное, отрицательный отзыв, нам же как-то нужно все это доказать, то есть мы должны как-то какие-то фотографии сделать, может быть, документы какие-то нам нужны будут, как... Вы считаете?
5: Да. Смотрите как. То есть отзыв, он сам по себе не является юридической основой для того, чтобы восстановить свои нарушенные права. То есть отзыв – это ваше мнение. Вы высказались, вы описали ситуацию, но параллельно с этим, если вам оказали некачественную услугу, вас обсчитали на кассе, или вы, ну, вам продали товар, а он оказался некачественный, то вы готовите отдельно самостоятельную претензию в адрес обидчика, да, в адрес компании, которая вас обманула или предоставила некачественную услугу. Готовите претензию и параллельно разбираете эту ситуацию. То есть при наличии только отзыва вам, конечно, деньги никто и не вернет. А вот если вы в отзыве пишете о том, что заказал шкаф, а его привезли только через 15 дней поломанным, написал, ну, как бы написал в компанию претензию, и вот уже 2 месяца нет ответа, да, то есть это вот немножко совсем уже другая ситуация. То есть вы действуете в двух плоскостях. Вы в правовом, направляя претензию, и в рамках отзыва для того, чтобы, опять-таки, восстановить справедливость или уберечь кого-то от повторного обращения. Надеясь на то, что компания заинтересована в том, чтобы сохранить свою репутацию, они быстрее вас увидят.
4: Угу. А ведь фотографировать в публичных местах нам никто не запрещает, но публиковать
5: никто не
4: эти фотографии без согласия людей на этих фото мы не можем. То есть вот та же самая хозяйка кассы в измененном состоянии, мы ее сфотографировали и будем любоваться ее в телефоне своем, да, потому что мы
6: вот
4: нигде ее
6: какой-то
4: опубликовать-то не...
5: Смотрите, да, я...
4: Да.
5: Публиковать, конечно, такую красоту точно не стоит.
4: Буду
5: хотя...
4: дома, сам будет любоваться, мы уже поняли, да?
5: Да, но вы можете направить видео, вместе прикрепить это к претензии или к жалобе в Роспотребнадзор или прокуратуру.
4: Ну, а на всяких отзывиках мы не можем публиковать такую фотографию, да? Это
5: отзывиках нет, это нельзя, да.
6: А что делать, если вот написал отзыв, компания требует его удалить или сама может удалить, предположим?
4: Хозяйка кассы требует удалить.
6: Отзыв, да, плохой. Ну, нет, как хозяйка кассы, не знаю, это может быть магазин, турфир, да, все что угодно на самом деле.
5: На самом деле это поле для переговоров. То есть если компания на вас обратила внимание только после того, как вы написали негативный отзыв, то есть они восстановили ваши нарушенные права, сказали, ах да, действительно, шкаф был поломан, вот, пожалуйста, вам новый, да, мы заменим, предоставим новый в разумные сроки, все, там, даже можем вам бонусом, там, сборку, да, бесплатно за наш счет. И вот если вы посчитаете, что возмездие свершилось, да, и вы удовлетворены результатом, вы можете добровольно этот отзыв удалить.
6: Они скажут, новый шкаф не дадим, пока не удалите плохой отзыв. Могут так сделать?
5: Ну, тут, я говорю, польза для переговоров.
3: А переписку, да, переписку тоже мы не публикуем, да, получается? Нельзя ее выносить в публичное пространство?
5: Нужно чистить персональные данные.
3: Это фамилия, имя, отчество, там, я не знаю, да. Должность, да? Буквами, да. Заменять буквами или просто закрашивать маркером?
5: Просто закрашивать, да.
6: А нужно ли какие-то даты, суммы, обстоятельства чего-то произошедшего указывать? Или это не стоит делать?
3: А это мы узнаем сразу после небольшой рекламной паузы. Юрист по трудовому спору, медиатор Мария Железнова сегодня с нами. Как правильно писать негативные отзывы? Выясняем все подробно. Продолжим через 2 минуты.

0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
1: Второго радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологжане смогут проверить легальность торговых точек и сообщить о нарушениях через госуслуги. Новые возможности создали на портале госуслуг совместно с Минцифрой России. Внедрили облачную платформу «Бытовые услуги». Как отметил в соцсетях глава региона Георгий Филимонов, к ней подключены Министерство экономического развития, промышленности и торговли области и все 28 местных администраций. На интерактивной карте платформы можно посмотреть официальные места проведения ярмарок и рынков, адреса НТО и размещение рекламных конструкций. Если торговая точка установлена или работает с нарушениями, обращение можно направить через платформу обратной связи. Для предпринимателей основные операции также перевели в онлайн. Эндокринологическую службу развивают в Вологодской области. В разных муниципалитетах работают больше 20 школ здоровья. На занятиях специалисты рассказывают о специальных диетах, измерении уровня глюкозы в крови, выдаче льготных рецептов и передовых методах лечения заболевания. С начала года в регионе выявили 2500 новых случаев сахарного диабета. Среди факторов риска – наследственность, лишний вес, артериальная гипертония. В Череповце 3 дня бесплатные телеканалы будут работать с перебоями. Информацию опубликовал областной радиотелевизионный передающий центр. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны 29 и 30 сентября, а также 1 октября. Запланированы профилактические и другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В эти дни с 10 до 16 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных центральных телеканалов. Новое детское пространство создадут на текстильщиков в Вологде. В 2027 году в Вологде на базе библиотеки номер 12 откроется второй детский культурно-просветительский центр «Дом сказок». Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Концепция связана с историей края и наследием льнокомбината. Планируются мастер-классы по текстилю и занятия краеведением. Главная изюминка – интерактивный театр сказок, где дети сами создают спектакли. Помещение библиотеки ждет масштабный ремонт с современной мебелью и уникальным дизайном. Первый такой центр уже работает в библиотеке номер 10 на Судоремонтной 42. В Вологде за выходные собрали более 600 мешков мусора. Субботник прошел в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 19 октября. В нем приняли участие 732 человека. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений, представители бизнеса, ТОСов и просто активные жители города. Уборка проходила сразу в 38 локациях, в том числе на берегу реки Вологды, набережной 6-й армии, улице Пугачева и других местах. По итогам субботника на городских территориях собрали 616 мешков мусора и листвы. Вологодская область стала лидером форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья». Форум проходил в Екатеринбурге. Наш регион второй год подряд победил в номинации «Поддержка детей и семей с детьми участников СВО» за практику «Правовой навигатор Центра забота», помогающую семьям бойцов ориентироваться в мерах поддержки. Министерство труда и соцзащиты области получило диплом в номинации «Лидер форума». Всего участвовали 80 делегаций, это более 1500 специалистов. В Череповце прошел яркий арт-фестиваль. В училище искусств имени Верещагина народный мастер Александр Зварич провел таинство обжига масштабной керамической композиции «Ангел вдохновения» в настоящей дровяной печи. Гости фестиваля «Печь. Огонь севера» стали свидетелями редкого ремесленного действа, посетили мастер-классы и лекции. Мероприятие состоялось в рамках проекта губернатора «Осень русского севера» при поддержке компании «Фосагро» и Строгановской академии.
1: Новости спорта.
2: Воспитанник Центра боевых искусств одержал победу на всероссийских соревнованиях по кудо. Дмитрий Филинов, выступая в Иваново, стал лучшим в своей категории среди 28 бойцов. Всего в турнире приняло участие более 400 спортсменов из 25 регионов страны. Тренирует череповецкого кудоиста Константин Жучков.
1: Года на маяке.
2: С началом октября в Вологодскую область придет настоящая осень. Об этом сообщают в Вологодском ЦГМС. В последние дни сентября температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса. Затем регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, который принесет похолодание. В пятницу похолодание продолжится, в ночные часы ожидаются заморозки до минус 1. А сегодня в Вологде Череповце преобладает переменная облачность. Вечером синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике в Доброполе. В течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-восточной токи Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 9 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Слатина, Липцы, Питомник, Цуповка, Жуков-Яр, Великий Бурлук, Михайловка, Кутузовка и Шестакова. В Сумской области подразделения группировки «Север» освободили Уланово, нанесли огневое поражение живой силе техники и пунктам управления беспилотников 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Киянец, Хотинь и города Сумы. За сутки противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронемашину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве центр обработки данных Укртелекома. Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны России, целью стал центр обработки данных Dreamline. Это одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранение разведывательных данных. Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ на военном аэродроме Васильков в Киевской области. Поражены инфраструктура и объекты. В Киеве прогремела очередная серия взрывов, передает ТАСС. Сообщается о новых взрывах в Одессе и Кировограде. Ранее сегодня также поступала информация о взрывах в Харькове, Сумах, Днепропетровске, Полтаве. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы, что и происходит сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал исчерпывающим заявление Владимира Путина по позиции России насчет предложений по украинскому конфликту. В пятницу глава государства заявил, что Россия будет принимать решение по переговорам с Украиной на основе своих интересов, прокомментировал представитель Кремля перспективы подписания США договора по контролю над вооружениями. Песков отметил, что требуется долгая и тщательная подготовка.
3: Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. И необходимо возобновлять, что называется, вчера. Потому что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. И понятно, что это настолько сложная тема, что она требует весьма длительных, скрупулезных и экспертных переговоров. Поэтому это будет в любом случае процесс, сильно растянутый по времени. А что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах. В настоящий момент нам неизвестно о каких-либо изменениях в позиции по этому вопросу наших китайских друзей.
1: Представитель Кремля сообщил, что сегодня Владимир Путин встретится с главой ЦИК Аллой Памфиловой. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании. Также в понедельник президент примет в Кремле главу Росатома Алексея Лихачева по случаю Дня работника атомной промышленности. Владимир Путин продлил на 5 лет полномочия главы РФПИ Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Сегодня же Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием депутатом Госдумы. Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что Виталий Савельев выдвинут на пост одного из вице-спикеров Госдумы от «Единороссов». Активы немецкой торговой сети «Метро» в России переданы во временное управление компании «УКТОРГРУС». Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент своим указом также разрешил компании «Софтекс» приобрести 100% акций бывшей российской дочки «Вестерн Юнион» международной компании, которая специализируется на денежных переводах. И еще Владимир Путин утвердил перечень информации в сфере ТЭК топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен. В частности, речь идет о цене, продавцах, покупателях, транспортных средствах и номерах контейнеров, направлениях поставок и маршрутах перевозки, наименованиях морских терминалов и их операторов. Кроме того, будет ограничен доступ к информации таможенной статистики об объемах переработки и производства российскими НПЗ. МВД подготовило перечень квалифицированных специальностей, по которым иностранные граждане из визовых стран смогут трудоустроиться в России без квот. Это следует из соответствующего проекта приказа ведомства. Как следует из проекта, в перечень включены генеральный директор предприятия, за исключением малого бизнеса, инженер-программист, начальник предприятия, программист, техник по наладке, испытаниям и управляющий предприятием. Также в списке специальности, связанные в том числе с сельским или лесным хозяйством, охотой, рыболовством и строительством. Как ожидается, новые правила вступят в силу в январе следующего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, такая же температура в Москве. Во вторник в столице без осадков.

Док. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы на маяке. И приемники свои настроили, и гаджеты. Ну, кто-то через компьютер слушает, кто-то через смартфон. Неважно, важно то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников. Действительно, в эфире программа «Муздок», в которой мы предлагаем... Ну ладно, что там мы. Я предлагаю. Я предлагаю всем нам вспомнить какие-то интересные факты из нашей прошлой жизни. Ну, не из личной, конечно, потому как, ну, зачем вспоминать факты из моей личной жизни, причем в течение часа? Это никому, кроме меня, не интересно, даже и мне не интересно. Давайте вспомним о вещах, о предметах. Мы будем вспоминать о вещах, о предметах, об исторических традициях. То, что казалось давным-давно произошло и казалось бы давным-давно ушло, но коль скоро мы об этом вспоминаем, значит, нам об этом вспоминать интересней. Интереснее современности, а интереснее, чем заглядывать вперед. Понимаете, потому что заглядывать вперед вещь, она, конечно, хорошая, если ты эксперт какой-нибудь, и тебе за прогнозы платят. Причем как за правильные прогнозы, так и не за удавшиеся. Вот. А если ты не эксперт, ну, будь что будет. Дорогие друзья, разумеется, в программе «Муздок» все это происходит под музыку. Под музыку того самого времени, когда эти предметы появлялись в нашей жизни, когда эти исторические традиции зарождались, когда происходили какие-то моменты в нашей жизни, о которых мы до сих пор помним или хотя бы иногда с интересом вспоминаем. Вот. Но сегодня будет музыка из совершенно разного времени, но практически вся музыка, которая сегодня прозвучит, она из одной страны. Из 6 песен, которые сегодня будут звучать, 5 созданы в Польше. И догадайтесь, на каком языке они спеты. Правильно, на польском. Молодцы, догадались. И я догадался. Дорогие друзья, в окуляре пристального рассмотрения программы «Муздок» июнь 1962 года и некий журнал. Я не могу сказать, что этот журнал был в каждой советской семье. Да и потом, зачем рассказывать о журнале, который был в каждой советской семье? Все и так помнят. Но этот журнал был культовым, может быть, не только потому, что он был хорош, но еще потому, что, в общем, он был дефицитный. Итак, в 1962 году дети Советского Союза, не каждый, конечно, ребенок, те дети, у кого родители могли подписаться на этот журнал, получили в подарок журнал под названием «Горизонты техники для детей». Журнал на русском языке, издававшийся с 1962 года и якобы до 90-го года, издававшийся непосредственно в Варшаве. 1962 год. Чеслав Немен, великий Чеслав Немен вместе с группой «Акварели» записывает вот эту песню, которая становится лучшей песней 63-го года. Ну, какая разница, 63-й, 62-й, все рядом. Но записана она была именно в 62-м году, именно в том году, когда вышел в Советском Союзе, точнее, появился в Советском Союзе польский журнал «Горизонты техники для детей».

0: Муздок.
1: Где-то начиная с начала 60-х годов, любая песня Чеслава Немана, вот если не знать польского языка, я, в общем, польского не знаю, понимаете, такое ощущение, что это вот о судьбах человечества. Вообще, он одинаково хорошо умел петь обо всем. Вем, Женя Вросич, я знаю, ты не вернешься. Вообще, песня про любовь была, понимаете, а не про судьбы человечества. Но сейчас не об этом. Итак, журнал. Журнал, который сразу стал безумно любим советскими мальчишками, я уверен, даже девчонками. Хотя у меня есть такое подозрение, что, в общем, он, конечно, на мальчишек больше был рассчитан. Вообще, история этого журнала началась в 1957 году, в той же самой Варшаве. Вышел журнал, который назывался «Горизонты техники для детей». «Горизонты техники для детей». Вот. Потому что до этого, за год, вышел взрослый журнал «Горизонты техники». Просто «Горизонты техники». Это был гениальный человек. Он же предложил польскому правительству, польскому министерству печати этот журнал создать. Причем создавали его вместе не только министерство печати, но и министерство культуры. Йозеф Бек. Он был главным редактором и первого журнала, и второго. А вот дальше появление этого журнала в русском переводе, ну, то есть русские номера были почти идентичны польским, но на русском языке. Вот кто первым предложил, вряд ли сами поляки предложили советскому руководству, вот давайте, знаете, у нас есть журнал, давайте мы будем его печатать здесь, в Варшаве, на русском языке, и будем у вас там за рубли его продавать. Точнее, вы будете продавать, и будет у нас ваш рубль такой, тогда еще не конвертируемый. Действительно, журнал, кстати, не на очень хорошей бумаге. Я ничего не могу, к сожалению, положительного сказать о польской полиграфической промышленности. Она поднялась только в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это была тоненькая бумага, такая вощеная. Но хорошая цветопередача. Журнал в 4 цвета, 4 прогона, то есть довольно дорого. Наши детские журналы на вощеной бумаге не издавались, зато у нас бумага была более толстая, то есть весело больше. Знаете, если вы никогда не держали в руках этот журнал, я бы с большим удовольствием процитировал отрывок из русской версии этого журнала, допустим, из 1972 года. Давайте мы сначала послушаем то, что у нас слушали. Потому что Чеслав Немен в больших количествах до нас добрался только в конце 60-х годов. А вот в 1963 году, когда журнал «Горизонты техники для детей» уже продавался и читался, кстати, по секрету, он практически не продавался, только по подписке. Продавался, значит, если вы увидели в киоске «Союз печати», значит, вам дико повезло. В 1963 году у нас дикой популярностью пользовалась вот эта песня. А что, песни хорошие?

себя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино.

на кой черт в конце? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, шизофрения. Все, ну, дурка. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, чем был интересен «Горизонт техники для детей», журнал для детей? Тоненький, понимаете, небольшой, но там... Там было о новинках техники, там было об можно было прочитать статьи, которые рассказывали об истории великих технических открытий. Знаете, я вот, допустим, с 13-летнего возраста знаю, в чем проблема добычи алюминия. Знаете, откуда я это узнал? Из польского журнала «Горизонт техники для детей». Впервые с братьями Монгольфье я познакомился на страницах, когда мне было 11 или 12 или 13 лет, ну, наверное, все-таки 11, на страницах этого журнала. Куча всего интересного, которое заставляло тебя журнал прочитать от корки до корки, ну, от бумажки до бумажки, от странички до странички. Пример, вот смотрите, оцените, язык какой. Кстати, журнал переводился там же, ну, поскольку там была прекрасная, великолепная школа русского перевода, не просто в Польше, и в Варшавском университете. Статья под названием «Еще раз о торможении». Просто доступным языком рассказывают, что такое торможение. Итак, продолжая наш разговор о торможении. Разогнанный автомобиль, обладая определенным запасом энергии, движется по инерции. Вот почему при нажатии на педаль тормоза автомобиль не сразу останавливается. В прошлом номере мы уже выяснили, что автомобиль затормаживается в результате действия силы трения между колесами и дорогой. После того, как сила инерции достигнет величины силы трения, происходит блокировка колес, и автомобиль начинает скользить по дороге. Все нормальным человеческим языком, даже особенно не погружаясь в школьный курс физики. Этот журнал в русском варианте, в советском варианте от польского отличался тем, что в нашем варианте там печатались адреса и имена польских детей, польских харцеров. Харцеры – это польские пионеры, которые хотели дружить с советскими детьми. И вот, ну, для начала просто по переписке. По-моему, очень хорошая идея была. Я не знаю, сколько советских детей подружилось с маленькими поляками благодаря этому журналу, но даже если их всего двое, это уже победа. Сейчас песня прозвучит не 63-го года, гораздо более поздняя песня. Песня уже из времен Новой Польши, а человек начинал играть еще в начале 60-х. Один из лучших польских музыкантов. Тадеуш Нелепа.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России проделали цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяное в Донецкой Народной Республике, Уланово в Сумской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Амельник, Васеновка, Миролюбовка, Киевская, Общая, Глубково, Самойловка, Запорожской области, Орлы, Деброво, Всесвятская и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Сумах и Кировограде. Минобороны России заявили, что ночью в Киеве были поражены 2 центра обработки данных – Укртелеком и Dreamline, предоставляющие услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. На военном аэродроме Васильков в Киевской области поражены инфраструктура и объекты. Владимир Путин утвердил перечень информации в сфере ТЭК, топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен. В частности, речь идет о цене, продавцах и покупателях, транспортных средствах и номерах контейнеров, направлениях поставок, маршрутах перевозки, наименованиях морских терминалов и их операторов. Кроме того, будет ограничен доступ к информации таможенной статистики об объемах переработки и производства российскими НПЗ. Власти готовят документ о продлении еще на месяц до конца октября запрета на экспорт дизельного топлива для производителей, сообщил ТАСС, источник в отрасли. По словам собеседника агентства, документ сейчас проходит согласование. Как напоминает ТАСС, в настоящее время запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца сентября. При этом до 31 января следующего года в России сохраняется запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для непроизводителей. Ритейлер «Метро» продолжает работу в России в штатном режиме. Все операционные процессы остаются без изменений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сегодня российские активы немецкой торговой сети «Метро» указом президента были переданы во временное управление компании «УКТОРГРУС». Мегафон запустил 5G на 3 железнодорожных вокзалах – Киевском и Ленинградском в Москве и Московском в Петербурге. Скоростной интернет здесь особенно востребован. Через столичные хабы ежедневно проходит несколько сотен тысяч пассажиров. При этом пик нагрузки фиксируется во второй половине дня. Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для устройств, не поддерживающих новый стандарт связи, включая iPhone, есть опция Mega 5G. Она ускоряет интернет до сопоставимой с 5G скорости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16. Такая же температура в Москве. Во вторник в столице без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Впервые с 2023 года на турнире ATP пройдет российский финал. В решающем матче турнира в Ханчжоу сыграют Андрей Рублев и Даниил Медведев. В полуфинале Рублев победил француза Кириана Жаке 7-6-6-1, а Медведев обыграл соотечественника Романа Сафиуллина 7-5-6-4. Медведев и Рублев играли между собой 9 раз, 7 раз победил Даниил. Семикратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония пройдет 10 апреля следующего года в Форт-Лодердейле. Ромашина также 21 раз выигрывала чемпионат мира и 16 раз чемпионат Европы. Она самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Сейчас Ромашина занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Российская фигуристка Алина Горбачева не выступит на турнире серии «Челленджер» в Казахстане. Ее участие планируется на соревнованиях в Венгрии. Горбачеву заменит Дина Хуснутдинова. Также в Алмате выступят Мария Захарова и Александра Игнатова. Турнир пройдет с 7 по 11 октября. Международная конфедерация практической стрельбы сняла ограничения с россиян. Теперь наши спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой. Решение вступит в силу с 1 января 2027 года. Разыгрывающий защитник «Зенит» Александр Щербенев порвал крестообразную связку колена в стартовом матче баскетбольной единой лиги против «Уралмаша». В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели. Александр Самойлов из «Северстали» признан лучшим вратарем в третий раз в карьере. В пятый раз в карьере лучшим нападающим недели признан Дамир Жафяров из нижнекамского «Нефтехимика». Лучшим защитником стал игрок СКА Даниил Мироманов, а лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских «Драконов» Егор Соловьев. Континентальная хоккейная лига в ближайшее время не будет расширяться, рассказал Алексей Морозов. Нет цели искусственного расширения лиги, работаем с регионами. Если у кого-то из них появляются вопросы, мы даем подробные объяснения. Но если кого-то заставлять, ничего хорошего из этого не получится, что уже показала практика, заявил президент КХЛ. Сейчас в лиге играют 22 команды, 16 из которых выходят в плей-офф. С вами был Юра Геворкян.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» рассказ, воспоминания о детском журнале «Горизонт техники для детей», который появился в «Союз печати» и в редких киосках. Ну, не то, что киосков было мало, потому что журнал там редко появлялся, Советского Союза, в 1962 года. Так, 1957 года он в Варшаве издавался на польском языке, а 1962 года и, по-моему, до 89-го, до 90-го на русском языке. Конечно, какие тиражи были в 80-х годах, я не знаю. Я даже не знаю, какие тиражи реальны были у русской версии этого журнала в Советском Союзе. Вообще журнала не хватало. Мне повезло. Так получилось, что у меня был друг в детстве, вот, потом мы с ним, ну, просто разошлись по жизни, ну, бывает такое. Не поссорились, нет, разошлись. У него мама работала начальником почты, и поэтому у них все подписные вот эти вот журналы, которые были в дефиците, у них это всегда было. Не только «Горизонты техники для детей», но и приложения, между прочим. Ведь дефицит был страшнее, что в библиотеках для юного техника. Что касается журналов для технических журналов для подрастающего поколения. Да, у нас «Юный техник» был, приложение для юного техника. «Техника молодежи», которая просуществовала, кстати, очень долго. Ну вот, отличие, первое отличие, самое большое от... журнал «Горизонт техники для детей». В том польском журнале там не было ничего похожего на политику и идеологию вообще. Вспомните первые страницы, уж точно, абсолютно. Техники молодежи, там, про съезды ВКСМ, там, на встречу съезда «Как в науке и жизни» для взрослых. Ну и, разумеется, не без этого. В «Юном технике», на первых страницах. Там этого не было. И вообще, политические аспекты там не обозревались. Знаете, я тут прочитал в одной статье, что очень много статей для русской версии «Горизонта техники для детей» писались в Советском Союзе. Ничего подобного. Ничего подобного. Все писалось там. А, ну, скажем так... острые моменты обходились. В детстве я впервые узнал о Тадеуше Костюшко из статьи, как раз из рассказа такого прекрасного. Я в него влюбился. Рассказа, который был напечатан в «Горизонтах техники для детей». Там рассказывалось про его американскую эпопею, как он стал героем войны за независимость с Британией. Вот. И там начинается с того, что когда ему вручают награду в Америке, президент Соединенных Штатов, он говорит: да, я рад, что я пригодился здесь. Это его слова, Тадеуша Костюшко. Моя родина во мне не нуждается. Ну, я прочитал, ну какая, ну Польша какая родина. Вот, ну, дорогие друзья, ну это я потом уже узнал, что он воевал против Российской империи за свободу Польши. Моя родина, он имел в виду Российскую империю. Вот, потому что он родился на территории Польши, на территории Российской империи. Вот. Понимаете, но эти моменты обходили. Это было обойти очень просто. По одной простой причине. У нас в советское время не любили говорить, что наши братья-поляки в свое время были частью Российской империи, там разделы Польши. Это все обходилось как-то. Все. Вот. И вообще никакой политики там не было. Но это не значит, что там не было материалов о России. Я помню прекрасный многостраничный материал, причем с картинкой на первой полосе, о создании царя Колокола. Ну, потому что это действительно уникальная вещь. Наверное, самая популярная... точно, абсолютно. Самая популярная польская певица в нашей стране. Ну, может, после Анны Герман, я не знаю. Это Марыль Радович. Но это, кстати, поздняя Марыль.

Здесь даже, в общем-то, знаком польского языка можно и не быть, чтобы понять, что это про красный автобус. Только вот у меня вопрос. В 70-е годы мы очень много лиазов поставляли в Польшу. И вот когда Марель Радович поет про червоный автобус, автобус червоный, это вот какой автобус? Это вот производство лиаз или какой-то другой? Может, икарус, конечно. Что вряд ли. Я, кстати, в Польше икарусов не видел. Вообще, журнал «Горизонты техники для детей», он был рассчитан на то, что маленький поляк, а для русских маленький русский, читая этот журнал, маленький русский, советский ребенок, читая этот журнал, развивается всесторонне. И несмотря на то, что он назывался «Горизонты техники для детей», там было очень много посвящено мировой культуре. Ну вот, послушайте. Отрывок из статьи, которая посвящена архитектуре. Журнал 1974 года. Готический стиль в архитектуре получил распространение в период Средневековья. Он зародился во Франции в первой половине XII века, а к концу столетия проник в Англию, а в XIII веке в Испанию, Германию, Скандинавию и Центральную Европу. В разных видоизмененных формах он продержался до начала XVI века, а в некоторых странах Северной Европы еще дольше. Я прекрасно помню, что ничего подобного для детей, даже не для юношества, для школьников 5-6 класса у нас ничего не печаталось. Здесь никакой политической крамолы нет. Здесь просто рассказывается о готическом стиле в архитектуре. Именно поэтому, наверное, этот журнал и пользовался такой просто потрясающей популярностью. Дорогие друзья, для любителей отечества, извините, не отечества, эстрады Восточной Европы, рок-музыки Восточной Европы, она к нам протекла, заявление специальное. На территории Польской Народной Республики никогда не существовало группы, которая называлась «Скальды». Знаете, это как вот, допустим, группа «Жуки» или группа «АББА». Это вот, понимаете, перевод на русский язык. Потому что группа польская, которая после гастролей неоднократных в Советском Союзе у нас и выхода пластинки пользовалась дикой популярностью. Но название у нее «Скальдовая».

0: Маяк.
1: 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Зеленый свет.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Мощейко. Этот выпуск мы посвятим важной теме: как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении. Открывает выпуск инспектор по пропаганде Управления госавтоинспекции УМВД по Вологодской области Наталья Жадецкая.
4: Минутка безопасности.
5: Мы много говорим о том, что нужно прививать детям навыки безопасности. Но часто забываем главное правило воспитания – это личный пример. Дети не слушают то, что мы говорим. Они повторяют то, что мы делаем. В августе наши сотрудники проводили профилактический рейд у одного из детских садов города Вологды. Картина показательная. Утро. Родители привозят детей. Каждый ребенок находится в детском автокресле. Пристегнут по всем правилам. Но при этом в двух случаях родители сами были не пристегнуты ремнем безопасности. Это говорит о двойных стандартах и об определенной лжи. Ребенок спрашивает, почему, папа, ты не пристегнут, а папа в ответ, что ему неудобно или что здесь недалеко. Что из этой ситуации усваивает ребенок? Он понимает, что правила существуют только для него, а взрослый выше правил. И ремень безопасности воспринимается не как средство спасения жизни, а очередная обязанность ребенка, а в некоторых случаях даже как наказание. Вторая проблема, которая вызывает уже не удивление, а серьезную тревогу, это мототехника. Подростковые мопеды, питбайки, квадроциклы, которые родители покупают своим детям, оправдывая себя тем, что у остальных детей, у друзей их сына или дочери уже есть мотоцикл, либо питбайк, либо что в детстве сами родители также управляли транспортными средствами. Здесь родителям нужно понять одну простую вещь. Мозг человека, отвечающий за оценку рисков, контроль импульсов и предвидение последствий, полностью формируется примерно к 20-25 годам. У подростка этот механизм попросту не работает, так как у взрослого. Ему кажется, что он контролирует ситуацию, что он быстрый, ловкий. Но на самом деле физиологически он не способен адекватно оценить дорожную ситуацию, тормозной путь, скорость встречного автомобиля или внезапно возникающую на дороге опасность. И вместо того, чтобы быть наставником, который объясняет смертельную опасность, родитель сам покупает ребенку билет в группу риска. Напомню, что покупка и передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, это состав административного правонарушения, а в некоторых случаях и уголовного преступления. Только за последнее время возбуждено 5 уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. 2 дела уже направлены в суд. По одному из них вынесен обвинительный приговор. Уважаемые родители, ваш порыв угодить ребенку может обернуться трагедией на дороге и уголовной ответственностью лично для вас. Если вы покупаете ему мопед, подвергаете жизнь своего любимого ребенка неоправданному риску. Быть родителем значит иногда говорить «нет».
3: Далее в выпуске нюансы особенностей детского восприятия дорожной ситуации от представителей отряда ЮИД «Дорожный патруль» средней общеобразовательной школы номер 1 Никольска, Берсенева Арсения и Глебовой Анастасии.
6: Знатоки ПДД.
0: Слушай, Настя, тут на днях наблюдал картину. Стоит школьник лет 10 на пешеходном переходе, смотрит телефон, а делает шаг на зебру, даже не подняв глаз. И я поймал себя на мысли, а что он вообще запомнил из того, что ему рассказывали о правилах дорожного движения?
2: Ой, Арсений, тут все сложно. Психологи говорят, что дети запоминают не правила, а сценарий. Если мама всегда переходит дорогу, держа его за руку и внимательно смотрит по сторонам, он запоминает этот алгоритм. А если мама бежит на красный, потому что мы опаздываем, то ребенок запоминает правила, не важны, главное – успеть.
0: То есть, получается, личный пример работает лучше, чем все плакаты «Переходи на зеленый»?
2: Конечно, ребенок – это же зеркало, он запоминает не то, что ты говоришь, а то, что ты делаешь. Если папа за рулем не пропустил пешехода, ребенок запоминает, что пешеход – это помеха.
0: Именно, в памяти остаются не пункты ПДД, а реальные истории. Я вспоминаю, как впервые сам переходил улицу без взрослых. И знаешь, мне запомнился не знак, а звук тормозов, резкий такой, визгливый. Он до сих пор заставляет меня поднять голову при переходе и оглядеться вокруг.
2: Получается, мы запоминаем и модели поведения, и эмоции. Если взрослый спокоен и внимателен, мы копируем это. А если на перекрестке кто-то кричит или бежит, или ты сам попадаешь в неловкую ситуацию, это тоже остается в памяти. Но уже как предупреждение. Так мы учимся не только соблюдать правила, но и анализировать ситуацию.
0: Верно, поэтому важно, чтобы каждый наш шаг у дороги был осмысленным.
3: В завершении выпуска мнение эксперта из некоммерческой организации «Мама может» Татьяны Добрыниной.
4: Дорожные истории.
6: Я мама двоих мальчиков. Один у меня во втором классе, второй в шестом. И, безусловно, чтобы стать примером, нужно самим не нарушать. То есть, если мы в машине, и я не пристегнута, то дети тоже не будут пристегиваться. Поэтому я всегда езжу пристегнутая за рулем, соответственно, они также ездят пристегнутые сзади. Если это поведение на дороге пешком, либо на велосипедах, самокатах, если, переходя дорогу, я не слезаю с велосипеда, то я знаю, что если они будут одни, они сделают то же самое. Поэтому даже если на дороге все спокойно и ситуация безопасная, все равно сама слезаешь, переходишь ножками, и дети переходят. Да, неоднократно обращаю внимание на поведение других участников дорожного движения. То есть если мы с детьми, например, едем в машине, либо идем и видим, как кто-то приезжает, и видно, что это небезопасно, мне приходится там экстренно тормозить. Я говорю, вот видите, какая ситуация может произойти. Доверительное отношение должно быть между родителями и детьми, и чувство безопасности. Это не только касается дорожного движения, но и в целом. Если доверительные отношения, если ребенок знает, что опоздать это не так страшно, как быть участником дорожно-транспортного происшествия, об этом нужно разговаривать с детьми. У меня в машине стоят датчики, и если ребенок не пристегнулся, то они начинают издавать неприятные звуки. Конечно, это можно все отключить, но я специально не отключаю. И они уже знают, что эти датчики могут сработать. Даже если мы куда-то недалеко поехали, непродолжительное время находимся в машине, они знают, что пристегиваться нужно. И контролирую вот таким образом. Я им объясняю. Ну вот так же было, например, если мне экстренно приходится тормозить, и они по инерции продолжают двигаться вперед. И если бы были не пристегнуты, они бы могли, не знаю, там, нос разбить. И они понимают уже вот это на практике даже. Конечно, я им говорю о том, что нужно переходить безопасно и по пешеходному переходу. В основном все маршруты их движения мы проходили вместе неоднократно, то есть это какие-то занятия, в школу, в магазины ближайшие, что мы обсуждали, где лучше проходить. Понятно, что на 100%, если я не рядом, я не могу это контролировать. Но думаю, что они будут безопасно переходить. Мне хочется сказать, что общайтесь, обсуждайте. И правила безопасности – это то, о чем нужно говорить. Но если не каждый день, то каждую неделю напоминать, говорить детям, что вы их любите, вы их бережете и для чего это все нужно. То есть это безопасность, потому что вы хотите, чтобы ваш ребенок жил долго и счастливо.
3: Слушайте в следующей программе «Безопасность на пассажирском транспорте. Вклад ЮИД в обучение правилам безопасности дорожного движения».
4: Зеленый свет. Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: +18 часов в Москве.
1: Новости.
7: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север» освободили Уланово. В Сумской области бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области, расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике, в Доброполе. В течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной, южной частях города. Подразделение морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. За сутки подразделения группировки войск «Центра» нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Белозерска, Сергеевка, Юрьевка, Новофедоровка, Новогригоровка, Роганская, Марьевка, Первомайская, Веселое поле Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новозолотоватка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 14 автомобилей, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Вооруженные силы России ночью поразили в Одессе логистический центр «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморска, по данным Минобороны, целью стало судно с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ. В порту Измаила под удар попала инфраструктура завода «Дунай-судосервис». Это крупное судостроительное и судоремонтное предприятие, которое занимается восстановлением и модернизацией плавсредств, техническим обслуживанием и переоборудованием сторожевых катеров. Также на территории завода поражен пункт постоянного дислокации подразделений Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем целью стало судно, доставлявшее в порт Одессы военные грузы. Новые взрывы прогремели в Одессе, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Сумах и Кировограде. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы, что и происходит сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал исчерпывающим заявление Владимира Путина по позиции России относительно предложения по украинскому конфликту. В пятницу глава государства заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов.
8: Я думаю, что президент весьма исчерпывающе заявил о нашей позиции. Это первое. Второе, безусловно, об этом тоже говорил президент. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Национальные интересы Российской Федерации очень хорошо известны всем. Мы должны гарантировать нашу безопасность. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева. Это и есть национальные интересы Российской Федерации. В целом, в остальном, полагаю, что заявление Путина было по этой теме весьма и весьма исчерпывающим.
7: Представитель Кремля сообщил, что сегодня Владимир Путин встретится с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. 5 мужчин, арестованные накануне британской полицией по подозрению в подготовке теракта на авиабазе «Фэрфорд», были подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне, сообщает телеканал Sky News. По его данным, заговор с целью взрыва на авиабазе, где размещаются американские стратегические бомбардировщики, стал объектом крупного контртеррористического расследования британской полиции. Между тем, министр обороны Британии Уэс Стритинг сегодня заявил, что еще рано говорить о том, мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на базу. Напомню, Фэрфорд – единственная в Европе авиабаза, на которую садятся американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак, Югославию и Иран. 5 человек погибли и один пострадал при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области, сообщили в МЧС. По данным спасательного ведомства, на территории предприятия загорелись два здания. К тушению пожара привлечены более 100 человек, задействованы 40 единиц техники. Антициклон, который подтягивается с северо-запада, окончательно разгонит облака и практически исключит осадки в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, жителей столичного региона ждает простая и комфортная погода.
9: В столице нашей Родины сегодня небо прояснилось только к середине дня, поэтому столбики термометров с трудом достигли плюс 14. Завтра антициклональное влияние усилится. Ожидается переменная облачность без осадков, в сумерках плюс 4-7, в середине дня плюс 14-17. Такая простая и комфортная погода продержится в рамках старого бабьего лета до выходных. И, судя по всему, оно будет довольно продолжительным, перекинувшись золотой осенью и на следующую неделю.
7: Тишковец добавил, что благодаря центру антициклона завтра в Москве будет ясно и практически безветренно. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
7: Завтра днем в Москве 14-16 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС. Завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 14-16.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, как обычно, по понедельникам Ассамблея автомобилистов выходит под управлением Олега и Андрея Осиповых. Ну, в прошлый раз Олег отсутствовал. Слава богу, в нашей компании сегодня все как обычно.
2: А мы же подмены. Мы же
3: привет, Игорь Валерьевич.
2: Если что.
1: Ну да.
2: Два в одном фактически. Фамилия-то одинаковая. Ну, здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, сегодня в полном составе, естественно.
1: Дорогие друзья, на самом деле полный состав, этот состав подразумевает ваше участие. Пишите, задавайте ваши вопросы и по автомобилям купить, не знаю, продать, подчинить. По автомобилям или выражайте свое мнение по поводу сказанного. 8-9-6-7-103-5-5-5-3-3. А что это я забыл, я не знаю.
2: Бывает. Поэтому бумаги у нас специально лежат.
1: Вот, я бы бумагу монитором закрыл. Дорогие друзья, пользуйтесь любым мессенджером. Мы читаем все. Поехали.
3: Поехали. Есть на чем и есть куда.
2: У меня сразу есть вопрос нашим уважаемым слушателям. Интересует ли их Азимут? Сегодня же стартовало серийное производство этого замечательного нового кроссовера.
1: Дорогие друзья, это не географический вопрос автомобильный. Азимут с большой буквы.
3: Азимут с большой буквы. И, кстати сказать, между прочим, как сообщает любимый автостат, в этом году в России состоялось 60 премьер, на секундочку. Вот в этом году, на сегодняшний день. 60 с лишним, на самом деле.
2: Премьеры, честно, в кавычки бы взял.
3: Ну, послушай, в кавычки, не в кавычки, а модели новые, которых раньше не было. И многие из них, что отрадно, собираются на территории Российской Федерации, к слову сказать. Но одна из этих моделей особенно важна для нас, естественно.
2: Она уникальна.
3: Это тот самый «Азимут» и есть. «Азимут», который построен на глубоко модернизированной, как пишут наши коллеги, платформе «Лады Весты». То есть платформа не новая, но это модернизированная платформа, поэтому предполагается все самое лучшее, самое передовое, в том числе и полный привод.
1: Так, вот секундочку, дорогие друзья, то есть, чтобы вы нас не уличили, понимаешь? Значит, платформа Lada Vesta, она не подразумевает полного привода при любой модернизации. И вот полноприводный автомобиль мы поговорим отдельно, что это будет за автомобиль.
3: Хорошо.
1: Там от Lada Vesta как раз очень мало чего останется.
3: Нет, там на самом деле вот эта самая модернизированная платформа.
1: Нет, там останется передняя часть останется.
2: Все там останется.
3: Там все останется.
2: Там останется. Можно сделать?
1: Давайте.
2: Конечно. Это все останется, потому что на Lexus, посмотрите, как у него организован был полный привод. Только гибридные, вот первые вот RX, гибридные. То есть у тебя все остается спереди, а сзади, чтобы реализовать прибыль, батарейку ставишь и все. Да. То есть связи нет.
3: Будет помянут, Черри то же самое сделал на одном из тигров, на ховы. То есть это все нормально. Снизу батарею приладил, так сказать, и вперед, и будет у тебя гибрид. И таким образом задние колеса будут тоже работать. Понимаешь?
2: Нет.
3: И то же самое.
2: Тут имеется в виду, что они, скорее всего, полный привод будет реализован по вот этой схеме Toyota Lexus. То есть у тебя бензиновый мотор будет приводить в движение передние колеса, но никоим образом не приводить в движение задние. А задние будут крутиться, и на них будет подаваться мощность исключительно за счет электродвигателей и батарейки, которые там же на задней оси и будет висеть. Это наиболее простая и дешевая схема, когда ты сталкиваешься с платформой, не адаптированной под полный привод, не разработанной
3: вообще,
2: под него.
3: Да. Слушай, вот если бы мы работали в Минпромторге, может быть, мы тоже покатались бы уже на первом прототипе, который сделал АвтоВАЗ.
1: Нет, подождите, я прошу прощения, дорогие друзья, вот давайте все-таки, это пока не... То есть будет неизвестно когда, и что это будет, и за какие деньги. Про деньги нынешнего «Азимута» мы пока тоже ничего не знаем, но мы знаем про автомобиль.
3: А, да, Максим Соколов сохраняет интригу и объявит, наверное, через недельку-две.
1: Ой, хотите вам историю про такие интриги расскажу? Хотите историю?
2: Скандал интриги расследования?
1: Практически. Почему сохраняется интрига? Значит, мне жена говорит тут, слушай, говорит, а давай на Новый год поедем вот в Волин покатаемся. Сейчас вот пока можно купить еще, в смысле...
2: Не так дорого.
1: Ну, пока хоть есть, то есть пока еще слоты есть. Угу. Слоты-то есть, только цены не объявлены.
2: А, то есть ты покупаешь, но неизвестно за сколько?
1: Нет, ты можешь забронировать, да, но за сколько ты... А это почему, понимаешь... Не хочется сейчас цены объявлять. А вдруг можно будет побольше, понимаешь?
2: Что это случится?
1: Вот так вот.
3: Нет, ну, на самом деле, конечно...
1: Так же вот и с «Азимутом», на самом деле.
3: С «Азимутом», да, хотя предположение есть, и наши коллеги многие высказывали в районе... 2-2,5 миллионов будет стоить автомобиль. А, ну, насчет конкурентоспособности, меня только одно радует, что все-таки АвтоВАЗ начинает конкурировать всерьез с китайцами. И я это говорю без всякой тени иронии.
1: Да, конечно.
3: То есть, например, у него есть такие опции, которых нет ни у кого. Например, подогрев боковых стекол.
1: Я вот ждал, что вы про это вспомните.
3: Ну а как? Как про это можно не вспомнить?
2: А можно тупой вопрос? Зачем?
3: Нет, эта фраза «можно, а зачем?» она, между прочим, уже
2: забрендирована
3: АвтоВАЗом. Так что не надо повторять.
2: Это как Игорь сегодня привел рекламный слоган компании «Атом». Я прям, честно, в осадок даже выбрал.
1: Да, официально, дорогие друзья, мне сегодня Яндекс выбросил официальную рекламу электроавтомобиля «Атом». Это наш отечественный автомобиль, полностью наш, ну, разработан полностью в России. Атом-гаджет на колесах.
2: Даже не стесняются, да. Не скрывают ничего. Тут, с другой стороны, честность.
3: Нет, гаджет на колесах, это гаджет. Но если говорить всерьез, то Азимут действительно это некая такая схема, которая может быть востребована. В зависимости от того, конечно, сколько будет стоить в итоге. Так сказать. Если 2 или около того, еще куда не шло. Если 2,5, это уже не шло. То есть это вряд ли зайдет, так сказать, хорошо.
1: Слушай,
3: на рынок.
1: Кроме цены, еще важна... Вообще, это же надежда российского автопрома, АвтоВАЗ у нас, да? Хотелось бы государственную поддержку, хотелось бы банковские программы банков, аффилированных с государством, серьезно аффилированных. Их не так много. Хотелось бы специальных кредитных программ, и тогда нормально.
2: Да все будет.
3: А что мне импонирует, это то, что на самом деле вот эта схема, мы сейчас можем долго говорить о там переднем приводе, полном приводе. И так далее, но все-таки видны усилия АвтоВАЗа действительно всерьез конкурировать, так сказать, с теми же китайцами. Почему? Ну, например, тот же самый дисплей китайский, неважно, но он стоит впереди, вот этот вот 10-дюймовый, который...
1: Этот китайский дисплей, потому что он китайский, он стоит на половине машин во всем мире, так что все нормально.
3: Хорошо.
4: Конечно,
3: все
4: хорошо.
3: Но это, между прочим, тоже, так сказать...
1: Это хорошо.
3: Это нормальная история. Вот.
2: Зато моторы наши.
3: Кроме того, когда это ты видел в «Ладе» панорамные крыши?
2: А они там нужны?
3: Вот теперь есть, в «Азимуте» будет. Панорамная крыша.
2: Да я подогрев боковых стекол нигде не
3: боковых,
2: видишь.
3: Да, вот, пожалуйста.
2: Я знаю, дворники на боковых стеклах ставятся. Есть специальный такой раллийный. На раллийных машинах. И знаменитая гонка, которая проводится в горах, в Альпах.
3: Там без этого невозможно.
2: Они все время едут боком, и поэтому им нужно на боковом стекле вот постоянный дворник. Но это доукомплектованный машин. Меня смущает, кстати, другое. Потому что любой опытный автомобилист знает, сколько стоит стекло лобовое с подогревом, и сколько стоит без подогрева. Разница, чтобы вы понимали, стекло с подогревом начинается где-то вот 170 тысяч рублей. Ну, да. Сколько же будет стоить боковое стеклышко с подогревом?
1: Ну, извините, будет стоить.
3: Поэтому цена и не объявляется. Может, это будет опция с подогревом?
1: Вот, с языка сорвал. Вот если это будет опционально, ради бога, ребят, пожалуйста.
3: Но мне... нравится, что нам есть о чем говорить с
1: наконец-то.
3: Все-таки это появилось.
1: Не про искру же.
3: Единственное, что все-таки хотелось бы, конечно, покататься на этом автомобиле и понять, как он ездит, какие еще преимущества, помимо подогрева боковых.
2: У нас с тобой, скорее всего, не получится, как обычно.
3: Ну, получится, не получится.
2: Нам нельзя.
3: Стараться мы будем.
1: После того, чего вы сегодня наговорили, точно не получится.
3: И особенно...
2: У нас уже лет 5, нельзя как
3: подслушать. Почему? Я наоборот...
1: Мы рады, на самом деле.
3: Мы приветствуем,
1: да. Нет, это наконец-то ожидаемо. Потому что когда говорили, мы сейчас будем выпускать «Искру», и когда мы узнали, что такое «Искра», многие из нас, я имею в виду из автолюбителей, сказали, а мы не понимаем, зачем.
2: Не заискрились?
1: Да, зачем? Вот, и поэтому продажа «Искры» как-то, как-то ничего не пошло.
2: Я сегодня видел одну на дороге.
1: Это не значит, что ее продали частному лицу. Вот. Но это ожидаемый автомобиль. Вот этот автомобиль...
3: Азимут, конечно, ожидаем.
1: Да, и мы посмотрим на его цены, и если и цены будут ожидаемы... Дорогие друзья, не надо только ждать автомобиль за 800 тысяч рублей. Все, эти времена прошли. Но если цена будет адекватна и конкурентна китайским одноклассникам, отлично.
3: И теперь еще вот все-таки два слова. Неважно абсолютно, как именно, так сказать, организован будет полный привод, но важно, что в этом направлении АвтоВАЗ двигается, и что есть опытные экземпляры, на которых уже ездили высокие, так сказать, чины. из Минпромторга. То есть, ну, это реально, так сказать, что может быть. Может быть, несколько двигателей разной мощности. До 132 сил, обещают еще 1,5-литровый. Неважно, откуда он поступит, но, тем не менее, он будет 150-сильный.
2: 147.
3: 147, хорошо.
2: С турбиной, 147, да?
3: С турбиной, да, конечно. Турбированный движок, тот самый. То есть, во всяком случае, вот это реальные шаги, которые позволяют, ну, в каком-то смысле, так сказать, верить в будущее, в том числе АвтоВАЗа.
2: Верить в будущее АвтоВАЗа позволит только его нормальные продажи, а также конкурентоспособный продукт. Вот это будет будущее АвтоВАЗа.
3: Ну, надо сказать, ему придется нелегко, конечно, ВАЗу, потому что в этом сегменте вот 2500...
2: Очень тесно.
3: Очень тесно, и все теснее и теснее. Я уж не говорю о том, что теснее становится в том числе из-за наших больших друзей-белорусов, которые выводят ровно до 2 миллионов очень неплохие автомобильчики.
2: Вот не надо картоху кидаться такой, пожалуйста.
3: Ну, вот мы не кидаемся, но во всяком случае.
1: И ни слова про утильсбор.
2: Вообще. Мы можем сказать, что среднеизвешенная, это официальный, да, среднеизвешенная цена автомобиля была 1,62, сейчас 3,29 по последним данным. Ну, в смысле, 3 299 000 рублей.
3: Ну, да.
2: Это среднеизвешенная цена нового автомобиля.
3: Ну, и кроме того, утильсбором уже не надо пугать, потому что народ уже не боится.
1: Вот, нет, например, это потому что не боится.
2: На Тимати посмотрите.
3: На, да. Прошлый, вот на прошедшей неделе, которая позавчера кончилась, да, там, скажем, уже охлаждение рынка, так сказать, продали меньше на 12% автомобилей, чем недели раньше. Автостат об этом сообщает. И, ну, казалось бы, так сказать, должны продажи расти, ведь у нас впереди утильсбор, и опять же все легковые автомобили как минимум на 10% станут дороже.
2: Да.
3: Да, там на 10%, по-моему, легковушки.
2: От 5 до 15, там все зависит, там опять.
3: Нет, от, вообще от 10 до 20, но 20 это грузовики. Что совершенно непонятно, потому что коммерческой, ну, техники качественно, да, не хватает все равно.
2: Ну да.
3: Вот, но тем не менее, а легковушки 10, насколько я знаю, процентов будет повышен утильсбор.
2: Более того, и выборы автомобилей по параллельному импорту резко скукожатся, потому что мы знаем, что с 1 января 2027 года заработают новые правила ввоза этих автомобилей, и на них нужно будет получать УТТС, по крайней мере, на те машины, которые официально не продавались в России, потому что УТТС, выданный в других государствах ЕАЭС, вот это вот всего, а он не будет признаваться в России.

0: поколения машин, которое было чрезвычайно надежным, очень ресурсным, и до сих пор вот удивительным образом на них можно найти все необходимые запасные части.
1: Все вот это, ты знаешь, вот самое очень забавное. Грустно, перейдем к другим, к будущему, опять же, мы остаемся в этом направлении, потому что, вот, например, ты знаешь этот скандал последний, Андрей, Сауди, который никак не может побороть вот этот самый параллельный китайский импорт, который в Германии те же А6 продаются дешевле. Да.
0: Везенные из Китая.
1: Везенные из Китая.
2: На их шильдик другой. А все остальное такое же.
1: Все остальное, во-первых, такое же.
0: Не совсем.
1: Они, не ну, совсем, почти не совсем. Такое же, скажем так.
0: Мы делали исследование.
1: Народ немецкий покупает.
0: Не, покупает, потому главное. Что голосует кошельком.
1: Конечно.
0: Большая часть людей голосует все равно кошельком.
1: Не только у нас, а везде на самом деле.
0: Это естественное желание любого человека. Если у тебя есть две одинаковые машины, вроде как.
2: Одна дешевле, одна дороже.
0: Ты, если сравниваешь их даже по опциям, ты выберешь ту, которая дешевле, потому что резонный вопрос, зачем переплачивать.
1: Немецкий автопром не может конкурировать на равных с китайским. По одной простой причине, потому что там дешевле обходится.
2: Господдержка.
1: Вне всякого сомнения.
0: Но они отличаются от немецких, вот я отвечаю на твой вопрос, потому что проводили исследования не по Audi, а по бренду BMW. Вот BMW китайской сборки здорово отличается от BMW немецкой. Причем отличие, дело не в качестве сборки, нет. Дело в наборе элементов, которые становятся. То есть Китай, это, грубо говоря, сборная солянка. Это достаточно упрощенные элементы подвески, тормоза самые слабые. То, что немцы себе на заводе не позволяют практически.
2: То есть это отсутствие немецкой породы сиси, наверное.
0: Да, то есть там больше китайских комплектующих. Именно поэтому ВИН-номера, которые присваиваются этим машинам, не всегда пробиваются по базам даже наших. Да, иногда, иногда людям просто дают второй ВИН-номер для того, чтобы можно было заказать. Это по аналогии с калининградскими BMW X5. Они шли с двумя ВИН-номерами. Да. Один пробит наш, по которому ты никаких запчастей не закажешь.
2: Можешь только зарегистрировать.
0: Тебе давали бумажку при этом, по которой ты мог заказать не запчасти.
2: Здравствуйте, пишет Андрей. Люди не могут себе позволить грант, а вы тут праздну с панорамой и подогревом боковых стекол. Уважаемый Андрей, посмотрите, пожалуйста, сколько грант был продан за истекшие почти 9 месяцев. Так что очень много.
1: Это самый продаваемый автомобиль в нашей стране.
0: Самый доступный.
1: Самый доступный, вне всякого сомнения. Кстати, китайцы тут выпустили электрокар, который по цене гранты продается.
2: Но правда,
1: у них 80 тысяч юаней. Да.
0: Тут Mazda выпускает EZ60. Машину с полным автопилотом, со всеми технологиями, которые можно, по цене в 1,6 миллиона. Вот тебе, пожалуйста.
1: В 1,6 миллиона рублей?
0: Ну да.
1: Ну, если перевести китайскую цену. Но когда ты ввезешь, заплатишь таможенные пошлины, утильсбор и так далее, ты поймешь, что он обойдется вот в те самые 3,29, о которых ты только что говорил.
0: Слушай, кого это станет? Сегодня я вывел информацию, что вчера в Россию везли уникальный Бугатти Мистраль, который вот Тимати уже на него тоже.
1: Он и ввез.
0: 200? Нет, это второй.
1: Уже второй.
2: Кто-то захотел второй такой.
0: Их всего 99 штук было произведено. Сейчас производство остановлено уже. Все, лимит закончен. Так лицензионный сбор никого не смутил в 244 миллиона рублей.
2: Нормально.
0: Это просто утильсбор на эту машину. 244 миллиона.
1: Слушай, ну это 1600 лошадиных сил, если мне не изменяет память.
0: Ты знаешь, меня больше...
2: Нет, вот... это, ты знаешь, вот, это все пропадает перед ценой.
0: 244 миллиона.
1: Ну хорошо, все-таки, опять же, возвращаясь к Азимуту, который заглядывает в будущее, я имею в виду гибрид, и вот, пожалуйста, тебе, так сказать, то, что электрифицированное будущее. Geely представил новую технологию зарядки электромобилей, Geely Smart Charge. Да? Пиковая мощность 2 гигаватта 250 тысяч, 250 ватт.
2: Ничего
1: себе. То есть 2-250. За 4,5 минуты можно зарядить автомобиль. Но, да, это примерно столько же, сколько ты заправляешь.
0: Бензин, да.
1: Что заправится, что, так сказать, зарядится и так далее.
2: Да.
1: Но, правда, надо понимать, что это должна быть специально. Я посмотрел на фотографии, которые, так сказать, там разместил Geely. Это, конечно, такая роборука, потому что нельзя скручивать, сам понимаешь,
2: конечно, не дай бог,
1: при таком заряде, так сказать. И вот этот робот, он сам соединяется, да.
2: А ты отойди отсюда.
1: Да. Не мешай, пожалуйста.
0: Ждем новые проекты энергии
1: Москвы. Но самое интересное, что Geely заявила, что она разместит в ближайшее время 100 тысяч таких станций по Китаю. И можно будет зарядиться всюду.
2: А я не удивлюсь, если они выполнят свои обещания.
0: Естественно.
1: Ну, вполне, так сказать, возможно. И, правда, и батарея, которая в автомобиле устанавливается, должна быть необычной.
2: Ну, конечно.
1: Она должна приспособлена быть, впитывать столько

0: энергии за такое короткое... Так быстро, совершенно верно.
1: Потому что проблема всегда быстрого заряда заключается в высокой температуре.
0: Да.
1: У нас проблема быстрого... электричества, тем быстрее батарея.
0: У нас проблема любого заряда зависит от балбесов, которые вот сейчас стоят внизу.
2: Вот, пожалуйста.
0: Я хотел, я расскажу сейчас об автомобиле, на котором мы с Андреем приехали, естественно.
1: Примечательно.
0: Это очень примечательный автомобиль, безусловно. Но мы хотели его подзарядить. Это последовательный гибрид. Занято два места. Никто не заряжается, но просто стоят.
1: Ну, машины стоят.
0: Ну, одна, кстати, с вот какими-то номерами, которые, так сказать, не
1: белорусскими. А, ну, вообще, вот этим стоит обратить внимание те же самые московские власти. Я понимаю, что этот электромобиль числится в списке соответствующем. Он имеет право стоять и заряжаться на всех этих станциях. Но если к нему не подключен шланг, почему люди используют эти места как парковочные?
2: Он же провод.
1: Он же провод. Ну, они действительно просто стоят, провод не присоединен. Потому что одно дело, если бы провод был, вот, ну да, вопросов нет. Нет никаких проблем. Действительно, машина заряжается.
2: Заряжается?
1: Ну, видно.
3: У нас же есть такая структура, которая называется ЦУДД. Вот они ходят, есть. Вот они же ходят и фотографируют номера машин, которые не оплатили парковку. А почему они это не могут сфотографировать?
1: Не знаю.
3: Дорогие друзья, кстати, есть одна очень большая проблема с этими быстрыми зарядками. Очень большая. И она человеческая. Ты где был 3 часа? Дорогая, ну я заряжался. А теперь так не... Когда вот эти жилищные зарядки поедут, так не скажешь. 4 минуты и полный бак.
0: Женщинам не обязательно знать от жили.
1: Это глубокая очень мысль. Предлагаю прерваться.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны. Вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Во время морского перехода поражены два судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессы. Очередной взрыв прогремел в Кировограде, в центральной части Украины. Новый взрыв произошел в Киеве на фармацевтическом заводе «Дарниц», который является одним из крупнейших на Украине. В Верховной Раде сегодня предложили рассмотреть вопрос о переводе на запад Украины критически важных предприятий, а также использование для их работы тоннелей метро, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Сумах. Минобороны России заявили, что ночью в Киеве были поражены два центра обработки данных «Укртелеком» и «Дримлайн», предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Под удары также попали объекты топливной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. На военном аэродроме «Васильков» в Киевской области поражены инфраструктура и объекты. Польша подняла военную авиацию. Свои действия Варшава объяснила тем, что Россия наносит удары по целям в центральной части Украины, передает РИА Новости. По данным агентства, аэропорты городов Люблина и Жешуфа в Польше закрыты из-за активных полетов польской военной авиации. Мирная жительница получила ранение в результате атаки дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшая госпитализирована. Средствами ПВО за сутки сбиты 442 украинских беспилотника и 10 управляемых авиабомб, сообщили в Минобороны России. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяное в Донецкой Народной Республике и Уланово в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Волчий Яр, Богородичное, Сидорово, Донецкое, Лозовое, Райгородок Донецкой Народной Республики, Ковалев, Косинь, Синова, Грушевка, Малиевка, Червоный Оскол и Шевченкова. В Харьковской области потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронемашина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Пожар на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области под Переславлем-Залесским локализовано, сообщили в МЧС. По данным спасательного ведомства, в результате пожара погибли 5 человек и один пострадал. На территории завода загорелись 2 здания. К тушению привлечены более 100 человек, задействованы 40 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи приступили к осмотру места пожара. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16. Такая же температура в Москве. Во вторник в столице без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу сегодня днем прилетела в Казань, где 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов, об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин допустил свой переход в московский «Спартак». На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только «Спартак», для меня это не будет проблемой. Если позовет ЦСКА, будет ли это предложение в приоритете, не знаю. Выделить какую-то команду в приоритет сейчас не смогу, заявил Головин. Теперь новости хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В первом из них «Авангард» дома принимает «Металлург». По ходу третьего периода «Магнитка» ведет со счетом 3-1. Тем временем были названы лучшие хоккеисты регулярного чемпионата минувшей недели. Все подробности у Екатерины Маловичко.
2: Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самойлов стал лучшим голкипером третьей недели регулярного сезона континентальной хоккейной лиги. На минувшей неделе он одержал с командой 3 победы в 3 матчах с коэффициентом надежности 1,33, отразив 95,35% бросков. Самойлов получил награду в 3-й раз в карьере. Лучшим защитником впервые признан Даниил Мироманов. В 2 матчах хоккеист петербургского «СКА» набрал 4 очка. В его активе 1 шайба и 3 голевые передачи. В встрече с челябинским «Трактором» Мироманов стал автором победного гола. Лучшим нападающим в 5-й раз в карьере признан форвард нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Жафяров. В 3 матчах недели он набрал 8 очков с показателем полезности плюс 4. Жафяров забросил 5 шайб. В матче с Тольяттинской «Ладой» он стал автором хет-трика и помог своей команде одержать победу со счетом 7-3. Также на его счету 3 результативные передачи. Лучшим новичком недели впервые признан 21-летний форвард шанхайских «Драконов» Егор Соловьев, который в 2 матчах набрал 3 очка, забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.
1: Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. 62-я ежегодная церемония включения в зал славы пройдет 10 апреля 27 года в Форт Лодердейле. 37-летняя Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания, 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира. С 25 года занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Теннис. Данил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфиналах первый сейный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиулина 7-6-6-4, а второй сейный Рублев француза Кириана Жаке 7-6-6-1. Российский финал на турнирах ATP состоится всего лишь в 7-й раз за всю историю, впервые с 23-го года, когда Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае. Отмечу, что по победам в личных встречах Даниил ведет у Андрея 7-2. Международная федерация гандбола сообщила о том, что женская сборная России приглашена на международный турнир Кубок нации, который пройдет с 25 по 29 ноября в болгарском городе Кранево. Это определенный прорыв перед допуском на главные соревнования в международном календаре Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Убежден, что через некоторое время мы увидим российских гандболистов уже на всех крупных турнирах, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Олега и Андрея Осипова. И с вашим горячим участием, если вы будете писать нам и отправлять, используя любой мессенджер на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, мы будем рады.
2: Вдруг у вас есть вопросы по какому-нибудь автомобилю, да. Пожалуйста, welcome.
3: Да, ну продолжу все-таки о зарядных станциях, о зарядке, об электромобилях, о гибридах.
2: Есть эти такой... двое еще стоят.
3: Эти двое еще стоят, понятно. А есть такой замечательный гибрид, компания Чингам представляет. Называется он Дипал G318. Вот кто бы знал, что такое G318? Да? Но...
2: А это что-то значит?
3: Это значит, безусловно. Ну, во-первых, сейчас производитель, машина это полноценный огромный кроссовер, она собирается в Калининграде. На авторе, да, уже. И производитель дает скидку 318 тысяч при покупке этого автомобиля. Вот так вот.
2: А, то есть 318 поскольку... означает скидку, ты хочешь
3: Нет,
2: сказать?
3: Нет, это просто символы, которые любят очень китайцы на самом деле. 318, G318, это дорога из Шанхая в Тибет. Но она славна не только тем, что протяженность 5,5 тысяч километров, но и разница в высот. 5000 метров.
1: Да, там перевал, там большой. Там перевал больше 5000 метров. Да. И лучше его проходить, кстати, на электроприводе.
3: Ну, возможно, да, возможно. Это, конечно, автомобиль достоин того. Вот ты сегодня, Андрей, тоже проехал на нем, то скажем так. Ну, сейчас мы поговорим
2: лучше
3: подробно.
2: Я этого не
3: но, во-первых. Во-первых, все-таки это последовательный гибрид, да? Общая мощность электромотора в двух 439 сил, вообще 440. Ну хорошо, 439 лошадиных сил.
1: Сил прощаем.
3: Едет он бодро. 6,3 до сотни. Максималка 175 км в час. Я так подумал, что поскольку подвеска мягкая, вот у нас пневматическая подвеска здесь, есть еще мехатронное шасси, здесь пневматическое. Вот, но тем не менее, дорогу он держит, будь здоров, хорошо, 120 и больше.
2: Ну, он не где-то. Особо валкий, я он, не заметил,
3: да,
2: что валится.
3: Хотя и параллельно, и раскачка существует на самом деле.
2: Конечно.
3: Вот. Но еще один символ вот я начал на о скидках говорить. Угу. Между прочим, поскольку этот автомобиль собирается в Калининграде, то государство российское дает на него 925 тысяч скидок.
2: Серьезно. Ну, как на любой электромобиль.
3: Как, ну... Да не на любой, на тот, который производится у нас.
2: Ну, конечно,
3: на это имею на виду.
2: Да, их безусловно. Не очень много просто.
3: Поэтому автомобиль этот, который по праву может считаться премиум-классом, вне всякого сомнения, там удобно, тихо и так далее в салоне. Даже атаманка есть у переднего пассажира, между прочим. Вот, так вот, 925 тысяч это считается, и он сейчас стоит, ну, 5 миллионов, плюс-минус.
2: Это с учетом всех скидок 5 миллионов?
3: С учетом всех скидок меньше 5. 4 с небольшим.
1: Ну, утешил, все нормально.
3: Нет,
1: меньше.
3: Ну, послушай,
2: прям легче стало, да?
3: Но это опять же...
1: Да нет, ну понятно, если это большой автомобиль, автомобиль премиум-класса, то меньше 5 миллионов, это, ну, я прошу прощения, это не Зикр.
2: Нет, нет, он полноприводный.
1: Да,
2: он
1: еще важный. Да, это важно.
3: Там очень просто организован полный привод. Один электродвигатель на передней оси, асинхронный, кстати, 188 сил. И второй задний синхронный, 252 лошадиные силы. Если сложить,
1: серьезно.
3: Будет 440.
1: Ну, да.
3: Ну 439 попасть.
2: Так вот почему там есть имитация блокировки заднего дифференциала специально, потому что синхронный мотор стоит.
1: Ну,
2: это
1: да.
2: Позволяет как раз-таки.
1: Если бы асинхронный, это нельзя было.
3: И ты заметил, сделать. Там кнопочка такая есть, которая позволяет делать танковый разворот, ни больше, ни меньше.
2: Ого. Я хочу это попробовать. Причем сделать
3: сейчас
2: в узком пространстве, чтобы понять, эта штука поймет, что она не может здесь сделать разворот, или тупо начнет этого выполнять. Я сегодня... Ладно, я потом расскажу, что я сегодня испытал за рулем этого автомобиля.
3: А ты не нажал не туда.
2: Я не знаю, куда я ткнул, но меня раздражает, что это ткнутое нельзя отключить. Вот это раздражает.
3: Но ты же умудрился на ходу, между прочим, не останавливаясь.
2: Да, чуть было, правда, там, не превысив скорость, не вписавшись еще в несколько автомобилей, не вписавшись, хорошо. Еду, давай расскажу, значит.
1: Давай, давай.
2: Еду. Проспект Мира, все нормально, значит. У меня горит значок, типа, круиз-контроль, значит, и движение в полосе. Я ничего не трогал. Да. Видимо, то ли пальцем задел одну из сенсорных кнопок, которая на левом.
1: Да, можно.
2: Он у меня бах начинает, загорел все зеленым. И он мне начинает выдавать какие-то надписи. Значит, первое, автомобиль активно ускоряется, поэтому я не могу его контролировать. Я говорю, в смысле не можешь контролировать? Так я его контролирую.
3: Ну да.
2: Я начинаю, а она у меня берет и постоянно руль то влево,
3: начинает
2: то вправо.
3: Тебя контролировать все.
2: Да. Я не понимаю, что происходит вообще. Потом она у меня активирует, значит, круиз-контроль зачем-то на скорости, значит, 74, перескакивает на 90. Я нажимаю на кнопочку, значит, отключить, она не отключается.
3: Потому что у нас в Москве нельзя 90.
2: Она, значит, она да. отключает у меня как бы руль, проходит ровно 2 секунды, и она снова сама включает его. Я думаю, да как тебя выключить так, чтобы ты не включался? Я думаю, надо, наверное, ну как, тупой же мозг, ну, да, журналист, да, какой. Да, да. Ну, значит, надо нажать на кнопку и подержать.
3: Да.
2: Больше 3 секунд. Да. Ничего подобного.
3: Нет.
2: Все равно работает. Я
3: как
2: нашел крестик.
3: Вышел?
2: Ага. В итоге я нашел
3: вот
2: крестик.
3: Видишь?
2: Двойная, как я это называю, пальпация крестик. Сенсорный.
3: Как на любом смартфоне, между прочим. Нажмите дважды. Вспомни, друг мой.
2: Да, я забыл, что я управлял автомобилем, а не смартфоном. Это капсулом, а не смартфоном.
3: Это вопрос спорный. Это
2: да, согласен.
3: Но тем не менее, согласись, что все-таки этот автомобиль радость драйва способен подарить, не всякого сомнения.
1: Даже когда не может контролировать.
3: Даже когда... Нет, ты просто старайся не нажимать. В принципе, мы, к сожалению, никогда не читаем ни инструкции, ни то, что пишут наши коллеги, как правило.
2: Особенно на ходу.
3: Особенно на ходу это невозможно делать. Я, например, тоже искал, как лючок бензобака открывается. Все просто через меню центральное, да.
2: Там спасибо, что ты мне сегодня подсказал.
3: Разблокировка крышек.
2: Сиденье, как можно опустить, все-таки отрегулировать там, правое зеркало, потому что посадка была высоковата. Мне было неудобно. Я говорю, как опустить его чуть-чуть? О, хорошо, что он находился на пассажирском сиденье, потому что тоже через меню делается.
3: Да, через меню, конечно,
1: то боковые зеркала. Все-таки с кнопками там беда пока, да?
3: А, нет, ну слушай, с кнопками... Там,
2: они,
3: кстати,
2: есть,
3: говоря,
2: не те.
3: Все, нет, почему? И те, которые нужны. Климат-контроль только кнопками регулируют.
1: Уже,
3: например,
1: хорошо, уже хорошо.
3: Там вынесено под монитором, под центральным, там все эти кнопочки
1: есть. Нет, ну зеркала тоже должны, конечно, регулироваться кнопками, это естественно. Абсолютно.
2: И это очередной автомобиль. Вот тут Geely тоже самое электрическое, да, у которых клавиши стеклоподъемников, это вот такая вот пипка торчащая. Ты как думаешь, ну если ты вниз ее нажмешь, она пойдет вниз? Ничего подобного.
3: Наоборот.
2: Чтобы опустить, надо вверх от себя.
3: И
2: а чтобы закрыть, надо на себе.
3: Да, но надо признать, что этот автомобиль великолепно обеспечивает безусловную плавность хода, великолепную совершенно. Никаких проблем нет. И что касается пневмоподвески, я мехатронную еще не пробовал. Да и зачем? Ну, есть пневмо.
1: Ну, конечно.
3: Это, конечно, единственное, что его нельзя опустить в крайне нижнее положение, только при посадке и высадке пассажиров. А так минимально мы сделали. Минимальный просвет 210 мм.
1: Нормально.
3: Вполне. Нормально, да. Но может быть на пневме 240, если нужно. Поэтому, пожалуйста, полуметровый брод, никаких проблем преодолеть.
1: Олег, скажи, пожалуйста, а заявленная дальность при полной батарее?
3: При полной батарее и при...
2: заправленном
3: полном баке, 60 литров бак, на всякий случай, я говорю, значит, 1000 километров.
1: Отлично.
3: Да, но на самом деле в городских условиях, вот там есть, кстати, несколько режимов. Есть город-режим, да, в городском режиме. Как, когда включается мотор, который подзаряжает батареи, движение только на электротяге, естественно.
1: Конечно.
3: Ты не чувствуешь практически. Но я по вибрации на руле все-таки ощущаю, что мотор
1: включен. Да.
3: Мотор включен, но в принципе при полностью разряженной батарее никаких потерь динамики не существует.
1: Слушай, а это самая система город, это, наверное, на радиаторной решетке какая-нибудь страшная рожа появляется. Потому что пусть город боится тебя.
3: Ну да, но его и так, так сказать, достаточно уважительно к нему относится.
1: Он агрессивный,
3: огромный,
1: да
3: еще с люстрой на крыше, так сказать.
1: Да.
3: Эта люстра может очень пригодиться где-нибудь в Мангышлаке, в степи. Вот. Там все это так и есть. Но действительно автомобиль имеет много режимов движения. Грязь, песок, снег, там все вот эти вот прямобасы.
2: Не, основных три, давай вам скажу, три основных. Это город, это потом горная дорога и автострада. Это три режима работы силовой установки.
1: Да, да.
2: А вот то, о чем ты говоришь, грязь, песок,
1: это
2: режим полного привода. Это то, как устроена подвеска.
3: Это совершенно так и есть. И
2: движение по воде есть.
3: Что касается все-таки, так сказать, запаса хода. По моим замерам, ну где-то 800-900 километров, но это тоже очень много.
1: Ну, конечно.
3: На самом деле, при полностью заряженной батарее. Но самое приятное, что ни потери динамики, ничего не ощущается, когда батарея разряжена, когда она заряжена, только на количество
2: Это замеры,
3: километров.
2: Мне кажется, надо проводить, мы так не пробовали. Но в целом, значит, мощности генератора, ну, то есть бензинового мотора,
3: Только
2: хватает для зарядки.
3: только на электротяге. Там есть кнопочка, можно опять же в меню нажать. 184 километра может проехать этот автомобиль.
2: Там 35 киловатт, ты говоришь, батарея?
3: 35 киловатт, да.
2: Ну, это более-менее прилично. 35,07,
3: если быть точным. Okay. То есть, вот, я смотрю на... Сам... Причем и за счет чего... Единственное, что литий железофосфатная батарея, это не литий-ионная, хотя такая тоже предусмотрена в некоторых вариантах. Но у нас в основном литий железофосфатная. В принципе, это достаточно надежная история. Система, да. Она дольше служит. Единственное, что она дольше заряжается при низких температурах. Вот это надо понять. Ну, в общем, никаких проблем нет. Расход топлива при минимальном заряде батареи, вот как совсем, меньше 7 литров, 6,7. И мне кажется, так и есть. Но судя по бортовому компьютеру,
4: то есть, похоже на правду, случае, да?
3: Похоже на правду, совершенно верно. В этом отношении автомобиль весьма и весьма сбалансирован. При этом минимальная масса, вот даже с мехатронным шасси, он весит 2,5 тонны.
4: Ну, здоровый, конечно.
3: Так, 2,814 килограмма, если быть точно.
4: Слушай, а он это самое...
3: Но это не чувствуется на ходу, согласись. Он, ну, руль, да, правда, пустой, как стакан
4: ирландца. Четырех-пятиместный же, у него нет варианта?
3: Нет.
4: Нет, шестиместный.
3: У нас, во всяком случае, в России так, и таких вариантов не предусмотрено.
4: И не нужно.
2: Но он рассчитан на бездорожье, это видно. Да, там даже внутри есть такой декор, изображающий горы, преодолевание препятствий, там что-то такое. Очень много болтиков, есть ручечки, за которые можно держаться. И, конечно же, огромный селектор КПП. То есть, вот селектор, который включает передачу, вот он, я богат, сейчас говорю, он в полтора раза шире моей руки.
3: Но что касается бездорожья, все-таки, конечно, вот у этого автомобиля, который у нас 20-й радиус колес.
2: Диаметр.
3: Пардон.
2: Диаметр.
3: Диаметр, согласен. Ну, это не совсем внедорожная, так сказать, история.
4: Как, но так, зато хоть резину купить можно. Больше. Давай прервемся.
0: Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Череповце 3 дня бесплатные телеканалы будут работать с перебоями. Информацию опубликовал областной радиотелевизионный передающий центр. Кратковременные перерывы в теле- и радиовещании возможны 29, 30 сентября, а также 1 октября. Запланированы профилактические работы и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. В эти дни с 10 до 16 часов с перебоями будут работать 20 бесплатных центральных телеканалов. Эндокринологическую службу развивают в Вологодской области. В разных муниципалитетах работают более 20 школ здоровья. На занятиях специалисты рассказывают о специальных диетах, измерении уровня глюкозы в крови, выдаче льготных рецептов и передовых методах лечения заболевания. С начала года в регионе выявили 2500 новых случаев сахарного диабета. Среди факторов риска – наследственность, лишний вес и артериальная гипертония. В Вологде более 30 зданий получат архитектурную подсветку в этом году. 30 домов оборудуют архитектурной подсветкой, в том числе за счет федеральной субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Как отметил в своих соцсетях глава региона, часть проектов реализуется за счет бюджетных средств и при поддержке бизнеса. На днях архитектурную подсветку получило здание на улице Козленская, 4. В конце лета преобразилось здание на улице Ленина, 12. Вечером огни на фасадах придают улицам областного центра особую выразительность. В Петербурге восстановят утраченные элементы иконостаса храма в Прилуках. Храм Дмитрия Прилуцкого на Новолоке Вологды и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица продолжат сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Принято решение об участии студентов академии в стартовавшем учебном году в воссоздании полностью утраченных фрагментов иконостаса храма Дмитрия Прилуцкого. Новый творческий юбилейный сезон в Вологодском театре «Кукол Теремок» стартовал с премьеры для взрослых. В этот раз театр обратился к философским размышлениям о будущем в романе «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. Следующий показ спектакля запланирован в ноябре, его можно будет увидеть в афише «Теремка», в том числе на сайте и в группе театра. Юные зрители «Теремка» в преддверии его 90-летия не останутся без приятных сюрпризов. В октябре их ждут сразу две премьеры. Это «Красная шапочка» от режиссера Амира Ерманова и «Кот в сапогах», которого ставит Андрей Князьков.
5: Новости спорта.
6: Вологодская «Динамо» обыграла на выезде футбольный клуб «Череповец». На первых минутах встречи желто-черные забили гол, но он был отменен из-за нарушения правил. После этого инициатива поочередно переходила от одной команды к другой, но до перерыва счет коллективы не открыли. Во втором тайме Ильян Циферов вывел череповчан вперед, и лишь на 83-й минуте матча белоголубые сравняли положение усилиями Матвея Бурлакова. Вскоре в ворота хозяев назначили пенальти, и Никита Киреев точным ударом отправил мяч в сетку. В итоге 2-1 в пользу вологжан. Так «Динамо» оказались сильнее в вологодском дерби. Череповчанка Мария Меньшикова-Горская стала вице-чемпионкой России в беге на 100 километров. Спортсменка затратила на прохождение дистанции 7 часов 28 минут и 23 секунды. Состязания состоялись в Нижнем Новгороде и объединили сильнейших бегунов страны.
5: Погода на маяке.
6: С началом октября в Вологодскую область придет настоящая осень. Об этом сообщает в Вологодском ЦГМС. В последние дни сентября температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса. Затем регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, который принесет похолодание. Так, в пятницу похолодание продолжится, в ночные часы ожидают заморозки до минус 1. А завтра в Вологде и Череповце днем будет преобладать облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Под расстрелению группировки войск центра освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии и подразделения морской пехоты продолжают наступать. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Нововодяное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении, северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих.
1: Подразделения группировки «Север» взяли Уланово в Сумской области. По данным Минобороны России, бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за населенные пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленное. Также формирования противника уничтожаются в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих. В ходе расширение внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное в Харьковской области. Вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Во время морского перехода поражены два судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессы. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью вооруженные силы России продолжили удары беспилотниками в Киеве, Киевской области, Одессе, Одесской области по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы. Что и происходит сейчас, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал исчерпывающим заявление Владимира Путина по позиции России относительно предложений по украинскому конфликту. В пятницу глава государства заявил, что Россия будет принимать решения по переговорам с Украиной на основе своих интересов. Прокомментировал представитель Кремля перспективы подписания США договора по контролю над вооружениями. Песков отметил, что требуется долгая и тщательная подготовка.
4: Переговоры по контролю над вооружениями необходимо возобновлять. И необходимо возобновлять, что называется, вчера. Потому что сейчас, с точки зрения договорно-правовой базы, эта тема абсолютно оголена. И понятно, что это настолько сложная тема, что она требует весьма длительных, скрупулезных и экспертных переговоров. Поэтому это будет в любом случае процесс, сильно растянутый по времени. Что касается участия китайской стороны в таких переговорах, мы очень хорошо знаем позицию наших китайских друзей. До сих пор они говорили, что поскольку их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом России и Соединенных Штатов, то они не считают необходимым и возможным участие в таких переговорах. В настоящий момент нам неизвестно о каких-либо изменениях в позиции по этому вопросу наших китайских друзей.
1: Представитель Кремля сообщил, что сегодня Владимир Путин встретится с главой ЦИКа Памфиловой. По словам Пескова, на рабочей встрече будут обсуждаться результаты избирательной кампании. Также в понедельник президент примет в Кремле главу Росатома Алексея Лихачева по случаю Дня работника атомной промышленности. Владимир Путин подписал указ о праздновании в 1932 году 1170-летия зарождения российской государственности. Местом проведения основных торжеств будет Великий Новгород. Президент также подписал указ о праздновании в 1930 году столетия образования Ямало-Ненецкого автономного округа и в 1929 году столетия основания Магадана. Судьба 7 человек остается неизвестной после пожара в Ярославской области. Они не выходят на связь, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее в МЧС заявили о гибели 5 человек, еще один пострадал. К этому часу пожар на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области под Переславлем-Залесским локализован. Причина устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Самым теплым днем на этой неделе в столичном регионе станет среда. Температура поднимется до 15-17 градусов, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, теплая погода в Москве и Подмосковье сохранится до пятницы. К выходным температура опустится до плюс 8, плюс 13, что на градус ниже нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, в Москве во вторник без осадков, ночью плюс 4-6, днем 14-16 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун, и мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Будем следовать по стопам нашего выдающегося соотечественника. Зовут его Сергей Васильевич Герасимов. Это русский и советский художник и график, который в карьере своей пронзил эпохи от Серебряного века до фактически оттепели, потому что скончался он в 1964 году. Это и сторонник, и идеолог социалистического реализма, и благодаря Сергею Васильевичу мы поймем с вами, надеюсь, сегодня, что соцреализм – это не жанр, мягко говоря. Это направление, безусловно, но точно там не все были одинаковыми внутри. И Герасимов Сергей Васильевич, про которого мы будем сегодня говорить, очень не похож на многих своих коллег, действительно, хотя был и членом Академии художеств, и доктором искусствоведения, и профессором, и народным художником СССР, и ленинские-то премии у него были, и много чего еще. Но тут важно его не путать с другими Герасимовыми. Потому что, конечно, есть Александр Михайлович Герасимов. Это, как и наш герой, ученик Константина Коровина, который прославился своими портретами вождей. Вот знаменитые два вождя после дождя, так называемые Сталин с Ворошиловым на прогулке в Кремле, это Александр Михайлович Герасимов. И еще целый ряд. И первая конная, например, которую в Третьяковке можно увидеть на Крымском валу. И там есть еще отдельное пояснение, сколько из этих руководителей первой конной, из этих славных офицеров-генералов, смогли дожить до собственной тихой смерти в своей кровати. Ну, а что касается Герасимовых в целом, то, конечно, поскольку фамилия популярная, то и в нашей истории этих Герасимовых очень много. Заходите в любую онлайн-энциклопедию, вводите Герасимов, и на вас обрушатся сотни статей про самых разных людей, и там и спортсмены, там и ученые, там, конечно, и деятели искусств. И кто-то скажет, что вы нам, Николай, рассказываете? Сергея Герасимова мы знаем, он режиссер. Да, но это Сергей Аполлинарьевич Герасимов. Это и актер, и педагог, и кинорежиссер, и человек, в честь которого назван в ГИК, то есть Институт кинематографии, который по сей день существует и которым Сергей Аполлинарьевич руководил. Ну и кроме того, конечно, можно вспомнить Михаила Михайловича Герасимова, про которого мы тоже делали программу. И это антрополог, археолог и скульптор, автор метода, который так во все учебники и вошел, как метод Герасимова. То есть человек тоже изобразительному искусству не чуждый. И вот все эти Герасимовы, мы про Сергея Аполлинарьевича вам рассказывали. Но вот сегодня мы займемся Сергеем Васильевичем, потому что, мне кажется, он... Не будем тут превосходные степени употреблять, что он в наибольшей степени показывает нам необычный трек советского художника, причем который не был в оппозиции к власти, но тем не менее остался в профессии, пережив в том числе и трудные времена. Но вот тем не менее, мне кажется, что именно Сергей Васильевич поговорить очень интересно в контексте той зигзагообразной эпохи, в которую этот человек жил и творил. Поэтому прямо сейчас, не растрачивая даром драгоценные секунды, переходим к разговору с нашим первым экспертом. С нами на связи искусствовед, лектор и автор лекций о русском искусстве Наталья Кузнецова. Наталья, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Очень легко все-таки спутать двух Герасимовых, по крайней мере, на уровне биографий. И никуда нам от этого не деться. Нужно все равно поговорить о том, как нам Александра Михайловича не путать с Сергеем Васильевичем. Тем более, что меня просто как молнией поразил факт, что оба учились у Коровина. И, в общем, ну надо же, такие разные у них даже не судьбы, потому что оба были официально признанными, оба с какими-то премиями. Ну, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но один это... Естественно, Александр Михайлович писал вождей в основном, да, таких монументальных.
2: Да, да.
1: А другой, как посмотришь, даже советский период, и тихие пейзажи, что-то вот такое, думаешь, ну вот и где же эта советская власть, которая подвергала художников этой суровой, беспощадной, принудительной огранке. Вот почему они такие разные?
2: Потому что, ну, они действительно очень разные. И Сергей Васильевич, это вы абсолютно правильно сказали, что человек более вдумчивый, более спокойный, верный своим внутренним идеалам, внутренним каким-то установкам, да, хотя он был патриот до мозга костей, безумно любил Россию, да, но проявился он, конечно же, в другом, потому что, знаете почему, он очень любил не саму даже идею, а людей, которых он писал, да, поэтому все, даже его вот и работы в стиле соцреализма, они очень человечные, они без какого-то напускного смеха, без какой-то напускной радости, хотя ощущение радости там присутствует, но она такая настоящая. Вот он более настоящий, без какого-то излишнего пафоса, скажем так, со своей гранью прекрасного, как он сам выражался.
1: А вот этот его, может быть, даже философский, что ли, вектор, он в какой момент проявляется? Потому что, когда изучаешь биографию Сергея Васильевича, нашего героя, героя сегодняшнего. Там, помимо мира искусства, по-моему, он уже был в мире искусства, где-то рядом, по крайней мере, стоял. Но там есть еще такое объединение, как Маковец. Это же вообще оно было, по-моему, даже не то чтобы слишком художественным, да, такое вот художественно-философское.
2: Да, художники-поэты, и это очень тоже интересное время, но в 22-м году как раз это создавалось, и идея главная была, чтобы нести людям прекрасное, учить их думать, анализировать, да, и действительно воспитывать самые лучшие чувства. И они издали журнал, и в журнале был опубликован как раз манифест, то, что они должны придерживаться высших идеалов, воспитывать как раз культуру в человеке, вот, и развитие как раз собственной мысли тоже было обязательно. Ну и приверженность традиции, потому что они считали, что Россия все-таки великая держава, и мы наследники великой культуры, да, и вот эту культуру ни в коем случае нельзя было перечеркивать, что, кстати, очень сильно контрастировало с тенденциями того времени, да, когда отвергался тот же Пушкин даже. Хотелось нового искусства. Вот Герасимовцы, вот Маковец, название-то какое, да, смотрите, 22-й год, а Маковец, это же отсылка к навершиям церквей.
1: Да, но еще есть версия, что это название холма, на котором основана Троица Сергиева Лавра, а это уж совсем как-то перпендикулярно советской власти, мягко говоря.
2: Да, это именно как раз про наследие великой культуры, да, что про нее забывать нельзя.
1: И вот действительно, вот сейчас упомянули, что когда все искали нового искусства, вот как раз Сергей Герасимов, он как будто и не стремится никакой свой изм изобрести. Ведь тогда этих измов мы только знаем несколько, а их-то было вообще огромное количество. Ну и понятно, не все они заняли свое место в этом пантеоне искусства. Но вот эта самобытность и такая, ну что ли, немодность нарочитая, это вот могло ему, не знаю, повредить, например.
2: Конечно. Уже в 46-м году после войны начинаются определенные гонения. Его упрекают в излишнем формализме, импрессионизме, что он искажает фигуру какую-то, да, что он не следует тенденциям вот как раз того самого соцреализма о великой стране, которая, хотя, на мой взгляд, его работа очень, ну, хрестоматийнее некуда, да, там «Мать партизана».
1: Это во всех учебниках было, «Мать партизана», сочинения писали, конечно.
2: За то, что недостаточно вот идеологичны его пейзажи, ну, в общем-то, он даже покинул пост преподавателя Суриковского института.
1: Даже так?
2: И был вынужден какое-то время провести в Можайске, как раз вот и писал свои тихие пейзажи, уже такие зрелые, интересные. У него же очень интересная эволюция творчества, как она менялась, как менялись его подходы в разные периоды. Его творчество, цели, задачи, это все, конечно, очень интересно. То есть сначала он начинал же с таких импрессионистичных работ, которые буквально...
1: Спасибо Коровину, видимо, да?
2: Конечно. Ну, не только Коровин, там же демократические установки, это скорее вот Сергей Иванов, да, Коровин — это радость жизни, какая-то приподнятость, вот найти вот этот вот оптимизм в каждом моменте, хотя мы знаем, что у Коровина была очень тяжелая судьба, да, но он умудрился сохранить вот эту радость, по крайней мере, в своих полотнах, да, и, конечно же, это он тоже передавал, и вот он как раз и подтолкнул Сергея Васильевича, говорит, все, хватит учиться, вы уже отучились больше 10 лет, отправляйтесь уже и пишите то, что вас вдохновляет, то, что в этой жизни вас действительно удивляет. И вот он пишет то, что он больше всего любит, свой родной Можайск, он пишет свой родной дом, он ярмарки, прекрасную нарядную толпу в Петров день, да, и это все, знаете, такими легкими движениями, легкими мазками, очень такими смелыми сочетаниями красочными. А потом это все трансформируется, вся эта живопись трансформируется уже в 20-х годах. Это уже образы типы такие, да, он пишет тех же самых крестьян, которых он хорошо знает, любит, понимает, но это уже совершенно другая история, да, это уже, да, реальные люди, реальные характеры, реальные судьбы, но перетрансформированные как в образы типа эпохи, они очень обобщенно написаны, да, уже нет вот этой вот мимолетности какой-то, которую пишет... которая была вот в импрессионистический период, они весьма монументальные. У него же есть опыты и монументальных тоже работ,
1: да.
2: где Да, причем несколько у него таких очень интересных вариантов. Вот в 2012 году это была роспись фронтона Московского павильона на промышленной выставке в Санкт-Петербурге. В 2016 году это панно для Казанского вокзала. Там сюжет о Георгии Победоносце. Это, вот знаете, он выполнен в традициях такой древнерусской монументальной живописи.
1: Там вообще не заподозришь, что это Герасимов.
2: Вот. А в 2018 году, когда вся страна, в общем-то, готовилась к празднованию первой годовщины революции, Герасимову было поручено создать панно для украшения здания городской думы. И он создает нечто невероятное. Ну, это время было такое, да, когда, несмотря на голод и разруху, люди испытывали вот такой, знаете, необыкновенный внутренний подъем, связанный с вот-вот-вот наступающим прекрасным будущим, да. И настоятельно требовалось от художников вот это отражение вот этих грандиозных перемен. И он и сам был на этом подъеме с этой романтикой. Вот он создает полотно 11 аршин на 15 аршин. Такой огромный красный крестьянин в духе иконы. Весь такой... Борода красная, голова красная. Для этого огромного полотна шили огромные холсты, да, поднимали с помощью пожарников на крышу. Он такой монументальный, суровый. И это и древнерусская фреска там сплетается, да, и искусство народного примитивизма. И в лице вот эта вот сила чувств, духовный порыв, вера в светлое будущее. Освобождение человека, крестьянина, работавшего на земле, и теперь эта земля круглится у него перед ногами. И вот сочетание вот этого символической условности и конкретности изображения совсем скоро это вот выразится уже в новом образе типе портрета, который будет 20-30-е годы. В его творчестве. А вот 30-е, это уже, знаете, будет как можно меньше будничного будет, и переход к такому тоже героическому звучанию. Да? Он верил в важность описания тех событий, которые сейчас происходят. Сам себя, кстати, он считал историческим живописцем. Да,
1: да, интересно.
2: Не пейзажистом. Да. И он считал, что очень важно написать то, что происходит вокруг него. Сам он находился, понятно, что в центре событий, да, вот этих вот коренных перемен, происходивших в общественной жизни страны, понимал их суть, глубину, и поэтому вот именно современность для себя считал самым важным. И вот эти вот образы типа, они становятся действительно такими историческими образами. Это вот приезд коммунистов, вот его картина, да, там клятва сибирских партизан.
1: Да, да, да, да.
2: Там очень интересные и сильные характеры. И глубокие натуры, полные идеи и размышлений.
1: Вот, и это как раз момент, который может многих удивить. Все, кто привык думать, что соцреализм и союз художников советский,

0: все-таки находили лазейки. Вот, вот, кстати, наш с вами герой Сергей Васильевич, он же, вот даже взять тот же колхозный праздник. Вроде бы такое солнечное произведение,
1: да,
0: праздник после
1: такие.
0: Сбора урожая, да, там вот такие краски, ну, чем не соцреализм, да? А вы посмотрите на главную героиню, в которой сходятся все точки, и, точнее, все диагонали в одну точку сходятся, да, точку схода в самом центре. Не председатель колхоза, который там руками машет, да, не какие-то там рабочая молодежь, а девушка. Девушка, крестьянка, ну, не крестьянка, конечно же, а работница с орденом на груди, которая вот только-только получила этот орден, и она, у нее такое удивительное лицо, она сидит в глубокой задумчивости. Нет ни, никакого там ликования, радости. Как,
1: ну, не стоит она ни на трибуне, так-то уж, а сидит скромненько за столом.
0: И она вот погружена в эти свои мысли, да, она не знает, что ее ждет дальше, да. А рядом сидит крестьянка в платочке, да, которая смотрит на нее так искренне, и так ощущение, что она прям вспоминает. Вспоминает, да, я когда-то была молодая и верила во что-то светлое и великое. Это, картина же в 37-м году была написана. Очень тяжелые времена.
1: Вот тот самый 37-й год,
0: уже, да. Да, это уже 10 лет прошло после, в общем-то, революции октябрьской, да, и жизнь-то должна была уже стать гораздо лучше. Она, наверное, во многих аспектах и стала, но где-то стала для крестьян особенно очень тяжелой. Ну, да, мы помним все у Малевича.
1: Ну, и великий вот, перелом образ, уже прошел, да, и так далее.
0: Да. Помните у Малевича картина, где крестьяне такие безликие, как яйцо такое вместо головы, да?
1: Когда ну да, жутковатое произведение.
0: Вот как, да, когда ты становишься просто вот частью какой-то безликой массы. И композиционно, конечно, картина невероятно решена. Она как в форме бесконечности, да, вот по построению.
1: Да еще половина героев к нам спиной еще вдобавок, что тоже, конечно,
0: вот, безликая масса, та самая, да?
1: Да.
0: Вот. Да, а сзади девушки буквально пространственный прорыв. Прорыв, вот эти зеленые поля потрясающие. А в конце это что, храм? Тот самый Можайский храм, который он видит, видел ежедневно. Он же жил рядом с Лужицким, Ферапонтовым монастырем.
1: Да. Вот так полезно соцреализм-то изучать, дорогие друзья. Там такое, знаете, проступает, если смотреть чуть дальше и чуть дольше. Спасибо большое. Конечно, очень странно, что мы описываем картину по радио, но уж я думаю, что сельский праздник найти никаких проблем нет. Он даже на советских марках был, этот самый герасимовский сельский праздник. И спасибо большое вам, Наталья, за что вы заставляете нас смотреть несколько иными глазами на все эти произведения, некоторые из которых нам, казалось бы, со школы знакомы, а на самом деле не знакомы вообще. Еще раз огромное спасибо, искусствовед, лектор, автор лекции о русском искусстве Наталья Кузнецова была с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом отправимся в родные для нашего героя места.
2: Место действия – Россия.

0: выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил председателя Центра избиркома Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководителем ЦИК. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
2: Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно.
0: Путин также отметил, что России во время выборов пытались создавать сложности из-за рубежа. Памфилова заявила, что приоритетом прошедших выборов было обеспечение безопасности. Глава ЦИК сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации, а на всех уровнях на прошедших выборах были избраны 655 участников специальной военной операции. Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» двум подразделениям 318-му отдельному радиотехническому полку и 92-й отдельной радиотехнической бригаде. Личный состав подразделений проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, говорится в указе президента. Вооруженные силы России поразили в Киеве центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщили в Минобороны. Во время морского перехода поражены два судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессы. Взрывы прогремели в Кировограде и Сумской области, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Сумах. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяны в Донецкой Народной Республике и Уланово в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка, Кирова, Орехов, Юлиевка Запорожской области и города Запорожья. Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард в Ярославской области увеличилось до 10 человек. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов, сообщили в МЧС. Ранее в спасательном ведомстве заявили о гибели пятерых. Еще один человек пострадал. К этому часу пожар на предприятии по производству пиротехники под Переславлем-Залесским локализован. Причина устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, в Москве во вторник без осадков, ночью плюс 4-6, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу сегодня днем прилетела в Казань, где 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Также сегодня стало известно о том, что в предстоящем матче капитаном сборной России будет Александр Головин, а голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе. Молодежная сборная России, игроки не старше 21 года, со счетом 3-2 в Скопье обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. В рамках текущего учебно-тренировочного сбора наша национальная команда также проведет два матча с сербами 2 и 5 октября. «Локомотив» опубликовал заявление по поводу будущего главного тренера Михаила Галактионова. Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены. После утраты отца наш главный тренер взял недельную паузу в работе. Уже в ближайшие дни команда ждет его возвращения, говорится в заявлении «Локомотива». Футболист «Спартака» Руслан Литвинов приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает «Метарейтингс». Напомню, 25-летний хавбек получил повреждение в матче против «Зенита» в пятом туре РПЛ. Тем временем «Зенит» проведет товарищеский матч с белорусским «Батэ» во время паузы в чемпионате РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». Встреча состоится 4 октября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. В центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. Новости тенниса. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфиналах первый сеянный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиуллина 7-6, 6-4, а второй сеянный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP случится всего лишь в 7-й раз за всю историю и впервые с 23-го года, когда Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае. Отмечу, что по победам в личных встречах Даниил ведет у Андрея со счетом 7-2. Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. 62-я ежегодная церемония включения в зал славы пройдет 10 апреля будущего года в Форт Лодердейле. 37-летняя Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. С 25 года занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Российский фигурист Евгений Семененко стал первым в списке запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев, сообщает пресс-служба организации. Второй запасной Владислав Дикиджи, третий еще один россиянин Петр Гуменник. Напомню, ранее Семененко выиграл турнир серии «Челленджер» в Словакии. Тем временем бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Алина Горбачева не выступит на турнире серии «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена в Алма-Ате, который пройдет с 7 по 10 октября. Россию в женском турнире на этих соревнованиях представит Захарова, Игнатова и Хуснутдинова, сообщил источник ТАСС. Что касается Горбачевой, то ее выступление планируется на «Челленджере Будапешт-трофи», который пройдет в Будапеште с 15 по 18 октября. И пока это все новости спорта.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов. Краснов.
10: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие, посвященное нашему выдающемуся живописцу Сергею Васильевичу Герасимову. И пришло время переместиться в родной для нашего героя город Можайск, Московская область. Можайск известен многим, но сейчас мы на него тоже посмотрим, как и на картину нашего героя, с несколько необычного ракурса. И поможет нам в этом заместитель заведующего домом-музеем Сергея Васильевича Герасимова, филиала Бородинского военно-исторического музея-заповедника Татьяна Владимировна Герасимова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
2: Вот в данный момент как раз нахожусь в доме музея Сергея Васильевича на рабочем месте.
1: Татьяна Владимировна, ну, никто не поверит в случайное совпадение. Вам, Сергей Васильевич, кем-то приходится?
2: Да нет, но творчество я его люблю, уважаю как человека, в общем-то, значимого для нашего общества, как живописца, великолепного педагога, вот. Поэтому как-то уже прониклась его жизнью и его творчеством в том числе. Вот уже 10 лет, как я работаю в этом музее.
1: Замечательно. Татьяна Владимировна, только я, знаете, хотел бы вас спросить, мы про дом музея, конечно, поговорим, но перед этим одно необычное даже не наблюдение, а такое вот такую крупицу информации, которая мне раньше не попадалась, хотел, чтобы вы прокомментировали, что вот начиная где-то века с 16-го Можайск, ну, стал своего рода духовным центром нашей страны, потому что там огромное количество церквей, там на десятки, там где-то пишут 75-76, целых 16 монастырей. Ну, я, во-первых, хотел бы узнать, а как это все было на рубеже веков, там, да, когда Сергей Васильевич рос и созревал как личность просто в этом самом Можайске. И вообще, ну, что-то осталось от тех славных времен?
2: Да, город древний, надо заметить. Вот, он всего лишь на 84 года моложе Москвы. Вот, всегда находился на западной окраине Московского княжества и являлся форпостом западным. В общем, он, так скажем, история сложная. Не раз город разрушался, потом возрождался. Вот. Ну вот рассвет, скажем, там 15 век начала. Вот как раз здесь княжил Андрей Дмитриевич Можайский, это сын Дмитрия Донского, которому достались эти земли по наследству. Вот. И вот при нем много храмов, монастырей строилось. Вот, к сожалению, до наших дней не так много осталось. Ну, сами понимаете, много, скажем, военных событий прошло через Можайск. Вот. Ну вот при Андрее Дмитриевиче это было удельное княжество в составе московского. И вот при нем был расцвет этой территории, в том числе развивались ремесла. И, как я полагаю, вот все предки Сергея Васильевича именно оттуда берутся за свое начало. Вот, потому что предки занимались кожевенным делом, вот, и передавалось все дело из рода в род. Ну, вообще город, конечно, богат стариной. Вот великолепный Никольский собор находится в центре города, где когда-то находился Кремль. А вот именно где дом музей Сергея Васильевича, это как раз у стен Лужецкого монастыря. Это монастырь 15 века. Вот, место уникальное, это северо-восточная окраина города. Здесь ощущение, как будто еще сохранился дух тех времен. Вот, монастырь очень интересный, тем более сейчас тоже новый этап идет обновления. Вот, и само место очень живописно. Дело в том, что здесь протекает Москва-река, вот, и монастырь как бы стоит на холме, на берегу Москвы-реки. А чуть ниже когда-то находилась подмонастырская слобода, и здесь селились вот как раз ремесленники. Вот, и вот как бы дом родителей Герасимова, мастерские кожевенные, здесь вот как раз находились на берегу Москвы-реки. То есть здесь он родился, это уже была вторая половина 19 века, 1885 год. Вот. Семья была большая, в семье было семеро детей, Сергей Васильевич пятый по счету. Отец Василий Федорович, ну как Сергей Васильевич вспоминал, человек с богатым внутренним миром. Забот, хлопот, как говорится, хватало, семья большая, кожевенное дело тоже довольно-таки сложное.
1: Ну и не вот, очень полезное для здоровья, причем еще.
2: Да, ну вы знаете, ну это как бы из рода в род все это передавалось, и как бы это ремесло их кормило на самом деле. Конечно, обязанности в семье были. У Сергея Васильевича 3 брата и 3 сестры. Он вот 5-й по счету. Вот. И как-то культивировалась у них в семье тяга к знаниям. Вот отец у Герасимова, Василий Федорович, как бы сам обучился у местного грамоте там 3 месяца. Но полюбил чтение и старался детям привить как раз эту любовь. Не только к чтению, но и к истории, к культуре, к национальным традициям, к каким-то событиям, которые в Можайске происходили на протяжении веков. То есть, а еще поощрялось, как все любили рисовать на здании.
1: Да. Татьяна Владимировна, вот. Ну, у нас просто не так много времени. Я хотел бы, чтобы вы все-таки про историю дома рассказали, потому что она же тоже по-своему удивительна, потому что дом-то появился уже в 20 веке.
2: Фактически, да. Ну, коротко. Во-первых, Сергей Васильевич уехал из Можайска в 17 лет, в 1900 году, отучился в Строгановском художественно-промышленном императорском училище 7 лет, потом училище живописи, ваяния и зодчества, стал художником. Можайск не забывал никогда, часто приезжал. Вот, тем более, можайские пейзажи находятся в Третьяковской галерее.
1: Да.
2: Да, более 70 работ, кстати, там находится в Третьяковской галерее. Вот. А в 15 году, приехав в Можайск, он сначала мастерскую построил здесь, вот недалеко, где вот жили родители. Вот это была небольшая мастерская, одноэтажная сначала. А уже после революции, оставшись в России, то есть он покинул родину. Вот, и потихонечку, как бы, вот мысль такая пришла, что со временем поставить здесь вот усадебку такую, но это дача, по сути дела. Вот, то есть дом датировать можно 20-м годом прошлого столетия.
1: То есть вот, дом чуть больше столетия.
2: Да, ну, вы знаете, довольно крепкий, как и его хозяин, я бы сказала. В нижней части дома находятся 3 зала, зал-столовая. Причем все работы в музее подлинные абсолютно. Здесь можно видеть и пейзажи, и портреты. Вот, один из залов в первом этаже, это была мастерская его сына единственного Леонида, который стал художником в советское время. Но в этом зале есть работы и Леонида Сергеевича, и Сергея Васильевича, надо заметить. И еще один зал справа, это выставочное пространство. При жизни там были спальни и кухня перегороженные. Но когда появился музей 40 лет назад, убрали стеночку и сделали выставочное пространство. А 40 лет назад, когда открывали музей, приезжали его ученики и дарили свои работы. И первые, как бы, выставки были посвящены работам его учеников, тоже прославленных художников.
1: Ну, как здорово.
2: Просто в советское время Сергей Васильевич возглавлял Суриковский институт 14 лет, а последние 14 лет он уже в Строгановке преподавал. Так что учеников было у него достаточно. Вот, по поводу дома, второй этаж – это мастерская самого Сергея Васильевича Герасимова. Шикарная, просторная, светлая, с огромным панорамным окном. Вот сейчас вот листва опадет, и сразу вид панорамный откроется на реку, на деревушки рядом стоящие, и на Лужевский монастырь, кстати, который Сергей Васильевич довольно часто писал. Вот. На втором этаже тоже его работы представлены, он там связан с его поездками на север, за рубеж. Потом, кстати, надо отметить, Сергей Васильевич в годы Великой Отечественной войны находился в Самарканде вместе со своим институтом. И есть небольшая коллекция, связанная как раз с его пребыванием в Самарканде. То есть вот география его, так скажем, путешествий по стране и за рубеж очень большая. Но самым приятным пребыванием, местом пребывания, конечно, была Можайская земля. Здесь как бы все напоминало о детстве, о юности. Вот. Общение с простыми людьми его очень привлекало. У него вообще как бы народная тематика больше всего, шире всего представлена, кстати. Вот. И я считаю, самым главным званием Сергея Васильевича – это народный художник. По-настоящему близкий к людям, вот, знавший их быт, их чаяния, вот, образ жизни. Все это передано в его великолепных работах.
1: Вот. Ну, кстати, то есть вот такой он человечный, да? Даже не просто народный, а какой-то очень человечный.
2: Вы знаете, он глубоко русский, вот так бы я сказала. Вдумчивый такой, знаете, вот человек с русской душой. Вот это общение и с природой, и с людьми, и вот знание вот этих традиций русских, все это глубоко было заложено у него еще с детства. Я считаю, большое влияние на него оказал все-таки отец.
1: Вот. Ну, что ж, это, мне кажется, достойный продолжатель получился в любом случае.
2: Да, и вы знаете, место-то очень красивое. Люди просто вот приезжали, и ощущение, что они даже не хотят покидать дом Сергея Васильевича. Есть ощущение, как будто бы он вышел ненадолго и вот-вот вернется. Есть такое ощущение.
1: Вот это, наверное, вам нужно сказать большое спасибо всем, кто эту память, это наследие хранит. Татьяна Владимировна Герасимова, заместитель заведующего домом-музеем Сергея Васильевича Герасимова, филиала Бородинского военно-исторического музея-заповедника, была с нами на связи. 2 минуты пауза обязательная, далее короткие рубрики.
0: Место действия –

0: Маяк. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+. 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений.
2: Сергей Стилавин, радиоведущий.
3: «Так говорит маяк».

0: Место действия – Россия.
1: Друзья, заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы по-прежнему в Можайске. И, конечно, хочется посмотреть, что же еще такое есть интересного вокруг. Ну и, конечно, невозможно пройти мимо Новоникольского собора. Но вот то, что музей Можайского Кремля существует, знает далеко не все. С нами на связи экскурсовод Новоникольского собора Маргарита Анатольевна Фролова. Маргарита Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ведь кто-то скажет, что ведь нет никакого Можайского Кремля. Ну вот что от него осталось?
2: Ну, при Екатерине II... Вообще последнее переустройство было 1626 год. Когда шли при Екатерине, это 1779 год, получается, что идут письма о том, что Кремль наш разваливается, так как стены были всего сделаны 1626 год, каменные только 50 метров в одну сторону, 50 метров в другую, и башни построены. Остальное было деревянное, обмазанное глиной. При Екатерине II, так как не захотелось открывать наш рудник, Тучково-Мячиковский рудник, было решение разобрать все это. Поэтому, как таково, у нас только остались церкви на этом месте. Угу. Это Новоникольский собор и сейчас на данный момент маленькая церковь, которая была еще первоначально, еще детинец при Владимире Мономахе. Вот это здание еще осталось, но только оно уже перестроено последнее 1849 по 1852 год, то, что стоит на данный момент. Стен, конечно, уже нету, но основания, они все остались.
1: А вот есть такая история, что вроде как в Новоникольском соборе там в конструктиве остались стены Кремля.
2: Да, часть стен вошли в ансамбль Новоникольского собора.
1: А в самом музее Можайского Кремля, насколько я понимаю, есть все-таки реконструкции, да, того, как этот Кремль выглядел?
2: Конечно, у нас есть макеты, обязательно. Также мы показываем въездные ворота, которые были сделаны с башни 14 века. Также у нас въездные ворота 15 век, и первая наша церковь строилась еще 1541 год, это Крестовоздвиженская была.
1: Спасибо большое, все очень интересно. Я уверен, благодаря вам наши слушатели откроют для себя что-то новое. Хотя я уверен, если мы говорим про жителей европейской части нашей страны, в Можайске, конечно, бывали многие, но ведь многие едут в основном ради Бородинского поля, и это все понятно. Но вот видите, не Бородинским полем единым жив Можайск. Есть еще один интересный объект, неподалеку располагающийся, о котором мы вам еще успеем рассказать. Ну, точнее, рассказывать, конечно, буду не я, а заместитель директора по развитию музея-заповедника Бородинское поле Лариса Николаевна Березовая. Лариса Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот когда изучал окрестности, не мог пройти мимо деревянного модерна, к которому я очень неравнодушен, и дача Гудкова – прекрасный совершенно объект.
3: Согласна с вами.
1: А вообще, каково ее нынешнее состояние? Это уже открытое для посетителей или это вообще чья-то частная собственность?
3: Ну, во-первых, давайте определимся с понятиями. Потому что у нас в названии существует два слова – и усадьба, и дача. Вот усадьбу мы все-таки должны рассматривать как место для круглогодичного проживания. А дача – это скорее летний период. Хотя и та, и другая подразумевают несколько построек, и в данной ситуации именно дача потом стала усадьбой, приобретая еще несколько построек. Вот. И, как вы правильно сказали, специалисты определяют архитектуру этого усадебного дома, кстати, единственного сохранившегося на этой территории, как модерн. А построил эту дачу фабрикант Сергей Иванович Гудков. Он занимался строительством, и именно он основал мужскую двухклассную учительскую школу и деревянную церковь Александра Невского в селе Холм. Кстати, в этом селе сохранилось кладбище и сохранились захоронения семьи Гудковых.
1: Ага.
3: А в Можайске, да, Сергей Иванович имел мельницу и чайное заведение. Вот, и сама дача постепенно развивалась. На ее территории находилось впоследствии три флигеля, как нам удалось установить, каретный сарай. А речка Стонец, которая протекает рядом, она позволила устроить целый каскад прудов. Вот. Но, к сожалению, как я уже сказала, остался вот всего лишь один дом. Вот. А у Сергея Ивановича печальная участь. Он был арестован и в 1928 году скончался.
1: Да, к сожалению.
3: А после 1917 года дача была реквизирована и использовалась под жилье до начала Великой Отечественной войны, то есть до начала 40-х годов 20 века. Вот. И в связи с этим в доме была произведена перепланировка, она изменила первоначальный интерьер. Вот. А во время Великой Отечественной войны, когда уже в октябре 1941 года в районе Бородинского поля начались боевые действия, в этом усадебном доме находился штаб 23-го полка 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина.
1: А сейчас в дом этот можно попасть?
3: Сейчас этот дом законсервирован, потому что до конца 80-х годов он принадлежал колхозу, и только вот в начале и в конце 90-х годов был передан на баланс Бородинского музея. Мы сделали необходимые консервационные, такие реставрационные работы. Вот. И пока этот дом закрыт, но мы работаем с историческими документами, с историческими архивами, и очень надеемся, что сможем дополнить историю этого замечательного дома и этой замечательной семьи.
1: И мы на это надеемся и желаем вам, конечно же, успехов. Лариса Николаевна Березовая, заместитель директора по развитию музея-заповедника Бородинское поле, была с нами на связи. Ну, а мы прощаемся. На сегодня все. До новых встреч, новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия. Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил председателя Центра избиркома Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководителем ЦИК. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне. Путин отметил, что России во время выборов пытались создавать сложности из-за рубежа.
2: Выборы прошли у нас во всех 89 субъектах Российской Федерации. 2,2 тысячи избирательных кампаний на всех уровнях, на муниципальном, региональном, общефедеральном. Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском, к сожалению, к огромному с вами. И не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает.
0: Памфилова заявила, что приоритетом прошедших выборов было обеспечение безопасности.
3: Эта кампания, конечно, у нее много особенностей, но основное у нас как раз такой безусловный приоритет – это было обеспечение безопасности. Вот безопасности. И при этом, Владимир Владимирович, что нам удалось? Нам удалось выполнить сложнейшую задачу. Не искать поводов, да, и предлогов, а найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени. И сейчас мы это сохранили. И я бы сказала, что вот никто, ну, помимо наших врагов, понятно, что там на Западе они, наши выборы, еще их не было априори, о них не принимали, на это не оглядываемся. Важно, что народ поддержал, важно, что народ понял, насколько это значимы эти выборы и насколько они работают на усиление страны.
0: Глава ЦИК также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. Подразделение группировки войск «Север» освободили Уланова. В Сумской области бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Варваровка, Черная, Нефедовка и Купино Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделение группировки войск «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике в Доброполе. По данным Минобороны России, в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в восточной части, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Вооруженные силы России продолжают удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, сегодня днем в результате ударов беспилотников в Киеве на улице Антоновича поражен центр обработки данных «Укртелеком». Это одна из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранение большого объема баз данных. Кроме того, при переходе морем были поражены 2 морских судна, которые доставляли грузы военного назначения в порт Одессы. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Сумах, Кировограде. Новость последних минут. Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил России. Теперь она составляет 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 000 военнослужащих, говорится в указе президента. Устанавливается судьба еще 4 человек, находившихся на производстве пиротехники в Ярославской области, где произошел пожар, сообщили ТАСС в оперативных службах. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, один пострадал. К этому часу пожар на предприятии под Переславлем-Залесским в поселке Кубринский локализован. Причина устанавливается. В оперативных службах ТАСС заявили, что нарушение требований безопасности могло привести к пожару. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, проведена эвакуация детей и педагогов из социальных учреждений. Как передает ТАСС, в настоящее время поселок обесточен, не работают магазины. Холодные ночи ожидаются в первых числах октября в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Так, в ночь на пятницу и в ночь на субботу столбики термометров в столичном регионе могут показать от 1 до 6 градусов. Напомню, сегодня власти Подмосковья приняли решение начать отопительный сезон с 1 октября. Сначала тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы. До 10 октября тепло должно поступить во все дома, организации и предприятия Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 14-16 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16.

0: Маяк.
1: Не жди меня, я рассыпаюсь.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. Это «Человек читающий», в студии Владислав Тимкин. И сегодня мы с вами продолжаем знакомиться, обсуждать и читать мемуары князя Феликса Феликсовича Юсупова. Они так называются, мемуары. В прошлый понедельник мы с вами познакомились с предками нашего сегодняшнего героя. Сегодня же мы уже подступимся вплотную к нему самому, да, начнем с его мамы, на этом мы остановились в прошлый раз, и посмотрим, как проходило детство князя, аристократа, наследника огромного состояния, последнего представителя мужской линии этого самого княжеского рода, который вглубь веков уходит и неразрывно связан с историей России. Я подумал, что мемуары – это какой-то особый вид литературы. Почему? Потому что их пишет живой человек про себя, про свою жизнь. Понятное дело, у него есть агенда, точка зрения, да, он может быть предвзят и не объективен где-то, с одной стороны. А с другой стороны, вот мы с вами восхищаемся золотым веком российской литературы, русской литературы. И в основном же герои оной – это аристократы, да, и понятное дело, что это самый образованный класс, это класс, который читает, выписывает журналы, покупает книги, читает газеты, обсуждает будущее страны и прочее, прочее. Но когда эти персонажи являются персонажами, то есть выдуманными людьми, как будто у нас гораздо меньше к ним вопросов, претензий, к тому же Онегину, да, или к Татьяне, или к героям Толстого. «Война и мир», да, сплошь состоит из аристократических представителей. А когда же перед нами живой человек, то у нас начинают возникать какие-то вопросы классовые или исторические, какие-то незавершенные идеологические конфликты, может быть, возникают. И тем, мне кажется, важнее и интереснее читать не только художественную литературу, но и давать голос, слово и изучать то, что говорили сами о себе, о своем времени, о своей реальности те, кто были героями на этой политической, аристократической, исторической сцене, потому что за 20 век, конечно же, советская власть голоса их лишила, да, объявив всех сплошь вредителями, паразитами и теми, кто, значит, довел страну до революции. А с другой стороны, интересно всегда послушать проигравших. Мне как-то в юности попалась книжечка на развале «Воспоминания лидера меньшевистской партии», да, мы даже не знаем, как его зовут, хотя вот еще до 17 года меньшевики были гораздо большей силой, чем большевики, и интересно было почитать вообще, как воспринимал один из активных политических деятелей то время, да, ту борьбу, в которой он и его партия потерпели поражение и просто оказались стерты из русской истории, ну, по крайней мере, из той, которая вот преподается в школе или существует в повседневности в виде кинокартин, сериалов или анекдотов. 967-103-5533 телефон для ваших сообщений. Продолжаем читать мемуары Феликса Юсупова и будем комментировать. Мать. Значит, про отца мы говорили, что он был, с одной стороны, строгий, с другой стороны, с причудами, как все представители рода Сумароковых. В отношениях наших с отцом всегда была дистанция. Утром и вечером мы целовали ему руку. То есть он, Феликс, и его брат старший Николай. О нашей жизни он ничего не знал. Ни я, ни брат разговора по душам никогда с ним не имели. Матушка же была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла, черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Если посмотрите в интернете ее портрет, убедитесь, что Феликс Феликсович не врет. Умна, образована, артистична, добра. Чарам ее никто не мог противиться. Но дарованиями своими она не чванилась, была сама простота и скромность. «Чем больше дано вам, — повторяла она мне и брату, — тем более вы должны другим. Будьте скромны. Если в чем выше других, упаси вас Бог показать им это». Руки ее просили знаменитые европейцы, в том числе августейшие, однако она отказала всем, желая выбрать супруга по своему вкусу. Дед мечтал увидать дочь на троне и теперь огорчался, что она нечистолюбива. И уж совсем расстроился, узнав, что она выходит за графа Сумарокова Эльстона, простого гвардейского офицера. Матушка от природы имела способности к танцу и драме, и танцевала, и играла не хуже актрис. Во дворце, на балу, где гости одеты были в боярское платье 17 века, государь просил ее сплясать русскую. Она пошла, заранее не готовясь, но плясала так прекрасно, что музыканты без труда подыграли ей. Ее вызывали 5 раз. Знаменитый театральный режиссер Станиславский, увидав ее на благотворительном вечере в «Романтиках» Растана, звал ее к себе в труппу, уверяя, что подлинное ее место – сцена. Всюду, куда матушка входила, она несла с собой свет. Глаза ее сияли добротой и кротостью, одевалась она изящно и строго. Не любила драгоценностей, хотя обладала лучшими в мире, и носила их только в особых случаях. Когда тетка испанского короля инфанта Эулалия приехала в Россию, родители дали обед в ее честь в своем московском доме. О впечатлении, произведенном на нее матушкой, инфанта в своих мемуарах пишет так. «Более всего поразило меня празднество в мою честь у князей Юсуповых. Княгиня была необычайно красива, той красотой, какая есть символ эпохи. Жила среди картин, скульптур в пышной обстановке византийского стиля. В окнах дворца мрачный город и колокольня. Кричащая роскошь в русском вкусе сочеталась у Юсуповых с чисто французским изяществом. На обеде хозяйка сидела в парадном платье, шитом бриллиантами и дивным восточным жемчугом. Статно, гибко, на голове кокошник, по-нашему диадема, также в жемчугах и бриллиантах. Сей убор один целое состояние. Поразительные драгоценности, сокровища Запада и Востока довершали наряд. В жемчужных снисках, тяжелых золотых браслетах с византийским узором, серьгах с бирюзой, жемчугом и в кольцах, сияющими всеми цветами радуги, княгиня была похожа на древнюю императрицу. В другой раз, однако, было иначе. Родители мои сопровождали в Англию великих князей и княгиню Сергея и Елизавету на торжества по случаю юбилея королевы Виктории. Драгоценности при английском дворе обязательны. Великий князь посоветовал матушке взять с собой лучшие бриллианты. Рыжий кожаный саквояж с сокровищами поручили ехавшему с родителями лакею. Вечером, по прибытии в Виндзор, матушка, одеваясь к обеду, велела горничной принести кольца с ожерельями. Но рыжий саквояж пропал. На обеде матушка сидела в парадном платье без единого украшения. На другой день саквояж отыскался в багаже немецкой принцессы, чьи вещи спутали с нашими. В раннем детстве моей самой большой радостью было видеть матушку в нарядных платьях. Помню до сих пор платье абрикосового бархата с соболей оторочкой, в каком красовалась она на приеме в честь китайского министра Ли Хунджана, бывшего проездом в Петербурге. В пандан к платью матушка надела бриллиантовое колье с черным жемчугом. На приеме, между прочим, узнала матушка, что такое китайская вежливость. Под конец обеда двое лакеев с черными лоснящимися косицами степенно приблизились к Ли Хунджану, неся серебряный тазик, 2 павлиньих пера и полотенца. Китаец взял перо, пощекотал в горле и изрыгнул все съеденное в таз. Матушка в ужасе повернулась к гостю слева, дипломату, долго жившему в Поднебесной. «Княгиня», — отвечал тот, — «считайте, что вам оказана величайшая честь. Своим поступком Хунджан дает понять, что кушанье восхитительны, и он готов отобедать еще раз». Матушка очень любила все императорское семейство, в частности, сестра царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. С царем матушка тоже была в дружбе, но с царицей дружила недолго. Княгиня Юсупова была слишком независима и говорила, что думала, даже рискуя рассердить. Не мудрено, что государыне нашептали что-то, и та перестала с ней видеться. В 1917-м лейб-медик, дантист Кострицкий, возвратясь из Тобольска, где царская семья находилась под арестом, прочел нам последнее государево послание, переданное ему. «Когда увидите княгиню Юсупову, скажите ей, что я понял, сколь правильны были ее предупреждения. Если бы к ним прислушались, многих трагедий бы избежали». Политики и министры ценили матушкину прозорливость и верность суждения. Была она истинной правнучкой прадеда своего, князя Николая, могла бы держать политический салон. По скромности, однако, оставалась в тени, но тем вызывала к себе еще больше уважения. Матушка не дорожила своим богатством и распоряжаться им поручила отцу, а сама занялась благотворительностью и попечениями о своих крестьянах. Выбери она иного супруга, возможно, сыграла бы свою роль не только в России, но и в Европе. 5 лет разницы у нас с братом поначалу мешали нашей дружбе. Когда мне исполнилось 16 лет, мы сблизились. Николай учился в Петербурге, закончил Санкт-Петербургский университет. Как и я, не любил он армейской жизни и от военной карьеры отказался. По характеру был скорее в отца и на меня не походил. Но от матери унаследовал склонность к музыке, литературе, театру. 22 года руководил любительской актерской труппой, игравшей по частным театрам. Отец этим его вкусом противился и дать ему домашний театр отказался. Николай и меня пытался затащить в актеры, но первая проба стала и последней. Роль гнома, какую дал он мне, оскорбила мое самолюбие и отвратила от сцены. Николай был высоким, стройным юношей, брюнет, темные глаза выразительны, брови густы, а губы крупные и чувственные. Имел красивый баритон и пел, сам себе подыгрывая на гитаре. С годами стал властен и резок, уважал лишь свое мнение и делал, что хотел. Терпеть не мог наших гостей, как, впрочем, и я. Люди эти были важны и лицемерны. В их обществе мы, борясь со скукой, придумали объясняться движением губ. И столь поднаторели в этой азбуке, что откровенно наспехались над гостями в их же присутствии. Правда, в конце концов, были разгаданы и нажили себе немало врагов. В 1896 году, по случаю восшествия на престол императора Николая II, уже с мая мы находились в Архангельском, принимая многочисленных гостей, прибывших на коронационные торжества. В числе приглашенных был румынский престолонаследник с супругой княгиней Марией. В их честь родители мои выписали из Москвы модный в то время румынский оркестр. Стефанеско, музыкант оркестра, игравший на цимбалах, стал впоследствии моим частым спутником. Я то и дело брал его в поездки. Очень я любил его слушать, и порой он играл для меня ночи напролет. Великий князь с княгиней Сергей и Елизавета тоже принимали с утра до вечера друзей и родню у себя в Ильинском, в 5 верстах от нас. Часто бывали они и в Архангельском, появились и царь с царицей у нас на балах, по блеску не уступавших дворцовым. Ожил домашний театр. Из Петербурга отец с матерью выписали итальянскую оперу с Маццини и Арнольдсон и танцовщиков. Однажды давали Фауста. За минуту до начала матушке передано было, что госпожа Арнольдсон петь отказывается, потому да, что в сцене в саду поставили у рампы цветы с неприятным для госпожи певицы запахом. В считанные секунды цветы заменили

празднеств мы с братом оказались слишком малы и оставлены были в Архангельском, однако же в день коронования привезли в Москву и нас. И сегодня, стоит закрыть глаза, вижу ярко освещенный Кремль, красно-зеленые крыши теремов и золотые купола храмов. Утром из Большого Кремлевского дворца шествие двинулось в Успенский собор. После церемонии царь и обе царицы в коронах и царских мантиях, сопровождаемые всею царской семьей и иностранными принцами, из собора направились во дворец обратно. Золото, бриллианты, рубины сверкали в тот день на солнце ярче самого солнца. Только в России могло иметь место подобное зрелище. Царь с царицей, представшие перед толпой, были и впрямь помазанники Божьи. И кто бы мог подумать, что 22 года спустя от всего великолепия и величия останется одно воспоминание. Рассказывают, что, одевая царицу к коронации, одна из ее женщин уколола палец о застежку мантии, и капля крови упала на горностай. 3 дня спустя была Ходынская трагедия. Вследствие плохой организации на раздаче народу царских подарков случилась чудовищная давка. 1000 людей были растоптаны. Кое-кто усмотрел в том мрачное предзнаменование для нового царствования. Почти все коронационные торжества были после того отменены, однако нашлись у Николая дурные советчики. Царь уступил и в день Ходынки явился на бал к французскому послу. Между великими князьями вспыхнула ссора. Трое братьев великого князя Сергея Александровича, тогдашнего московского генерал-губернатора, желая преуменьшить катастрофу, за какую был немало ответственных брат, заявили, что программу торжеств изменять не должно. Им решительно возразили 4 Михайлович, великий князь Александр, мой будущий тесть с братьями, и были обвинены в интриганстве против родных. После коронации родители с гостями вернулись в Архангельское. Румынские князь с княгиней Фердинанд и Мария также продолжали гостить. Фердинанду дядей приходился румынский король Кароль I. Помню короля частым матушкиным гостем. Он был красив и величественен, седовлас и с орлиным профилем. По слухам, он любил политику и деньги и не любил жены. Супруга его, княгиня Виде, писала романы под псевдонимом Кармен Сильва. Детей у них не было. Фердинанд таким образом наследовал трон. Этот был малым добрым, но вполне заурядным, застенчивым, вялым и в семье, и в политике. Мог бы сойти за красавца, не будь лопоух. Женат был на старшей дочери княгини Марии Сакса Кобург-Готской, сестры нашего Александра III. Княгиня уже прославилась красотой, глаза ее имели столь поразительный серо-голубой оттенок, что один только раз, глянув в них, помнили их вечно. Она была стройна и тонка, как стебель. Я был покорен. Ходил за ней, как тень. По ночам не спал и думал о ней. Однажды она меня поцеловала. Я был так счастлив, что вечером отказался умываться, а она, услышав об этом, очень смеялась. Много лет спустя в Лондоне на обеде у австрийского посланника я вновь встретился с княгиней Марией. Я заговорил с ней об этой истории, она ее помнила. В те дни еще один случай потряс мое детское воображение. Однажды обедая, услыхали мы топот копыт в соседней комнате. Дверь распахнулась, и явился нам статный всадник на прекрасном скакуне и с букетом роз. Розу он бросил к ногам моей матери. Это был князь Грицко-Витгенштейн, офицер государевой свиты, красавец, известный причудник. Женщины по нем с ума сходили. Отец, оскорбясь его дерзостью, объявил ему, чтобы не смел он впредь переступать порог нашего дома. Я поначалу осудил отца. Верхом несправедливости показалось мне его слова. Кому, истинному герою, идеальному рыцарю, какой не побоится выразить любовь свою поступком, исполненным изяществом. В детстве переболел я всеми детскими болезнями. И долго был слабым и чахлым. Худобы своей очень стыдился, не знал, что сделать, чтобы располнеть. С надеждой прочел я рекламу восточных пилюль. Тайком принялся их глотать, но без толку. Лечивший меня врач, заметив коробочку у меня на тумбочке, спросил, в чем дело. Когда я сознался, он захохотал и велел их выкинуть. Наблюдал меня несколько докторов, но более других любил я доктора Коровина, которого за фамилию прозвал дядя Му. С постели, заслышав его шаги, я мычал, и он немедленно мычал в ответ. Как все старые доктора, он слушал меня через салфетку. Я обожал запах его лосьона для волос и долго считал, что волосы у докторов всегда сладко пахнут. Оказался я с характером, и теперь без стыда не вспомню, как мучил я воспитателей. Первой была няня-немка. Сперва она растила моего брата, потом перешла ко мне. Несчастная любовь к секретарю отца свела ее с ума. Думаю, мой дурной нрав довершил дело. Отец с матерью, насколько помню, поместили ее в лечебницу для умалишенных, где пребывала она, пока не выздоровела. Меня же поручили старой матушкиной гувернантке мадемуазель Версиловой, женщине замечательно доброй, преданной, ставшей отчасти членом семьи. Учился я плохо. Гувернантка думала подхлестнуть меня, взяв соучеников, но я все равно зевал, ленился и дурным примером заразил товарищей. К старости

0: мадемуазель Версилова вышла замуж за швейцарца месье Пинара, братнина учителя, доброго и знающего о нем вспоминаю с любовью. Сейчас ему 96 лет, живет в Женеве, иногда пишет мне. Его письма навевают далекое прошлое, когда я столь часто испытывал его доброту и терпение. Близкой родни у матушки не было. Кутузовы, Кантакузины, либо Пьеры и Стаховичи, седьмая вода на киселе. Мы дружили на расстоянии. Двоюродный брат с сестрой Сумароковой, Елена и Михаил были не ближе. Отец их болел, и жили они с ним за границей почти постоянно. Ну что, мы сейчас прервемся на новости. 967-103-5533, можете писать, как вам, что у вас рождают, какие образы, вот эти воспоминания из детства, да, где соседствуют милые домашние шалости, или не милые, а злобные, вместе с коронациями императоров и королями, с которыми играешь на домре. Вернемся.
1: Человек читающий. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин в понедельник провел встречу с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности, который отмечается сегодня. Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы работы Росатома. Президент заявил, что Россия сегодня строит больше всех атомных энергоблоков, делает это наилучшим образом. Прошедшие выборы в России подтвердили легитимность всех органов власти, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Президент поблагодарил ее и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне. Памфилова доложила президенту, что явка на выборы в Госдуму обновила рекорд за последние 3 избирательных цикла. Она отметила, что это было не единственным достижением.
2: Одной из особенностей этих выборов – рекорд по рекордам. Ну, во-первых, рекордная явка, да, почти 60%, 59,8%. Это за цикл такой, за 3 избирательных цикла, начиная с 2016 года. Рекордное количество наших наблюдателей, это почти, вот сейчас посмотрю, 36 702 наблюдателей, это от кандидатов и от партий, и общественных наблюдателей тоже, если сравнить, в 2016 году их было 264 тысячи, существенно увеличилось это значение. И очень важно, что минимальный процент отказов регистрации кандидатов, это меньше 1%, 0,93, это уже рекорд.
0: Памфилова также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. Российские войска освободили населенные пункты Нововодяны в Донецкой Народной Республике, Уланово в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 8 украинских бригад в районах населенных пунктов Высокоивановка, Дружковка, Славянск, Николаевка, Краматорск, Червонозаряная, Красный Молочар, Никаноровка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 190 военнослужащих. Оформление паспортов и водительских прав приостановлено на Украине из-за проблем с интернетом, передает РИА Новости. Причины – неисправность оборудования оператора, который обеспечивает работу каналов связи, а также временное ограничение доступа к некоторым информационным системам. Напомню, ранее в Минобороны России сообщали о многочисленных ударах по центрам обработки данных в Киеве. Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард под Переславлем-Залесским в Ярославской области выросло до 13 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее в МЧС заявили о гибели 10 человек, один пострадал. Как рассказали ТАСС в оперативных службах, здания завода разрушены. По словам собеседника агентства, к пожару могло привести нарушение требований безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Отмечается, что проверка МЧС выявляла проблемы с электропроводкой на производстве пиротехники. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в поселке Кубринск, где произошел пожар, проведена эвакуация детей и педагогов из социальных учреждений. Как передает ТАСС, в настоящее время поселок обесточен, не работают магазины. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, в Москве во вторник без осадков, ночью плюс 4-6, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу сегодня днем прилетела в Казань, где 29 сентября проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Также сегодня стало известно о том, что в предстоящем матче капитаном сборной России будет Александр Головин, а голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе. А защитник Кирилл Данилов пропустит матч, он восстанавливается после повреждения. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки не старше 21 года, со счетом 3-2 в Скопье обыграла команду Северной Македонии. В товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора наша национальная команда также проведет два матча с сербами 2 и 5 октября. Теннис впервые с 23 года на турнире ATP пройдет российский финал. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Даниил Медведев оспорит титул со своим соотечественником Андреем Рублевым. В полуфинале Медведев переиграл Романа Сафиулина 7-5-6-4. Для Даниила эта победа стала знаковой, 350-й на харде. Второй серийный турнир Андрей Рублев сломил сопротивление французу Кириана Жаке 7-6-6-1, оформив свою 400-ю победу в рамках ATP-тура. Цитирую. «Кажется, это наш второй финал с Андреем, и мы провели много матчей, мы много сделали в туре, так что я действительно рад видеть его по другую сторону сетки. Но да, это будет тяжелый матч для нас обоих, и мне нужно играть в свой лучший теннис. Побеждают те, кто лучше играет в теннис», заявил Даниил Медведев. В истории игры это будет всего 7-й полностью российский финал. Специалисты называют шансы спортсменов абсолютно равными. Так, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский заявил, что в этой паре для него нет фаворита. Оба теннисиста прекрасно смотрятся на корте, а победу одержит тот, кто покажет более стабильную игру в решении. Решающие моменты.
1: Теперь новости хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. В Центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это 5-я победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. Названы лучшие хоккеисты регулярного чемпионата минувшей недели. Лучшим вратарем признан Александр Самойлов из «Северсталя», державший 3 победы в 3 матчах. Лучшим защитником стал Даниил Мироманов. Лучшим нападающим Дамир Жафяров, набравший 8 очков в 3 матчах. А лучшим новичком признан Егор Соловьев. Баскетбол. Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятерку баскетболистов первой игровой недели. В нее вошли Уэндал Грин из «Автодора», Иванухов из ЦСКА, Джошуа Примо из «Пармы», Георгий Жбанов из «Зенита» и представитель клуба «Локомотив Кубань» Ален Хаджибекович. Защитник «Уникс» Алексей Швед сломал кисть в первом же матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 37-летний защитник выбыл на срок до 2 месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Светлана Ромашина будет включена в международный зал славы плавания, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. 62-я ежегодная церемония включения в зал славы пройдет 10 апреля будущего года. Место Форт Лодердейл. 37-летняя Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 16-кратная чемпионка Европы. С прошлого года Ромашина занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. И пока это все новости спорта.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно.
6: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма. «Доктор Краснов». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. Читаем сегодня мемуары Феликса Юсупова, князя. Про его детство и про взросление с его, как он сам признается, весьма скверным характером. Раз в неделю модный учитель танцев месье Троицкий являлся посвятить нас в тайны вальса и кадрили. Тонкий, жеманный, напомаженный и надушенный. Сидеющая бородка с прямым пробором посередине. Приходил, подпрыгивая, в костюме безупречной кройки, лаковых туфлях, белых перчатках и с цветком в бутоньерке. Моей постоянной партнершей была Шура Муравьева, девочка милая и умная. Танцор я вышел никудышный. Она кротко терпела мою неуклюжесть и не сердилась, хотя на ноги наступал я ей то и дело. С Шурой мы стали друзьями навечно. По субботам бывали танцевальные вечера у детей Танеевых. Проходили они шумно и весело. Танеева старшая, рослая, сильная девица с толстым лоснящимся лицом была напрочь лишена обаяния. Ума за ней тоже не водилось. Только хитрость да жир. Охотников танцевать с ней не было. Кто бы мог подумать, что толстуха Анна сблизится с царской семьей, да еще сыграет столь роковую роль. Головокружительному восхождению Распутина помогла Танеева также. Я достиг возраста, когда все непонятно, и приставал с вопросами к взрослым. Когда спрашивал я, откуда все взялось, мне отвечали «от Бога». А кто такой Бог? Незримая сила на небесах. Ответ неопределенный, разъяснял мало, и долго я всматривался в небо, надеясь узреть там что-то или хоть как-то уточнить объяснение. Но чем больше я пытался разъяснить тайну происхождения людей, тем меньше меня удовлетворяли даваемые ответы. Мне говорили об Адаме и Еве, объясняли таинство Христово, а потом сказали, что мал я еще для таких вещей, что вырасту и сам все пойму. На этом я, разумеется, не мог успокоиться. Пришлось решать вопрос самому. И решил я его по-своему. Представил я, что Бог – царь царей, и сидит среди облаков на золотом троне в окружении придворных архангелов. А птицы, думал я, поставщики двора его небесного величества. И оставлял им на окне на тарелке часть своего обеда. Еда с тарелки исчезала, и я радовался, что царь царей принял подношение. А что до вопроса, откуда берутся дети, тут я тоже долго не гадал. Решил, что, к примеру, несомое курице яйцо – петушиная частица. Она отпадает от петуха и становится новым петухом. И так же происходит у людей. Сей любопытный вывод сделал я, заметив некоторые различия у мужских и женских статуй, а также внимательно рассмотрев собственные анатомические особенности. Этим представлением я и довольствовался, пока не предстала мне однажды грубая действительность. Произошло это в результате случайной встречи в Контрексевиле, где матушка проходила курс лечения. Было мне тогда лет 12, в тот вечер я вышел после ужина на прогулку в парк. Идучи мимо ручья, в окнах беседки увидел я, как смуглый юноша прижимает к себе хорошенькую девицу. По всему получали они сильное удовольствие. Непонятное чувство владело мной. Я подошел, чтобы из-под тишка рассмотреть. Вернувшись, я рассказал матушке о том, что увидела, она смутилась и поспешила заговорить о другом. В ту ночь я не мог заснуть. Эта сцена стояла у меня перед глазами. На завтра в тот же час я вернулся к беседке. Никого. Я хотел было уйти, но заметил на аллее того смуглолицего типа. Он направлялся в беседку. Я подошел и прямо спросил, не свидание ли у него с той барышней. Сначала он посмотрел с удивлением, но потом засмеялся и осведомился, что мне за дело. Я объяснил, что видел их накануне, и он сказал, что свидание у него с барышней позже, у него в номере, и пригласил меня прийти. Судите сами, как взволновался я. Дома все устроилось мне на руку. Матушка, устав, легла рано, отец ушел играть в карты с приятелями. Гостиница, куда я был зван, рядом. Смуглолицый ждал меня, сидя на ступеньках. Он похвалил меня за точность и увел в номер. Когда явилась барышня, я уже знал, что он аргентинец. Не помню, сколько я пробовал у них, вернувшись к себе, я, не раздеваясь, бросился на постель и заснул, как убитый. В тот вечер вдруг разъяснилось для меня все. За 2-3 часа наивное и невинное дитя приобщилось ко взрослым тайнам. А что до самого аргентинца, приобщившего меня, он исчез на другой день, и никогда более я не встречал его. Поначалу я хотел во всем признаться матушке, однако не решился от стыда и от страха. Отношения между мужчиной и женщиной так поразили меня еще и потому, что прежде я ни о чем о таком и думать не думал. Теперь же, благодаря откровениям аргентинца, я представлял себе знакомых господ и дам в самых немыслимых положениях. Неужели все они ведут себя так? От этих диких картин моя детская голова пошла кругом. Вскоре я рассказал об этом брату, но тот, к моему удивлению, выслушал все равнодушно. Тогда я замкнулся в себе и ни с кем более об этом не разговаривал. В 1900 году наша семья поехала в Париж на Всемирную выставку. Выставку помню очень смутно. Таскали меня на санцепёке с утра до вечера по скучным павильонам. Я устал и выставку возненавидел. Однажды днем, когда особенно изнемог, я заметил неподалеку пожарную кишку. Я схватил ее и направил на толпу, усердно поливая всякого, кто хотел ко мне подойти. Народ закричал, поднялась суматоха, даже паника, прибежали полицейские. Они вырвали у меня кишку и припроводили и меня, и семейство мое в участок. После долгих споров удалось убедить блюстителей порядка, что у меня легкое помрачение рассудка исключительно от жары, и нас отпустили, заставив, однако, уплатить штраф. В наказание родители запретили мне ходить на выставку, не зная, что их наказание мне – великая награда. После этого я разгуливал по Парижу в свое удовольствие, заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же я привел новых знакомцев к нам в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному. А вот Версаль и Трианон поразили меня. Историю Людовика XVI и Марии Антуанетты знал я очень приблизительно. Когда же узнал я во всех подробностях об их трагическом конце, я буквально устроил культ обоим мученикам. Повесил у себя в комнате их портреты и всякий день ставил перед портретами свежие цветы. Когда отец с матерью отправлялись за границу, с ними непременно ехал кто-нибудь из детей. Из друзей. На этот раз с нами поехал генерал Бернов, которого все звали неизвестно почему тетя Вотя. Толстый и некрасивый, с предлинными усами, которыми гордился, он был похож на тюленя. А на деле добряк, чистый генерал Дуракин. Подчинялся всем отцовским прихотям, а отец без него не мог ни минуты. Было у генерала любимое выражение «ну-ка, стой», какое в разговоре вставлял он «дело не по делу». Притом никто не знал, к чему именно оно относится. Эта его присказка сослужила ему однажды плохую службу. Как-то на параде вел он гвардейский полк и перед царской трибуной должен был погнать галопом саблями наголо. Отдавая приказ в галоп, он крикнул свое «ну-ка, стой» и помчал во весь опор, не заметив, что гвардейцы, его остановленные странной командой, не стронулись с места. Русские офицеры всегда, даже не находясь на службе, носили военный мундир. К штатскому платью они не привыкли и выглядели в нем странно, а порой сомнительно. Вот почему отец со своим приятелем-генералом вызвали подозрение у ювелира Бушрона, когда принесли ему в починку матушкины украшения. Завидев бесценные бриллианты в руках двух подозрительных субъектов, ювелир поспешил предупредить полицию. Ошибку свою он признал тогда лишь, когда предъявили они бумаги, удостоверявшие личность. Тут уж ювелир рассыпался в извинениях. Однажды мы с матушкой оказались на Рю-де-Ля-Пе и встретили торговца собаками. Рыжий песик с черной мордочкой по кличке Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его. Матушка, к моей радости, согласилась. А вот собачью кличку я счел кощунственной и переименовал его в клоуна. 18 лет клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем, очень скоро стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Вернемся после рекламы.
0: Человек читающий. Маяк. Жизнь прекрасна.
2: Одним из первых блаженных ощущений было, встав рано утром, увидеть пробуждение лугов. Взяв с собой книгу, я выходила из спящего дома, толкала калитку. Траву не сядешь, она покрыта белой патиной инея. Я шла по аллее вдоль поля, на котором росли специально подобранные дедом деревья, пейзажный парк. На ходу я читала и кожей чувствовала, как утренняя свежесть сменяется теплом. Налет измороси, покрывавший землю, медленно таял. Пурпурный бук, синие кедры, серебристые тополя сверкали такой новизной, словно это было первое утро в раю. И я единственная, кому открывалась красота мира и величие Бога. Это ощущение дополнялось сосанием под ложечкой и мечтой о горячем какао и жареном хлебе. Когда принимались жужжать пчелы и зеленые ставни распахивались в напоенный солнцем и ароматом глицинии воздух, то с этим днем, который для других только начинался, меня уже связывало долгое тайное воспоминание. После семейных приветствий следовал первый завтрак, потом я садилась под катальпой и делала задания на каникулы. Мне нравилось так сидеть, будто и впрямь за уроками, только задания были легкие. И прислушиваться к летним звукам, жужжанию ос, квахтанию цесарок, тревожному крику павлинов, шороху листвы. Благоухание флоксов смешивалось с запахом карамели и шоколада, временами долетавшими из кухни. На тетради плясали солнечные зайчики. Весь мир, и я вместе с ним, были сосредоточены в этом мгновении, которое растягивалось в вечность.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы.

0: человек читающий.
1: Итак, в Париже был куплен Наполеон, которого переименовали в клоуна. 18 лет клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофронтить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину, совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощения. У клоуна были свои симпатии, а также свои антипатии. Совершенно неодолимые. Не любил, непременно задирал ногу на брюки или юбку врага. К примеру, так возненавидел одну матушкину приятельницу, что пришлось его запирать, когда та приходила к нам. Однажды она явилась в восхитительном вортовском платье розового бархата. К несчастью, клоуна запереть забыли. Едва приятельница вошла, он бросился к ней и облил ей весь подол. С дамой случилась истерика. Клоун мог бы выступать в цирке. В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика. Был он и охотником неплохим, и приносил дичь, как настоящая охотничья собака. Однажды заехал к матушке обер-прокурор Святейшего Синода и, на мой взгляд, слишком засиделся. Решил я действовать при помощи клоуна. Густо набелил и нарумянил его, как старую кокотку, напялил на него парик и платье и выпустил в таком виде в гостиную. Клоун понял, чего от него ждут, и вызывающе на задних лапках прошел к гостю. Тот, скандализованный, немедленно удалился. Мне только того и надо было. С клоуном мы не разлучались. Он ходил за мной всюду, а ночью спал рядом на подушке. Когда Серов писал мой портрет, то просил, чтобы клоун сидел при мне непременно. Говорил, это лучшая его модель. Прожив 18 лет, клоун умер, и я похоронил его в саду нашего дома на Мойке. Великий князь Михаил Николаевич и сын его, великий князь Алексей, каждое лето приезжали на несколько дней погостить в Архангельское. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он участвовал в Крымской, Кавказской и Турецких войнах и 22 года оставался императорским наместником на Кавказе. По возвращении получил пост главного инспектора артиллерии и должность председателя Государственного совета. В детстве моем великий князь Алексей, старше меня на 10 лет, непременно привозил мне игрушки. Помню, в частности, надувного орликина, в надутом виде вдвое больше меня. Очень я ему обрадовался. Однако радость была недолговечна. Белка Тип-Ти очень скоро в клочки растерзала его. Великий князь Михаил любил смотреть, как мы с братом играем в теннис. Усевшись в глубокое кресло, мог часами наблюдать за игрой. Игроком я был никудышным, мячи посылал во все стороны, и однажды угодил великому князю в глаз. Удар оказался столь сильным, что пришлось вызвать окулиста, московскую знаменитость, дабы великий князь сохранил глаз. Оплошность подобного рода я совершил еще раз в Павловске, в летнем доме великого князя Константина Константиновича. Там же находилась сестра его, греческая королева Ольга, и мать, великая княгиня Александра Осиповна, почтенная пожилая особа, которую в кресле на колесах катали по саду. Все ее очень почитали. Когда ее так вывозили в сопровождении родных, казалось, движется шествие с церковным пастырем во главе. Однажды каталку с великой княгиней вывезли из дворца, когда младший сын королевы Ольги, принц Христофор, и я играли в мяч на дворцовой лужайке. С обычной своей неловкостью я сильно ударил по мячу. Мяч полетел в сторону кресла и попал почтенной даме прямо в лицо. В Петербурге великий князь Константин жил во мраморном дворце, роскошном здании серого мрамора, построенном Екатериной II для фаворит своего графа Орлова. Я хаживал туда играть с великокняжескими детьми. Однажды вздумалось им поиграть в похороны президента Феликса Фора, моего тезки. Всю игру я усердно изображал покойника. Однако не успели меня вытащить из могилы, я, разозленный, наставил своим могильщикам фонарей под глазом. С тех пор ни во мраморный дворец, ни в Павловск меня не звали. До 15 лет я страдал лунатизмом. Как-то ночью в Архангельском я очнулся верхом на балюстраде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался. На мой крик прибежал лакей и выручил меня. Я был так благодарен ему, что упросил родителей дать мне его в услужение. Вот такие благодарности. С тех пор Иван находился при мне неотлучно, я считал его скорее другом, нежели слугой. Оставался он со мной вплоть до 17 года, когда стряслась революция, он был в отпуске. Обратно доехать до меня ему не удалось, и я навсегда потерял его след. Джордж пишет, Феликс в детстве был взбалмошным и горделивый, так и в то время, когда писал этот текст. На этом, разумеется, я не мог успокоиться. Ну, сама объективность. Джордж, я сразу сказал, никакой объективности не будет. А наоборот, максимальная субъективность и попытка рассмотреть через эту оптику. 967-103-5533. Вернемся после новостей. Пишите.
0: Человек Читающий.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин встретился в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. По результатам выборов глава государства заявил, что прошедшая избирательная кампания была масштабной, очень значимой. По словам президента, все парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета страны. Предвыборная кампания в России прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране, отметил Путин. Он поздравил руководство партии, прошедшего в Госдуму, с достигнутым на выборах результатами. Парламентские партии своей работы должны оправдать доверие россиян, заявил Путин. Он призвал все парламентские партии к совместной командной работе. Путин поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов в Госдуму, подчеркнул президент. Прошедшие выборы в России подтвердили легитимность всех органов власти. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Президент поблагодарил ее и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
2: Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном, и что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно.
0: Памфилова доложила президенту, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. На всех уровнях на прошедших выборах были избраны 655 участников специальной военной операции.
3: В нее были избраны 46 участников и ветеранов специальной военной операции. А если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющая цифра. Это 655 участников из СВО были избраны. От «Единой России» 573, от КПРФ 14, ЛДПР 11, «Справедливой России» 9, от «Новых людей» 5. То есть от всех парламентских партий были избраны участники специальной военной операции. И я хочу сказать, отметить, что вообще военнослужащие, особенно те, кто находился вот на линии боевого соприкосновения, доказывали самые, я бы сказала, самые активные участники избирательного процесса и как кандидаты, и как избиратели, и как члены наших комиссий. Вот это потому, что они знают, за что воюют. Им далеко не все равно, они понимают, что у них на малой родине, какое качество будет власти. Это дорогого стоит, и мы тоже постарались даже на линии боевого соприкосновения, там, где зона активных военных действий, тоже обеспечить возможность проголосовать тем, кто хотел.
0: И, как заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов, голосование еще раз подтвердило, что россияне поддерживают тех, кто на поле боя отстаивает интересы России. Путин выразил уверенность, что бойцы, участники спецоперации, которые победили на выборах, будут преданно служить России. «Победить Россию, запугать россиян невозможно. Победа будет за нами», – заявил президент. Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Росатом» Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы работы «Росатома». Президент заявил, что Россия сегодня строит больше всех атомных энергоблоков, делает это наилучшим образом.
2: «Росатом», безусловно, один из самых крупных мировых холдингов, который работает в режиме полного цикла и в сфере обеспечения безопасности страны и в сфере мирного атома. Больше всех мы сейчас в мире строим атомный блок за рубежом. Делаем это самым наилучшим образом на новейших технологиях. И часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у «Росатома».
0: Лихачев доложил президенту, что ситуация на Запорожской АЭС обострилась с мая. Было более 8 тысяч атак беспилотников, около 1100 артиллерийских обстрелов, 21 погибшие в Энергодаре, 6 работников станции. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии и подразделения морской пехоты продолжают наступать. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В Сумской области подразделения группировки «Север» освободили Уланово. За сутки противник потерял свыше 285 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжили удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве под удар попал центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Во время морского перехода поражены два судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессы. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областями, над Крымом и Черным морем. И Владимир Путин поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Думу по результатам выборов. Президент подчеркнул, что выборы еще раз подтвердили, что россияне поддерживают тех, кто на поле боя отстаивает интересы России. По словам Путина, победить Россию и запугать россиян невозможно. Победа будет за нами. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, такая же температура в Москве, во вторник в столице без осадков.

0: «Маяк».
1: И не говори, вы собрали тайны, будто бы вчера, когда дали вечера.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем с вами мемуары князя Феликса Юсупова. 967-103-5533, телефон для ваших сообщений. Алексей пишет. Влад, кроме приятного удивления и одобрения вашему выбору текста, выразить не могу. Эта история государства российского весьма важна для настоящего и грядущего при должном внимании. Джордж пишет. Я так понимаю, в школе ты пишешь мемуары, от оценки своих действий, от переосмысления, от объяснения ошибок с высоты прошедшего времени не обойтись. Иначе зачем вся эта писанина? Этот же товарищ пишет и любуется собой. Ой, облил всех в Париже из шланга. Ой, его годливую псину и пнуть нельзя, прицарская особа. Ой, как все это уморительно. Как минимум на данный момент текста слышу так. Джордж, можно поисследовать ваши чувства, которые возникают при... Это просто буквы на бумаге. Это просто текст, чья-то речь записанная. А у вас, смотрите, какие эмоции появляются. Что-то здесь серьезное скрыто. Продолжаем. В 1902 году отец с матерью отправили меня в путешествие по Италии. Это, получается, ему 15 лет. Со старым преподавателем искусства Адрианом Праховым. Шутовской вид старика учителя тотчас же бросался в глаза. Коротенький и большеголовый, с шапкой волос и рыжей бородой, он походил на клоуна. Мы решили звать друг друга Дон Адриано и Дон Феличе. Начали вояж мы в Венеции, кончили Сицилии, учитель научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был. Я изнемогал от жары, и художественной красоты Италии созерцал неохотно. Зато Дон Адриано бегал по церквам и музеям неутомимо и весело. Часами простаивал у картин, и каждому встречному поперечному рассказывал о них по-французски с чудовищным акцентом. Туристы, пораженные его эрудицией, ходили за нами толпами. Что до меня, я терпеть не мог коллективного обучения и проклинал этих потных субъектов с фотографическими аппаратами постоянных наших преследователей. Мне кажется, еще очень интересный такой расфокус получается, потому что то, как живет вот эта прицарская особа, да, князь, богатей, наследник, это что-то из других, из старых эпох, да, при этом у нас есть уже и автомобили, и пароходы, и вот толпы с фотоаппаратами в итальянских храмах, и как будто здесь такой немножко рассинхрон происходит, как это так описывается, как нам кажется, глубокая древность, да, оно вот на кончиках пальца буквально. Одевался Дон Адриано очень, по его мнению, подходяще к тамошнему климату. Носил белый шелковый костюм, соломенную шляпу и зонтик на ярко-зеленой подкладке. По улице за нами вечно бежали мальчишки. Как немал я был, а понял, что не с ним бы плавать в венецианской гондоле. Прибыв в Неаполь, мы сняли номер у гостиницы «Везувий». Жарко было нестерпимо, и до вечера я и носа на улицу не казал. Учитель целыми днями бегал по своим неаполитанским знакомым, коих имел много, а я скучал в гостинице. На закате, когда жара спадала, я выходил на балкон и смотрел на прохожих. Иногда заговаривал с кем-нибудь, но по-итальянски говорил через пень-колоду, и беседа не получалась. Однажды у гостиницы остановился фиакр. Из него вышли две дамы. Кучер был славный на вид юноша, к тому же понимал по-французски, я признался ему, что скучаю в Неаполе, что хочу погулять по городу ночью. Он вызвался быть моим провожатым в тот же вечер и обещал заехать за мной в 11. В это время учитель мой уже засыпал. Приехал кучер точно, как обещал. Я на цыпочках вышел из номера и, ничуть не заботясь, что иду без гроша, уселся в фиакр. Мы поехали. Миновав несколько безлюдных улочек, итальянец остановился у какой-то двери в потьмах. Войдя в дом, я поразился. С потолка свисают на веревках чучела животных, в том числе огромный крокодил. На миг мне почудилось, что я в зоологическом музее. Но понял, что это не музей, когда увидел накрашенную толстуху в фальшивых бриллиантах. В гостиной, куда толстуха провела нас, стояли красные плюшевые диваны и сплошь зеркала. Я оробел, но вожатый мой, ничуть не смущаясь, потребовал шампанского и сел подле меня. Хозяйка заведения устроилась тут же, мимо прохаживались красотки, пахло потом и дешевыми духами. Красавицы были всех мастей, даже чернокожие, иные, в чем мать родила, иные одеты как баядерки, кто-то в матроске, кто-то в детском платьице. Они прохаживались, вихляя бедрами и кокетливо поглядывая на меня. Я совсем смутился, даже испугался. Кучер с хозяйкой то и дело прикладывались к бутылке, я тоже стал пить, они чмокали меня, говоря «Ке белло бамбино». Вдруг открылась дверь, и я обомлел. На пороге стоял мой старик-учитель. Хозяйка бросилась навстречу и обняла, как завсегдатая своего человека. Я было спрятался за кучеру спину, но Дон Адриано уже заметил меня. Радостно улыбаясь, он сжал меня в объятиях с воплем «Дон Феличе, Дон Феличе». Все смотрели, онемев. Первый опомнился кучер. Он наполнил бокал шампанским, крикнул «Ура, ура!» и все подхватили крик. Уж не помню, как все это, когда все это кончилось. Однако проснулся я на другой день с сильнейшей головной болью. Более в гостинице я один не сидел. После полудня, когда жара слабела, мы шли с учителем по музеям, а вечером начинали ночную гульбу с ним же и моим приятелем-кучером. Однажды прогуливался я по набережной, любуясь морем и Везувием. Какой-то нищий схватил меня за руку, показал пальцем на вулкан и шепнул мне с таинственным видом: «Это Везувий». Видимо, сочтя, что продал ценное сведение, он попросил денег. Расчет его был неплох. Я оплатил щедро не сведения его, а нахальство, развеселившее меня. Из Неаполя поехали мы на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Жара была нестерпимой, а на макушке Этны лежал снег. Мечтая о прохладе, я предложил учителю подняться к вершине. Дону Адриано не хотелось, но я уговорил его, и мы отправились, взяв ослов и проводников. Поднимались долго. Когда добрались до кратера, старик валился с ног от усталости. Только мы спешили, чтобы насладиться видами, как земля стала накаляться и местами выпускать пар. Мы перепугались, вскочили на ослов и пустились вниз. Но проводники наши засмеялись, позвали нас назад и сказали, что явление это обычное, бояться нечего. Ночь мы провели в укрытии и от холода не могли сомкнуть глаз. На утро поняли, что все же пар костей не ломит, и решили немедленно вернуться в Катанию. На обратном пути чуть было не вышло трагедии. На тропинке вдоль кратера учитель Фасиола ступился и скинул всадника. Тот полетел в пропасть, к счастью, успел уцепиться за скалу, пока проводники бежали на выручку. Когда его вытащили, он был ни жив, ни мертв со страху. Перед тем, как вернуться в Россию, несколько дней мы провели в Риме. Безумно жалею, что так дурно распорядился своим итальянским временем. Венеция и Флоренция необычайно впечатляли меня, но мало я еще был ценить красоту. В воспоминаниях о моей первой Италии художества совсем иные. В 1903 году преподобный Серафим Саровский, почивший в Саровской пустыне тому лет 70, был причислен к лику святых. Царь Николай вместе со всей императорской семьей присутствовал на церемонии обретения мощей и канонизации преподобного Серафима. Хотя история сего святого не связана ни со мной, ни с семейством моим, хочу рассказать ее, ибо в моем детстве она не прошла бесследно, к тому же о канонизации этой много говорилось в дни моего 16-летия. Старец родился в 1759 году в Курске в семье купца Мошнина. Родители его были честны и набожны. Сам Серафим с детства также отличался благочестием, часами молился перед иконами. Однажды, взойдя с матерью на недостроенную колокольню, он упал с башни и, пролетев 50 метров, рухнул на землю. Мать сбежала вниз, вне себя от горя, считая его уже мертвым. Каковы же были ее изумление и радость, когда она увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Весть тотчас облетела город, и в дом к Мошниным повалил народ. Все желали видеть чудо-дитя. Впоследствии ему не однажды еще грозила смертельная опасность, но чудесным образом всякий раз бывал он спасен. 18 лет вступил он в Саровскую обитель. С годами, однако, монастырская жизнь показалась ему суровую и недостаточно, и он удалился в пустынь. 15 лет он жил отшельником в посту и молитвах, тамошние жители приносили ему еду, но все почти он скармливал птицам и зверям, с коими был дружен. Игуменья из соседней обители, когда зашла к нему, обмерла от страха, увидав на пороге лежащего медведя. Старец заверил ее, что зверь безобидный, что ему, старцу, он друг и всякий день приносит из лесу мед. Чтобы окончательно успокоить мать-настоятельницу, он послал медведя за медом. Медведь пошел и вскоре вернулся, неся в лапах медовые соты. Серафим вручил их изумленной матушке. Говорят, 101 день и 101 ночь он простоял на скале, подняв к небу руки и твердя: «Господи, помилуй нас грешных». В другой раз в хижину к нему явились грабители и потребовали денег. Когда он сказал, что ничего не имеет, они избили его палками и, решив, что убили, ушли. Люди нашли его без сознания, в крови, с проломленным черепом и сломанными ребрами. Неделю он был на грани жизни и смерти, однако всякое лечение принимать отказывался. На 8-й день явилась ему Богородица. Он почувствовал себя лучше и вскоре поправился. После чего вернулся в обитель и заперся в келье, дав 5-летний обет молчания. 5 лет прошло, и он целиком посвятил себя помощи ближнему. Лицо его излучало благодать. К тому времени было ему 70 лет. Вся Россия знала и почитала его. Тысячи паломников стекались к нему отовсюду, прося его помощи и молитвы. И всех принимал он, утешал, наставлял, исцелял. В 1825 году император Александр I явился к нему и имел с ним долгую беседу. После этого государь уехал в Таганрог. В Таганроге он якобы скончался. Смерть его, а вернее исчезновение, загадка и по сей день. Александр, видимо, знал о заговоре, затеянном, чтобы заставить отречься отца его, Павла I. Убийство Павла так потрясло его, что под конец жизни он решил оставить власть и уйти жить отшельником в сибирские леса. По одной версии, он уехал в Таганрог на Азовское море, где якобы умер. А по другой переоделся нищим и ушел с этапом каторжников в Сибирь. В Сибири, как рассказывает, он отшельничал в лесу, и в тамошних местах все знали его под именем Федора Кузьмича. Вторую версию считали легендой. Однако после смерти отшельника в убежище его нашли вещи с монограммой императора Александра. А когда большевики вскрыли императорские гробницы в соборе Петра и Павла в Петербурге, Александрова оказалась пуста. Великий князь Николай Михайлович, автор интереснейших исторических записок и биографии Александра I, вторую версию отрицал. Я спросил его, почему. Он сказал, что так было нужно, хотя сам считал вторую версию правдой. Еще одна загадка. Однажды к царству Серафиму некая княгиня привезла на носилках больного племянника, лечить которого врачи отказались. Старец встал на молитву. Вдруг бывшие рядом иноки увидали, что старец, молясь, парит и сияет над ним ореол. Так оставался он все время молитвы. Затем обратился к юноше и сказал: «Ты здоров». И тот действительно стал здоров. Состояние левитации наблюдали у старца и в других случаях. Однажды его нашли бездыханным. Прибежали монахи, с плачем встали на колени, однако блаженный открыл глаза и сказал: «Господь внял моим молитвам. Я молил его приоткрыть мне завесу того света, и он взял меня к себе». Но описать то, что видел, Серафим не смог. Умер он в старости в 1833 году в келье своей на молитве пред иконой Богородицы. В Саровской пустыне похоронен. Могила его стала местом паломничества. Ни одно чудо случалось на ней. В келье старца нашли рукописи, им писанные. Говорят, Святейший Синод, ознакомясь с ними, постановил их сжечь. Почему? Неизвестно. Один рукописный листок от 1831 года чудом уцелел и был сохранен монахами. В нем писал старец, что по смерти своей однажды в лето будет канонизирован в присутствии царя и семьи царской, и что вскоре затем беды обрушатся на Россию и потекут реки крови. Несчастьями этими Господь пожелает очистить русский народ, избавить его от вялости, ибо волею Господней назначена ему судьба особая. Миллионы русских будут рассеяны по миру и укрепят этот мир в вере, явив ему пример смирения и мужества. Россия очистится, возродится, станет великой державой, и вопрос о власти разрешится Вселенским собором. Начнется сие 100 лет спустя смерти моей. Призываю всех людей русских приуготовиться к тем великим делам, постом и покаянием». Русско-японская война была тяжелейшей ошибкой правления Николая II. Привела она к гибельным последствиям и стала началом эпохи потрясений. Россия оказалась не готова к войне. Те, кто побудил царя объявить ее, предали страну и династию. Враги России, пользуясь всеобщим недовольством, настраивали народ против правительства. Начались забастовки, на членов царской семьи и министров были совершены покушения. Царю пришлось пойти на компромисс. Он объявил о создании Государственной Думы и учреждении конституционного правления. Императрица воспротивилась решительно. Не осознавая всей важности ситуации, она полагала, что можно найти иной выход.

Однако оказались в ней вредные и мятежные элементы. Они-то и превратили ее в рассадник крамолы. Атмосфера накалялась, думу периодически разгоняли, политических покушений становилось все больше. Дело усугубилось, когда депутат от кадетов Гучков произнес зажигательную речь против великих князей и правительства. Он заявил, что недопустимо отдавать ключевые государственные посты членам царской фамилии. Неприкосновенность этих особ, убеждал он, позволяет их протеже и любовницам безнаказанно заниматься самыми темными махинациями. Дочери короля Черногории, великие княгини Милиции Анастасии Николаевны, были в ту пору при дворе крайне влиятельны. Одна черногорка вышла замуж за великого князя Петра Николаевича, другая, быв сперва за герцогом Лихтенбергским, вторым браком сочеталась с великим князем Николаем Николаевичем. В Петербурге черногорок звали Черным Горем. Занимались они черной магией и водили дружбу с колдунами и гадалками. Они-то и привели ко двору шарлатана француза Филиппа, а позже Распутина. Дом их стал средоточием темных сил, увы, овладевших несчастным нашим государем и толкнувших отечество в пропасть. Отец мой, прогуливаясь однажды на море в Крыму, встретил великую княгиню Милицу в карете с каким-то незнакомцем. Он поклонился ей, но она на поклон не ответила. Беседуя с ней двумя днями позже, он спросил, почему. «Потому что вы не могли меня видеть», — отвечала великая княгиня. «Ведь со мной был доктор Филипп, а когда на нем шляпа, он и спутники его невидимы». Одна из сестер рассказывала мне, что в детстве, прячась за гординой, подкараулила приход Филиппа и обомлела, увидав, что все, кто был в гостиной, встали перед ним на колени и целовали ему руку. В Библии в 20 главе Левита сказано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Поздно спохватились сестры Черногорки и не смогли, как ни старались, раскрыть глаза на обман государю с государыней. Летом 1906 года в Петербург пришло известие, что премьер-министр Столыпин стал жертвой покушения в летней своей усадьбе. Матушка в тот день после полудня уехала навестить его, и пока она не вернулась, мы сходили с ума от волнения. Но покушение, как она, вернувшись, рассказала, случилось несколько минут спустя ее ухода. Не успела она сесть в карету, как раздался взрыв. Столыпин также не пострадал, но была тяжело ранена его дочь. Позже прошел слух, что покушение было и на императорское семейство. Государь с женой и детьми совершал всегдашнюю свою осеннюю морскую прогулку в финляндских фьордах на яхте «Штандарт». Что случилось, толком никто не знает. Одни говорят, яхта нарвалась на мину, подложенную революционерами. Другие, что наскочила на скалу и не разбилась, потому только что медленно шла. Как бы там ни было, вернулись они целыми невредимыми на полярной звезде, высланной за ними императрицей Марией Федоровной. В то же лето ожидали визит английского короля Эдуарда VII и королевы Александры, который государь, император с императрицами Александрой Федоровной и Марией Федоровной, должен был встретить в Ревеле. Прибыли английские монархи на Виктории и Альберте. Предстоял прием у Николая II, на который Эдуарду полагалось явиться в русском военном мундире. Однако Эдуард, предварительно не примерив мундира, теперь еле влез в него. Вызвали портного, но расставлять удавку было поздно. За обедом у государя на полярной звезде Эдуард сидел красный и злой. Эта встреча Николая с Эдуардом сильно испугала немцев. Германия считала, что России не следует доверять Англии, потому да, что Англия – злейший враг России. Многие русские считали так же. Ругали они и договор, заключенный императором Александром III с Францией. Монархия, как говорили они, не имеет права объединяться с республикой против другой монархии. По их мнению, общий союз между Россией, Германией и Францией – единственная гарантия мира. Императорское семейство вернулось в Ревель принять господина Фольера, французского президента. Принимал его царь, однако не столь пышно, как английского короля. Французы это заметили и, как говорят, были очень недовольны. И после такого бурного и накаленного времени, да, всего пару слов было сказано про русско-японскую войну, следующую главу Феликс Юсупов посвящает «Наше жилище», называет их. То есть, видите, нет как будто какой-то единой линии в этом повествовании, просто есть хронология, на которую, как бусины на нитку, нанизываются факты, встречи, лица, газетные заголовки и настроения. Наши зимние и летние переезды оставались неизменны. Зимой Петербург, Москва, Царское село, летом Архангельское, осенью на охотничий сезон усадьба в Ракитном. В конце октября мы выезжали в Крым. За границу мы ездили редко, зато частенько брали нас с братом родители в поездки по собственным заводам и имениям. Они были многочисленны и рассеяны по всей России. А иные столь далеко, что доехать до них нам не удалось никогда. Одно из имений на Кавказе у Каспийского моря простиралось на 200 верст. Нефти там было столько, что она, казалось, хлюпала под, на-

0: плугами, и крестьяне наши смазывали ею колеса у телег. На дальние поездки у нас имелся частный вагон, где устраивались мы с большим комфортом, нежели даже в собственных домах, не всегда готовых принять нас. Входили мы в вагон через тамбур-прихожую, какую летом превращали в веранду и уставляли птичьими клетками. Птичье пение заглушало монотонный перестук колес. В салоне столовой стены обшиты были панелями акажу, сиденья обтянуты зеленой кожей, окна прикрыты желтыми шелковыми шторками. За столовой спальня родителей, за ней наша с братом. Обе веселые, ситцевые, со светлой обшивкой, дальше ванная. За нашими апартаментами несколько купе для друзей. В конце вагона помещение для прислуги, всегда многочисленные у нас, последняя кухня. Еще один вагон, устроенный таким же образом, находился на русско-германской границе на случай наших заграничных поездок, однако мы никогда им не пользовались. В каждом нашем путешествии нас сопровождала масса людей, без которых отец не мог обойтись. Матушка не любила многолюдия, но с отцовыми друзьями всегда была приветлива. Зато мы их ненавидели, ведь они отнимали у нас матушку. Честно говоря, ненависть была взаимной. Прервемся на новости.
1: Человек читающий.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Думу. Президент отметил, что высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов. По словам Путина, победить Россию, запугать россиян невозможно. Победа будет за нами.
2: Вы знаете, это традиция. Перед выборами глава государства, президент обращается к избирателям с просьбой принять активное участие в голосовании. Так было и на этот раз. Однако при этом все мы, и я, да, и каждый человек в России, в нашей стране понимал, что нам будут мешать. И что, несмотря на меры, предпринимаемые Министерством обороны, правоохранительными органами, угрозы, и немалые угрозы, сохраняются. Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей, такую страну, невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
0: Путин заявил, что выборы еще раз подтвердили, что россияне поддерживают тех, кто на поле боя отстаивает интересы России. Президент выразил уверенность, что бойцы и участники спецоперации, которые победили на выборах, будут преданно служить. Впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. На всех уровнях на прошедших выборах были избраны 655 участников специальной военной операции. Об этом доложила Владимиру Путину на встрече в Кремле глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что приоритетом прошедших выборов было обеспечение безопасности. Памфилова сообщила, что уровень кибератак был беспрецедентным.
3: Антирекорд – это эскалация беспрецедентной киберагрессии. Вот иначе никак не могу выразиться, если сравнить даже с данными, которые, уж казалось бы, во время выборов президента у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас переплюнули они себя. 28 миллионов потенциально опасных воздействий на наши все цифровые ресурсы ЦИК. А это за время избирательной кампании. А во время вот дня голосования с 17 по 22 сентября свыше 14 миллионов 700 киберугроз серьезных, а также 13 волн таких целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
0: Памфилова также сообщила, что сотрудники избирательных комиссий подвергались психологическому воздействию в ходе выборов, угрозам подвергались их дети. Глава ЦИК отметила, что избирательная система России оказалась крепкой и мобилизованной. Владимир Путин поручил делать все, чтобы раненые бойцы, участники спецоперации были востребованы на гражданке. Глава государства в понедельник провел встречу с гендиректором Росатом Алексеем Лихачевым. По случаю Дня работника атомной промышленности Лихачев доложил президенту, что развернута большая работа с фондом «Защитники Отечества». Еще одно сообщение. Владимир Путин поддержал закупку зерна в резерв. Президент заявил, что даст соответствующее поручение. Глава государства сообщил, что проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым по ситуации с зерном. Об этом Путин заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, такая же температура в Москве. Во вторник в столице без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. А в полуфиналах первой сеянной Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиулина 7-6-6-4, а второй сеянный Рублев француза Кириана Жаке 7-6-6-1. Российский финал на турнирах ATP пройдет всего лишь в седьмой раз за всю историю. Впервые с 23-го года, когда Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP 500 в Дубае. Отмечу, что по победам в личных встречах Даниил ведет у Андрея со счетом 7-2. Легендарная российская синхронистка, семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер национальной сборной Светлана Ромашина будет официально включена в международный зал славы плавания. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: О решении сообщила Федерация водных видов спорта России. Торжественная церемония признания заслуг нашей соотечественницы запланирована на 10 апреля 2027 года и должна пройти в американском городе Форт Лодердейл, штат Флорида. Стоит отметить, что 37-летняя Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории мирового синхронного плавания. Помимо 7 золотых олимпийских медалей, в ее послужном списке значится 21 золотая медаль чемпионатов мира и 13 наград высшей пробы на европейских первенствах. Благодарна за это решение. Для меня это огромная честь. Номинация – это признание не только моего труда, но и заслуг всей нашей команды, тренеров, партнерш, всех, кто поддерживал и помогал на этом пути. Хотелось бы побывать на церемонии, но пока не стану ничего загадывать. Посмотрим, как сложится, заявила Светлана Ромашина.
1: Футбол. Полузащитник «Монако» Александр Головин допустил свой переход в московский «Спартак». На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и останется только «Спартак», для меня это не будет проблемой. Если позовет ЦСКА, будет ли это предложение в приоритете, не знаю. Выделить какую-то команду в приоритет сейчас не могу, заявил Головин. «Зенит» проведет товарищеский матч с «Батэ» во время паузы в чемпионате РПЛ. Встреча состоится 4 октября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня в центральном матче «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. Международная федерация гандбола сообщила о том, что женская сборная России приглашена на международный турнир Кубок наций, который пройдет с 25 по 29 ноября в Кранево. Это определенный прорыв перед допуском на главные соревнования в международном календаре. Убежден, что через некоторое время мы увидим российских гандболистов уже на всех крупных турнирах, заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. В Федерации бокса России сообщили о том, в каком случае сборная поедет на Олимпиаду 28 года. Ответ будет краткий. Сборная России по боксу ездит только с флагом и гимном, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Напомню, ранее World Boxing допустила россиян к соревнованиям с национальным флагом и гимном. И именно в таком статусе наша команда выиграла медальный зачет на завершившемся чемпионате Европы. И пока это все новости спорта.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем собирать мозаику воспоминаний князя Феликса Юсупова. Петербург расположен в устье Невы, за что получил название Северной Венеции. Был он одной из красивейших европейских столиц. Невозможно передать, как хороша Нева с набережными розового гранита и блистательными дворцами вдоль. Всюду в идеальном строе здания очевиден гений Петра и Екатерины Великих. Императрица Александра Федоровна заказала декоратору-немцу решетчатую ограду сада перед Зимним дворцом. Зимний построен был в начале 18 века императрицей Елизаветой Петровной, дворец сей создания архитектора Растрелли. Решетчатая ограда порядком обезобразила здание, а все же шедевр остается шедевром. Санкт-Петербург – город неисконно русский. Сказался вкус императрицы, великих княгинь, родом иностранок, как правило, немок, на протяжении двух веков, и еще присутствие дипломатического корпуса. Немного оставалось семей, хранивших традиции Старой Руси. Русские аристократы стали космополитами. Поклонялись они иностранщине и то и дело ездили за границу. Хорошим тоном было посылать мыть белье в Париж и Лондон. Почти все матушкины знакомые нарочно говорили только по-французски, а русский коверкали. Нас с братом это злило, и отвечали мы старым снобкам только по-русски. А старухи говорили, что мы невежи и увольни, но мы и ухом не вели. Напыщенные знати предпочитали мы людей проще, безалаберных и веселых. Что до чиновников, эти были, как и все чиновники, просто жадны и бессовестны. Льстили начальству и думали о наживе. Патриотизма в них не было ни на грош, а так называемая интеллигенция сама не знала, чего хотела. Ее разброд и анархия на пользу отечеству не шли. Интеллигенты-агитаторы настраивали народ против знати. Вдобавок, знать и сама вызывала зависть и ненависть. Когда при Керенском она взяла власть, то оказалась ни на что не способной. Патриотизма не было и в театре. На столичных императорских сценах вплоть до середины 18 века русских пьес не ставилось вообще. Почти все актеры были иностранцы. Первый русский театр был основан только при Елизавете Петровне в 1756 году со стараниями советника ее князя Бориса Юсупова. Новый толчок уже при Екатерине, поручившей прапрадеду моему все императорские театры. Можно сказать, князь Николай – основатель русской сцены, устоявший вопреки всем историческим потрясениям. В России рухнуло все, кроме нее. Первым открыл Европе русское искусство Сергей Дягилев, и благодаря ему наши оперы и балет прославились во всем мире. Незабываемые их первые выступления в парижском «Шатле» в 1909 году. «Шатле». Дягилеву удалось собрать лучших артистов. Был тут Шаляпин, незабедный Годунов, художники Бакст и Бенуа, танцовщик Нижинский, балерины Павлова и Корсавина и многие-многие. Русские артисты мгновенно прославились в мире, как в России. У иных появились ученики, школа русского императорского балета сохраняется и по сей день. Правда, актеры наши вообще, русский драматический театр известен Западу мало. Только в России могли быть поняты наша классика и фольклор. Пьесы Островского, Чехова, Горького русские любили всегда. Мы с братом Николаем не пропускали ни одного хорошего спектакля и с иными замечательными актерами знакомы были лично. В Петербурге мы жили на Мойке. Дом наш был особенно замечателен своими пропорциями. Прекрасный внутренний полукруглый двор с колоннадой переходил в сад. Особняк этот подарила императрица Екатерина прабабке моей княгине Татьяне. Произведения искусства наполняли его во множестве. Дом был похож на музей. Ходи и смотри до бесконечности. К несчастью, дед затеял перестройку и многое, увы, испортил. 2-3 залы, гостиных да галереи с картинами сохранили дух 18 века. Галереи эти вели в домашний театрик в стиле Людовика XV. После спектакля ужинали прямо в фойе, если, разумеется, не было званого вечера, когда собиралось порой 2000 гостей. Тогда ужин подавали в галереях, а в фойе накрывали стол для императорского семейства. Всякий такой прием потрясал иностранцев. Не верили они, что в семейном доме можно накормить стольких людей. И на всех хватит и горячих кушаний, и северского фарфора, и столового серебра. Павел, наш старый дворецкий, никому бы не уступил чести служить государю. Но был он уже очень стар, слаб глазами и часто проливал вино на скатерть. Наконец старик ушел на покой, и когда государь приезжал последний раз на прием на Мойку, от Павла это скрыли. Государь заметил, что старого дворецкого нет, и с улыбкой сказал матушке, что на этот раз, надеется, скатерть будет чистой. Не успел он это сказать, как в дверях, точно призрак, возник старик Павел. В парадной ливрее и на дрожащих ногах он доковылял до государя и за креслом его простоял весь вечер. Николай, заботясь о чистоте матушкиной скатерти, бережно поддерживал руку старика, когда тот наливал ему вино. Павел прослужил у нас более 60 лет. Знал он всех знакомых отца и каждого обслуживал, исходя из собственного к нему отношения, немало не считаясь с чинами и титулами. Кого не любит, тому ни за что не нальет вина и не подаст десерта. Когда генерал Куропаткин, разбитый японцами в 1905 году, приехал к нам обедать, Старик Павел, выказывая ему презрение, встал к нему спиной, плюнул и наотрез отказался обслужить его за столом. Помню старшего швейцара Григория с жезлом и в треуголке. К несчастному генералу он был более милостив. В войну 14 года приехала к нам вдовствующая императрица. Григорий подошел и сказал ей, почему, Ваше Величество, не назначили в армию генерала Куропаткина. Ему теперь самое время искупить прошлое. Императрица пересказала разговор сыну. 2 недели спустя мы узнали, что генерал Куропаткин получил дивизию. Прислуга наша была предана и усердна. В пору, когда знали одни свечи да масляные лампы, многие наши люди занимались только освещением. Когда изобрели электричество, старший лакей-осветитель так расстроился, что спился и умер. Слуги были у нас всех мастей. Арабы, татары, калмыки, негры щеголяли в своих пестрых платьях. Командовал всеми Григорий Бужинский. В полной мере доказал он, как верен, когда нас явились грабить большевики. Они велели ему показать, где мы прячем золото и ценности. Григорий умер от пыток, но ничего не сказал. Несколько лет спустя вещи нашли. Жертва его оказалась напрасной, однако ничуть не поблекла. И в этих записках хочу воздать должное героической его верности. Он умер ужасной смертью, но хозяев не предал. Подвал в доме на мойке был настоящим лабиринтом. Эти толстостенные с глухими дверьми помещения не боялись ни пожара, ни наводнения. Находились там и винные погреба с винами лучших марок, и кладовые с коробами столового серебра и драгоценных сервизов для званых вечеров, и хранилища скульптур и полотен, не нашедших места в картинных галереях и залах. Это подвальное искусство могло бы составить музей. Я потрясен был, когда увидел их в ящиках, в пыли и забвении. В бельэтаже находились отцовские апартаменты окнами на мойку. Комнаты были некрасивы, но уставлены всякими редкостями. Картины, миниатюры, фарфор, бронза, табакерки и прочее. В ту пору в обжидарах я не смыслил, зато обожал, видимо, наследственно драгоценные камни. В одной из горок стояли статуэтки, которые любил я более всего. Венера из цельного сапфира, рубиновый Будда и бронзовый негр с корзиной бриллиантов. Рядом с отцовским кабинетом помещалась мавританская зала, выходившая в сад. Мозаика в ней была точной копией мозаичных стен одной из зал Альгамбры. Посреди бил фонтан, вокруг стояли мраморные колонны, вдоль стен диваны, обтянутые персидским штофом. Зала мне нравилась восточным духом и негой. Частенько ходил я сюда помечтать. Когда отца не было, я устраивал тут живые картины, созывал всех слуг мусульман и сам наряжался султаном. Нацеплял матушке на украшения, усаживался на диван и воображал, что я сатрап, а вокруг рабы. Однажды придумал я сцену наказания провинившегося невольника. Невольником назначил Али, нашего лакея-араба. Я велел ему пасть ниц и просить пощады. Только замахнулся кинжалом, открылась дверь и вошел отец. Не оценив меня как постановщика, он рассвирепел. «Все вон отсюда!» – закричал он, и рабы с сатрапом бежали. С тех пор вход в мавританскую залу был мне воспрещен. Напротив отцовских апартаментов последней в анфиладе была музыкальная гостиная, где хранили коллекцию скрипок, но музыкой не занимались. Еще можете что-то успеть написать. У нас совсем немного времени осталось. 967-103-5533. После рекламы будем заканчивать.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
2: Вы слышите, что я на вас ору?
3: Нет.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Вот такая вот была раньше речь. И потом только отпочковалась от музыкального искусства. Центры речи и музыки в мозгу расположены очень близко. И когда вы стимулируете одно, вы незримо стимулируете другое.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки». В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем. Маяк. Человек читающий.
4: Матушкины покои с окнами в сад помещались на втором этаже. Тут же парадные залы, гостиные, ванные комнаты, галереи с картинами и в самом конце театр. Бабушка, мать отца, брат мой и я жили на третьем этаже. Тут же находилась домашняя часовня. Главный уют был в матушкиных комнатах. Излучали они тепло ее сердца, свет ее красоты и изящества. В спальне, обтянутой голубым узорчатым шелком, стояла мебель розового дерева с маркетри. В широких горках красовались броши и ожерелья, когда случались приемы, двери были нараспашку. Любой мог войти полюбоваться дивными матушкиными бриллиантами. Эта спальня была со странностью. Порой раздавался оттуда женский голос и всех окликал по имени. Прибегали горничные, решив, что зовет их именно хозяйка, и пугались до смерти, увидав, что спальня пуста. Мы с братом тоже слыхали не раз эти странные зовы. Мебель малой гостиной когда-то принадлежала Марии Антуанетте. На стенах висели картины Буше, Фрагонара, Ватто, Юбера Робера и Гриза. Хрустальная люстра прибыла из будуара маркизы де Помпадур. Бесценные безделушки стояли на столах и в горках. Табакерки с эмалью и золотом, аметистовые, топазовые, нефритовые, в золотой оправе с бриллиантовой инкрустацией пепельницы. В вазах всюду цветы. Матушка обыкновенно сидела именно в этой гостиной, и когда никого не было, вечерами мы с братом здесь с ней ужинали. Круглый стол накрывали на три прибора и ставили хрустальные канделябры. В камине полыхало пламя, а огоньки свечей вспыхивали в перстнях на тонких матушкиных пальцах. Не могу без волнения вспоминать об этих счастливых вечерах в маленькой уютной гостиной, где прекрасно все – и хозяйка, и обстановка. Да, это были минуты настоящего счастья. Знали бы мы, какие несчастья придут за ним. К Рождеству на мойке начиналась суматоха. Готовились целыми днями. На стремянках вместе с прислугой наряжали высоченную елку до потолка. Сияние стеклянных шаров и серебряного дождя зачаровывало наших слуг азиатов. Прибывали поставщики, доставляли нам подарки для друзей, и суматоха росла. В праздничный день являлись гости. Почти все дети, наши ровесники, приносили с собой чемоданы, чтобы унести подарки. Подарки нам раздавали, потом угощали горячим шоколадом с пирожными и вели в игровой зал на русские горки. Было ужасно весело, но кончался праздник почти всегда потасовкой. Я был тут как тут и с наслаждением колотил ненавистных, к тому же, мозгляков. На другой день была елка для прислуги с семьями. Матушка за месяц до праздника опрашивала наших людей, кому что подарить. Молодой араб Али, сыгравший моего невольника в том памятном представлении в Мавританской зале, попросил однажды красивую штуку. Этой штукой была диадема с бурмитским зерном и бриллиантами, которую надевала матушка, едучи на балы в зимний. Али оцепенел, увидя матушку, одетую всегда просто, вдруг в парадном платье и ослепительных драгоценностях. Видимо, принял ее за божество. Он пал перед ней ниц, на силу его подняли. Пасху праздновали торжественно. всю Страстную, близкие друзья и почти вся прислуга были с нами на службе в нашей домашней часовне, а в субботу на всенощную шли в большой храм. После разговлялись. Гостей собиралось множество. Начинался пир горой, молочные поросята, гуси, фазаны, реки шампанского. Вносились куличи в венчики из бумажных роз, обложенные крашенными яйцами. На другой день мы все мучились животами. После пира отец с матерью и мы с братом шли в людскую. Матушка следила, чтобы людей кормили хорошо, и слуги ели почти все то же, что и хозяева. Мы поздравляли всех и христосовались. У отца имелась прихоть менять столовые. Чуть не каждый день мы обедали в новом месте, что прибавляло слугам хлопот. Мы с Николаем порой бежали по всему дому в поисках, где накрыто, и опоздать были рады радехоньки. Отец с матерью держали открытый стол, сколько едоков соберется к обеду, в точности не знали. Многие являлись к столу целыми семьями и вынуждались и питались то в одном, то в другом достаточном доме. Этих извинить было можно, других навряд. Одна богатая старуха-домовладелица ела только в гостях, приезжала с опозданием и, войдя, заявляла с апломбом: «Волки сыты, теперь поем спокойно». Генерал Бернов, о котором я рассказывал выше, и матушкина приятельница княгиня Вера Голицына люто ненавидели друг друга и ругались при каждой встрече. Однажды вечером генерал был сильно не в духе и не захотел отвезти княгиню домой, хотя до ужина обещал. «Бог с вами», — сказала княгиня, — «дурак, натощак и сытый набитый». У Голицыной был артрит правого большого пальца, и она то и дело сосала его, говоря, что от этого болит меньше, и руку ее целовать я отказывался. Замуж она не вышла и о том жалела. «Жаль, что я старая девка», — твердила она матушке, — «так и не узнаю, как это бывает». Ну, в общем, что тут сказать? Мы с вами прочитали ни много ни мало, а почти 7 глав из этой книжки, добрались до Серебряного века, да, до расцвета Петербурга, начала 20 века. И все это, конечно, выглядит фантасмагорично, если представлять себе эти рождественские пиры, пасхальные торжества, противоречия мировой политики, верха и низы, старой аристократии и новые рабочие. Все это чрезвычайно увлекательно и сложно. Спасибо вам за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Прошедшая в России избирательная кампания была масштабной и очень значимой, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму. Он поздравил их с достигнутыми на выборах результатами. Глава государства отметил, что предвыборная кампания в России прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране. По словам президента, все парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета. Путин заявил, что выборы еще раз подтвердили, что россияне поддерживает тех, кто на поле боя отстаивает интересы России. Президент выразил уверенность, что бойцы и участники спецоперации, которые победили на выборах, будут преданно служить.
2: Закономерно, что все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут также преданно служить Отечеству. Разумеется, партии предлагали разные подходы к решению тех или иных проблем. Это очень хорошо. Но значимо то, что программные документы всех ответственных патриотических сил были сосредоточены на действительно объединяющих задачах в области безопасности, демографии, экономики, социальной сферы. По итогам выборов «Единая Россия» упрочила свое лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов.
0: Глава государства поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Президент отметил, что высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов. По словам Путина, победить Россию и запугать россиян невозможно, победа будет за нами. Президент заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Прошедшие выборы в России подтвердили легитимность всех органов власти. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с главой ЦИК Аллой Памфиловой. Президент поблагодарил ее и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
3: Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно.
0: Памфилова доложила президенту, что явка на выборы в Госдуму обновила рекорд за последние 3 избирательных цикла. Она отметила, что это было не единственным достижением.
4: Одной из особенностей этих выборов – рекорд по рекордам. Ну, во-первых, рекордная явка, да, почти 60%, 59,8%. Это за цикл такой, за 3 избирательных цикла, начиная с 2016 года. Рекордное количество наших наблюдателей, это почти, вот сейчас посмотрю, 36 702 наблюдателей, это от кандидатов и от партий, и общественных наблюдателей тоже, если сравнить, в 2016 году их было 264 тысячи, существенно увеличилось это значение. И очень важно, что минимальный процент отказов регистрации кандидатов, это меньше 1%, 0,93, это уже рекорд.
0: Памфилова также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. Владимир Путин поручил делать все, чтобы раненые бойцы и участники спецоперации были востребованы на гражданке. Об этом глава государства заявил на встрече с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Она состоялась по случаю Дня работника атомной промышленности. Лихачев сообщил, что развернута большая работа с фондом «Защитники Отечества». Глава Росатома также доложил президенту, что с мая ситуация на Запорожской АЭС обострилась. Было более 8 тысяч атак беспилотников, около 1100 артиллерийских российских обстрелов. На встрече с Лихачевым Путин, рассуждая о внешнем давлении на Россию, заявил, цитата, что «мы сами всех будем давить». Подразделение группировки войск «Север» освободили Уланово. В Сумской области бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике. Доброполье, штурмовые группы 51-й армии и подразделения морской пехоты продолжают наступать. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 460 военнослужащих. Вооруженные силы России поразили в Киеве центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющей услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, сообщили в Минобороны. Во время морского перехода поражены два судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одессы. Новые взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Харькове, Кировограде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, плюс 14-16, такая же температура в Москве. Во вторник в столице без осадков.

0: «Маяк».
1: Скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.

0: Audio Stories.
1: Победа России в длительной Северной войне принесла ей новые земли, но приобретение оказалось далеко не бесплатным. Заключенный в 1721 году Ништадтский мирный договор официально подтвердил переход под российскую юрисдикцию Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и часть Карелии. Взамен Петр I обязался вернуть шведскому королевству Финляндию и уплатить огромную сумму в размере 2 миллионов серебряных талеров. Эта выплата представляла значительную ценность. Монеты изготавливались из высокопробного серебра весом около 28 грамм каждая. Общий вес вознаграждения составил приблизительно 56 тонн драгоценного металла. Сумма, равная годовому бюджету Швеции или цене целого флота из полусотни крупных военных кораблей. Фактически, данная компенсация лишь формально узаконила завоевания, достигнутые военной силой. Присоединенные регионы открывали Россию к европейским торговым маршрутам и усиливали имперский статус государства. Примечательно, что будущая столица России, Санкт-Петербург, была заложена Петром Великим еще в 1703 году, когда война находилась в полном разгаре.
0: Audio Stories.

окошка нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга. Футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

0: Audio Stories.
1: Чихание – это врожденный защитный рефлекс, задача которого – очистить слизистую оболочку носа от посторонних частиц. Когда раздражители попадают на слизистую носа, нервные окончания мгновенно передают сигнал в центр чихания, расположенный в стволе головного мозга. Этот центр запускает скоординированное сокращение множества мышц – диафрагмы, межреберных, гортанных и лицевых. В результате происходит резкий и мощный выдох через нос. Воздух может вырываться со скоростью до 160 км в час. Одновременно с этим рефлекторно закрываются глаза. Считается, что это защитная реакция на резкий скачок давления. В 1882 году «Нью-Йорк Таймс» опубликовала историю о женщине, у которой якобы разорвало глазное яблоко во время чихания. Этот случай породил миф о том, что глаза могут вылететь из орбит из-за сильного давления. Однако современные врачи считают эту историю городской легендой или крайне редким исключением на фоне тяжелых заболеваний. На самом деле глаза при чихании всегда рефлекторно закрываются, а глазные яблоки надежно удерживаются в орбите мышцами и связками, которым не страшны даже такие мощные, но кратковременные нагрузки.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Заструги – это вытянутые острые гребни и валы из очень плотного слежавшегося снега, которые формируются под действием ветра. Они появляются на открытых пространствах – в степях, тундре, на высокогорных плато, где ветер свободно разгоняется и вытачивает из снега причудливые формы. Высота заструг может достигать полуметра, а в Антарктиде или Тибете – полутора метров. Главная особенность заструги – ее асимметричный профиль, который всегда указывает направление ветра. На ветреной

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о сложных словах. Не в смысле трудных, а именно сложных, то есть образованных сложением с помощью двух или более корней. Таких, как, например, «самолет» или «двухэтажный». Но наши примеры будут, конечно, и потруднее, и поинтереснее. И первое сложное слово представит ведущий программы Ассамблеи автомобилистов Игорь Ружейников и эксперт той же программы Федор.
2: Сегодня поговорим о том, что и трехцилиндровый мотор может очень хорошо и долго служить.
3: Я недавно из Грузии до Москвы проехал на трехцилиндровом моторе, так он был 900 миллилитров.
2: Всего. 900 миллилитров, да. Видишь, и хватило.
1: У меня две новости. Одна хорошая и одна плохая. Начну с плохой. Дважды прозвучало трехцилиндровый, но это неверно. Правильный вариант – трехцилиндровый. А теперь хорошая новость. Федор Буцко и сам об этом вспомнил. И буквально через несколько минут сказал следующее.
2: Машина, собственно, с дизельным моторчиком. Моторчиком небольшим, трехцилиндровым, подчеркиваю. Мы же сейчас видим, что они делают и большие бензиновые моторы. Шестицилиндровый, восьмицилиндровый.
1: Да. А вот здесь все верно. Трехцилиндровый, шестицилиндровый, восьмицилиндровый, сколько угодно цилиндровый. Всегда ударение ставим на слог «ли», как и в исходном прилагательном без первой части «цилиндровый». И у нас на очереди еще одно сложное прилагательное. И в нем, кстати, тоже первая часть числительная. Этот пример представит Андрей Прохоров, гость программы «Как знать».
4: При этом по линии отца родственником Петра Аркадьевича был Михаил Юрьевич Лермонтов. Петр Аркадьевич приходился нашему великому поэту троюродным братом.
1: Троюродный брат. Это неверно. Правильно? Троюродный. Ударение ставим на гласную «ю». Брат троюродный. И сестра, кстати, тоже троюродная. А теперь вишенка на торте. Мы разберем очень интересный пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: Первоначально это, конечно же, все, что связано с природой. Это природосообразность человека. Многие народы до сих пор сохранили вот эту черту. Они до сих пор природосообразность сохраняют и в Поволжье.

0: корица, например. Поэтому природа сообразности – это, конечно, первое, что в праздниках появилось.
1: Конечно, меня заинтересовали слова «природа сообразность» и «природа сообраз». Я не могла такое пропустить. Начнем с того, что таких слов в русском языке нет. То есть перед нами явные неологизмы. Но зато в русском языке есть слово «сообразность». Именно с таким ударением – «сообразность». Поэтому мне кажется, если мы образуем от этого слова «новое», прибавляя какую-то первую часть, то ударение исходного слова все-таки следует сохранить. Я бы сказала «природосообразность». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Думу. Президент отметил, что высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов. По словам Путина, победить Россию, запугать россиян невозможно, победа будет за нами. Глава государства также заявил, что все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела России полностью провалились. По словам Путина, попытки зарубежных спецслужб вмешаться в выборы предпринимались, но россияне отстояли свое суверенное право определять свое будущее.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании. Такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
0: Путин также отметил смелость и мужество членов избирательных комиссий в приграничных регионах в Донбассе, Новороссии. Глава государства сообщил, что погибшие при атаках во время выборов в России будут представлены государственным наградам. Президент заявил, что выборы еще раз подтвердили, что россияне поддерживают тех, кто на поле боя отстаивает интересы России. Путин выразил уверенность, что бойцы и участники спецоперации, которые победили на выборах, будут преданно служить. Тарифы на услуги ЖКХ должны быть экономически обоснованными, но одновременно и социально сдержанными. Об этом Владимир Путин также заявил на встрече в Кремле с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. По словам президента, необходимо, чтобы тарифы на услуги ЖКХ соотносились с реальными доходами населения.
2: Важнейшее направление – тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются, и проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения.
0: Путин также поддержал закупку зерна в резерв. Президент заявил, что даст поручение правительству закупить зерно аграриев. Глава государства сообщил, что проведет отдельную встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым по ситуации с зерном. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра вечером и ночью местами небольшие дожди, днем в северной столице плюс 14-16, в Москве во вторник без осадков, ночью в городе плюс 4-6, днем 14-16 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сборная России по футболу сегодня днем прилетела в Казань, где завтра проведет товарищеский матч с Ираном. На эту игру уже реализовано 35 тысяч билетов. Также сегодня стало известно о том, что в предстоящем матче капитаном сборной России будет Александр Головин. Голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе, а защитник Кирилл Данилов пропустит матч. Он восстанавливается после повреждения. Тем временем молодежная сборная России, игроки не старше 21 года, со счетом 3-2 в Скопье обыграла команду Северной Македонии в товарищеском матче. В рамках учебно-тренировочного сбора наша национальная команда также проведет два матча с сербами 2 и 5 октября. Руководство московского футбольного «Локомотива» опровергло слухи об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Московский «Локомотив» оказался в центре слухов. Официальная позиция клуба вошла в противоречие с инсайдерской информацией. Пресс-служба железнодорожников выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о переговорах с другими специалистами на замену главному тренеру команды Михаилу Галактионову. Руководство подчеркнули, что полностью поддерживают наставника и уверены в выполнении всех задач. Сейчас специалист взял недельную паузу в работе в связи с тяжелой личной утратой, смертью отца, и в ближайшие дни команда ждет его возвращение на поле. Однако, по сообщениям источников, ситуация за кулисами выглядит критически. Инсайдеры утверждают, что вопрос по Галактионову пока не решен, а сам тренер склоняется к отставке. Руководство «Локомотива» уже предлагало работу Леониду Слуцкому, однако тренер ответил категорическим отказом. В случае расторжения контракта с Галактионовым исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов. Напомню, что «Локомотив» ушел на международную паузу, занимая 14 место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
1: Теннис. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. В полуфиналах первый сеянный Медведев прошел еще одного россиянина Романа Сафиулина 7-6, 6-4, а второй сеянный Рублев француза Кириана Жаке 7-6, 6-1. Российский финал на турнирах ATP пройдет всего лишь в 7-й раз за всю историю. Отмечу, что по победам в личных встречах Медведев ведет у Рублева со счетом 7-2. Новости фигурного катания. Евгений Семененко стал первым в списке запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев. Второй запасной Владислав Дикиджи, третий Петр Гуменник. Напомню, ранее Семененко выиграл турнир серии «Челленджер» в Словакии. А бронзовый призер чемпионата России 25 года в одиночном катании Алина Горбачева не выступит на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате, который пройдет с 7 по 10 октября. Россию в женском турнире на этих соревнованиях представят Захарова, Игнатова и Хуснутдинова, сообщил источник ТАСС. Что касается Горбачевой, то ее выступление планируется на «Челленджере Будапеште Трофи» с 15 по 18 октября. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. В центральном «Металлург» на выезде крупно обыграл «Авангард» 5-1. Для «Магнитки» это пятая победа подряд. Клуб из Магнитогорска возглавил турнирную таблицу, набрав в 10 матчах 17 очков. У «Локомотива» 16, у «Нефтехимика» 15. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Моль – это бытовое название для множества видов мелких ночных бабочек из отряда чешуекрылых. В отличие от ярких дневных бабочек, большинство молей имеют неприметную окраску – серую, коричневатую или золотистую. В мире насчитывается около 160 тысяч видов чешуекрылых, но лишь немногие из них приспособились к жизни рядом с человеком. Питание моли зависит от вида и стадии развития. У взрослых особей многих видов домашней моли недоразвит ротовой аппарат, а жизнь длится всего несколько дней. Настоящие вредители – это их личинки, которые активно поедают ткани и другие материалы. Одна самка способна отложить до 100 яиц. Несмотря на это, личинки редко попадаются на глаза. Они прячутся в складках одежды или других укромных местах, а заметны становятся только при повреждении ткани. С мая по сентябрь гусеницы питаются, отдавая предпочтение изделиям из шерсти, войлока и фетра, особенно если они загрязнены жиром или потом. Это облегчает переваривание кератина. Осенью личинки перемещаются в укрытия, где зимуют. Весной они окукливаются и превращаются во взрослых бабочек. Для развития плотяной моли оптимальная температура плюс 23-25 градусов Цельсия и сухой воздух. При неблагоприятных условиях гусеницы могут замедлять развитие до 2 лет, продолжая повреждать одежду. Комплексный подход – чистота, правильная обработка вещей и профилактика – самый надежный способ защитить гардероб от моли.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Домашняя пыль – это сложная смесь из различных частиц. Чешуйки кожи людей и животных действительно встречаются в пыли, но их доля обычно не превышает 25%. Основу же составляют другие компоненты, и состав пыли уникален для каждого жилища. До 35% домашней пыли – это минеральные микрочастицы – песок, почва и глина, которые попадают в дом с обувью и через окна. Здесь же можно найти тончайшие волокна от одежды, ковров и книг. Например, в старых библиотеках много целлюлозных волокон, а в домах с коврами – синтетических. Биологическая часть пыли включает пыльцу растений, споры плесени и фрагменты насекомых. Но самые многочисленные обитатели – это пылевые клещи. Сами клещи не опасны, но их экскременты – сильный аллерген. Пыль не просто побочный продукт жизни, а активный участник природных процессов. Без атмосферной пыли облакам было бы сложнее формироваться. Каждая капля дождя или снежинка образуется вокруг микрочастицы. Более того, ежедневно на Землю оседает от 60 до 100 тонн космической пыли. Это частицы комет и астероидов возрастом более 4,5 миллиардов лет. В океане пыль играет роль удобрения. Минеральные частицы стимулируют рост фитопланктона, который лежит в основе пищевой цепи и влияет на климат, поглощая углекислый газ. Полностью избавиться от пыли невозможно. Она – часть природного круговорота.
0: Аудиосторис.
2: На дальней станции сойду.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько правда. Яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Микроморт – это единица измерения риска смерти. Если вероятность летального исхода составляет 1 микроморт, значит шанс умереть 1 на миллион. Например, один прыжок с парашютом – это 7 микромортов, а глубокое погружение под воду – почти 5 микромортов. Каждая выкуренная сигарета, поездка на мотоцикле на 10 километров или съеденные 100 стейков – это еще по одному микроморту. Можно даже рассчитать ежедневный риск смерти в микромортах. При средней продолжительности жизни, например, 80 лет, получается, что каждый день человек набирает около 34 микромортов по всем причинам вместе взятым. Такие единицы измерения нужны не только для того, чтобы вызвать экзистенциальную тревогу, но и для объективной оценки рисков в разных жизненных ситуациях.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин поблагодарил председателя Центра избиркома Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководителем ЦИК. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
2: Выборы прошли у нас во всех 89 субъектах Российской Федерации. 2,2 тысячи избирательных кампаний на всех уровнях, на муниципальном, региональном, общефедеральном. Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает.
0: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что приоритетом прошедших выборов было обеспечение безопасности.
3: Эта кампания, конечно, у нее много особенностей, но основное у нас как раз такой безусловный приоритет – это было обеспечение безопасности. Вот безопасности. И при этом, Владимир Владимирович, что нам удалось? Нам удалось выполнить сложнейшую задачу – не искать поводов, да, и предлогов, а найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени. И сейчас мы это сохранили. И я бы сказала, что вот никто, ну, помимо наших врагов, понятно, что там на Западе они, наши выборы, еще их не было априори, о них не принимали, на это не оглядываемся. Важно, что народ поддержал, важно, что народ понял, насколько это значимы эти выборы и насколько они работают на усиление страны.
0: Глава Центра избиркома также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО. Подразделение группировки войск «Север» освободили Уланово. В Сумской области бойцы группировки войск продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделение группировки войск «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленая Харьковской области. Также формирование противника уничтожается в районах населенных пунктов Варваровка, Черная, Нефедовка и Купино Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, 2 квадроцикла и наземный робототехнический комплекс. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная Харьковской области. В Сумской области решительными действиями подразделений группировки установлен контроль над населенным пунктом Уланово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центра» освободили Нововодянное в Донецкой Народной Республике в Доброполе. По данным Минобороны, в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали на западном направлении в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 70 зданий. Уничтожено до 30 военнослужащих противника. Количество погибших из-за пожара на заводе по производству пиротехники в поселке Кубринск Ярославской области достигло 14, сообщила МЧС. Одна женщина госпитализирована. Поиски еще нескольких человек продолжаются. В Переславле-Залесском округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что пожар на территории завода потушен, при этом большая часть поселка Кубринск остается без света. В поликлинике развернут пункт временного размещения. Добавил губернатор. Сегодня днем на территории завода загорелись 2 здания. Там находились помещения компании ООО «Салют Юг». В детских центрах, которые находятся вблизи предприятия, прошла эвакуация. 9 многоэтажек повреждены. Холодные ночи ожидаются в первых числах октября в Москве и Подмосковье, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Так, в ночь на пятницу и в ночь на субботу столбики термометров в столичном регионе могут показать от 1 до 6 градусов. Напомню, власти Подмосковья приняли решение начать отопительный сезон с 1 октября. Сначала тепло начнут подавать детские сады, школы и больницы. До 10 числа тепло должно поступить во все дома, организации и предприятия Московской области. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец ранее рассказал о погоде в Москве на завтра.
1: Завтра антициклональное влияние усилится. Ожидается переменная облачность без осадков. В сумерках плюс 4-7, в середине дня плюс 14-17. Такая простая и комфортная погода продержится в рамках старого бабьего лета до выходных. И, судя по всему, оно будет довольно продолжительным, перекинувшись золотой осенью и на следующую неделю.
0: О погоде ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Завтра вторник, 29 сентября. В Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков, утром местами туман, днем в российской столице плюс 14, плюс 16.

шашки подвысь, мы все в полях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родимся.

0: Audio Stories.
1: В 1803 году Франция продала Соединенным Штатам Америки огромную территорию – более 2 100 000 квадратных километров. Сумма сделки составила 15 миллионов долларов. Сначала США планировали приобрести лишь небольшую прибрежную зону у порта Новый Орлеан, чтобы обеспечить себе свободный доступ к морю. Однако император Наполеон Бонапарт, готовясь к войне с Великобританией и столкнувшись с неудачей в подавлении восстания на Гаити, неожиданно предложил продать всю Луизиану. Он понимал, что не сможет удержать столь отдаленные земли и предпочел получить за них деньги. Американские дипломаты, пораженные масштабом предложения, согласились на сделку. Цена оказалась символической – всего 7 центов за гектар. На практике расходы США оказались значительно выше, ведь им пришлось выкупать земли у коренных жителей – индейских племен. На протяжении многих лет американцы заключали и навязывали договоры о покупке земли, постепенно вытесняя племена с их исконных территорий. На приобретенных землях была сформирована центральная часть Соединенных Штатов. Эта область простирается от побережья Мексиканского залива на юге до земли Руперта на севере и от реки Миссисипи на востоке до скалистых гор на западе. Сегодня бывшие французские владения составляют 23% территории Соединенных Штатов Америки и входят в состав 13 штатов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд все очевидно. Крокодилы – типичные рептилии. Они хладнокровны, у них низкий обмен веществ и характерное для рептилий строение тела. Кажется, что их родство с ящерицами или змеями не вызывает сомнений. Однако ученые с этим не согласны. Современные исследования показывают, крокодилы гораздо ближе к птицам, чем к другим современным пресмыкающимся. Более того, у них действительно был общий предок. В пользу этой теории говорят многие анатомические детали. Крокодилы – единственные среди рептилий обладатели четырехкамерного сердца. Их яйца покрыты твердой известковой скорлупой, а в легких есть пара бронхи – особые воздухоносные каналы. Все эти признаки считаются типично птичьими и свидетельствуют о близком эволюционном родстве. И крокодилы, и птицы произошли от одной ветви древних архозавров. Таким образом, ближайшим родственником крокодила оказывается обычная птица.
0: Audio Stories.
2: Уж такая, братцы, жизнь у моряков, моряку собраться

0: Audio Stories.
1: Слово «горгулья» происходит от старофранцузского «гагроль» – горло или водосточная труба. Каменные морды на готических соборах служили водостоками. Вода стекала через пасти, защищая стены от разрушения. В архитектуре горгульи – это функциональные водостоки с художественным оформлением. Но в обиходе все фасадные фигуры зовут горгульями. Идея водосточных масок имеет глубокие древние корни. В египетском храме Хатхор львиные головы отводили воду и отпугивали духов. Греки усовершенствовали прием на храме Зевса Олимпийского. В средние века на готических соборах появились причудливые гибриды – крылатые бегемоты, полулюди-полузвери, ухмыляющиеся черти. Виктор Гюго писал, что соборы стали творением художника. Горгульи проповедовали близость зла и силу веры. К XVIII-XIX векам горгульи утратили функцию водоотвода. Трубы стали делать металлическими, но архитекторы продолжают украшать водостоки фигурами ради красоты и атмосферы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Иерихон – один из самых древних городов мира, расположенный в Палестине. Археологические находки свидетельствуют, что эти земли были заселены еще 11,5 тысяч лет назад, а сам город основан примерно в X веке до н.э. Иерихон неоднократно упоминается в библейских текстах и играет важную роль в истории региона. Во времена Римской империи город стал подарком Марка Антония Клеопатре. На протяжении веков здесь находили убежище изгнанники-евреи, проходили сражения крестоносцев, вершилась история Ближнего Востока. Город не раз подвергался разрушениям. После особенно жестоких битв его руины были раскопаны только в XIX веке. Современный Иерихон вырос вокруг исторического центра. На апрель 2025 года его население составляло чуть больше 20,5 тысяч человек, большинство из которых – арабы палестинского происхождения. Уникальность города подчеркивает и его географическое положение. Иерихон находится на 258 метров ниже уровня моря, что делает его одним из самых низко расположенных городов на планете.
0: Аудио Stories.

я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны на вахте стоят.

помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны.

Тут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех.

0: Audio Stories.
1: Самки крокодилов бережно переносят яйца и детенышей в пасти, усеянной острыми зубами, при этом никогда не причиняя им вреда. Долгое время оставалось загадкой, как им удается так точно контролировать силу сжатия. Ученые обратили внимание на многочисленные бугорки, которые покрывают морду крокодила. Ранее их считали лишь элементом маскировки. Однако исследования показали, внутри каждого бугорка находится чувствительное нервное окончание, которое может улавливать даже самые слабые колебания воды. Эти рецепторы расположены прямо на челюстях вблизи зубов. Благодаря им самка может аккуратно переносить потомство, не травмируя его, и безошибочно находить добычу в мутной воде. По мнению биологов, эти органы осязания самые чувствительные среди всех животных. Даже подушечки пальцев приматов и усики насекомых уступают им по способности воспринимать тончайшие вибрации. Есть гипотеза, что эти же рецепторы позволяют крокодилам заранее чувствовать приближение землетрясений. Замечено, что они покидают опасные районы одними из первых.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Для всех, кто уже проснулся.
3: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
1: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5:00 утра. Воспитание души.
4: Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения.
1: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Царская дорога – один из самых древних постоянно действующих маршрутов, который соединял Аравийский полуостров с Египтом. Люди пользовались этим путем еще в 8 веке до нашей эры. При римском императоре Траяне дорога была полностью реконструирована. Ее вымостили камнем, расширили до 7 метров и переименовали в новую Троянову дорогу. Для защиты караванных путей и оазисов римляне создали вдоль трассы целую систему укреплений – Аравийский лимес, который включил малые крепости, сторожевые башни и сигнальные станции. По этой дороге веками шли паломники разных религий – христиане в Святую Землю, мусульмане в Мекку. В Ветхом Завете описано, как Моисей просил царя Эдомского разрешить израильтянам пройти по царской дороге, обещая не сворачивать ни направо, ни налево, пока не пересекут пределы его земли. Разрешения они так и не получили. В отличие от Великого шелкового пути, по которому везли предметы роскоши, по царской дороге перемещались товары первой необходимости. На север отправляли зерно, медь и льняные ткани, а на юг – железо, рыбу и шерсть. Дорога служила не только торговой артерией, но и маршрутом для миграций. Сегодня лишь отдельные участки этого древнего пути используются по назначению.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин принял в Кремле руководителей партий, прошедших в Госдуму по итогам сентябрьских выборов. Глава государства поздравил их с результатами кампании и призвал к совместной работе, сообщается на сайте Кремля.
2: Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной.
1: Президент высоко оценил работу избирательных комиссий, отметив мужество и профессионализм сотрудников при проведении голосований в приграничных регионах.
2: Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно. В сложных, практически боевых условиях в приграничных регионах на Донбассе и в Новороссии проявились смелость и мужество, зачастую и героизм. К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оценены соответствующим образом, будут люди представлены государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям, нашим погибшим товарищам.
1: Запугать россиян и победить Россию невозможно, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий. По словам главы государства, к такому выводу он пришел, увидев очереди на избирательных участках.
2: Вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами.
1: Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова доложила президенту, что явка на выборах в Госдуму обновила рекорд за последние 3 избирательных цикла. Она отметила, что это было не единственным достижением.
3: Одной из особенностей этих выборов – рекорд по рекордам. Ну, во-первых, рекордная явка, да, почти 60%, 59,8%. Это за цикл такой, за 3 избирательных цикла, начиная с 2016 года. Рекордное количество наших наблюдателей, это почти, вот сейчас посмотрю, 36 702 наблюдателей, это от кандидатов и от партий, и общественных наблюдателей тоже, если сравнить, в 2016 году их было 264 тысячи, существенно увеличилось это значение. И очень важно, что минимальный процент отказов регистрации кандидатов, это меньше 1%, 0,93, это уже рекорд.
1: Памфилова также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО. Российские бойцы группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, сообщили в Минобороны. Также стало известно, что военные центры освободили населенный пункт Нововодяное в ДНР. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой, мотопехотной, 2 аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Высокой Ивановки, Дружковки, Славянска, Николаевки, Краматорска, Червонозарянского, Красного Молочара и Никаноровки. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 4 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».
1: ПВО в течение дня сбили 14 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, сообщили в Минобороны. При пожаре на производстве пиротехники в поселке Кубринск в Переславле-Залесском округе Ярославской области по последним данным погибли 14 человек. Пострадавшая женщина госпитализирована, сообщили в главке МЧС по региону. Пожар полностью потушен. Спасатели продолжают разбор завалов. Губернатор Михаил Евраев, в свою очередь, сообщил о решении ввести в Переславле-Залесском округе региональный режим ЧС. По его словам, поисково-спасательная операция будет продолжаться круглосуточно. В связи с трагедией 30 сентября на территории региона объявлен днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело, нарушение требований промышленной безопасности, обстоятельства ЧП устанавливаются. В Москве местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, туман может сохраниться до 10 утра вторника. Водители призывают соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до других автомобилей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня вторник, 29 сентября. В Санкт-Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков, утром местами туман. И днем в столице от 14 до 16.

0: Audio Stories.
1: В 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Америки Виргинские острова за 25 миллионов долларов золотом. Идея приобретения датской Вест-Индии обсуждалась еще с середины 19 века, но реализовалась только в начале 20 столетия. После отмены рабства доходы от сахарных плантаций на островах резко снизились, и для Дании владение этими территориями стало экономически невыгодным. С началом Первой мировой войны ситуация обострилась. Администрация президента Вудро Вильсона опасалась, что в случае оккупации Дании Германией острова могут стать базой для немецких подводных лодок, что представляло бы угрозу для Панамского канала и морского судоходства Соединенных Штатов Америки. Переговоры прошли быстро, датский парламент и жители островов на референдуме поддержали продажу. И 31 марта 1917 года сделка была заключена. Для 26 тысяч островитян, большинство из которых были потомками африканских рабов, смена власти практически не отразилась на повседневной жизни. Приобретение Виргинских островов укрепило позиции США в Карибском бассейне. Сегодня эти территории принадлежат Соединенным Штатам Америки, но не входят в состав ни одного штата. Виргинские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории. Они не считаются частью США, но местное самоуправление организуется американским конгрессом.
0: Аудио сторис.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького.

0: мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка — это...

0: Audio Stories.
1: В 7 веке нашей эры чай приобрел в Тибете огромную популярность. Поскольку его выращивали только в китайской провинции Юньнань, между Тибетом и Китаем возник уникальный торговый маршрут. Древний чайный конный путь, протянувшийся на 2250 километров через горы, перевалы и бурные реки. Перевозка грузов была невероятно трудной. Чай везли на вьючных животных и несли на себе люди. Чайные носильщики часто поднимали на плечи поклажу, превышающую их собственный вес – до 60 или 90 килограммов. Для равновесия на узких горных тропах они использовали посохи с металлическими наконечниками, которые также служили опорой во время отдыха. Путешествие по маршруту занимало от 4 до 6 месяцев, и за это время чайные листья успевали дозреть и ферментироваться. В обратном направлении из Тибета в Китай гнали выносливых лошадей, необходимых для китайской кавалерии. Тибетские кони были особенно ценны. Китай вел постоянные войны с кочевниками на севере, и от качества кавалерии часто зависел исход сражений. В марте 2013 года участки дороги, проходящие по провинциям Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, были включены в список ключевых объектов охраны культурных реликвий Китая. Государство взяло под защиту не только древние трассы, но и почтовые станции, торговые лавки, пагоды, мосты, пристани, здания гильдий, религиозные постройки, а также горные выработки и печи для обжига. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем случаи, когда в одном высказывании оказались сразу две ошибки. Такое хоть и редко, но встречается. И вот первый пример от Михаила Степанова, гостя программы «Как знать».
2: А вот она очень хорошо комбинируется не только в качестве маринадов, но и в качестве соусов. На базе них делать соуса и подавать совместно с мясом.
1: Соусов, соуса – это неверно. Правильный вариант – соусы, соусов. В этом слове неподвижное ударение на основе, то есть всегда ударяем первый слог. И это была первая ошибка. А вторая – на базе них. Это некорректное выражение. Правильный вариант – на их базе. Местоимение ставим перед существительным, ну и немного меняем его, отсекаем первую «н». На их базе делаем соусы. Вот так будет правильно. И у нас на очереди второй пример от ведущей Маргариты Митрофановой. Слушаем, что она сказала.
3: Современный мир как-нибудь отличается от другого. Материальные блага. Вот то есть ребенка отделяешь, отселяешь. Вот как всегда приводили пример Европу. Они как 19 лет. Нет, школу закончил 18, ну 19. Все, вали, снимай квартиру, делай, что хочешь, подрабатывай.
1: И здесь опять было две ошибки. Во-первых, хочу исправить материальные блага на материальные блага, конечно же. Ударение в слове «благо» всегда падает на первый слог. Оно неподвижное. Благо, благами, благом. Во-вторых, прозвучало «закончить школу». Но это неверно. Глагол «закончить» употреблять рядом с названием учебного заведения некорректно. Школу, ну или вуз, институт, колледж, университет. Можно и нужно «окончить». Ну или «кончить». Так тоже правильно. Следующий пример к нам попал из кулинарного рецепта Антона Сальникова, гостя утреннего шоу.
4: Вытаскиваем вилкой это авокадо, разминаем его этой вилкой. Добавляем сок лайма. Кинзы 15 грамм. Кстати, можно или базилика зеленого, или петрушку.
1: Базилика – это неверно. Правильный вариант – базилика. Ударение ставим на третий слог, и там его сохраняем во всех формах. Базилика, базилику, базиликом. Кроме этого, хочу обратить внимание на 15 грамм. И хотя такой вариант в принципе допустим в разговорной речи, все-таки идеальной литературной норме соответствует 15 граммов с окончанием «ов» в родительном падеже множественного числа. Ну и у нас впереди еще одно интересное высказывание с двумя ошибками. Слушаем Александра Романова, гостя утреннего шоу.
5: Интересно, что в мае 30-го года Образцов отправляется в один из самых главных в своей жизни турне. Это так называемый дворовой тур.
1: Итак, первая ошибка. Отправляемся в один турне. Слово «турне» у нас среднего рода. И отправляться следует в одно турне. Но мне кажется, это была просто оговорка. А вот вторая ошибка. Дворовой тур. На самом деле должен быть дворовый тур. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение падает на суффикс «ов», а окончание должно быть «ый», а не «ой». Слово «дворовой» есть в русском языке, но это не прилагательное, а существительное. Так называли прислугу раньше. Дворовой – это работник, который что-то делает во дворе. Дворецкий – прислуга во дворце. Принцип, надеюсь, понятен. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в МАКС. Там у меня есть канал. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Для животных смех буквально жизненно необходим. Дело в том, что многие их игры, особенно у хищников, внешне очень напоминают настоящую драку. Чтобы случайно не поранить сородича и не спровоцировать конфликт, звери используют особые звуковые сигналы, своеобразное сообщение «Не бойся, я просто играю». В отличие от драки, игра может повторяться многократно и не связана с охотой или поиском партнера. Например, обезьяны во время возни начинают часто и тихо дышать. Этот игривый выдох очень похож на сдавленный смешок. Млекопитающие не единственные, кто умеет это делать. Ученые обнаружили подобные звуки и у птиц, например, у австралийской сороки и попугаев Кеа из Новой Зеландии. Последние славятся своим озорным характером. В 2017 году исследователи провели эксперимент. Они записали смех Кеа и включили его другим птицам. Услышав эти трели, попугаи тут же начинали играть друг с другом. Это доказало, что смех Кеа служит приглашением к игре и помогает пернатым настроиться на веселый лад. А вот у рыб, амфибий и рептилий признаков игрового смеха пока не найдено. Ученые объясняют это тем, что до сих пор не ясно, существует ли у них игра как таковая.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Город Библ, современный Джебейл, был основан примерно в 5 веке до нашей эры. Этот ливанский город считается колыбелью финикийской цивилизации. Жители Библа были известны своим мастерством в судостроении, архитектуре и обработке камня. Благодаря крупному порту город стал важным центром Северной Финикии и играл ключевую роль в международной торговле. Именно отсюда в Грецию поставляли папирус, который греки называли «библос» по имени города. В Библии были обнаружены надписи 2 века до нашей эры, выполненные линейным слоговым письмом. Эта система была проще египетских иероглифов, но до сих пор полностью не расшифрована из-за нехватки сравнительных материалов. Сегодня в Джебейле, который стоит на месте древнего Библа, проживает более 20 000 человек.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сверну.

0: Audio Stories.
1: В 1854 году Мексика за 10 миллионов долларов уступила Соединенным Штатам Америки территорию площадью около 77 тысяч квадратных километров. Основным мотивом для США было желание Южных Штатов проложить трансконтинентальную железную дорогу к Тихому океану по наиболее удобному маршруту через долину Месилья. Эта земля оставалась спорной после войны 1846-1848 годов. Мексиканское правительство испытывало острую нехватку средств и, стремясь избежать новых конфликтов, согласилось на продажу. После сложных переговоров в 1853 году был подписан договор, а годом позже его ратифицировали. Приобретение окончательно определило современную границу между США и Мексикой на юге нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико. В Мексике сделку восприняли как национальное унижение, что ускорило падение режима президента Санта-Анны. Экономическая выгода от покупки также вызывает споры. Помимо самой суммы в 10 миллионов долларов, США в последующие десятилетия потратили значительные средства на защиту новых территорий от набегов коренных народов, чьи земли оказались разделены границей без их согласия. Тысячи людей, мексиканские поселенцы и индейские племена внезапно оказались в другой стране, хотя их дома и пастбища остались на прежнем месте.
0: Audio Stories.

Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил Эллу Памфилову и всех работников Центра избиркома за организацию выборов в России. Президент заявил, что выборы прошли на самом высоком уровне и подтвердили легитимность всех органов власти в стране. Он также отметил, что во время выборов в России пытались создать сложности из-за рубежа.
2: Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском, к сожалению, к огромному мы с вами. И не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии, вся страна об этом знает. Александр, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий, всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном. И что особенно важно, это то, что организованные выборы были и в правом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов Российской Федерации. И прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно. Спасибо большое.
0: Ответственные политические партии в своих предвыборных программах сосредоточились на решении действительно важных для страны задач, в том числе в сфере безопасности, демографии и экономики. На это указал Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.
3: По итогам выборов «Единая Россия» упрочила свое лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше. Уверен, «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Думы и парламентских комитетов. Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли в него. Все ценное из их инициатив, предложения надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка. Главное и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе. С пониманием общей громадной ответственности перед людьми, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России.
0: Председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщила президенту, что приоритетом выборов было обеспечение безопасности.
4: Антирекорд – это эскалация беспрецедентной киберагрессии. Вот иначе никак не могу выразиться, если сравнить даже с данными, которые, уж казалось бы, во время выборов президента у нас был беспрецедентный уровень киберагрессии, но сейчас переплюнули они себя. 28 миллионов потенциально опасных воздействий на наши все цифровые ресурсы ЦИК, а это за время избирательной кампании, а во время вот дня голосования с 17 по 22 сентября свыше 14 миллионов 700 киберугроз серьезных, а также 13 волн таких целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.
0: Памфилова также сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников спецоперации. Российские военные днем в понедельник нанесли удар беспилотниками по центру обработки данных компании «Укртелеком» в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. Центр расположен на улице Антоновича. По утверждению ведомства, компания предоставляет ВСУ высокоскоростной интернет. На объекте хранились большие объемы данных. Минобороны также отчиталось о поражении 2 сухогрузов во время перехода моря. В ведомстве указали, что суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения. При пожаре на предприятии по производству петард в селе Кубринск Ярославской области погибла женщина, которая не работала на заводе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. По данным источника, погибшей являлась жительницей села. Других подробностей не приводится. Пожар на предприятии по производству пиротехники в поселке Кубринск Переславль-Залесского округа произошел вчера днем. По данным СМИ, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки. Огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего прогремел взрыв. В результате пожара здания завода были разрушены, а в соседних жилых домах, по словам одного из очевидцев, выбило окна. На данный момент известно о 14 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в Московской области сегодня ночью. Соответствующее предупреждение распространил подмосковный глав МЧС. Также ночью и до 10 часов утра в области ожидается туман с видимостью 200-700 метров. На территории столицы также возможен туман. Спасатели призывают быть бдительными в плохую погоду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 29 сентября, во вторник, в Санкт-Петербурге. Местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков, утром местами в столице туман, и днем в городе плюс 14, плюс 16.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте фараоны имели 5 имен. Самое древнее и почетное – имя Гора, которое делало царя воплощением бога-сокола, покровителя власти. Оно помещалось в серех, прямоугольник, который очертаниями напоминает фасад дворца. Второе имя связывало с 2 владычицами – Нехбет и Уаджит, покровительницами Верхнего и Нижнего Египта. Оно символизировало клятву сохранить единство страны. Имя Золотого Гора подчеркивало божественное происхождение и легитимность, ассоциируя фараона с вечностью богов. Тронное имя, получаемое при вступлении на престол, было главным в документах. Оно размещалось с символами осоки и пчелы в картуше, овальной рамке вечности. Пятое имя – это личное имя. Его давали при рождении, единственное – человеческое. Его скрывали, опасаясь магического воздействия через него. 5 имен фараона вместе звучали как гимн его могуществу и божественной природе. Например, полный титул Тутанхамона звучал следующим образом. «Победоносный бык, олицетворяющий повторное рождение, совершенный в законе, который успокоил 2 земли, возвышенный по внешности, который удовлетворил богов, владыка воплощений Ра и живое воплощение Амона, правитель Южного Гелиополя».
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Если вас раздражают натянутые улыбки кассиров, попробуйте в следующий раз улыбнуться им в ответ. Такой простой жест способствует выработке дофамина, гормона, который дарит бодрость и активность. Впервые о целебной силе смеха мир узнал благодаря американскому журналисту Норману Казинсу в 1960-х годах. Ему поставили диагноз «коллагеновая болезнь» – тяжелое заболевание соединительной ткани, сопровождавшееся сильными болями. Когда врачи смогли лишь немного замедлить ее развитие, Казинс предположил, если болезни возникают от стрессов, то для выздоровления нужно обратное – положительные эмоции. Он разработал собственную программу смехотерапии, и, к удивлению многих, она сработала. Норман выздоровел и прожил до 75 лет. В те же годы основы гелотологии, науки о смехе, заложил американский психиатр Уильям Фрай из Стэнфордского университета. Сегодня изучением влияния юмора на здоровье занимаются Международное общество по изучению юмора и Ассоциация практического и терапевтического юмора. Гелотологи советуют в любой неприятной ситуации искать что-то смешное. Если это не удается, можно додумать забавную развязку или представить участников в нелепых ярких клоунских костюмах. Попробуйте вообразить, как о случившемся рассказал бы ваш остроумный друг, или мысленно ускорьте или замедлите происходящее, придав голосам участников мультяшные интонации. Такой подход помогает избавиться от стресса. Именно поэтому иногда мы смеемся не вовремя.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Когда человек переживает горе, он чаще всего плачет. Плач – самый безопасный и естественный способ выразить грусть. При стрессе в организме накапливаются токсичные вещества, такие как лейцин, энкефалин и пролактин. Вывести их можно только со слезами. Слезы бывают двух видов – физиологические, которые очищают и увлажняют глаза, защищая роговицу от пересыхания, и эмоциональные, которые возникают при нервном потрясении. Именно эмоциональные слезы помогают избавиться от вредных веществ, поэтому после плача человек обычно чувствует облегчение. Однако общественные нормы часто осуждают проявление слез на публике, особенно для мужчин. Под давлением этих стереотипов люди учатся сдерживать эмоции, но это не значит, что печаль исчезает. Накопленные негативные чувства рано или поздно находят другой выход. Человек может сорваться на близких, злоупотребить алкоголем, начать курить или даже проявить агрессию. Подавление эмоций негативно сказывается на нервной системе и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Таким образом, слезы – лучший способ снять нервное напряжение и вывести из организма вредные вещества. Они также нормализуют давление, укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть у слез еще одно важное свойство – они влияют на окружающих. Дети часто плачут, чтобы привлечь внимание к себе. И это работает. К ним подходят, жалеют, согревают, кормят и решают их проблемы. Этот механизм действует и у взрослых. Недаром Уильям Шекспир называл слезы оружием женщин.
0: Audio Stories. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: На пожелтевших страницах древних хроник сохранилась дата – 1627 год. В польском лесу пал последний тур – могучий прародитель современных коров, чьи двухметровые рога внушали страх даже львам. Казалось, история исполина завершилась навсегда. Однако природа приготовила сюрприз. Пока в Европе исчезали последние туры, их генетическое наследие уже обрело новую жизнь – в хлеву. Гены доисторического гиганта стали секретным оружием северных пород коров. Туры были в два раза крупнее современных быков. Их рост превышал 180 сантиметров в холке, а вес достигал 1 тонны. Долгое время ученые считали, что причиной вымирания туров стало изменение климата и потеря среды обитания, причем произошло это задолго до заселения этих территорий людьми. Однако недавние исследования показали, что туры и люди долгое время сосуществовали. Природные изменения хоть и повлияли на ареал тура после ледникового периода, окончательное вымирание этого величественного зверя в начале 17 века – трагическая веха, ответственность за которую лежит на человеке. Гены тура подарили коровам морозостойкость. Густой подшерсток и способность накапливать подкожный жир – прямая наследственность от туров, которые пережили ледниковые периоды. Они также передали особенности метаболизма – умение извлекать максимум питательных веществ из грубого сена и подножного корма – наследие жизни в ледниковых тундрах. Крепкие копыта и выносливость, необходимые для миграции по сложному рельефу и глубокому снегу, закалили опорно-двигательный аппарат этих животных. Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В середине 19 века сибирская язва была настоящим бедствием для русского скотоводства. В отдельные годы от этой болезни погибало до 50 тысяч животных, а число заболевших людей достигало 20 тысяч. Крестьяне боялись ее как огня. Скот умирал на глазах, инфекция передавалась человеку, и спасти больного удавалось крайне редко. В 1883 году в Харьковском ветеринарном институте профессор Лев Семенович Цинковский взялся за создание отечественной вакцины. До него над сибирской язвой работал Луи Пастер, но его препарат был слишком дорогим и сложным для применения в России. Цинковский решил разработать более доступное средство. Он выделил возбудителя болезни и начал долгий процесс его ослабления. Нагревал, высушивал, пропускал через организмы лабораторных животных, чтобы микроб перестал быть смертельным, но вызывал иммунитет. В том же году вместе с коллегами Цинковский создал первую русскую вакцину против сибирской язвы. После успешных испытаний в лаборатории и на фермах результаты превзошли все ожидания. Уже к 1898 году смертность среди привитых животных составила всего 0,19%. Для сравнения, у французских пастеровских вакцин этот показатель был 0,5%. К 1899 году прививки проводились уже в 2563 пунктах по всей стране. Всего было привито более 1,5 миллионов голов скота. Благодаря труду Цинковского крестьяне перестали терять скот миллионами голов, а страшная болезнь отступила.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
5: У ребенка много богов, полубогов и героев. Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, полицейский, доктор, старшие вообще, учители, более опытные товарищи. Уважение – это настолько сложное чувство, что ребенок не имеет своего мнения, полагаясь на опыт старших. Очень достойны уважения посредники между видимыми и невидимыми авторитетами. Священник беседовал с Богом, доктор – на дружеской ноге со здоровьем. Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказывается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева. Это ни мама, ни генерал, ни доктор не сумеют.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Бутылка с водой и стакан – неотъемлемый атрибут любого совещания. Это не просто проявление вежливости, а важная поддержка для организма, особенно в стрессовых ситуациях. Публичные выступления часто вызывают учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание и даже потливость. В такие моменты организму требуется больше жидкости, чем обычно, поэтому появляется жажда. Кроме физиологического эффекта, питье воды связано с особенностями строения гортани и дыхательных путей, которые расположены очень близко друг к другу. Глотание рефлекторно снижает активность дыхательного центра, что помогает восстановить дыхание при волнении, одышке или икоте. Не менее важен и психологический аспект. Во время питья человек переключает внимание на простое действие, что помогает перебить негативные эмоции. Особую роль играет проявленная забота. Сам факт предложения воды уже действует успокаивающе. Для достижения эффекта не обязательно пить много, достаточно одного стакана. Лучше всего подходит вода, но ее вполне можно заменить соком или чаем.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Парламентские партии должны оправдать доверие россиян своей дальнейшей работой. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
2: Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти в федеральном парламенте. Подчеркну, хочу это особо отметить, работы совместной и командной.
0: В ходе общения с руководством партии Владимир Путин подчеркнул, что процедура голосования была очень неудобной для граждан. Президент оценил трехдневный формат и широкую доступность электронных сервисов. Кроме того, Владимир Путин сказал, что попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться во внутренние дела страны полностью провалились.
2: Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов. И, конечно, еще раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов. Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее.
0: Также Владимир Путин сказал, что власти окажут помощь семьям погибших при атаках в дни выборов в приграничье. По его словам, каждый случай будет оценен соответствующим образом. Некоторые граждане будут представлены госнаградам посмертно, добавил президент.
2: В сложных, практически боевых условиях в приграничных регионах на Донбассе и в Новороссии проявились смелость и мужество, зачастую и героизм. К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оценены соответствующим образом, будут люди представлены государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям нашим погибшим товарищам.
0: Избирательная кампания в России в этом году прошла спокойно, несмотря на все угрозы, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова.
3: Действительно, кампания прошла, хоть и напряженно, но очень спокойно. Нормально прошла кампания. Потому что мы даже, знаете, у нас в этот раз впервые, это была моя идея, мы в каждой комиссии участковой постарались, чтобы это был мужчина, назначили в помощь сотруднику правоохранительных органов члена комиссии, который отвечал за противопожарную безопасность, за эвакуацию в случае необходимости и за предотвращение разного рода диверсий и угроз. Тоже сработали очень так четко. Там, где была необходимость эвакуации, все было четко. Тренировки провели соответствующие. Так вот, наряду со всеми этими мерами, мы не забываем развивать. Эта кампания тоже стала таким, скажем, возможностью, когда мы многие наши новации, технологии развивали. В том числе мы расширили, я уже вам раньше говорила, эксперимент по применению в мирных целях беспилотников и беспилотных катеров. Уже в 6 регионах в этот раз мы доставляли избирательную документацию. Это и Сахалинская, Карелия, Красноярский, Приморские края, Архангельская, Кемеровская, Сахалинская области. Потому что это очень хорошо экономит ресурсы человеческие, скажем, финансовые, время экономит. Самое главное, что ни копейки денег мы на это не тратим.
0: Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила «Единая Россия». Также в Нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина» и несколько самовыдвиженцев. Российские войска взяли под контроль Уланово и Нововодяное в зоне СВО. По информации Минобороны, в Сумской области бойцы подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Уланово, а подразделения группировки «Центр» заняли село Нововодяное в ДНР. Российские военные сжимают в кольцо окружения формирования ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В Ярославской области объявлен траур по погибшим на фабрике пиротехники в поселке Кубринск, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Он заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, поисково-спасательная операция ведется в круглосуточном режиме. Причины трагедии устанавливаются. Известно, по разным данным, от 10 и 14 погибших. Поиски еще нескольких человек продолжаются. Одна женщина пострадала, ее доставили в больницу Ярославля. В Переславль-Залесском округе введен региональный режим чрезвычайной ситуации. В Центральной России на протяжении недели будет преобладать тихая и солнечная погода, однако под утро жители региона могут наблюдать и очаги туманов, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды «Фобос». Метеорологи заявили, что в климатические стандарты погодные условия вернутся только к концу недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге местами небольшие дожди, плюс 14, плюс 16. В Москве без осадков. Днем в российской столице от 14 до 16.

0: Radio Stories.
1: В России обитает 5 видов кукушек, из которых самой распространенной является кукушка обыкновенная. Именно она – один из самых известных гнездовых паразитов. Для обыкновенной кукушки характерно многоженство. Брачный участок самца включает несколько самок, которых он посещает. При этом самец охраняет территорию, чтобы в одном гнезде не оказались яйца других кукушек. Самка в период размножения старается найти тот вид птиц, представители которого когда-то выкормили ее саму. Ориентируется она не только по внешнему виду, но и по голосу. Чаще всего это гнезда воробьиных. Все потому, что растущему кукушонку требуется много насекомых, а именно воробьиные выкармливают ими своих птенцов, неустанно трудясь с утра до вечера. За сезон кукушка откладывает более 10 яиц, и многие исследователи считают, что высиживать их самостоятельно, а потом кормить каждого птенца, ей просто не по силам. Поэтому она перекладывает заботу о потомстве на других пернатых. Свои яйца кукушка старается подбросить в еще незаконченную кладку. Поскольку эмбриональное развитие ее птенцов короткое, всего около 12 дней, это позволяет им вылупиться раньше соседей по гнезду. Затем кукушонок начинает методично выкидывать все яйца или даже уже вылупившихся птенцов. Для этого у слепого и вроде бы беспомощного птенца есть особый механизм. На голой спине находится чувствительная зона, при прикосновении к которой включается инстинкт выбрасывания. Такой сценарий реализуется природой, потому что вырастет кукушонок намного больше приемных родителей, а значит, ему необходима вся приносимая ими пища. На 20-е сутки он покинет гнездо, обогнав по размеру последних в 2, а то и в 3 раза. Кстати, не все кукушки являются гнездовыми паразитами. В семействе кукушковых 140 видов, и только 50 из них подбрасывают яйца.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: САП – тяжелая инфекционная болезнь лошадей, опасная и для людей. В начале 20 века в России от нее ежегодно погибало около 17 тысяч животных. Заболевание протекало мучительно. У лошадей появлялись гнойные выделения из носа и язвы на коже. Спасти их было практически невозможно. Человек мог заразиться САПом при уходе за больным животным. Достаточно было пораниться. Острая форма болезни для людей часто заканчивалась смертью. С началом Великой Отечественной войны армии потребовались тысячи лошадей. Своих не хватало, поэтому СССР начал массовые закупки у соседей, главным образом в Монголии. Однако монгольские степи считались неблагополучными по САПу. Болезнь свободно распространялась среди бродячих табунов, а выявить зараженное животное на глаз было почти невозможно. САП мог протекать скрыто, и внешне здоровая лошадь уже была носителем инфекции. В 1941-1942 годах в Забайкалье на границе с Монголией действовала 405-я военная ветеринарная бактериологическая лаборатория. Ее первым отделом заведовал Петр Степанович Лазарев, выпускник Казанского ветеринарного института. Перед ним стояла сложнейшая задача. Через границу проходили тысячи закупленных для армии лошадей, и среди них наверняка были зараженные. Пропустить таких животных в войска означало бы вызвать эпидемию прямо на фронте, что грозило катастрофой. Лазарев разработал методику ранней диагностики скрытого САПа, которая позволила выявлять больных лошадей еще до появления первых симптомов. Благодаря этому зараженных животных удавалось отсеивать прямо на границе, не допуская их попадания в армию. Результат превзошел ожидания. Закупки больных лошадей резко сократились, эпизоотическая обстановка в войсках улучшилась, а главное, удалось значительно снизить заболеваемость людей. После войны Петр Степанович Лазарев стал директором Троицкого ветеринарного института, получил орден Ленина и звание профессора. Его метод диагностики САПа вошел в учебники и стал классикой ветеринарной науки.
0: Аудио Stories.

покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский грант

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о сложных словах. Не в смысле трудных, а именно сложных, то есть образованных сложением с помощью двух или более корней. Таких, как, например, «самолет» или «двухэтажный». Но наши примеры будут, конечно, и потруднее, и поинтереснее. И первое сложное слово представит ведущий программы Ассамблеи автомобилистов Игорь Ружейников и эксперт той же программы Федор.
2: Сегодня поговорим о том, что и трехцилиндровый мотор может очень хорошо и долго служить.
3: Я недавно из Грузии до Москвы проехал на трехцилиндровом моторе, так он был 900 миллилитров.
2: Всего. 900 миллилитров, да. Видишь, и хватило.
1: У меня две новости. Одна хорошая и одна плохая. Начну с плохой. Дважды прозвучало трехцилиндровый, но это неверно. Правильный вариант – трехцилиндровый. А теперь хорошая новость. Федор Буцко и сам об этом вспомнил. И буквально через несколько минут сказал следующее.
2: Машина, собственно, с дизельным моторчиком. Моторчиком небольшим, трехцилиндровым, подчеркиваю. Мы же сейчас видим, что они делают и большие бензиновые моторы. Шестицилиндровый, восьмицилиндровый.
1: Да. А вот здесь все верно. Трехцилиндровый, шестицилиндровый, восьмицилиндровый, сколько угодно цилиндровый. Всегда ударение ставим на слог «ли», как и в исходном прилагательном без первой части «цилиндровый». И у нас на очереди еще одно сложное прилагательное. И в нем, кстати, тоже первая часть «числительный». Этот пример представит Андрей Прохоров, гость программы «Как знать».
4: При этом по линии отца родственником Петра Аркадьевича был Михаил Юрьевич Лермонтов. Петр Аркадьевич приходился нашему великому поэту троюродным братом.
1: Троюродный брат. Это неверно. Правильно? Троюродный. Ударение ставим на гласную «ю». Брат троюродный. И сестра, кстати, тоже троюродная. А теперь вишенка на торте. Мы разберем очень интересный пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: Первоначально это, конечно же, все, что связано с природой. Это природосообразность человека. Многие народы до сих пор сохранили вот эту черту. Они до сих пор природосообразность сохраняют и в Поволжье, Марийцы, например. Поэтому природосообразность – это, конечно, первое, что в праздниках появилось.
1: Конечно, меня заинтересовали слова «природосообразность» и «природосообраз». Я не могла такое пропустить. Начнем с того, что таких слов в русском языке нет. То есть перед нами явные неологизмы. Но зато в русском языке есть слово «сообразность». Именно с таким ударением – «сообразность». Поэтому мне кажется, если мы образуем от этого слова «новое», прибавляя какую-то первую часть, то ударение исходного слова все-таки следует сохранить. Я бы сказала «природосообразность». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Усыновлять ребенка мужского пола с целью передачи прав на наследство придумали именно японцы. В тех случаях, когда в семье были одни девочки, им разрешалось взять мальчика, чтобы передать ему семейный бизнес. Девочки не могли управлять компаниями. Кроме того, обычным явлением в Японии считается брак по расчету, когда юноша женится на девушке с целью получения неких материальных благ. Такая женитьба может совмещаться с усыновлением. Тогда мужчина принимает фамилию жены, то есть фамилию главы рода, чтобы стать его сыном. Самый известный пример – компания Toyota Motors. Уже не одно поколение этой корпорации управляют приемные сыновья.
0: Аудио сторис.

Stories. Мадхумала Чаттопадхьяй – уникальная фигура в истории антропологии. В 1991 году она совершила то, что не удавалось никому прежде – нашла мирный подход к сентинельцам – самому изолированному и враждебному племени на планете. Успех ее миссии заключался в отказе от силы в пользу искреннего дружелюбия. Вместе с командой она подплыла к берегу северного Сентинельского острова и начала предлагать туземцам кокосы. Видя женщину, которая не проявляет агрессию, племя впервые за многие века сменило гнев на милость. Это стало первым случаем мирного взаимодействия между современным миром и сентинельцами. Аудио Stories.

0: True Stories.
1: В 2020 году исследователи нашли в черепе мужчины, который погиб в 79 году нашей эры во время извержения Везувия, фрагменты черного стекла. Чтобы выяснить, что это такое, ученым понадобилось 5 лет и серьезное научное расследование. Причина оказалась в скорости процесса. Раскаленное облако пепла мгновенно окутало мозг погибшего, а затем также стремительно остыло. Это единственный известный случай, когда человеческая ткань естественным образом превратилась в стекло под воздействием экстремально высокой температуры.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: Audio Stories.
1: В 1870-е годы чума крупного рогатого скота свирепствовала в России, нанося огромный урон сельскому хозяйству. Только в Тобольской губернии за 1844-1868 годы от болезни погибло более 290 тысяч животных. Крестьяне разорялись, целые уезды оставались без молока и мяса, а эффективных мер борьбы с эпидемией не существовало. Ветеринарная служба в стране была развита слабо. Действовали лишь отдельные врачи при Министерстве внутренних дел и деревенские коновалы. При МВД создавались временные комитеты, но их работа не приносила заметных результатов. Лишь после мощной вспышки чумы в конце 1870-х годов власти осознали необходимость решительных действий. 3 июня 1879 года был принят закон об уничтожении больных и подозрительных животных с выплатой компенсации владельцам. 3 годами позже, 11 мая, последовал еще один важный шаг. Приняли закон об обязательной перевозке гуртового скота по железной дороге. Раньше животных гнали пешком по трактам на сотни километров, что способствовало распространению заразы. Теперь нужно было обязательно перевозить скот по железной дороге, что резко снизило контакты между стадами. Параллельно шло становление ветеринарной службы. В 1868 году при Министерстве внутренних дел учредили ветеринарный комитет и ветеринарное отделение, а 20 годами позже их объединили в ветеринарное управление. Так в России появилась самостоятельная ветеринарная структура. Результаты не заставили себя ждать. Уже к 1903 году европейская часть России была полностью освобождена от чумы крупного рогатого скота, а заболеваемость удалось сократить почти в 10 раз. Аудио сторис.

собаку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил председателя Центра избиркома Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за проделанную работу. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководителем ЦИК. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне.
2: Выборы прошли у нас во всех 89 субъектах Российской Федерации. 2,2 тысячи избирательных кампаний. На всех уровнях, на муниципальном, региональном, общефедеральном. Это огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает.
0: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила о приоритетном прошедших выборов, что приоритетом было обеспечение безопасности.
3: Эта кампания, конечно, у нее много особенностей, но основной у нас как раз такой безусловный приоритет – это было обеспечение безопасности. Вот безопасности и приоритет.